0: На самом деле не свободный человек.
1: Сел под колпаком.
0: Тебя, значит,
2: ты. А знаешь, как это называется взгляд?
0: По телефону, да. По телефону ты разговариваешь, а тебя там прослушивают. Ты не можешь делать ни одного действия направо, ни налево. Например, сегодня скоро будут и кредитные карточки, все финансы здесь, все финансы в банке.
1: И чип в голову вшивать, чтобы за тобой следить.
0: Да. Вот. Но что на самом деле считать истинной свободой человека?
2: Я пока думаю, как называется этот взгляд, я забыл уже.
0: Взгляд, который вот я говорил, да, который... ну, свободный, но не свободный. Все схвачено.
3: Я думаю, что свобода — это независимость, ну, как бы вообще от всего. Вот ты можешь, например, ты работаешь, там, ты учишься, у тебя там есть какие-то родственные связи. Я думаю, что свобода — это то, когда ты от этого всего, в принципе, не зависишь. Ты раз можешь оставить работу, учебу, и ты... ну, как бы это в твоем праве. Ты такой весь свободный, ты, в принципе, ничего от этого
2: вот
3: не,
2: это
3: не потеряешь.
2: А
3: если так ты же, это оставишь?
1: А так если же свободой. Свободой, мне кажется, свобода выбора вот как раз наиболее чувствуется и пропагандируется. И то, что нам Бог мог максимально дать, это как раз максимальную свободу, это свобода выбора. Все, что мы делаем, мы сами выбираем и делаем. По большому счету.
0: Вот, знаете, сегодня веяние, так скажем, нашего времени, да и давно, наверное, оно было. Люди все хотят быть свободными. Дети твердят своим родителям: я хочу быть, я свободный человек, хочу принимать собственные решения, я уже взрослый. Молодежь в основном сегодня говорит, что мы свободные люди, мы там можем сегодня постричься полголовы лысой, полголова зеленые волосы, я могу сегодня одеть, я сегодня могу одеть только пиджак снизу, шорты, я свободный человек, и хожу в этом, и все, и пусть все, так скажем, терпят меня такими.
2: Мне кажется, это примеры какие-то, знаешь, если появляются люди, которым это не нравится, но это грустно, что есть такие люди.
0: Которым не нравится.
2: Ну, что-то. Вот это привел такие примеры.
0: А, то, что нравится, что у одного человека зеленый.
2: Да,
0: волосы.
2: Как бы это не ваше право говорить о других. Вот. Это уже другой момент. А вот, скажем, свобода
0: вот,
2: выбора.
0: А о этих людях что ты скажешь, которые что? Так говорят, что я свободный.
2: Я считаю, что я не имею права ничего говорить против них.
0: Ага. Ну, то есть ты выступаешь за они. То, что это нормально.
2: Ты так решил, то, что я выступаю за. Я говорю, что я не имею права про них не говорить, ничего плохого. Ну, вот, а в этом заключается свобода, понимаешь?
1: Это моральные принципы таковы.
0: Угу. Тогда, ну, вот вопрос, как ответить, почему люди сегодня хотят быть свободными?
1: Ну, они не знают, вот в этом, на мой плане. Взгляд, когда говорит человек о свободе, зачастую он не знает, не вспоминает о том, что любая свобода несет за собой последствия. Последствия как раз нашего выбора. Как раз если у нас есть свобода, значит, она к чему-то приведет. Свобода слова и свобода передвижения. Все, что мы выбираем, просто одна ложится после этого, после нашей свободы, того, что нам дают эту свободу, ложится ответственность вся на нас.
3: Не знаю, я вот, мне это трудно вообще понять все на самом деле. Все как-то на такой грани ходит. Вроде ты свободен, а вроде нет. Я вот живу с родителями, я от них завишу целиком полностью. Я знаю, что без них я ничего все равно как бы делать не буду. И их я не могу оставить. И вот как бы они мое все, да? А вроде бы я могу раз и уехать куда-нибудь. В принципе, я свободна. А вот в принципе-то и нет. И вот я не знаю, как это понять.
1: Ну, только вот если ты уехала, то на тебя сразу ответственность твоего выбора преследует.
3: Да, это, но я значит, же могу уехать.
1: Квартплата,
0: родители зачем?
1: И где найти ночевать и что кушать, это значит уже сразу чисто на твои плечи ложится.
0: Родители зачем тебя ограничивают в твоих действиях, скажем? Чтобы тебе было хорошо. Потому что они знают, если ты нарушишь вот эти вот правила, которые ты, как считаешь, тебя типа ограничивают, да, вот, то тебе будет от этого только хуже, что ты там уедешь куда-то, там, сегодня у тебя, значит, не будет варианта, где остаться на ночь, хотя родители тебе говорят, что вот можешь приходить нам домой, это твое место.
3: Хорошо, так я в этом случае свободна или нет? Вот вроде как нет, вы говорите?
0: Нет.
3: Но я же могу раз и уехать.
0: В этом плане ты не... Я считаю, что у человека есть много факторов, которые его должны ограничивать его свободу. Это нужно каждому человеку. Для чего? Для того, чтобы...
2: Думаю,
0: он...
2: не то, что формулировка не ограничивает свободу, но нужны границы для того, чтобы появилась эта свобода.
0: Да. Ну, я вот так вот сказал, ну, ты вот, ты меня правильно понял, да, но просто Даша... я так сказал сейчас, чтобы как бы, ну, чуть-чуть немножко как будто, ну, контрастность вызвать, да, может быть, конфликт такой у кого-то, что все, те, которые вот именно говорят, что я свободный, значит, меня не должны никто ограничивать, никакие люди, даже родители, типа, если они не ограничивают, это... лишение моей свободы.
1: Но если мы представим просто хаос, такую анархию, то мы поймем, что твою независимость свободу, mm-hmm. будет другой человек легко сможет нарушить. И потому что он свободен, он
0: свободен делать свои свободы,
1: все, что хочет, угодно. И он тебя будет, например, порабощать, ну, грубо говоря, ограничивать твою свободу. Mm-hmm. Соответственно, это неправильно. Рамки все равно
0: какие-то должны. Для этого создали конституцию, да, закон, да, государство. Вот, ну на этом уровне все понятно, вот. А вот на уровне души, вот знаешь, когда я задавал вопрос про этих людей, которые, ну, про молодежь, которые сегодня говорят, что я хочу там сегодня постригусь так, завтра одену малиновый пиджак и пойду в этом в школу, когда в школе форма там другая совсем, да? Вот зачем они так делают? Вот мое мнение, что человек, когда у него, это до поры до времени, почему-то после зрелого возраста такие веяния пропадают. Вот, а в основном. Хотя у некоторых не пропадают до конца жизни, наверное.
3: Это, наверное, какой-то юношеский максимализм.
0: Да.
3: Хочет себя человек показать.
0: Дело в том, что ты хочешь как-то себя выразить, я не знаю, как-то определиться.
2: Я вас остановлю, пока вы не ушли в другую степь неправильную, как я
0: неправильную
2: считаю.
0: Степь, да?
2: Как я считаю. Хорошо. Возможно, все это другое. То, о чем вы говорите, это, ну, это какие-то поверхностные вещи. Я считаю то, что, да, люди правильно, они меняются в более зрелом возрасте, они как-то, скажем, больше так себя не ведут. Да, есть период, который человек должен все-таки прожить именно так.
0: И вот. Не надо его в этом ограничивать.
2: В целом, не надо говорить, что это плохо.
0: В целом,
2: да, я считаю, то, что как бы, это проблема других, то, что им это может не нравиться. Вопрос
0: и
2: в том,
0: они
2: вопрос,
0: не привыкли это видеть.
2: Да, они не привыкли это видеть, это их проблема. Приедут они в другое место, скажем, в другую культуру, ну, вам скажут, привет, а ты кто такой? Вот, мне кажется, если... То есть вот эти люди, которые они так делают, скажем, которых ты перечислил, мне кажется, они ведут... это неплохо, это должно быть. Но иногда эти люди начинают именно себя так вести только по той причине, только потому, что им когда-то что-то запретили.
3: Mm-hmm.
2: Это протест.
0: Они себя так не вели, просто нужно здраво, так скажем, человеку, ребенку давая свободу в его желаниях, но объяснять, что...
2: Да.
0: Что будет плохо и хорошо.
2: Да, очевидно, когда чем ты больше запрещаешь, тем больше становится интересно это делать. Вот. Я знаю один пример одного человека, мне об этом рассказывали. Ну, сейчас этому человеку уже лет 40-45, наверное, когда она была маленькой девочкой. Вот. Скажем, представьте, два типа семей. В одной семье все запрещали, вот, и все это... Результат этого был не очень позитивный. А другой девочке разрешали почти все, и причем эта девочка рассказывала своим родителям все вещи, которые она делала. Пускай они насколько ужасные, неприятные были, вот, но родители, они с пониманием и просто, может, давали какие-то советы, но не ограничивали в этом. Они понимали, чем, если мы будем говорить, ограничивать, скажем, свою дочь, это приведет к большим проблемам. Вот.
3: А не скажется ли это так, что ребенок разбалуется и потом вообще...
2: Ну, в итог, а итог то, что вот именно у этого человека все было хорошо по сравнению с другими сверстниками. Но это чистый вопрос воспитания. Это...
3: Мне кажется, раз на раз тут...
1: Ну, вот не знаю. Все-таки, конечно, попробовать на своей шкуре все, что запретное, конечно, хочется. Например, я могу признаться в своей истории, что, например, табак курение – это плохо, но у меня был опыт, например, этого. И я понял, что это плохо и мне не нужно, я понял после того, как попробовал. Но я не агитирую тому, что все пробовать.
0: А мог ли человек понять, что это плохо, без того, чтобы попробовать?
1: На чужих ошибках.
3: Я могу. Я вот не пробовала, знаю, что это плохо, не хочу пробовать. Мне как-то...
0: И ты считаешь, что ты свободна?
3: От этого точно свободна, абсолютно.
0: Ну, у нас у каждого есть вещи такие, в которых я считаю себя несвободным человеком. Почему? Это уже другая немножко степь. Свобода, то есть зависимость от чего-то. Вот я считаю, там, например, что вот у меня есть такая вещь в характере, по которую я знаю, что это плохо, но она мне вылезает, я знаю, что пока с этим не смогу справиться, и я, ну, как бы понимаю, что я зависим от этого. И вот здесь я прихожу к тому, что свобода все-таки важнее... В таком плане, когда ты независим от каких-то, я не знаю, каких-то плохих качеств характера, независим не только, вот, кстати, плохие привычки, это тоже, вот, это в плане физическом сюда входит. Когда ты не зависишь от них, ты свободен. Но очень здесь важнее свободно быть в плане психологическом от всяких различных, ну, раздражителей снаружи, там, например, вот очень много сегодня людей, которые меня провоцируют на конфликты, меня провоцируют на ругание, на споры и так далее. Но я понимаю, что я свободен от этого, когда

0: в такую степь, если мы подумаем, что, что, может быть, ну, что может быть для вас тогда свобода в этом плане, и вообще для любого человека.
1: А вопрос такой, а в, как, в каких вы считаете, что случаях можно нарушать чужую свободу и говорить о том, что человека ограничивают в свободе? Как раз вот, если ты видишь как раз человека с зелеными волосами или человека с пистолетом, я не знаю, ну, грубо говоря, с холодного в горячее.
2: А если человека с зелеными, зелеными волосами и с пистолетом?
1: Я имею в виду, что, что при вас, например, неприемлемо, я не знаю, или в каких границах можно при вас действовать, вы считаете?
3: А, при нас? То есть,
1: да,
3: что,
1: да,
3: что
1: да.
3: мы можем позволить человеку делать
1: да,
3: при
1: да,
3: нас?
1: Да, да, да, да.
3: Не знаю, у меня есть подруга, у нее как бы, у нее как раз зеленые волосы, представляете? Нет, у нее, в общем, короткая стрижка и зеленые волосы, при том у нее есть ребенок, абсолютно адекватный, нормальный муж, и как бы они вот, он ее принимает такой, какая она есть. То есть она, у нее там в ушах какие-то там, как называется, вот большие, тоннель, по-моему.
0: Тоннель,
3: да.
2: Большие уши.
3: Все у нее много
0: что... О, Оксана, ты знаешь, что в тоннеле все, я пошел.
3: Много что проколото, и вот она такая, и волосы зеленые, ты... И все, нормальная семья, потому что он просто как бы любит ее такой, какая она есть, и принял ее как бы в этом виде. Я не сказал там...
2: Попробуй сказать быстро, против, да?
3: Да.
1: Ну, получается, ты позволяешь себе, например, дружить и дружить ей, с тобой взаимодействовать нормально.
2: В том примере, который ты привел, суть-то в чем? Если это то, что я вижу, на меня как-то влияет, причем негативно, то, естественно, я не хочу. Ну, а что мне с этих зеленых волос?
3: Действительно.
2: Меня как-то подвинуло меня, что ли, это как-то, или как-то не...
1: Нет, я говорю просто, что у вас приемлемо или неприемлемо.
0: Зеленые волосы здесь вообще ни при чем. Вот я, например, так понял Акашу. Когда человек, я чувствую, что он начинает действовать так, что он ограничивает мою свободу, я, конечно, человек не конфликтный, есть разные люди. Многие, например, конфликтные люди, они поступят так, что они сразу ему об этом скажут и сразу попытаются его свободу пресечь.
1: Да, где вот черта вот,
0: вот эта? Вот, я, честно говоря, такой человек, что я постараюсь, ну, то ли удалиться, то ли...
2: Сейчас, еще это неразрешенный конфликт.
0: Подожди, зависит от степени, а это мы поговорим о программе о конфликтах. Зависит от степени. Если я могу, так скажем, я понимаю, что мирным путем это не решится, я лучше удалюсь там, где, например, он не будет нарушать мою свободу, и я не буду нарушать его. Вот. Но в случаях, когда неизбежен, так скажем, конфликт с ним, вот. Ну, какой бы он ни был, я постараюсь, так скажем, сказать ему о том, что он нарушает свободу мою, а тем более, если и других. Вот. Наверное, например, так. То есть это логично, мне кажется. Но это здесь даже не в пистолете дело. Пистолет – это понятное дело, что это ненормально. А вот
2: действие... Если бы ты был в Израиле, то было бы нормально.
0: Да, то есть там каждому возможно. Свободные люди все в Израиле, в отличие от нас.
3: Все-таки разная есть свобода, вот абсолютно разная. Для кого-то свобода – это просто, например, кто-то сидит вот в четырех стенах, в тюрьме, например. Для него свобода – это просто выйти за эту территорию, и вот он видит небо, деревья, и вот она свобода. Для кого-то такая свобода. Для кого-то, не знаю, просто выйти погулять в 12 ночи – свобода. То, что родители не пускали там, а вот тут мне сегодня 18, я пойду в 12 ночи гулять. Для кого-то такая свобода.
2: Она для кого-то просто запереться дома и никому ничего не говорить, чтобы никто его не доставал.
3: Да. Ну.
0: Для кого-то выключить телефон, ты свободен, когда тебе никто не звонит.
3: Когда ты в отпуске, на море где-нибудь. Это такая свобода. Самое лучшее в моем случае.
0: Так вот, Аркаш, ты когда задавал вопрос, наверняка у тебя был свой ответ.
1: Да нет.
0: Нет?
2: Я просто хотел, чтобы вы порассуждали.
0: Ты принял наш ответ.
3: Ну, согласен? Ну, сам ты как думаешь?
0: С тем, что мы сказали, что я сказал.
1: Ну, я согласен. Например, я бы, наверное, принял, проецировал свое поведение, что я достаточно ограничиваю людей в пространстве, в том, что я имею в виду в пространстве, сейчас объясню. Мое...
0: Окружение,
1: вот я черту вот эту провожу, когда они могут нарушать. Например, я знаю, что вот табакокурение, например, ну сейчас это распространено просто. Я знаю, что я могу. Сейчас законодательно еще, причем...
0: Да, это, кстати, как, сейчас рядом, если это, как это, в общественных местах курение запрещено,
1: да,
0: и ты можешь об этом сказать любому человеку.
1: Да. Я этим, честно говоря, очень хорошо пользуюсь. Потому что мне это просто, на мой взгляд... Ну, не унижает, это заставляет меня таким же пассивным курильщиком быть. И, например, я могу ограничивать человека.

0: Ну, моя точка зрения, что границы, которые нам диктуют наши принципы, на мой взгляд, нужно говорить четко и понятно, чтобы все вокруг тебя были оповещены о том, что какую свободу ты допускаешь в своем окружении.
1: Спасибо, Аркаш. Друзья, мы сегодня говорили о свободе в различных ее аспектах. А вы сегодня сами для себя решите, свободный вы человек или нет, и в чем ваша свобода. Спасибо вам за то, что вы были с нами. Пока.
0: Пока. Пока.
2: Начало мудрости – страх Господень.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Вера Левтер.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Мне сегодня выпала честь с вами рассуждать о Слове Божьем. И я захотел порассуждать с вами о любви. Я специально паузу выдержал. Мне интересно, как вы отнесетесь. Выходит Михаил и хочет поговорить о любви. Я к чему говорю? Потому что я знаю, что здесь в зале есть те, кто 90 лет уже прожили и перевалило. Вы можете сказать: Михаил, мы тут жизнь прожили, уже детей воспитали, и ты нам хочешь о любви. И вы знаете, эти мысли не лишены всякого смысла. Вообще, когда разговор о любви, тут не всегда понятно, о чем вообще речь, потому что сегодня любовью чего только не называют. Разные вещи называют любовью. Как-то мне в интернете фотографии кем-то сделанные в одной церкви попалась. Не буду говорить, какую церковь, чтобы там никого не дискредитировать. Стоит женщина-пастора, венчает двух мужчин. И, в общем-то, тема любовь, о любви. Это любовью называют. Ну, там любовь как же, у них же любовь. Парень полюбил девушку, понравилась она ему очень. Вот как-то запала внутрь, сил никаких нет, нравится. Вот прям вот жить без нее не могу. И мучается бедняга, и переживает. Помните, как Аркадий Исаакович Райкин пел? «Я никак не пойму, от чего, почему не сидится, не лежится, не гуляется ему. Потерял сон, покой, на себя махнул рукой. Очень трудно человеку в ситуации такой». Ну, девушка понравилась, но сил никаких нет, а она от него нос воротит. И вдруг, о чудо, девушка ответила взаимностью. Они поженились и через год развелись. И говорят психологи: а это была не любовь, это была влюбленность. Но разговор шел о любви. Не Козиревский Евгений Александрович случай интересный рассказал. Молодые люди, на заметку возьмите. Серьезно, из реальной жизни, это на Украине произошла реальная история. Парень влюбился в девушку, не знаю как, и долго мучаясь думал, она это или не она, от Бога она или нет. И, проходя мимо ее дома, помолился: «Господи, давай я сейчас зайду, попрошу воды попить. Если выйдет девушка эта и принесет мне полстакана воды, вот не целый, а полстакана, то это она, это знак от тебя». Он позвонил, стоит на пороге девушка, держит в руках полстакана воды, уже налитые. «А, привет, попить хочешь?» У парня челюсть отвисла, в шоке. Говорит: вот это да. Она, поженились, через год развелись. Не всегда работает. Иногда там вместо Бога кое-кто другой чудеса может делать. Мы говорим о любви. Девочка, маленькая девочка, обнимает плюшевого мишку. Реально видел эту девочку, не могла жить одна знакомая девочка без плюшевого мишки, и как она спать ляжет без него, никто не знал. И говорят, это любовь, любовь. Какие-то телячьи нежности во взаимоотношениях тоже могут называться любовью. А в греческом языке слово «любовь» вообще четырьмя словами. «Филео» – это братская любовь, «эрос» – это любовь, страсть. Есть «сторге», если я не ошибаюсь, вот матери, любовь матери к дитяти, если я не ошибся, прошу прощения, если это не так. И, конечно, «агапа» – безусловная божественная любовь к человеку. Вот, вы знаете, и все это переводится словом «любовь», «любовь». И вот я вышел и хочу сказать: вот, Михаил, ты что нам про любовь, ты о чем будешь говорить? Вы знаете, действительно непросто. Ведь я что-то конкретное свое хочу сказать. И очень хочется, конечно, отойти от библейского текста, что библейский текст говорил, а не совсем я. Ну, простите, если я отчасти буду субъективен. И я хотел сказать, ну, когда-то я занимался театром, увлекся, давно это было, и даже умудрился поступить в театральный, и даже закончить его умудрился. Я дипломированный актер театра кукол, не знаю, как-то так вышло, что я его закончил. Вот, не смог справиться с субботой, стал адвентистом седьмого дня, работаю на телекомпании «Три ангела» телеведущим. Ну и как так вышло? А, нам преподавали систему Станиславского. В чем она заключается? Постепенный отход от себя для того, чтобы одеть на себя личину другого человека. Не ты уже живешь, а в тебе кто-то другой должен жить. Называется сквозное действие, когда на сцене не я, а кто-то другой во мне живет. Ну и на первом курсе, в чем она эта система? На первом курсе этюды «Я в предлагаемой ситуации». То есть режиссер задает, предлагает ситуацию. А я должен показать, как я в этой ситуации себя веду. Себя-то я знаю. И я показываю, как я себя веду. Речевик ставит речь, занимается как, чтобы я говорил так, чтобы слышно было на 25-м ряду. Там есть такое понятие «сценический шепот». «Говори шепотом, но так, чтобы там слышно было». Микрофон-то у меня сейчас есть, а на сцене в театре нет микрофонов. Хотя сейчас умудряются уже прятать их, где есть такое. Но подразумевается, что не должно быть. И вот надо постепенно к четвертому курсу отойти от себя. На втором курсе уже этюды не ты в предлагаемых ситуациях, а нужно понаблюдать за людьми, оценить какого-то человека и изобразить, как он в предлагаемой ситуации себя ведет. Ну, там, например, пришел домой, а у тебя пропали деньги. Как ты себя будешь вести? Вот я показал, я вот веду себя вот так. А как будет вести себя тот человек, за которым ты наблюдал? Другой. Не ты. Он же по-другому будет вести, он не я. Если я меланхолик, а тот человек сангвиник, он, я, может быть, в слезы вдарюсь, а он рассмеется и говорит: представляешь, у меня кошелек с деньгами сперли, не могу найти где. А холерик сразу кому-то физиономию бить пойдет. Ну, все люди разные. Все разные. И вот нужно отойти к четвертому курсу от себя. На втором курсе кто-то другой в предлагаемых ситуациях. Вот. На третьем курсе герой какой-то пьесы в предлагаемой ситуации. Уже не я, а там князь Мышкин у Достоевского или там какой-нибудь из дяди Вани там у Чехова или еще кто-то. Ну, в предлагаемой ситуации. Четвертый курс – это дипломный спектакль. Ну, в общем, вот через все это я прошел. Мы ставили спектакль «Все мыши любят сыр» Дюлы и Урбан. Вот. Я там играл мышь серого семейства отца. И вот на втором курсе, вот в тот момент, когда нужно было отойти от себя и искать другого человека, нам стали задавать интересные этюды. Нужно было изобразить животных или предметы какие-нибудь. Я изображал бледную поганку. Тюбик с краской, на который наступили ногой, так вот. И изображал я еще собачку, пса, шапку одел с торчащим ухом специально, и которому бросили кость, но хозяин приказал: фу, не трогай. Вот я изображал этого пса, которому хочется взять эту кость. А нельзя, хозяин сказал: фу! Мимо прошел, вот я этого пса. Почему животные? Дело все в том, вы заметили, наверное, в сказках животные разговаривают, кстати, в церкви некоторым это не нравится, что мы там лисы разговаривают, там волк, медведь. Понятно же, что речь идет не о волке, не о медведе, это люди. Дело все в том, что люди очень похожи часто на животных. Есть люди-слоны. Но говорят, ну ты как слон. Ну, он такой сам по себе, такой неуклюжий слон. Есть люди-слоны. Есть люди-медведи. У меня друг есть. Большой, добрый Мишка такой вот. Он такой добрый, хороший, в Москве живет. Вот. И я, когда вспоминаю о нем, всегда на душе тепло становится. Вот. Есть люди-лисы. Хитренький взгляд, хитрость, корыстный ум. Никогда не знаешь, что у него на уме. Он к чему-то клонит, а к чему – не знаешь. Есть люди-змеи. Подкатывает тихо, но в какой-то определенный момент вдруг встает в боевую стойку. Вот-вот ужалю, смотри, не подходи. Есть такие экспульсивные люди. Есть люди – благородные львы, люди чести. Если я… Обычно лидеры какие-нибудь, вот я среди пасторов часто таких наблюдаю. Если я от людей что-то требую, я этого же буду требовать и от себя. И если я что-то сказал, это должно пройти в жизнь, это должно, я знаю как. Это обычно лидеры, такие люди, благородные львы. Люди чести, для них обычно часто написан закон какой-то, который они соблюдают. И если где-то нарушение к этому очень строго. Какие-то лидеры там организаций, какие-то директора такие вот часто, как правило, холерики. Есть люди-барсуки, такие мастеровые люди. Прибить что-нибудь там, спаять там, кладку кирпичную сделать там, отпилить там. Сколотить что-то такие. Мастеровые, старшие диаконы в церкви часто такие. Диаконы-хозяйственники бывают. Что-то. И есть даже многие сейчас сразу ряд имен. Вспоминаю, кто здесь в зале такие есть. Мы все очень разные. Мы все очень разные. И знаете, я часто попадал в ситуацию, ну вот в следующую. Как-то однажды мне пришлось работать в одной среде, в одном месте. Я остался без работы. Очень часто мне друг подбрасывал там какие-то места, где можно было что-то подзарабатывать. И я попал в такую ситуацию, когда нужно было что-то сделать, и я обратился за помощью к одному. Ну, там был парень. И знаете, вот я спрошу, не слушай, вот как ты думаешь, вот как так и так, вот мне один, не всегда один можно сделать, там кто-то и напарник нужен, все. И человек говорит, слушай, а тебе зачем? Сними лапшу с ушей. Ты что, это неправильно. И он и далее следует от человека с образованием, и я чувствую, что не просто говорит, он аргументированно перечеркивает какие-то мои стремления. Но я же не могу, я что-то вообще зарабатываю, мне это надо, у меня цель стоит, я должен вот что-то добиться, какого-то результата. Ладно, хорошо, другой день, другая ситуация, я подхожу к этому же человеку, он опять начинает критиковать. Критик, я понимаю, человек скептик. Ну такой он. И я понял, что не с каждым предложением, не совсем к нему можно. Хотя, с другой стороны, но он разумно рассуждает, почему бы не взять у него лишний раз совета. И вы знаете, я со временем стал замечать, что я чаще всего именно к нему за советами обращался. Вот к этому скептику. Случилось мне поговорить с другим сотрудником. Я подхожу, этот сотрудник начинает говорить, слушай, да ладно, ты не парься, зачем тебе это надо? Это все просто. И вот как ни посмотри, у него все просто. И вот, знаете, есть люди, которые на все смотрят, ну, как-то наплевательски немножечко так вот. Не в полную силу, ответственность у него есть, у него и таланты, и дары, но вот, ну, как-то вот, извините за сленговое слово, пофигист. Мне как-то проще выразиться так. Вот есть такие люди. Подошел к третьему человеку. Тот сразу меня остановил, сказал, извини, время 9 часов, у меня второй завтрак. Смотрю, он куда-то ушел. Другой раз я хотел к нему подойти, он достает щеточку и начинает чистить ботиночки. Ага, я уже не подхожу, и я понял, человек педантичен очень, педант. Вот у него все расписано. А ботинки он чистит, потому что ему сейчас на прием в кабинет в какой-то идти, и он вот такой, ну такой он. Да, у него все, я вот неряшливый, я с грязными ботинками пойду в какой-то кабинет, а он нет. Вот, и вы знаете, есть еще один случай. Стоял на заводе у станка, и один приехал, слушай, у тебя есть вот это? Я говорю, ну да, есть. Только я, слушай, а ты как вот это? Я, ну ладно, вы знаете, я уже полчаса пытаюсь начать что-то делать. И никак не могу начать. Он то ему это дай, то ему вот это покажи, то ему расскажи про начальника, когда он мимо проходит, а что за человек. То ему надо еще что-то показать, то ему что-то продемонстрировать, то куда-то с ним сходить. Я, наконец, мне из себя, слушай, извини меня, у меня рабочий день идет, с меня требуют, я должен что-то сделать, начать. Он, да, слушай, я тебе надоел. Вы знаете, вот приставал такой. Вы знаете, вот все разные. И мы говорим, у каждого свои прибамбасы, тараканы. Каждый свой. Есть люди – слоны. Есть люди – благородные львы. Есть барсуки, есть лисы, змеи, обезьяны есть. Ну и очередной раз, когда я подходил к скептику, так я понял, что человек скептик, я уже знаю, что нужно от чего воздержаться. Я уже знаю, как вести разговор. Я уже воздерживаюсь от каких-то лишних эпитетов. Я подхожу с уважением, почитая высоту. Я вижу, что человек, когда говорит, что он позиционирует себя умно, ему это важно. Я начинаю ценить его разум, его образование, образованность. Я уже начинаю от чего-то воздерживаться. Я уже не гордюсь перед ним, там не выставляю. Я уже не говорю, что мне надо то-то и то-то. А что бы ты посоветовал, если? И я уже от чего-то воздерживаюсь. Я как-то вот... Потом я знаю уже, как нужно подойти к пофигисту. У него все будет просто. Вы знаете, с ним вообще как-то проще жить. Я подумал, ну, как-то проще, но все легко, все легко. В этом что-то есть. Я у него даже чему-то начал учиться. А почему бы и нет? А разве нужно все усложнять? Это другая крайность. Я знаю, что у педантов 9 часов утра второй завтрак. И если он достал щеточку и чистит ботинки, значит, он куда-то идет на прием. Вот. И у него какие-то свои правила, поэтому я уже уж от чего-то... Подходя к каждому человеку в отдельности, уже постепенно я начинаю как-то, ну, от чего-то воздерживаться, где-то проявлять себя по-другому. Я начинаю уважать в нем его личность. Его. И вы знаете, я вдруг, оглядываясь назад, со временем стал замечать, что я невольно начал учиться их любить. Я мог бы этого не делать. Я мог бы повесить ярлык, сказать, да ну тебя, скептик, повесь на тебя, ты такой-сякой, немазный, сухой, вот тебе на шею ярлык, и я к тебе с тобой вообще дела никакого не буду. И всем еще расскажу об этом. Не ходи к нему, это такой перец, что там как завернет, это самое, как яичницу изжарит. И к этому не ходи, и у этого свои тараканы. А тот вообще. Но я ж так не поступаю. Нет, ну что вы, нет. Я начал учиться любить. Вы знаете, к какому выводу я пришел? Тут еще в чем трудность. Помните это... Басню Крылова про лебедь, рак и щука. «Однажды лебедь, рак и щука с поклажей воз вести взялись, и трое вместе все в него впряглись». Поклажа, кажется, легка, да лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Ну и помните, там в конце, когда в друзьях согласия нет, дело все в том, что вешать ярлыки, но не получится. Потому что, извините, что, увольняться с работы, что ли? Нет, это не выход из положения. Нужно найти какие-то точки соприкосновения. Ну, попал в ситуацию, успокойся ты, пойми. Лучше учиться любить. Это лучше. И вы знаете, оглядываясь назад, пройдя какое-то время, какой-то период прошел, я вдруг стал замечать интересную вещь. А то, что лучше этого скептика, на земле никого нет. И это прекрасно, что этот человек скептик, что вот он такой. И что этот пофигист, простите, что сленговое слово это употребил. Да лучше его нет никого. И слава тебе, Господи, что есть этот педант. Все разные, каждый на своем месте. Но где найти согласие? Прогнуться под другого. Да, прогнуться под другого надо, никак. Хотя, конечно, Макаревич поет, не будем прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше мир прогнется под нас. Но я что-то с этим... Ну, не получается так. Ну, не выходит. Когда попадаешь в какую-то ситуацию, всегда встречаешься с кем-то и... Ну, как быть? Вешать ярлык, увольняться или что-то там, группировку какую-то создавать, спорить. Мне показалось, что лучше научиться любить. Да, трудно, да, от чего-то воздерживаться, да, чего-то потерпеть, да, где-то прогнуться, да, да, да. Вы не заметили, к какому тексту Священного Писания я подбираюсь? 2 Петра, 1 глава с 5 стиха, то вы, прилагая все старое. Ну, сейчас я до него еще дойду. Я еще хочу вспомнить Исаию, 13 главу, 12 стих. Сейчас я открою. Исаия, 13 глава. Текст один здесь есть очень интересный. Вот послушайте. Этот текст здесь переведен с Септуагинты, потому что, синодальное издание переведено с Септуагинты. На масорецкий текст немножко иной. «Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота Офирского». Но если прочитать новый перевод, новый русский перевод, НРП, он немножко иначе звучит. «Я сделаю так, что люди станут реже чистого золота, и золота из Офира». О том, что дороже – это интерпретация 70 толковников. Но, вы знаете, она напрашивается. И я просто... Надо же! Людей... О чем здесь идет речь? Вы думаете, о ком здесь? Какие мужи дороже чистого золота? О ком? Вы думаете, народ израильский? Нет, я тоже так наивно думал. Если посмотреть с начала главы, пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия, сын Амосов. «Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос, махните нам им рукою, чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего сильных моих, торжествующих в величии моем. Большой шум в горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевой войск. Идут из отдаленной страны, от края неба Господь, орудие гнева Его, чтобы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близок, идет, как разрушительная сила от всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись, судороги и боли схватили их, мучаются, как...» О чем речь идет? Суд над Вавилоном. Когда-то согрешил Израиль, стали поклоняться другим богам. И Господь позвал вавилонян, Вавилонское царство, Навуходоносор, пришел и всех в плен увел. Да, но они не просто это сделали, они возгордились, они решили, что они пуп земли. И Господь смиряет Вавилон. После того он начинает Вавилон судить. И те, кто идут завоевывать Вавилон, это Медоперсия. Именно здесь, в этом контексте, звучит любимый нами текст «Выйди из нее, народ мой, потому что от Вавилона тут ничего не останется». Это не новозаветный призыв, а ветхозаветный. В вавилонян не останется. Сделаю так, что кто? Вавилоняне будут дороже золота афирского. Хорошо, Медоперсия завоевать. Долго ли будет стоять Медоперсия? Тут на подходе уже этот Александр Македонский с четырьмя своими. Кассандра, Лисимах, там, как их, я уж не помню. Помните вы лекцию Джона Картера? И от них, и от Греции ничего не останется. Там Рим на подходе. И от Рима ничего не останется. Если так дальше рассуждать. Мы же все грешники. Но нет праведного ни одного. И если я захочу очень сильно вас в чем-то обвинить, у меня получится. У сатаны козырь есть. Потому что грешники все до единого. И я грешник по уши причем. И меня в чем-то осудить да легко. И каждого из вас да просто легко. И единственная возможность – это Иисус Христос на Голгофском кресте, который за эти грехи умер. Меня осуждают, а я поднимаю как знамя Иисуса Христа, который прощает мне грех. И вот она, моя победа. Вот, вот. Без Него никуда. Без Него никуда. Когда вот я... Человек очень ценен. Здесь вот в этом контексте сделаю так, что будут мужи, где там Исаия 12, я хочу еще раз. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота афирского. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его. Если Господь сейчас начнет судить все и вся без милости, да никого не останется. И вот в этом контексте, когда речь идет о суде над Вавилоном, вавилонян не останется. Я когда об этом тексте рассуждал, я вспомнил ситуацию, где я часто попадал, наверное, и вы попадали. Однажды было мне возможность быть библейским работником в Пензенской области. От меня требовали богослужение, чтобы я проводил. Но была проблема. Нет никого. С кем богослужение проводить? Там сестра одна была. В соседней деревне жила. Я к ней часто ходил. Вот она ко мне иногда приезжала. Как же я был рад, когда хоть кто-то появился. И, знаете, ну, хоть кто-то. И там уже глубоко все равно. Будь у него там парша там на затылке. Или он инвалид какой-нибудь, косой и кривой. Пусть у него характер какой-то сложный. А мне еще нужно было посещать в разных в соседних городах. Там общинки маленькие были. И я в одну общинку прихожу, а там общинка-то махусенькая совсем, человек 10. И надо же так попасть. Где-то я в среду туда приехал. На мопеде сын привез в лоскуты пьяного отца. На рыбалку ездили. И выясняется, что этот пьяный в лоскуты отец – диакон нашей церкви. Но там надо уже какие-то санкции вводить или что-то. Или приходишь на стройку. Там одно время зарабатывать как-то надо было. Прихожу на стройку, и никого нет. А мне нужно, не всегда один, все, там нужен кто-то. Начинаешь, а нет никого. И вдруг смотришь, есть кто-то. Как же приятно, что он есть. И тут уже как-то все равно, тут уже наплевать, какой ты. Главное, ты есть. Нам-то хорошо, мы сидим здесь в зале, у нас все, у нас много здесь. А вот попади вы в ситуацию, где нет никого. Вот в Вавилоне в случае так попало. Бог всех судит, одних, других, третьих. И наступает время, когда начинаешь ценить хоть кого-то. Ну, хоть кого-то. И вот в этот момент, вот когда вот с этим подходишь к ценности человека, сделаю так, что мужи станут драгоценнее, дороже чистого золота, и мужи дороже золота афирского. И для сего я потрясу небо. Но это Септуагинта перевод. Я пришел к выводу, что лучше учиться любить ближних. И невольно я подбираюсь к этому тексту, это 1 Петра. Я вдруг заметил, почему я вспомнил этот текст, а мне его не надо было читать. Дело в том, что когда я принял крещение, меня крестил Михаил Серафимович Бегас. Это в Саратовской области, город Энгельс, родина моей супруги. Там есть поселок Мелиораторов, и там заливчик Волга имеет. Там шикарная Волга, раза в три шире, чем здесь, там Волгоградское водохранилище. И она там разливается, красота такая. И там такой есть заливчик, пляжик. И вот там на этом пляжике где-то похоронил Михаил Серафимович, крестя меня, мои грехи. И мне потом этот текст подарили на день крещения. Я его как-то запомнился. Он мне: то вы, прилагая все старания, покажите в вере добродетель. В добродетель, ну, я лучше буду читать, потому что я хочу дальше читать. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели – рассудительность. В рассудительности – воздержание. В воздержании – терпение. Я вот почему я вот этот текст вспомнил? Да невольно, когда… Вот мы все разные. Начинаешь от чего-то воздерживаться, где-то потерпел. А ради чего? Какая цель? Критику навести, обозвать там, ярлык повесить? Нет. Целью является любовь. Дальше читаем. В воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. А дальше еще интереснее. И если в вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А я думал, что надо Заокскую духовную академию закончить, чтобы Бога узнать. Нет. Можно закончить Заокскую духовную академию, можно получить статус доктора богословия, но если не умеешь любить, ты Бога не знаешь. И какая-то бабушка из Чимкентской области с тремя классами образования или без образования вообще, которая умеет любить, она может знать Бога. Легко. Так говорю не я, Священное Писание. То вы не останетесь без плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Тут грехи участвуют. У меня же цель-то есть – не грешить. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание, и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так, а это вообще фраза сногсшибательная, откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Мне сразу вспомнился текст. Вообще-то Иисус Христос говорил, что тесные врата, ведущие в царство. А здесь, смотрите, тут проспект в царство открывается. Легко, причем большой такой, вымощенный брусчаткой. Свердловка. Туда. В Царство Небесное. «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же считаю». Ну, ладно, там уже другая мысль пошла. «Стараясь любить ближних, вдруг начинаешь вспоминать, что сам Господь Бог такой был». Я хочу прочитать Матфея, 5 главу, это будет последний стих. Матфея, 5 глава, 43 стиха. Совет. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего своего и ненавидь врага своего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Но это преамбула, вот что я хотел прочитать, к чему. Это предыстория. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, над слонами, медведями, барсуками, лисами, змеями. И посылает дождь на праведных и неправедных. И если вы будете любить любящих вас, какая же вам в том награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Он вот такой. И если он начнет без разбору судить всех и вся, от нас мокрого места от всех не останется. Но нет праведного ни одного. Он по-другому подходит к людям. Он сперва, он знает, он, ему труднее, он совмещает в себе любящего отца и праведного судью. У нас это не всегда получается. Как? Потому что праведный судья в нем говорит, что надо всех там казнить, там судить. А любящий отец говорит: да как же так, это же дети мои. И он делает другое. Он сперва посылает Христа на убой за грехи людские, чтобы мы могли покаяться и пройти. Вот она любовь, вот она излилась. Чтобы в нем ужились и любящий отец, и праведный судья. Учиться любить скептика, педанта, перфекциониста. Забыл о нем сказать. Я когда... Мне как-то сказали, у тебя получилось бы писать рассказы, будь ты драматург. Если бы я писал рассказ, у меня уже даже начало какой-то... Рассказы какого-то есть. Жили-были скептик, педант, пофигист и перфекционист. И решили они, а дальше уже интересно. На лад их дело не пойдет. Нужно согласие. А согласие, ну как, без прогиба. Нужно прогнуться, нужно учиться любить. От чего-то воздержаться, где-то потерпеть. Проявить в этом практическое братолюбие. Вы знаете, написано: Господь так, такой. Он послал своего Сына, чтобы мы могли жить. Пусть Господь благословит вас, дорогие братья и сестры. Я приглашаю вас помолиться. Великий наш Господь, Владыка сердец людских, мы благодарим Тебя за то, что Ты не торопишься судить. Ты послал Сына Твоего, Единородного, Единственного Родного, как правильно сказать, который умер за грехи людей, чтобы явить нам любовь. Даруй всегда помнить об этом и стараться проявлять ее. Да мы и проявляем здесь очень много любви в этой церкви, которую я испытываю на себе, за что благодарен Тебе с низким поклоном. Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Сегодня молодые люди часто сталкиваются с рядом искушений и испытаний. Как при этом всем оставаться верным Богу и следовать за Его принципами? Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях удивительная девушка, юная, очень талантливая. Ей всего 17 лет. Радмила Спивак. Радмила, привет. Очень рада тебя видеть. Спасибо, что приехала к нам, нашла время.
2: Мне тоже очень приятно быть у вас в гостях.
1: Спасибо тебе огромное. Очень красивая, талантливая, песни невероятные, которые ты исполняешь, пишешь музыку для этих песен.
2: Да, слава Господу.
1: Да, дорогие друзья могут обратить внимание, будет ряд

0: Ну, действительно, она необычная.
1: Я старалась.
0: Ну, смотри, ты родилась в верующей семье. Мама, папа верующие. Ты с детства ходишь в церковь.
1: Да,
0: вот верно. Расскажи поподробнее, пожалуйста, как вообще изначально, вот, когда тебя, да, привели в церковь, вот твое вообще вот мировоззрение, как оно складывалось в церкви? Что ты испытывала, да, какие эмоции, какие впечатления в силу, естественно, детскости еще на тот момент?
1: Впервые в церковь я пришла не своими ногами. Родители привели меня в церковь на пятый день моей жизни. Мама желала прийти на служение вечере. И вот тогда-то, с тех пор, я неустанно хожу по субботам в церковь. Для меня это отдельный мир, это то, что меня вдохновляет из недели в неделю, то, чем действительно я живу. Мое мировоззрение. С самого детства я уже была в служении, когда я начинала издавать какие-то звуки, похожие на пение. Родители, спасибо им большое, что они заметили во мне этот дар, талант, и они способствовали его развитию. Господь действительно вел меня в музыкальном служении. С 4 годиков, если я не ошибаюсь, я начала участвовать в фестивалях детских. Тогда-то уже и в нашей общине в городе Геленджике меня стали активно привлекать ко всему этому. Mm-hmm. Я была, наверное, самым молодым хористом. Как это выглядит? Бабушки и Радмила. Хор из бабушек и Радмил. Я приняла крещение довольно-таки рано, в 11 лет. Было ли это решение?
0: Это шаг вообще был осознанный? То есть ты понимала, что ты делаешь? Или это больше вот так надо было сделать? Вот что у тебя, что за чувство возникло внутри?
1: Сейчас, вот через года, я понимаю, что 50 на 50 именно. И осознанность, и надобность. То есть к этому решению, вообще к этому событию я готовилась. Обдумывала я его несколько лет. Даже с пастором проходила уроки, ходила в пасторские классы. То есть это все произошло не на эмоциях. Я всегда мечтала, что... Я приму крещение на лагере, где mm-hmm. будет много моих друзей, родных, близких, то есть чтобы я почувствовала эту поддержку, тепло.
0: Я знаю, что это удивительная история. Она, кстати, очень красивая, что там да. невероятной красоты было место, которое поспособствовало... Вот, Радмила, расскажи, чем.
1: Да, это было в 2016 году. Я приняла крещение в Архызе. В лагере как раз-таки семейном. Мы были всей семьей. Для нас Архыз вообще, для всей семьи это довольно-таки, можно сказать, место силы. Каждый год на протяжении 10, уже даже больше лет мы каждый год приезжаем туда. Отдыхаем, набираемся новых сил. И вот как раз-таки для меня это место стало наиболее близким душе, запоминающимся, чем-то вот таким родным, как раз-таки из-за крещения. Как произошло, что я крестилась, как это случилось? В общем-то, вечернее служение, или понедельник, или вторник, ну это ну, почти начало лагеря, пастор делает призыв для всех желающих принять крещение. До этого времени я как-то даже уже забыла об этой идее, даже какое-то время не проходила уроки с пастором. Uh-huh. И тут у меня мысль в голове: Радмила, это призыв для тебя. Не, там, не для кого-то там, не для Васи, не для Маши, вот именно для Радмилы. Я смотрю, поворачиваю голову на маму, мама поворачивает голову на меня и говорит: иди. То есть все
0: сошлось.
1: Я вышла. Да, все сошлось.

0: вышла. И тут нам объявляют, что крещение будет приниматься в двухдневном походе на озерах высокогорных, которые находятся на высоте 2500 метров над уровнем моря. Для меня вообще испытанием было, конечно, туда подняться, нести за собой этот тяжеленный рюкзак, выспаться там в палатке, наверху холод.
1: Как-то, считай, и духовно нужно подготовиться,
0: Да,
1: да, эмоционально.
0: и духовно, и эмоционально. А тут такая усталость. На утро я проснулась с такой мыслью, что нет, я не готова. Я не готова. Я настолько устала, что я просто ничего не хочу. Я хочу домой, хочу лечь в кровать, я хочу кушать, что я только не хочу, но принимать крещение не хочу. А, и тут, опять же, был такой переломный момент. И ко мне подходят мои подружки. Мы сидим с ними, разговариваем. Тут же это озеро, в котором будет приниматься крещение. И разговариваем мы. И в ходе разговора я как будто бы... Я вот вспомнила прямо сейчас этот момент. Я как будто слышу в горах пение. Пение ангельское. Я не знаю, я спрашиваю других людей, слышат ли они это. Они не слышат. Слышу только я. И то есть для себя я это восприняла как знак. Господь влияет на меня. Не знаю, насколько было это осознанное решение, но Господь подталкивал меня уже тогда на это.
1: Сделать это, да.
0: Да. Я приняла крещение, то есть из 5 человек, которые вышли заранее на сцену, ну, которые, ну, как бы пошли на призыв, было 5 человек, а вернулось с похода 12
1: Ух
0: крещенных
1: ты,
0: человек.
1: здорово.
0: Прямо как 12 апостолов. Да.
1: Такое число тоже вот тут, и хор
0: Да.
1: ангелов, который ты услышала, и вообще
0: Да.
1: обстановка в целом, да, природа все благоволила, собственно, вот
0: Да. Да.
1: этому действию чудесному. Здорово. Ну, вот расскажи, что было дальше? Что ты почувствовала? Может быть, внутри какие-то стали происходить изменения? Ведь как бывает, часто мы очень сложно можем проститься, да, с какими-то отрицательными моментами в характере, еще, да, в каких-то жизненных ситуациях. Друзья, к примеру, у нас определенное общество складывается, да, сначала, да, в начале нашего жизненного пути. Потом, когда мы уже ближе к Богу становимся, к примеру, многие люди от нас начинают отходить, отпадать. Вот расскажи здесь, какие сложности и препятствия стали происходить?
0: Да, сложности действительно были. Можно так понять, ну что-то может быть у подростка, какие сложности, но на самом деле проблемы нельзя обесценивать, в каком бы возрасте они ни были. Даже сейчас понимаю, что вот тогда вернулись мы после архиза в церковь, прихожу в церковь, спрашиваю пастора: «Пастор, вам сказали, что я приняла крещение?» Он говорит: «Как?» Но все в шоке были. Но все знали, что я готовилась. Все были, ну, в принципе, готовы к этому, но все равно были удивлены. И, в общем-то, это был то ли 7 класс, или даже 6. И тут я начинаю сталкиваться с трудностями, что, казалось бы, крещение-то оно не освящает до конца. Все происходит у нас в голове. И можно сказать, что на тот момент, в момент моего крещения, я была, ну, не в самых близких отношениях с Богом. То есть наши отношения были довольно-таки промежуточные. Ну так, от молитвы к молитве, там, раз в неделю. И тогда в школе я начала сталкиваться с такой трудностью, как друзья. Друзья и общество, которое меня окружает.
1: Имело влияние определенное, да?
0: Да. И в тот момент я понимала, что влияю не я, влияют на меня. Но я не нарушала закон Божий, ничего плохого не было. Но как бы на подсознательном уровне я понимала, что Господу не все нравится, что я делаю. и что-то нужно менять. И вот как раз-таки в 8 классе я была в нестабильном, так сказать, эмоциональном состоянии. Я часто думала о плохом. Я думала весьма депрессивно. То есть часто уходила в себя, замыкалась, закрывалась от людей. Я была в плохих отношениях с семьей. И вот как раз-таки летом 2019 года в нашей семье произошел, ну, такой более-менее масштабный переломный момент. Мы попали в аварию как раз-таки. И в тот момент, когда я и так была слаба духом, когда я понимала, что, ну, куда еще ниже. Да, возможно, для кого-то эта степень была не настолько жестокой, не настолько запущенной, но для себя я понимала, как человек, который верует, который родился в верующей семье, который ходит каждую субботу в церковь, я понимала, ну, что, ну, это табу. И тут как бы происходит... Произошли, в общем, некие ограничения в теле, в организме, в сознании. Но вот как раз-таки насчет сознания ограничения почти ушли.
1: Что ты почувствовала, что ты испытала, когда это случилось с тобой, да, в эмоциональном плане? Ведь это очень непросто. Часто бывает так, что человек начинает просто ожесточаться, просто закрываться, кто-то уходит в себя. Тем более молодая, юная, совсем девочка.
0: Да, действительно, для меня тогда это было опасностью, как раз-таки в моем тогдашнем эмоциональном состоянии. Я год-полтора задавалась вопросом: «Боже, за что? Почему именно я? Я еще так молода, я не осуществила множество своих мечт». И тут раз, ну, обрубаются крылья, как я думала, но в Библии-то говорится: «Плоть немощна, дух силен». И вот как раз-таки тогда ушли всякие ограничения в сознании. Я тогда очень много занималась рефлексией. Я постоянно анализировала, что, что я делаю не так, в каких моментах я отхожу от своих принципов, которых, казалось бы, я должна придерживаться. Почему вот Господь допустил вообще это в моей жизни?
1: Ты размышляла это, просто анализировав, да, как ты сказала, вот сама с собой? Или это ты больше вот в молитвах уже Богу непосредственно все рассказывала?
0: Первое время это было чисто размышление наедине с собой. Но, несмотря ни на что, я никогда не винила Бога в произошедшем. Я точно знала, что если это произошло в моей жизни, то это должно было произойти. Это я допустила в своей жизни. Господь, я уверена, что Он не хотел бы таких крайних мер, но иногда это действительно происходит, вот как даже в жизни израильского народа в пустыне. Но... Ну, в общем, я никогда не винила Господа, и первое время было довольно-таки сложно погружаться в эту духовную жизнь. Сложно было погружаться в свои мысли. Я не знала, чего от себя ожидать. Но Господь действительно лечит.
1: Как ты почувствовала вот это излечение, когда Он тебя стал постепенно выводить из этого состояния? Что стало происходить внутри?
0: Я стала расцветать, как природа весной. Это действительно, это вот люди, которые пережили такие моменты, даже в малейшем, они обязательно поймут. Это вот действительно ты как будто бы освобождаешься от груза одиночества. Вот когда до этого я понимаю, я все время думаю, о, как я одинока, мне там одиноко, пойду туда, мне одиноко, там одиноко. А тут я иду, в ушах нет наушников, рядом нет людей, и я понимаю, что я счастлива. Я иду, и я счастлива, несмотря ни на что. Да там в жизни происходит такое, на учебе завал, там завал, музыка не пишется, но я счастлива. Я понимаю, что со мной Господь. Я молюсь, я жива, я дышу, я хожу в этом прекрасном мире. Я счастлива. Ну, то есть это действительно неописуемое чувство. Это такая легкость.
1: Потрясающе. Я вот смотрю на тебя, ты улыбаешься, светишься от вот этого всего, и это действительно Божья милость, и вот она, Божья любовь, собственно,
0: да.
1: И ее проявление в этом.
0: Она во мне.
1: Здорово. Радмила, вот расскажи, вот как только ты это испытание прошла, стали происходить вот эти вот изменения, да, ты почувствовала ценность жизни. Ты ее четко, ясно для себя уяснила и поняла, что нужно ценить каждый момент, быть счастливым сегодня. Вот тебе захотелось наверняка поделиться этим счастьем с другими людьми.
0: Да, вот как раз-таки после произошедшего я, по-моему, через год после произошедшего я начала писать музыку. То есть я почувствовала в себе этот призыв. Я давно мечтала до этого времени писать музыку, чтобы у меня были свои песни. То есть не только исполнять, петь, но и писать. И вот как раз-таки Господь меня побудил действительно поделиться этой радостью с другими людьми. Ну, когда ты счастлив, невозможно это держать только в себе. Это вот когда ты влюблен, ты хочешь, ну, всем об этом рассказать. Вот я испытывала такое же чувство.
1: Вот одна из твоих песен «Давай о душевном», которую ты прекрасно исполняешь, вот музыку к ней ты написала. Это как раз в каком году было?
0: Это было в 2021 году.
1: То есть буквально вот недавно.
0: Да,
1: то есть эта
0: недавно,
1: песня новая,
0: да.
1: Очень красивая. И я хочу, дорогие друзья, чтобы вы сейчас тоже послушали эту песню и погрузились в эту невероятную атмосферу, которую дарит Радмила.

0: Замечательная песня в исполнении Радмилы сейчас прозвучала, которая заставляет задуматься очень о многих жизненных моментах и погружает в невероятную атмосферу. Атмосферу любви и заботы. Собственно, ту атмосферу, в которой Радмила пришла вместе с Богом, который ее ведет в этой жизни. Радмил, вот еще такой момент относительно общества, да, вот Бог тебя вывел из определенного общества, подарил тебе другое общество. Братья и сестры, которые тебя окружают, они, я думаю, что невероятные, такие же, как и ты, такие же улыбчивые, такие же несущие свет.
1: Да, вот, это так.
0: Да, а вот те, возможно, недопонимания, которые возникали, да, ну, я думаю, что они не сломали тебя. Или все-таки есть вот то, что когда-то, ну, как-то тебя немного приводило в какой-то дисбаланс? Было ли что-то такое
1: именно
0: остаточное?
1: С людьми или вообще?
0: В общении с людьми.
1: В общении,
0: да,
1: с людьми.
0: Да, как вот складывалось все?
1: Ну, конечно, не всегда все бывает просто. Все мы живые люди, человеки. Все мы имеем свое мнение, свои ценности, свое определенное мировоззрение, и не всегда мы можем угодить друг другу. Конечно же, даже у меня, мне, конечно, меня всегда огорчало вообще, что в людях есть злость, есть ну, такая плохая черта, как зависть или корысть. Ну, в этом плане мне не всегда было легко.
0: Что тебе позволяло общаться вот с такими людьми? Вот что держало тебя, твой дух, чтобы не сломаться, чтобы не поддаться каким-то влияниям определенным, манипуляциям, потому что это сейчас очень распространено, тем более девушка молодая, красивая, и ряд искушений он просто на каждом, мне кажется, шагу поджидает. Что позволяет держать свой дух всегда в тонусе и в контакте с Богом?
1: Однозначно молитва. А вот особенно последний год, когда я пребываю в постоянном общении с Богом, а в постоянной молитве каждое утро там иду на учебу, молюсь. Иду обратно с учебы, молюсь. И то есть, ну, в день не меньше 2 молитв. Ну, невозможно тогда будет выжить. Обязательно что-то пойдет не так. И то есть, действительно, на плаву помогает держаться только Господь. Только Его защита, Его поддержка. Каждое утро молюсь: Господь, веди меня сегодня за правую руку, поддерживай меня сегодня на моем пути и направляй меня, куда хочешь Ты, но не я и моя греховная плоть. И Господь действительно слышит мои молитвы. Я вижу это в своей жизни. Я сейчас могу сказать, что это не момент самоуверенности, когда, ну, бывает такое, что ты там думаешь, что это воля Божия, но на самом деле не так. Потому что на самом деле не всегда случается так, как я хотела бы, но в конечном результате все выходит, ну, просто идеально. Как бы я бы даже себе представить не могла. Когда вы будете наиболее близки с Богом, вы будете исполнять, и вы будете следовать не ничему иному, как собственным желаниям. То есть, когда желание Господа станет моим желанием. Вот я замечаю это в своей жизни сейчас.
0: Здорово. Это такой определенный уровень, да, взаимоотношений с Богом,
1: да,
0: когда вот Он себя ведет, а ты просто вот в Его руках и доверяешь Ему полностью.
1: Да. Я уже не могу без этого.
0: Здорово.
1: По-другому будет уже сложно. Придется самой выкручиваться. Это очень сложно в нашем мире.
0: Удивительно, конечно. Ну, вот просто среди молодых вообще сейчас встретить человека, который находится вот именно в контакте с Богом, который всегда придерживается этих взаимоотношений и держится в этой жизни Бога. Ты активно также говоришь о Боге, не боясь.
1: Да.
0: Ты славишь Его. Дело в том, что сейчас многие могут назвать это, возможно, каким-то неким и фанатизмом, потому что, ну, вообще современное общество, оно же шаблонное достаточно. Вот как твои друзья, знакомые, близкие, может быть, родные на это все отзываются?
1: Ну, на самом деле, все мои друзья, все мои знакомые поддержат меня в этом, иначе бы они не были моими друзьями. На самом деле, вообще в школе всегда знали, что я верующая. Каждую субботу я хожу в церковь. Даже когда я крестилась, все об этом знали. И то есть не рассказать об этом я не могла. Я бы чувствовала, что как будто бы я скрываю от всех какую-то ужасную тайну. Но я не могла такого. С меня это рвалось. И даже, да, сейчас в социальных сетях я свободно об этом рассказываю. Бывают, пишут там друзья, ого, ты такая открытая. Я не могу там сказать своим однокурсникам, одноклассникам о том, что я хожу в церковь. Ну, что я могу сказать? Мы говорим о том, что видим в своей жизни. Я не могу молчать.
0: И это по удивительному факту, да, действительно, Бог просто в этом проявляет снова свою любовь. Я так считаю, потому что по-другому это никак не назовешь. Это Божья милость и любовь. И вот она в юной девушке и раскрывается. У тебя также есть страница на YouTube-канале, где ты выпускаешь свои песни, очень красивые клипы, получается. Невероятной красоты природа окружает тебя вокруг.
1: Да.
0: Просто
1: Краснодарский край.
0: Это все Краснодарский край.
1: Или где-то еще снимали? «Благословение рассвета» — это Геленджик, мой родной город. А вторая — мой клип, второй мой клип «Выше гор» — это Карачаево-Черкесия, Архыз как раз-таки. Мое родное местечко, мое любимое место, душа моя, да.
0: Как тебя можно найти? Просто бить?
1: Радмила Спивак, да, все просто.
0: Дорогие друзья, вот можете обратить внимание, страница Радмилы есть в интернете, и можно послушать потрясающие ее песни. Это удивительное творчество, которое, я думаю, никого не оставит равнодушным. Радмил, вот сейчас твоя жизнь с Богом, какая она? Вот все ли реализовалось, то, что ты вообще хотела, мечтала? Или все-таки вот еще какие-то есть мечты? Немножко посвяти нас в это.
1: Вы не представляете, даже сидя здесь, на этом диване, эти мечты, эти планы реализовываются онлайн.
0: Слава Господу.
1: Прямо сейчас, да. На самом деле, да, все, что я хотела, это служить Ему, жить по Его воле и просто оставаться счастливой. Да, но, конечно, альбомы, песни, написание стихов тоже все в целях, в планах.
0: Здорово. Вот твоя семья тебя поддерживает в этом, и я знаю, что у тебя есть старший брат, младшая сестричка.
1: Да.
0: Младшая сестричка Анна Луиза с невероятным именем, тоже прекрасная. Вы с ней вместе поете,
1: да.
0: Вот я знаю. У
1: да,
0: нас также
1: верно.
0: На нашей телекомпании тоже наши дорогие зрители могут услышать песни в исполнении Радмилы и маленькой сестры. Тоже прекрасная
1: Буду
0: музыка.
1: Буду петь тебе.
0: Здорово.
1: Название песни.
0: Это просто тоже чудо.
1: Да.
0: И вот как удается вместе идти в этом творчестве? Потому что редко когда бывает, чтобы все вместе в одном каком-то едином духе сотрудничали.
1: Да, это правда.
0: Это же как-то нужно трудиться в этом, правильно взаимодействовать. Вот,
1: ну, не всегда просто бывает.
0: Не всегда, да, понимаю.
1: Вот мы трое детей в семье, и все мы разные. А Даниил, старший брат, я и Анна Лиза. У всех разные темпераменты. И вот сейчас я чаще взаимодействую с младшей сестричкой, да, вот как раз-таки мы с ней поем. С братом тоже мы поем, участвуем, принимаем участие в музыкальных группах, на вечерах прославления у нас в Красноярском крае. Вот, но так как мы разные, бывают, конечно, стычки.
0: Но не без этого.
1: И так вышло, я одна светленькая в семье, именно по волосам. И всегда Даник и Анна-Луиза, они как будто бы объединяются, двое таких темноволосых, и ополчаются на меня. И я тогда бегу к родителям, плачу с ним. Такие вот забавные моменты бывают, да. Но я стараюсь сейчас принимать участие в жизни своей младшей сестры. Для нее вот сейчас в ней я вижу когда-то себя, когда я также маленькими шажками искала истину, искала Бога в своей жизни. Mm-hmm. Вот сейчас Луиза тоже заявила желание принимать крещение. Как раз-таки ей вот тоже сейчас 11 лет. Да. Я приняла крещение в 11 лет, и она вот прям загорелась этим желанием. И я вот сейчас особенно вижу свое предназначение как наставника, посредника, так сказать, Бога с Анна-Луизой, чтобы вот как-то подвести ее правильно, где-то правильным словом подсказать ей, что нужно, как там сделать, как поступить там в отношениях с подружкой, с другом, там,
0: то есть
1: как в школе.
0: Наставник такой, да?
1: Да.
0: Вот в лице наставника и друга, я думаю.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Вот Бог действительно так устроил, так сложил, и по возрасту все тогда гармонично складывается, что ты можешь ей рассказывать и, может быть, приводить в пример свои собственные шаги. Это очень здорово. Радмила, вот еще одна песня, называется она «Не случайно», такое говорящее название, и, собственно, и песня сама прекрасная. Когда я ее услышала, у меня очень откликнулась она в душе. Я подумала, что вот это моя песня, которая мне откликается, и вот, которую я просто буду слушать, наверное, неоднократно. Расскажи, она в каком году написана была?
1: Она была написана относительно недавно, ноябрь, если не ошибаюсь. Нет, не ошибаюсь, январь 2022 года. Мама мне прислала стихи Маргариты Коломийцевой. Стихи сразу легли мне на душу. Я в этом стихотворении увидела актуальность. Актуальность даже не то, чтобы в наше время, вообще в жизни каждого человека, независимо от промежутка переживаемых обстоятельств.
0: Дорогие друзья, давайте послушаем эту замечательную песню.

0: Да, песня действительно очень говорящая, и я думаю, что она очень многим зрителям также отзовется в сердце. Радмила, твое удивительное творчество, оно настолько вдохновляет, и песни очень проникновенные.
1: Слава
0: действительно,
1: Богу.
0: Да, вот Бог ведет, и я желаю тебе дальнейших творческих побед в Боге. Пусть тебя Бог вдохновляет, поддерживает, подкрепляет и ведет тебя своим личным собственным путем.
1: Благодарю. Благословение. Для меня это очень ценно.
0: И спасибо, что нашла время и приехала к нам.
1: Вам спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что вы нас смотрите. Помните, что не в зависимости от испытаний и от того, что нам дается в жизни судьбой, мы всегда можем твердо верить Богу, доверять Ему, следовать за Ним и идти на зов своего сердца. Всего самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: «Проклята земля за тебя, сказал Бог Адаму, человеку, которого он сотворил. Так сказал он Адаму после того, как тот ослушался повеления его. Ослушался и выступил против Бога, согрешил. Бог произнес ему приговор. А вместе с этим приговором произнес суд над всем человечеством. Здесь, на этой земле, как нигде в другом месте, чувствуешь результаты суда Божьего над человеком. Наше путешествие сегодня так и называется «По местам Божьих судов». Мы попытаемся ответить на вопрос, почему Бог судит человека? За что Он это делает?

0: Справедливо ли Господь судит эту землю? Очень часто, когда мы говорим о Божьем суде, мы любим говорить о Божьей жестокости, но не любим говорить о своих собственных проблемах. И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Этот стих из книги «Бытие» предваряет историю о потопе, о всемирном потопе, в результате которого земля во многих своих местах приобрела именно такой унылый облик. Бог не создавал землю такой. Не было в первозданной планете такого места. Песок, камни, температура, доходящая днем до 50 градусов. Но после всемирного потопа на Земле образовались целые пояса, которые географы называют зонами пустынь. Кто-то может сказать, справедлив ли Бог, уничтоживший в потопе все человечество? А справедливый ли Он, когда уничтожил даже невинных детей? Очень часто мы любим говорить о своей невиновности и виновности Бога. Однако, насколько невиновны мы сами? Насколько невинны бывают дети? Совсем недавно я прочитал одну статью, страшную статью, о том, как двое невинных пятилетних мальчиков сбросили с сотого этажа небоскреба в Чикаго своего четырехлетнего товарища, который отказался украсть в магазине для них конфеты. Насколько мы невинны в собственных глазах и насколько велика наша виновность в глазах Божьих. Задумывались ли мы на эту тему?
1: Путешествие по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Мы находимся с вами на отметке 150 метров ниже уровня моря. Однако там, вдалеке, на отметке 300 метров ниже уровня моря, мы можем увидеть еще один след суда Божьего. Суда Божьего над Содомом и Гоморой. Туда мы сейчас с вами и отправимся.

Вот еще одна отметина суда Божьего над этой землей. Это Мертвое море. Оно образовалось после того, как Господь поразил Содом и Гоморру дождем из огня и серы. Справедливо ли сделал он это? Давайте посмотрим, как все начиналось. Бог пришел к Аврааму прежде всего. Он сказал Аврааму: «Вопль на Содом и Гоморру велик весьма и доходит до меня». Вы заметили это выражение? «Вопль на Содом и Гоморру». Это означает, что другие народы уже не могли выдержать того греха и того нечестия, которое творилось в этих городах. Это значит, то, что эти города делали, затрагивало других. Вы понимаете, в этом природа греха. Некоторые говорят, грех – это как раковая опухоль, которая убивает человека. И это так. Однако есть здесь, сегодня, на этой земле, еще одна иллюстрация греха, которая мне нравится больше. Грех подобен самоубийце, который идет с бомбой в толпу. Он хочет убить себя, но он еще хочет убить и других. Очень часто это случается. Поэтому Господь уничтожает грешника. Ему тяжело это делать. Ему больно это делать. Но Бог хочет спасти других. Вот так и в тот раз. Вопль на Содом и Гоморру весьма велик был. И поэтому Господь спускается сам, лично, посмотреть, что происходит. И мы знаем, что происходит. Мы знаем, как ангелы Божьи пришли в дом Лота, и когда содомляне пришли и сказали: «Выведите к нам этих людей, и мы познаем их». Вы представляете, до чего дошел этот народ? Сам Бог спустился к ним, а они ни о чем другом не думают, кроме как о гомосексуальном акте. Вот до чего доходит нечестие человека. И поэтому Господь судит. Интересные слова записаны в книге «Паралипоменон». Вот что пишет автор этой книги в 16 главе. «Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах: Господь царствует! Да ликуют вместе дерева дубравные пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю». Как можно ликовать от понимания того, что Господь судит землю? Об этом мы узнаем с вами, когда посетим еще одно место в этой стране.

0: Вот еще одно место в Израиле, связанное с судами Божьими. Можно конкретнее сказать, что это место связано с событиями последнего суда, перед тем, как на эту землю снова придет наш Господь Иисус Христос. Что это за место? Перед нами открывается панорама прекрасной долины Изриэльской. Это очень плодородная долина. Она является жемчужиной Израиля. Однако она носит еще одно очень интересное название. Долина Мегидо. Наверное, многие из вас, хоть раз читавшие книгу Откровения, сразу же вспоминают этот зловещий текст. И он привел их на место, называемое по-еврейски Хармегеддон. Наверное, сегодня нет человека, который бы ничего не знал об Армагеддоне. Потому что столько много разных слов и версий этих событий было сказано. Столько страхов было нагнано. Я помню одного человека, который с пеной у рта проповедовал, что именно в это место соберутся все нечестивые земли. Для того, чтобы Бог совершил над ними последний суд. С трудом верится, что кто-нибудь из Чили или из Австралии будет специально брать билет на Тель-Авив для того, чтобы прийти сюда и быть наказанным. Я слышал еще одного проповедника, который говорит о том, что Армагеддон – это будет битва между СССР и США за право обладания Израилем. В 70-е годы этому еще мог кто-то поверить. Однако последние годы что-то верится с трудом. СССР давно сошел с политической карты мира. Да и война уже не ведется теперь на поле битвы. Да, действительно, в первом тысячелетии до нашей эры здесь проходило несколько битв между египтянами и ассирийцами. Для египтян это было очень удобное поле, потому что на этой плоской равнине они могли полностью развернуть свои колесничные войска. Сегодня вряд ли можно даже говорить о танковых баталиях, которые были реальностью во Второй мировой войне. С трудом верится, что это место, наверное, всего лишь по размерам 20 на 20 километров, эта долина станет театром военных действий для глобального мирового конфликта. Что же кроется за этими словами? Почему автор книги Откровения, возлюбленный ученик Иисуса Христа, подчеркивает, что он собрал их на место, названное по-еврейски Армагеддон? Нам придется обратиться к лингвистике здесь немножко. Немножко выяснить некоторые тонкости, связанные с еврейским языком. Раз Иоанн пишет по-еврейски, надо посмотреть и размыслить.
1: Земля обетованная.
0: Что же кроется за этим таинственным еврейским словом Армагеддон? Для того, чтобы быть до конца аккуратными, Мне необходимо будет сейчас проделать несколько сложную операцию с библейским текстом. Однако ученые-богословы часто обращаются к подобным действиям. Это исследование контекста. Я думаю, что если у вас дома есть Библии, вы сможете открыть Откровение, 16 главу, и прочитать эти тексты. Но золотое правило ученого-богослова заключается в следующем. Нельзя вырывать слов из их контекста. Какой же контекст? Контекст вот какой. Прежде чем написать слова, и он собрал их на место, называемое по-еврейски «Армагеддон», написаны следующие слова. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат». Что это за ангел? Что это за чаша?

эти чаши. Вот где находится это слово «Армагеддон». Это то место в Священном Писании, где говорится о суде Божьем над людьми. О суде Божьем над всей землей. Чаши последнего гнева Божьего. И опять задаем себе вопрос. А справедлив ли Бог, когда Он совершает такое действие? Справедлив ли Господь, наказывающий людей? Ну, давайте почитаем. Давайте посмотрим, как этот суд происходит. Прочтем о первом ангеле. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю. И сделались жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Вот, оказывается, на кого изливаются язвы Божьего суда. На людей определенных, не на всех, но только на тех, кто имеет начертание зверя и, самое главное, поклоняется образу зверя. Сегодня очень много говорится о времени, когда миром будет править безбожная система, направленная на то, чтобы уничтожить народ Божий, уничтожить тех людей, которые поклоняются Господу. Вот поэтому Господь не может здесь бездействовать. Сколько можно терпеть, когда народ Божий, когда верующие люди страдают от руки убийцы и притеснителя? Да, в начале истории христианской церкви многие христианские мученики погибали от рук кесаря римского. На глазах у толпы их бросали диким зверям, над ними издевались, но люди другие, видя веру их, шли к Иисусу Христу. Так было и 1500 лет спустя, когда протестанты-реформаторы гибли на кострах инквизиции. Но в последнее время будет не так. В последнее время ситуация будет другая. Бог выйдет на защиту своего народа. И вот почему Он начнет изливать на землю, на тех, кто попытается покуситься на свободу народа Божьего, на его свободу исповедовать имя Иисуса Христа, на тех людей будут излиты язвы гнева Божьего. И апогей этих язв будет на месте, которое называется по-еврейски Армагеддон. Какое отношение имеет слово Армагеддон к долине, которая сейчас перед вами в кадре? Дело в том, что здесь перед нами стоит целый ряд лингвистических проблем. Те исследователи, которые говорят о том, что последняя битва будет происходить здесь, в долине Мегидо, забывают о том, что Иоанн не зря здесь написал по-еврейски и сказал слово «гар». Слово «гар» на иврите означает «гора». Вот это место с трудом
назовешь

Второй. Я нахожусь сейчас на горе Кармил. Это гора. Но это назвать горой, пожалуй, придется, пожалуй, трудно. О чем же здесь идет речь? Один ученый задал весьма интересный вопрос. Почему эта долина называется Мегидо, а в Библии, в книге Откровения, написано Мегидон? Давайте проверим. Может быть, в Библии есть еще где-то слово именно Мегидон, чтобы заканчивалось на «н». Такое место есть. Оно записано в книге пророка Захарии, 12 глава и 11 стих. «В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гадад Римона в долине Мегидонской». Вот она, долина Мегидонская. Теперь остается выяснить, о чем здесь идет речь. А речь идет здесь об одном историческом факте. Дело в том, что в первом тысячелетии до нашей эры здесь проживало одно хананейское племя, у которого было верховное божество по имени Гадад Римон. Было очень интересно знать этот факт, что ежегодно в апреле они устраивали такое своеобразное событие. Оно так и называлось «Плач Гадад Римона». Дело в том, что эта долина, она имеет очень интересное свойство. Я не знаю, слышно ли это в камере, но сидя здесь на уступе горы, я слышу из долины мычание коровы, которое я не вижу, где эта корова, но я слышу ее. Я слышу звуки проезжающих автомобилей, потому что вся эта долина представляет собой чашу, заключенную внутри гор. Когда происходил этот плач, звук эхом отражался от гор и поднимался вверх-то с такой силой, подобно эффекту реверберации. Так, что этот плач можно было слышать и в Приморской долине, и иногда даже при соответствующем направлении ветра в Иерусалиме. Об этом пишет историк Иосиф Флавий. Вот о чем говорит нам книга Откровения. Не надо собирать все народы и всех противников Божьих в одно место. Не надо тратить деньги на то, чтобы они купили авиабилет и прилетели сюда. Слово «Гармегедон» является аббревиатурой. «Гадад Римон» Мегидон, и является ссылкой на вот то событие, на этот плач, который ежегодно слышали жители окружающих мест, на эти крики истошные и стоны. Вот что постигнет тех, которые отвергают Бога и преследуют тех, кто верует в Него. Я уже когда-то говорил о том, что известный французский ученый-философ Блез Паскаль сказал, что у верующего человека есть всегда преимущество перед неверующим. Если верующий человек умрет, то он не узнает, есть Бог или нет. Ибо участь у всех одна. Как у верующего, так и у неверующего. Однако, если Бог есть и умер неверующий, то настанет время, когда неверующий
будет сожалеть о собственном неверии. Библия не ставит нам целью доказать существование Бога. Но Библия говорит о том, что будут люди в последнее время, которые увидят Бога, увидят Его при втором пришествии и будут горько сожалеть. Вот почему они соберутся на это место плача. Это не будет место в пространстве. Это место в духовном смысле. Это конец их жизни. Конец их жизни – плач и рыдание с сожалением о том, что возможности были упущены. И поэтому нам Иоанн здесь пишет о том, что сразу же после того, как богопротивники собрались на место, называемое по-еврейски Армагеддон, седьмой ангел выливает чашу свою на воздух, и из храма небесного раздастся громкий голос, говорящий: «Совершилось!» Дорогие друзья, этот голос еще не раздался. Господь ждет вас. Господь желает, чтобы никто и никому не пришлось сожалеть о том, о тех возможностях, которые были упущены.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами снова программа «Мужчина и женщина». Я ей безразличен. Она не нуждается во мне, как в мужчине. Я с ней не чувствую себя настоящим мужчиной. Такие эпитеты можно часто услышать и от мужчин, потому что и они разочаровываются в своей сексуальной жизни. Что доводит мужчину до такого состояния отчаяния? Природа мужской сексуальности. Это тема нашей сегодняшней программы. Я очень рад представить вам, дорогие друзья, нашу гостью Людмилу Федоровну Верлан, которая много лет занимается консультированием в области семейной психологии. Людмила Федоровна, добрый день.
2: Добрый день, Александр.
1: Итак, мужская сексуальность – это нечто совершенно не похожее на сексуальность женщины. Что в интимной близости мужчине важно прежде всего?
2: Если женщина любит ушами, то мужчина любит глазами. И самая распространенная женская ошибка – это в том, что она перестает следить за собой. Девушка, когда она проходит через период ухаживания, естественно, старается очень хорошо выглядеть, она старается красиво быть одетой, быть привлекательной. Ну а затем, когда начинается быт, особенно когда появляется ребенок, когда, может быть, даже после беременности как-то тело теряет в ту форму, она все это списывает действительно там на роды, на кормление, когда мама кормит грудью, то естественно, что она тоже как-то не так выглядит. Но вместе с тем она может быть Мадонной в это время. Это реально. Только она должна захотеть. Потом еще очень такая большая распространенная ошибка, особенно если достаток не очень большой в семье. Естественно, что мама в первую очередь думает о детях, она думает о муже, она думает о том, чтобы накормить семью, она считает, что что-то купить себе там новенькое или как-то обновить свой гардероб или даже нижнее свое белье как-то поменять. Оно может быть уже застиранным, оно может быть таким уже и даже заплатанным, может быть, где-то как-то так. Женщина в силу своей жертвенности, она считает, что самое главное – это семья должна быть там и хорошо одета, и накормлена, и в доме должно быть уютно и хорошо. А себя она отодвигает на задний план. Это очень большая ошибка. И мужчина, естественно, что он, он, может быть, и ценит эту женскую жертвенность в какой-то мере, может быть, он понимает, но не всегда мужчина понимает, потому что для него очень важно, чтобы женщина была привлекательна. И он даже не задумывается над тем, что это какая-то жертва с ее стороны. Он видит то, что видит. И естественно, что зачастую такой неряшливый женский вид, он не вызывает у мужчины желания интимной близости. Для него это важно все-таки, чтобы женщина была сексапильна. И даже мы знаем, что Бог об этом говорит. Женщина должна уметь расставлять приоритеты. И для женщины главное, это самый близкий круг близости, это она и Бог. Но то же самое касается и мужчины тоже. Это касается, в общем-то, обоих. Первое – это человек и Бог. Потом это муж или жена. Потом только дети. А потом родители, все остальные. Очень в многих семьях эти приоритеты, они смещаются. Женщина, она, может, как-то выстраивает свои отношения с Богом, поскольку очень многие женщины жалуются, что у них просто не хватает времени для отношений с Богом. И для себя тоже не хватает времени. Все время уходит на мужа и на детей. Женщина о себе забывает. Это приводит к тому, что у мужчины начинается охлаждение. Потому что для него это очень важно.
1: Есть такое понятие, как сексуальная самооценка мужчины. Что это такое и какова ее природа? Как формируется эта сексуальная самооценка мужчины?
2: Ну, она тесно связана вообще с самооценкой мужчины. И мужчины, это, можно сказать, даже это отдельная тема, это, наверное, тема отдельной передачи, что происходит с мужчиной сегодня. Зачастую мужчина бывает унижен женщиной, начиная от матери. Как правило, женщина, когда она беременеет, когда она носит ребенка, у нее создается некий образ того ребенка, кем она хочет его видеть. И особенно если это мальчик, девочка, это понятно, это вроде как ее подобие. А когда она носит мальчика, ей тоже хочется, чтобы мальчик был девочкой. Каждая мама, это за редким исключением, когда женщина понимает, что мальчик должен быть мужественным, что он должен лазить там по деревьям, что это естественно, что он рвет брюки.
1: Штаны.
2: Да, что он рвет брюки там и портится у него обувь, и горит все на нем. Мало кто из женщин приходит в восторг от этого. И отдает отчет, что это, в общем-то, естественно, мужская потребность. Бегать, прыгать, там, набивать себе шишки. Естественно, что женщина сразу же, как мать, как любящая мать, она реагирует по-другому. Естественно, ей жалко ребенка, она начинает ругать. Но опять ты туда, не туда залез, опять ты прыгнул не оттуда. То есть ни одна женщина не скажет, что какой-то у меня мужественный, какой-то молодец, что ты вот оттуда прыгнул и чуть не сломал себе шею. Но это противоестественно. И мальчик, в общем-то, с самого раннего детства начинает чувствовать давление со стороны женщины и понимать, что не соответствует ее ожиданиям. Потому что каждой женщине было бы, наверное, приятнее, чтобы мальчик был таким тихим, спокойным. Ну, есть такие мальчики, но таких меньшинство все-таки. Чтобы он где-то там сидел в уголочке с книжкой, чтобы он там был ее помощником, особенно если одни мальчики. Если женщине приходится вести хозяйство, где у нее муж, еще там двое или трое сыновей, и она одна среди этих мужчин, естественно, ей хотелось бы, чтобы мальчики ей помогали. И мальчик растет с этим несоответствием. В детском саду, естественно, что воспитательница тоже не в восторге от мальчика с такими мужественными проявлениями своего мужского характера. В школе опять-таки то же самое. Мы говорили о том, что вот совместное обучение мальчиков с девочками тоже приводит к тому, что девочки унижают мальчиков, потому что они менее развитые, они менее понимающие. В лучшем случае мальчик получает книгой по голове, если начинает ухаживать за своей сверстницей. Это в лучшем случае. А в худшем случае это и оскорбление, и унижение, и так далее. Потому что девочки-сверстницы заглядываются на мальчиков, которые на 2-3 года старше. Это все унижает самооценку мужскую, подавляет его внутренний мир. И он понимает, что он не соответствует женскому требованию. Потому что в основном он растет среди женщин. Папы либо вообще нет, либо папа на работе с утра до самого вечера. Он уходит, когда мальчик спит, и приходит, когда он уже спит. То есть мало очень общения с мужчиной. И мужская самооценка, она падает очень низко. И естественно, что и сексуальная самооценка тоже зачастую бывает не на высоте, потому что среди своей компании мужчины, как правило, преувеличивают свои сексуальные возможности и свои сексуальные победы. И такой неопытный юноша, он начинает комплексовать, ему кажется, что у него никогда так не получится. Потом размер члена, это тоже фантазии, это не соответствует действительности, но многие мужчины, у которых физиологически этот орган, он не таких размеров, как ему хотелось, они начинают комплексовать. Если девушка по своему такому неразумению и непониманию того, что во время возбуждения всегда мужское достоинство увеличивается намного в размерах, и так Господь создал, начинает вдруг отпускать какие-то колкости по отношению размера, то это, естественно, унижает мужчину, и он начинаются у него страхи, и это может даже привести к импотенции или к ослаблению вообще мужского либидо. Это очень важно. И женщина должна об этом знать. Она должна, наоборот, поднимать мужское достоинство. Она должна поднимать его самооценку. Она должна хвалить его. Она должна подчеркивать его достоинство, благодарить за то, что он делает, высказывать свое восхищение тем, что он делает, помогать ему. Для мужчин очень важно, когда женщина говорит ему, какие там зоны ее больше возбуждают, потому что мужчина тоже не может это считать. И если женщина открыта и говорит своему мужу о том, что ты знаешь, вот здесь мне так приятно, мне очень приятно, когда ты именно вот это делаешь. Для мужчины это очень важно. И ему очень важно, чтобы она во всем поддерживала его самооценку. И естественно, что во время полового акта или там вот именно интимной близости мужчине очень важно, чтобы женщина говорила о том, что она чувствует, чтобы она его благодарила за то, чтобы она говорила о том, что это настолько здорово, ты у меня такой замечательный, мне так с тобой хорошо. Для мужчины это тоже очень важно, хотя он менее расположен к разговору, тем более во время интимной близости он вообще немногословный. Ему очень важно, чтобы женщина ему об этом говорила. Для него это ценно.
1: Скажите, что охлаждает сексуальное желание мужчины больше всего?
2: Придирки. Женские придирки, женское недовольство, женское возмущение. Женское наказание отказом от интимности. То есть это очень распространенная женская ошибка, когда женщина, она просто наказывает мужа за что-то. И бывает даже, что она не объясняет. Она вот нет, и все, я не хочу. Ты недостоин, ты не заслужил. Там, такие вот вещи. Естественно, что это очень сильно унижает мужчину, и, естественно, ему не доставляет радости это. И его желание, конечно, ослабевает. Унижение мужчины. Вы знаете, что даже Соломон при всей своей мудрости и при таком огромном количестве жен, он все равно подчеркнул, что сварливая жена – это что капель за шиворот. Ни один мужчина не переносит этого женского такого вот ворчания. Это вот полностью вот выбивают из колеи. Я даже помню как-то так, но я никогда, я благодарна Богу, что никогда в жизни ни разу не упрекнула мужа ни в чем и не ворчала. Это слава Богу, это, я благодарна Богу за это. Но как-то так вот я тоже говорю, слушай, ну вот что бы ты делал, если бы тебе попалась вот другая жена, которая бы там тебе... Он говорит, я бы ничего не делал, я просто собрал бы вещи, молча ушел бы. То есть для мужчины это очень тяжело. Переносить эти вещи. А, к большому сожалению, многие жены этим страдают. Да, вот, ему кажется, что если она будет пилить мужа, если, вот, по ее мнению, он бревно, которого надо пилить, то получается, что это бревно просто рассыпается, скорее всего.
1: Ну, а как же высказывать тогда, допустим, какое-то свое неудовольство мужчине?
2: Дело в том, что есть много техник, как может женщина и свое недовольство высказать, и свою точку зрения высказать, не унижая мужа при этом. Это нельзя же, существует такая поговорка, народная поговорка, перейди с мужем дорогу там, где хочет он, а потом его поведешь туда, куда хочешь ты. Это очень, это не манипуляция мужчиной. Главное, что женщина должна понять, и это должно быть не показное. Мужчина должен понимать, что да, женщина его уважает, считается с его мнением. Это очень важно. И если он понимает это, то ему тогда не составляет труда сделать даже то, что, может, женщина просит, и которое что не совпадает с его пониманием. Элементарно. Допустим, женщина знает, где она хочет поставить плиту, но она понимает, что плиту купил муж. Может быть, даже сделал ей подарок. Если она будет наставить, вот поставь именно сюда, мужчина это будет восприниматься как действительно, как неуважение. Вот он ей сделал подарок, он считает, что плита должна стоять, допустим, вот в этом углу. Женщина говорит, спасибо тебе большое, но ты видишь, там форточка. Она просто обращает его внимание. Почему? Она не говорит, что это мне плохо, она его обращает внимание. Видишь, форточка. Я буду стоять у плиты разгоряченная, мне надует спину. Он понимает, да, действительно, правда. Ну, тогда поставь здесь. Понимаете? Вот. То есть она, может женщина сказать, ты что, не видишь, что здесь форточка? Ты не понимаешь, что меня надует? То есть это будет унижение,
1: ну,
2: мужчины.
1: Да, совершенно разный тон.
2: Да, и тон, и обхождение, и обращение к мужчине. И одно, и другое имеет место быть. Но ведь очень важно, как ты преподнесешь, унижая человека, либо давая ему просто понять. И очень важно говорить о том, что ты чувствуешь. То есть женщина просто говорит, я тебе благодарна, я понимаю, что ты заботишься обо мне, ты купил мне эту плиту. Но если я буду здесь готовить, Ты же прекрасно понимаешь, что это я буду там разгоряченная от огня, а тут форточка, если будет открыта, а форточка должна быть открыта, если газовая плита стоит. То есть это однозначно должно быть открыто. Значит, мне будет плохо. И мужчина понимает, да, его не унизили. Он идет навстречу женщине. Это во всем так. А тем более, когда идет речь об интимных отношениях. Одно дело, женщина говорит, опять ты вот не дал мне спать, опять ты меня будешь и не даешь мне возможность выспаться. Другое дело, женщина говорит, ты знаешь, дай мне возможность отдохнуть, и потом я буду в твоем распоряжении. Ну, понимаете, то же самое. Только если оно говорится с другим подходом, оно дает мужчине понять, да, что он дорог, он желанен, но сейчас на данный момент просто женщине надо дать возможность поспать. И тем более утром эрекция у мужчины намного более сильная, чем вечером. И дал возможность отдохнуть женщине, а потом дал возможность и себе, и женщине получить удовольствие.
1: Одна из наиболее распространенных реакций мужчины на секс, вернее, на то, что происходит после, это сон. Почему мужчина засыпает после интимной близости?
2: Ну, это, наверное, лучше вам сказать, почему мужчины засыпают. Вот, вы как мужчина можете сказать, почему хочется сразу уснуть? Скорее всего, наверное, все-таки что?
1: Ну, наверное, потому что наступает какая-то разрядка, снятие стресса.
2: Расслабление, да?
1: Расслабление, вот такое? Да, пожалуй, так.
2: Естественно, что мужчина, получив удовольствие, расслабившись, ощутив себя вот в тесном таком отношении с любимой женщиной. После этого ему хочется просто поспать. И это естественно, это нормально. Но, как мы уже с вами говорили в предыдущей передаче, что если мужчина любит женщину, он понимает, что для женщины это недостаточно, то он будет делать все для того, чтобы женщина сначала уснула. И мудрая женщина, даже если мужчина сразу уснул, она не будет его будить и говорить, это что, на самом деле мне плохо. Она может ему очень тактично на следующий день сказать, мне бы так хотелось, чтобы ты все-таки меня еще поласкал бы. То есть, опять-таки, женщина имеет на это право, но вот именно подача может отличаться. И от этой подачи зависит, насколько хорошо будет обоим.
1: Скажите, пожалуйста, что мужчине нравится вот, в женщине больше всего?
2: Больше всего нравится нежность, соучастие. А потом ему очень хочется, чтобы женщина тоже проявляла инициативу. Естественно, что лежащее бревно мужчину не устраивает. Надо женщина, чтобы тоже проявляла и говорила о своем желании. И она проявляет инициативу в том, чтобы ухаживать и опять-таки ласкать те эрогенные зоны мужские, чтобы доставлять максимум удовольствия. То есть мужчина тоже хочет, чтобы женщина доставляла ему удовольствие по полному максимуму. Но вы знаете, что этого хочет и Христос тоже. Желание Христа – это помочь окружить чувства мужчины и женщины любовью, посвящением друг другу. И чутко направить то русло, чтобы оно стало предметом красоты, источником энергии и удовольствия для обоих. И мое желание тоже, чтобы мужчина и женщина получали максимум удовольствия от того, что они рядом друг с другом.
1: Спасибо большое, Людмила Федоровна. Ну что ж, дорогие друзья, мы поговорили о мужской сексуальности. Она кардинально отличается от женской. И для того, чтобы научиться получать удовлетворение, может быть, стоит чаще говорить друг с другом о своих потребностях. Всего доброго и до свидания.

0: выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – «Мир с Богом». У нас в гостях священнослужитель Александр Жуков. Мир с Богом – что это?
2: Это, наверное, то, чему, наверное, очень многие стремятся.
1: Да.
2: Может, просто не называют это Богом, да. Правда? Поэтому что такое мир с Богом? Наверное, это состояние. Это состояние души, это состояние разума, гармония определенная.
1: Как приобрести? Как купить? Что заплатить? Здесь вот еще какой момент. Человек осознанно или неосознанно думает о будущем. Думает, что там, за порогом смерти, что-то есть. И вот как состояние мира с Богом оно приобретается?
2: Ну, может быть, вот определенная, наверное, ошибка в том, чтобы уповать верующему только на мир в душе, в потустороннем мире.
1: Ну, как в рай попасть хочется.
2: Ну, да, да. По тому принципу, да. Христос страдал и нам велел, и вот в таком ключе проходит вся жизнь. И мир, покой как таковой обещается или стремление только вот тогда, в будущем. Тогда как ведь Евангелие пронизано словами, действиями Иисуса Христа о том, что Он говорил, Царствие Божие, ну здесь же и мир, оно внутри вас. Уже сейчас оно наступило, Он говорил. Поэтому что нужно, чем и как оно оценено, какие жертвы? Ну, знаете, это не мною сказанная мудрость, я ее лишь повторю, что самая большая победа в этом мире – это победа над своим «я», правда? Самая большая победа – это в поле сражения, это со своим «я», со своим эгоизмом. Поэтому, наверное, обретение мира и покоя человеком, наверное, вот направлено на жертву в том смысле, что надо очень часто, практически всегда, наверное, поступать со своим «я». Вот это вот такой мост.
1: Так что ж тогда от личности-то останется?
2: От личности?
1: Ну, если разве постоянно себя вот давить, да, если
2: нет,
1: постоянно
2: кто сказал,
1: свои
2: что
1: желания
2: давить?
1: Их как-то отсекать.
2: Нет, я бы так с этим
1: вы сказали,
2: согласился.
1: Что нужно свое «я» как-то да. Вот
2: в отношении
1: в
2: к другим.
1: И запереть на замок.
2: Наверное, надо добавить. В отношении к другим, в отношении восприятия мира, гордость мешает. Гордость, на мой взгляд, самый большой порог, который мешает человеку обрести мир в душе и мир с Богом. С другой стороны, понятие мира, оно ведь тоже очень относительно. Можно я расскажу одну? Вот сейчас пришло на память мне такая коротенькая мудрость. А учитель христианства, вот класс учеников. Один из них ярко выделяется своим стремлением познать основы, историю, будущность, предсказуемую христианскую по пророчеству. И заметил его учитель. И вот, оставшись один на один, задает ему вопрос. Что ты хочешь найти в Боге? В христианстве? В церкви? Умный очень был парень. Задумался и метко, на мой взгляд, очень лаконично сказал. Я хочу обрести мир и покой в Боге. Тогда учитель пообещал ему. Я буду молить Бога, чтобы Он дал тебе покой. Но пусть Божий покой никогда не дает тебе покоя. Иди к людям. То есть обретение покоя и мира с Богом – это опять-таки не эгоистичное обретение вот того спокойствия, блаженства, которое нужно только мне. Наверное, это определенная тревога в том смысле, что другие не имеют его, и ты хочешь поделиться тем, что имеешь сам. И это тревога о том, что принести в мир из того, что я обрел от Бога. Доброту, помощь, ласку, любовь. Ведь это не... Я почему и сказал об эгоизме, о гордом «я» – это крайняя противоположность. Почему я и сказал, что в моем представлении мир с Богом, обретение покоя христианина, который не даст ему покоя в жизни, в хорошем смысле, это деятельная жизнь, это не сплошное самоунижение настолько, что это нет личности, это нет жизни, это нет никакого прогресса. Как раз наоборот. Только это все не в сторону меня и себя, любимого мною, а в сторону тех, кто рядом.
1: Это надо много иметь, чтобы давать.
2: А, конечно, сам человек, насколько он может дать? Чтобы много иметь, нужно много обрести. А это источник один, это Бог.
1: Вы так говорите о гордости, что как-то вот... Но ведь гордость – это неплохо во многих случаях. Человек должен иметь чувство собственного достоинства, человек должен действительно отстаивать свое мнение, и во многих случаях это оправданно необходимо. Смотришь, вы говорите, что гордость мешает обрести мир с Богом, и вот нужно смириться, вот нужно себя вот как-то, да, и тогда что-то произойдет особенное.
2: Тогда произойдет то, о чем вы меня спросили. Счастье и мир, покой, мир с Богом. Но мое «я», оно действительно... Ну, а кому хорошо? Давайте с другого начнем. Вы назвали сейчас вот целый ряд позиций таких, где гордость якобы выигрывает. А по большому-то счету, в чем и как она выигрывает? Почему мы говорим, что плохой мир всегда лучше хорошей войны? Почему? Значит, нужно поступиться чем-то? Вот так, на таком глобальном примере. Почему мы говорим, что в конфликтной ситуации чаще всего сильнее оказывается тот, кто первым делает шаг навстречу? Почему мы говорим об этом в семейных отношениях? Почему мы говорим об этом положительно, воспринимая вот такое отсутствие собственного достоинства, когда мы говорим о миротворцах? Вот я что подразумеваю, только еще в более глубоком смысле. Поэтому где выигрывает гордость, скажите мне, что ее вот так нужно лелеять?
1: Да нет, просто затопчет этот мир.
2: Знаете, в этом отношении все-таки прекрасный пример – это сам Христос. Вот перечитывая Евангелие, видишь, ведь не затоптали, хотя и распяли. Не затоптали, потому что Евангелие повествует, что иногда одного взгляда его было достаточно, чтобы те, кто посягал на него, тут же уходили. Вот это сочетание мира с Богом, с Отцом, и в то же время вот это благородство. И скажите, разве не отсутствие гордости сподвигло его на то, я говорю о Христе, чем мы сегодня живы? Он мог действительно произнести слово, и целые легионы ангелов вступились бы за него. Чувство собственное, наверное, взывало к этому. В пух и прах стереть тех, кто восстал на Бога, на Божество, на тех, кто последует Ему. Что это за чувство? И в то же время Он спас мир не войной. Как ни странно, как ни парадоксально, Он спас его любовью. И так горстка христиан, некогда родившихся, разнесла это понятие о жизни, эту философию так широко, что сегодня посмотрите на христианский мир. Другое дело, что мы все больше говорим теоретически об этом, наверное, теряем потому что практику мира с Богом и покоя. Поэтому мы так много говорим, об этом столько написано, столько исследований проведено. И у меня создается впечатление, что чем больше мы об этом говорим, тем меньше имеем. Человек иногда, может быть, из два слова не сможет выразить, но жизнью, взглядом, позицией. Он как раз и говорит, что у него мир с Богом.
1: Что нужно сделать? Ведь многие люди уходили в монастыри, чтобы обрести мир с Богом. Кто-то становился отшельником, кто-то жил на хлебе и воде и надевал на себя пыльный мешок. И, ну, вот так смиряя свое тело. Что нужно сделать, чтобы обрести мир с Богом?
2: Да, вы правы. Видите, вы сейчас приводите примеры, которые говорят о том повышенном интересе. Особенно в среде верующих людей, особенно в среде христиан. Человек готов заплатить любую жертву. На этой теме, по-моему, уже столько даже шуточных историй рассказано, написано, высказано, что иногда задумаешься, это очень актуально, но, видимо, все больше ускользает из практики жизни людей вообще и христиан в частности. Поэтому что нужно сделать? Очень простая фраза. Ее сказал Иисус Христос. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас».
1: И куда прийти нужно? Адрес нужен.
2: Да.
1: Адрес.
2: Вот проще человеку.
1: Нужен
2: проще,
1: адрес, нужна конкретная дверь.
2: Проще материализировать, заплатить, назови цену, да? Вот мы так все и делаем. Давай цену, скажи ее, и тогда бы Царство Небесное давно было бы куплено, да? И, скорее всего, россиянами, наверное. Ну, так и есть ныне данные. Все, что самое-самое, это на это способны россияне. Но тем не менее, да не получается это. Адрес, он настолько близок, что мы его не верим в то, что это близко. Мы хотим его увидеть за каким-то горизонтом, за какими-то большими деньгами, за изоляцией, за всем чем угодно, только не рядом. А это рядом. Я читаю Евангелие, перечитываю, вижу, что это было настолько рядом, что этому удивлялись верующие якобы люди, когда они видели, что Христос входит к бедным, к больным, к прокаженным, к тем, кто был болен душой и телом. Он приходит и своим присутствием говорит: «Я рядом».
1: Но это раньше было. Это были какие-то эпизоды, описанные в Евангелии.
2: Вы знаете, если бы история на том и закончилась, я бы, наверное, тоже был тем человеком, который мучился тем, что нет вот яви Христовой телесной. и потому на что надеяться. Но, повторяюсь, цитируя Евангелие, Иисус Христос, уходя, сказал, что Он уходит, но Он пошлет Утешителя, Духа Святого, который пришед, как раз-таки и займет то место. И вот эта вера, обретение, и есть обретение покоя и присутствие уверенности в том, что Господь рядом, в том, что Он с тобой, общение с Ним через молитвы. Это то, чем живет верующий человек. Это рядом. Для этого не нужна материализированная какая-то жертва. Абсолютно не нужна.
1: Ну, как вообще ничего не нужно?
2: Нет, все, что исходит из жизни верующего человека, выраженное материально, это уже следствие. Поверьте, это следствие. Посмотрите на жизнь многих вошедших в историю, красиво вошедших христиан. Да, та же мать Тереза, да? Ну, что это было? Вы думаете, она покупала Царствие Божие этим? Вот простой человечек. Нет, это было следствием. Я верю, что это было следствием. Сколько таких христиан, в разных причем церквях, правда, которые посвящают свою жизнь не отшельничеству. Вот против этого как-то я все-таки не могу не сказать. Потому что жизнь с Богом – это жизнь в среде людской. Потому что когда однажды ученики спросили об этом Иисуса Христа, как все-таки, да, Он, молясь Отцу, говорил об этом, «Не прошу тебя, Отче, чтобы ты взял их из мира». Но чтобы сохранил их от зла, вот здесь, в этом мире.
1: Говорите, рядом. Ну, рядом это может быть настолько далеко, что человек просто вот слушает и говорит, ну как же это так?
2: Нет, за эту дистанцию, я по моему
1: убеждению... Вот как ее пройти, эту дистанцию?
2: Эту дистанцию устанавливает сам человек. В этом ведь отличие христианства, что не человек, вот изможденный, никак не может найти Бога. Бог ищет человека. Этим пронизана история христианства. Человек вот почему-то все равно хочет вернуться
1: может,
2: к тем языческим
1: корням.
2: Может,
1: кто-то из наших зрителей сейчас говорит, а почему же меня-то до сих пор не нашли? Почему я до сих пор не найден? Если
2: пусть
1: Бог
2: он
1: ищет человека,
2: пусть
1: почему меня не нашел?
2: Я бы сказал такому человеку, что ему нужно сделать эту попытку. Попытку веры, склонить колени и помолить Бога вот там, где Он находится. Для этого, повторюсь, не нужны километры. Для этого нет необходимости вот таких паломнических актов и Святой Земли только ради того, чтобы там Его найти. На мой взгляд, это звучит несерьезно, мягко говоря, потому что всесущий, всепребывающий со всеми возможностями Бог, высший разум, не может спрятаться. И поэтому, повторюсь, на это нужна вера. То, что Он сейчас, что Он рядом. И нужно просто ухватиться за эту руку, образно говоря, которую Бог протягивает. Чаще всего, когда меня спрашивают об этом, я говорю, это единственное средство. Человек может произнести эти, пусть нескладные, несколько слов о помощи, о своем желании, о желании водительства Бога и обретения вот этого мира, который он...
1: Я столько нагрешил, что и шанса нет.
2: Я приводил уже сейчас этот пример евангельский. Насколько близок или далек Бог. Иисус Христос сам произнес эту фразу, что Он пришел к больным. Очень образное
1: нет,
2: выражение.
1: Больным – это к больным. А когда человек в своей жизни много чего натворил и помнит за собой, это другая совершенно ситуация.
2: Но я считаю, что когда Он говорил и произносил эту фразу, Он имел в виду не физическую боль, Он имел в виду как раз душевную боль тех, кто согрешил и переживает, и болеет, и мучается. Вот для этого и нужно вот это осознание. Покаяться. Почему и пронизано Евангелие этим воззванием? Покайтесь, придите. Нет воззвания о том, чтобы человек вот действительно попытался найти этот тайник пребывания Бога. Как раз наоборот. И вот это бывает сложнее всего в это поверить, что Господь присутствует здесь, что к Господу можно обратиться твоей молитвой, а не искать посредника. Может, мы уже приучены в жизни, что нам легче через посредников обрести что-то желаемое. Это балует, это вот исполняет такой пассивностью. Человек говорит, если агентство...
1: Посредник, он профессионал.
2: Да, он профессионал, и вот этот быт, он, между прочим, накладывает отпечаток и на духовную жизнь. Я в этом убежден. Мы ищем все время посредников. Нам проще. Вот видите, вы задаете вопрос, который так и звучит косвенно, да, не впрямую. Сколько нужно оплатить? Я готов. Кому нужно заплатить?
1: Чтобы
2: где
1: получить
2: это?
1: Мир с Богом.
2: Чтобы получить мир с Богом. Где тот посредник? Назовите мне, покажите. Человек хочет так. Но нет другого имени под небом, которым надлежало бы человеку спастись. Я вновь цитирую. Эта книга как раз-таки «Деяния святых апостолов». «Деяния», их жизнь. которым надлежало бы нам спастись, продолжают. Это имя Иисус Христос. То есть вот нет того звена промежуточного, которое бы было очерчено, определено, и вот его нужно преодолеть, и, возможно, не одно. Вот, наверное, весь трагизм в том, что мы ищем всегда посредников, и мы не идем сами на эту встречу.
1: Ваш первый шаг. Вот когда вы его сделали, что вы сделали?
2: Это была, я, может, не случайно говорю о молитве, это была убежденность в том, что я могу обращаться к Богу от души. Я это могу делать, даже если из уст моих не срываются слова. Это настолько внутренне, у меня есть убежденность, что он это слышит. Вот это, когда я обрел, я понял, что вот это мир с Богом. И я вижу иногда это в людях. Я вижу это в тех христианах, которые, знаете, склоняются в молитве. И я вижу, как кто-то плачет, кто-то улыбается. Это настоящая беседа. Я смотрю и радуюсь, как радуются, когда видят такое взаимопонимание беседующих людей, очень близких друг к другу. Я, значит, вижу, что человек обрел этот покой. Но человек поднимается с колен и идет в общество. И несет этот покой в общество, а не уединяется. Знаете, как красиво сказал один богослов? Это молитва в укромном месте, но жизнь твоя на площади, в быту. Вот христианская жизнь. Вот христианское выражение покоя. Вот почему приведенная мною притча или рассказ для меня актуально. Пусть Бог дарует тебе такой покой, который бы не давал тебе покоя. Если вы еще не обрели покоя с Богом,
1: таких очень много людей.
2: Поверьте, что
1: очень
2: он рядом.
1: Очень много таких людей.
2: Склонитесь пред Богом, кричите к Нему, взывайте. А когда обретете, идите к другим. Не замыкайтесь в себе, иначе вы станете эгоистами, носящими это имя. Якобы обретшие покой с Богом, но это не то состояние. Обретите покой с Богом, и пусть Он ведет вас к другим людям.
1: Спасибо. Всего доброго. До встречи.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
5: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Привет, ребята. Марк, я смотрю, ты не теряешь времени даром. Уже какую-то поделку мастеришь. Что ты на этот раз нам приготовил?
1: Нет, Настя, я не поделку мастерю. Это я себя в порядок привожу.
0: Марк, у тебя рукав от кофты отвалился.
1: Ну вот опять. Он не отвалился, мне его дедушка один оторвал.
0: Дедушка?
1: Ну да, когда мы с Колькой и Витькой брали вражескую крепость.
0: Подожди, подожди, Марк, а что, дедушка на стороне врага воевал, что ли?
1: Ну, не совсем. Понимаешь, Настя, мы построили две крепости. Колька сказал, что мы с Витькой еще малявки, а он на 2 года старше нас. Поэтому он генерал, а мы солдаты, и все его приказы выполнять должны.
0: Ну, Марк, что ж делать, какая же армия без солдат?
1: Вот мы и стали с Витькой солдатами. Тут Колька приказал нам брать штурмом вражескую крепость. Но как только мы к ней подбежали, нас оттуда вражеская армия стала забрасывать колючками и обливать водой. Колька сказал, что нам надо отступать. Но тут же отдал новый приказ, что нам надо брать камни и бомбить крепость издалека.
0: Ого, так и покалечить кого-нибудь можно. Вы что, и этот приказ выполнили?
1: Не, мы отказались. А Колька сказал, что раз он генерал, и мы должны выполнять все его приказы, а если не будем, то мы трусы. А я сказал, что главнее всех генералов Бог. Я в первую очередь его слушаюсь. Бог велит выполнять только добрые приказы.
0: Угу.
1: Тут Колька взял камень и как кинет его во вражескую крепость, но попал в окно. Окно разбилось, а Колька скрылся.
0: А потом пришел хозяин разбитого окна, да?
1: Не пришел, прибежал. И как начал нас с Витькой трясти, аж рукав оторвался, пока мы ему все объясняли.
0: Бедный дедушка. Ему надо было помочь стекло-то вставить.
1: Я тоже бедный. Мне рукав оторвали.
0: Ну, твой рукав, Марк, я быстро пришью. Главное, что ты остался послушным Богу. А значит, все у тебя будет хорошо. Марк. А ты помнишь, какие чудеса происходили с людьми, которые тоже брали вражескую крепость, но при этом оставались послушными Богу?
1: За правду. А теперь об этом узнаете и вы, ребята.

0: Эта история произошла давным-давно, когда народ Божий вышел из плена в новую землю, которую Бог пообещал ему.
1: На его пути был город Иерихон.

0: Сихон, окруженный высокой крепостью. Жители этого города не были послушны Богу и не захотели впустить его народ.
1: Тогда Господь сказал вождю народа Божьего: «Никто не устоит перед тобою, только храни и исполняй закон мой».
0: То есть будь мне во всем послушным, и тогда ты победишь.
1: Верно, Марк. После этого вождь народа Божьего послал в город двух лазутчиков, чтобы они выведали, много ли в городе вооруженных людей и как можно преодолеть стены крепости.
0: А в это время царь Иерихона узнал, что в его город проникли лазутчики, и отдал приказ поймать их.
1: Стража повсюду искала этих людей, но не нашла. А они были в доме девушки по имени Раав.

0: Она спрятала их на крыше своего дома, потому что знала, что Бог этих людей совершает великие чудеса и хотела быть послушной ему.
1: Когда стража ушла, лазутчики покинули дом Раав, но пообещали ей, что помогут позже за то, что она спрятала их.
0: А в это время народ Божий ожидал вестей из города. И вот, наконец, вдалеке показались лазутчики. Когда они подошли, то рассказали, что стены города Иерихона неприступны.
1: Тогда Бог объяснил вождю народа Божьего, как взять город. А вождь дал приказ народу, и послушный народ стал в точности исполнять повеление Бога.
0: Каждый день народ Божий обходил крепость один раз в полном молчании.
1: Только священники, которые шли после воинов, трубили трубами. Так они делали целых 6 дней.
0: А в 7-й день народ встал очень рано и обошел город не один раз, а целых 7. Им, наверное, очень хотелось поговорить. Трудно ведь целый день ходить по жаре и ни одного словечка не вымолвить.
1: Конечно, трудно. Но они были послушны Богу. А он велел им воскликнуть громким голосом только после того, как священники затрубят трубами в 7-й раз.
0: И когда в 7-й раз затрубили трубы, весь народ закричал изо всех сил. Произошло настоящее чудо. Стены города рухнули.
1: Взаправду, так и было. Из всего города спаслась только девушка Раав и ее родственники.
0: Вот так Бог помог взять неприступную крепость народу, который слушался его. Знаешь, Надь, мне кажется, что Колька никогда не слышал эту историю. Значит, бы он знал, что любую крепость можно взять, только когда Бога слушаешься.
1: Теперь ты можешь рассказать ему эту историю. А чтобы было понятней, можно смастерить модель Иерихонской стены.
0: Здорово! А как?
1: Очень просто. Сейчас покажу. Берем альбомный лист и нарисуем на нем стены древнего города. Так. Такая надо быть башня. Кошечка. И здесь тоже такую же башню нарисую. Так, теперь мне понадобится кисточка и краски.

такая крепость у нас получилась. Теперь надо ее вырезать. Самое главное, не забыть оставить по 1 сантиметру с каждого края для склеивания.

0: Теперь нужно приклеить ее на лист бумаги, на котором мы нарисуем голубое небо.
1: А еще можно нарисовать солнце, облака и птиц.
0: Хорошая идея, Марк. Давай ты пока вот этим займешься. Вот тебе краски. Кисточка. Пока ты рисуешь, Марк, я возьму лист картона и напишу на нем такие слова. Я Господь Бог ваш.

0: У тебя тоже все готово, да, Марк?
1: Да.
0: У меня тоже. Смотри, что у меня получилось. Теперь с обратной стороны этого листа нужно будет приклеить небольшие кусочки картона. Это будут держатели для того, чтобы этот лист стал устойчивым.

0: Наш держатель готов. Смотри. Мне нужно твое небо, Марк. Давай пока положим сюда. Так. На твоем рисунке, Марк, мы тоже отрезали все лишнее и оставили края по 1 сантиметру для склеивания. Теперь начинаем клеить. Наносим клей на эту сторону и на эту. И приклеиваем нашу иерихонскую стену. Так. И здесь то же самое делаем. И теперь поставим обе части одну за другой.
1: И когда я буду рассказывать Кольке эту историю о том, как народ Божий обходил крепость, на счет 7 я подтолкну наш макет, и откроется надпись.
0: Ребята, если вы захотите рассказать эту необыкновенную взаправдышную историю своим друзьям, то такая поделка вам поможет.
1: И песня тоже.

всеми дружно. Слабым будут помогать и, конечно, защищать, хоть и без оружия. Бог важнее, чем генерал.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Лицемерию.нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы опять собрались на Лицемерию.нет. И сегодня поговорим о доверии, наивности, ну и всяких смежных, вот что с этим связано.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
1: В основу есть такой у меня пример. Я так понимаю, с ним сталкивается достаточно много людей, особенно верующих. Приходит к тебе человек, просит у тебя денег взаймы. Ну, ты ему даешь, но только в назначенное время он не возвращает, а вместо этого просто приходит и просит еще. А потом еще, а потом еще. И ты уже начинаешь себя чувствовать неловко, потому что, с одной стороны, у тебя есть Священное Писание, которое говорит, что блажение давать, которое говорит, что просящему тебя дай. И ты понимаешь, что вроде бы по совести и по Писанию тебе бы надо бы дать. Но ты понимаешь, что это все уже начинает превращаться в какое-то вымогательство, что ли. Потому что человек прекрасно осознает, что ты ему дашь, и прекрасно осознает, что тебе возвращать не надо.
3: И манипулирует.
4: Он к этому привыкает.
1: Привыкает к этому.
4: Ему хорошо.
1: И, может быть, даже он искренне где-то там подсознательно и хотел бы что-то поменять и вернуть бы тебе. И так и мечтает, что когда-нибудь, лет через, он тебе подсчитает и все вернет. Ну, когда разбогатеет в следующей жизни.
4: А если я продолжаю давать, то я, получается, наивный человек?
1: Ну,
4: не рассуждаю.
1: Любой человек неверующий скажет, ты не то что наивный, ты глупый человек, когда так делаешь.
3: А он умный, потому что он манипулирует твоими убеждениями для извлечения собственной выгоды.
1: А если он еще нашел не одного такого, как ты, то он может еще оказаться побогаче вас всех вместе взятых.
5: Ну да, вот, например, окружение в моем, когда все узнали, что я верю в Бога, начали мной как бы пользоваться. То есть там сходи, закрой форточку, нет, открой, нет, принеси, нет, подай. То есть, и когда я говорю, знаете, говорю, вы сами как бы в силах это сделать. Они такие, ну ты же христианка, ты не имеешь права отказывать в таких вот, в помощи.
6: Юлия Лупашина. Увлекается психологией человеческих отношений. Любит гулять на природе, слушать музыку и рисовать.
5: А я в первое время, когда еще только обратилась вот к Богу, да, я не понимала, вот где грань вот эта, где нужно останавливаться в помощи. И вот сейчас тоже вопрос... возникают,
1: есть ли
5: это грань. Но я для себя нашла эту грань. Угу. Однажды, когда у меня была подруга, и она очень нуждалась постоянно в моей поддержке, я ее очень любила и никогда не испытывала проблем, внутренних переживаний, что я что-то делаю неправильно, или там мне это тяжело там, ей помогать. То есть она не вымогала у меня деньги, она просто очень такая стеснительная была по природе своей. У нее не было родителей, она была сирота, и она была очень зажата. И она все время нуждалась, вот, чтобы я ее спросила, там, не у нее, а вот там время спросила, сколько стоит в магазине, или там что-то купить ей надо. Она сама подойдет, стоит, мнется и не может ничего сказать. А я как бы за нее все это делала. И я считала, что я, ну, молодец, я так как бы ее поддерживаю, я ее как друга своего не бросаю. Вот. И однажды ей надо было идти к врачу, она очень к зубному, и ей нужна была помощь, чтобы я с ней сходила. А мне нужно было в это время в другом месте быть. Я тогда спросила одного человека своего, духовного наставника, да, что же мне делать в такой ситуации? И он вдруг мне вместо того, чтобы сказать, молодец, сестра, иди помогай своей.
4: Доброе дело.
5: Я ожидала такого ответа, да. А он раз мне говорит, ты что, ты делаешь очень страшные вещи. Я говорю, а как так? Ты как бы потворствуешь человеку для того, чтобы он совершал постоянно как бы вот эти вот страх свой, не преодолевая, постоянно входит вот в этом состоянии, ну, негативном, да, то есть она все время переживает страх, она его не преодолевает. С помощью меня она решает эту проблему. И я поняла, что надо ей помочь в другом. Не ходить с ней и решать ее проблему, а помочь ей преодолеть этот страх. И мы с ней вместе это решили, и она действительно сейчас нормально. Все справляется. Вот. Но я поняла, что не всегда доброе такое вот отдавание, это есть... хорошо.
4: Польза человеку.
5: Польза человеку, да. Поэтому если человек приходит просить у меня деньги, я, конечно, дам. Но я должна знать, понимать, для чего он это делает. Пользуется он мной или просто действительно нуждается. Если я вижу, что начинается переходить на уровень пользования, тогда я задам вопрос. Извини. Сначала ты как бы объясни мне, почему так происходит, а потом уже будем решать, давать мне тебе еще раз или нет.
4: Тогда в таком случае, вот в этой ситуации, когда человек ходил, все брал взаймы, взаймы не отдавал, и ему нужен был этому человеку тогда, кто давал, помочь устроиться, может, на работу.
5: Сходить с ним, устроиться с ним.
4: Чтобы у него деньги были свои.
1: Ну, очень часто бывает, что проблема-то не в том, что человек не работает или денег нет. Проблема в том, что он не умеет им управлять. Он не живет посредством, там еще что-то в этом роде. То есть зачастую именно в этом проблема. Хотя есть определенная категория людей, которые в принципе ведут такой вот образ жизни, что они не работают и живут за счет других, и они уже так настолько привыкли, что им сейчас уже и работа-то, она как-то не клеится вся, даже если они устроятся, это ненадолго.
4: Ну да.
1: Вот. Поэтому порой научить, нет, ну это, конечно, благородно, и можно попытаться, но далеко не всегда это получается. Но перестать давать, а что тогда будет?
5: С нашим христианским сердцем, да?
1: С сердцем, да, с совестью, со Священным Писанием, которое говорит, что надо вообще-то это делать. Где вот эта грань? До каких пор давать?
5: Ну, вообще наивность, вот эта вот христианская наивность, она опасна тем, что человек потворствует злу. Тем, что вот как я много лет с ней ходила, да, вот, и она никак не менялась, уже была довольно взрослой девушкой, ей там не 5 лет, не 10, а было почти 20 лет, и она не может подойти спросить другого человека. А я ее жалела, из любви помогала, и во что я ее практически превращала.
3: Кто из вас был наивник?
5: Вот и получается, оказывается, вот Дим правильно сказал, я, оказывается, наивная дурочка была, что вот так вела себя, обвелась просто на то, что она мной манипулировала каким-то, ну, она не специально это делала, но вот так получилось.
1: То есть я наивная. В итоге, кто обманывался тогда, сам в самообмане находился?
5: Я самообманывалась.
1: Да, вот и развернули, что называется. С одной стороны, тут вроде бы один хороший, другой плохой, начинаешь копать с точностью до наоборот.
3: Давайте я прочитаю, что такое наивность.
1: Вот, замечательно.
3: Неспособность ориентироваться в постоянно изменяющемся мире и адекватно отвечать на вызовы времени. Синонимы неискушенность, непосвященность, бесхитренность, неопытность, недогадливость, невежественность, глупость.
2: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
3: Ну, то есть... Говорят, что вот есть какая-то такая чистая наивность, да, когда ты вот искренне помогаешь. И, может быть, даже иногда лучше вот в такой искренней наивности ошибиться и лучше помочь человеку, чем где-то там догадываться о том, а вдруг меня обманывают, а вдруг там против меня там...
1: То есть лучше ошибиться в сторону милости, да, в этом вопросе,
3: меня,
1: да?
3: Хотят использовать, мной манипулируют, из-за этого проявить какое-то... Вот. Ну, а что касается вопроса... Ну, когда тебе говорят, что ты должен давать, потому что ты верующий, или должен все делать, потому что ты христианин. Ну, вот здесь я такого в Библии не встречаю. Не знаю, может быть, я как-то по-другому понимаю эти библейские тексты, но где вопрос, да, где граница, когда дать, когда не дать? Если у меня нет возможности, во-первых, никто меня не обязывает давать. Это раз. А во-вторых, это вообще мое личное право.
4: Ну, смотри, как
3: Соломон мое христианство.
4: Притчи. Благотворительная душа будет насыщена. И кто напояет других, тот и сам напоен будет.
6: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
3: Конечно, когда речь идет о действительно нуждающемся человеке, да, и у тебя есть возможность ему помочь, конечно, надо помочь. Но когда речь идет о человеке, который тобой манипулирует.
5: Ну, мы иногда не знаем, манипуляция это или нет. Мы же не можем сразу прям поставить клеймо.
1: Порой это проходит со временем. То есть, когда к тебе человек уже неоднократно обращался, то есть это не значит, что тебе нужно взять и отказывать человека, как только он пришел. Вот. Я понимаю так, что если человек пришел за помощью, то если у меня есть возможность помочь, я постараюсь помочь. Другое дело, когда эта помощь превращается в нечто... Ну, не знаю, действительно, как вымогательство,
4: использование.
1: То есть использование, да. Я понимаю, что это не... Он не просто пришел, вот, помоги мне раз, помоги мне два. Он уже, получается, я у него на побегушках выхожусь. Угу. Ну, и смысл? У меня есть своя жизнь, которую я должен жить. У него есть своя, ну, вот. Мы можем где-то друг другу помочь, но не пользоваться друг другом. И здесь надо четко где-то ставить границы, потому что, помогая ему, я начинаю отрывать время от себя, от семьи, от других обязанностей, которые у меня есть. Начинаю отрывать время, средства, ну, в зависимости от того, в чем именно начинает помощь. Причем давать это тому, кто еще не факт, нуждается в этом или нет.
3: Да, это иногда бывает, человек действительно нуждается, это вопрос жизни и смерти. А иногда это вопрос просто...
1: Прихоти.
3: Да, может, не прихоти, нужно, но можно и обойтись без этого. У меня, может, самого этого нет. Он просит у меня деньги взаймы и покупает то, что я сам хочу себе купить уже 100 лет, и отказываю себе, потому что у меня есть другие приоритеты. Да. А он просто пошел и начинает пользоваться... Совершенно не обязательно давать. Я для себя относительно вот давать взаймы... Вообще, в идеале, конечно... Христос тоже сказал, что не оставайтесь никому должным ничем, кроме взаимной любви. Но все-таки есть моменты, когда надо помочь, и финансово помочь в том числе. Да? Я для себя решил, если я могу дать, и при этом мне не вернут, и я буду себя нормально при этом чувствовать, да, то в таких случаях я могу дать взаймы. Вернут – хорошо, не вернут – плохо. Но если я чувствую, что я не смогу, чтобы мне эти деньги не вернули, я не дам.
1: Этому принципу, кстати, давно еще, я еще в школе учился, один мудрый человек меня научил. Я в гостях у него был, и в этот момент к нему приходит человек, который у него что-то попросил взаймы. И я уже не помню, что именно просили, я не помню даже, дал или не дал, но я помню, что он после этого объяснил вот эту ситуацию и сказал, что я даю только то, что я могу подарить. Вот. Могу подарить, все, никаких проблем, я даю. Не могу подарить. Извини, не могу. Все. И это мне запомнилось надолго, я стал придерживаться этого принципа. Но вот есть еще один текст, который я хочу сюда же пока вклинить, потому как даже два текста. Один текст записан в Псалтире, в 36-м псалме. Здесь написано так. «Нечестивый берет взаймы и не отдает». Ну, вот мы как бы нечестивого увидели.
4: Ну, да.
1: «А праведник милует и дает».
4: И дает.
1: То есть прощает и все равно дает. И если бы просто ситуацию описали, так еще и с характеристикой. Вот этот вот нечестивый, этот вот праведник. И я начинаю спрашивать себя, а сколько можно вообще миловать? То есть сколько вот он раз пришел, два пришел, пять пришел. Сколько можно миловать? И сразу у меня всплывает в памяти другое. Когда Петр подошел к Христу и спрашивает, а до 7 ли раз прощать? А Христос говорит, не, не до 7, до 7 ж до 70. Угу. И все. И вот...
5: Но там написано миловать.
1: Ну, а миловать, прощать.
5: Они, ну, как сказать, прощать — это тоже человек приходит, он раскаивается в своем поступке, он осознал, что он уже, допустим, потерял эти деньги, и ты даешь ему помощь. А если человек приходит на уровень использования, это уже другие отношения. То есть человек приходит и начинает тобой пользоваться. А когда он просит прощения, понимает свое обстоятельство и понимает, что он безвозвратно берет у тебя деньги практически, то ты должен дать. Потому что это как бы милость будет.
1: В чем разница вообще милости и прощения? Когда просят у меня прощения, я могу простить человека. А всегда ли мы прощаем только после того, как у нас попросили прощения?
5: Ну да, тут как бы от внутреннего состояния зависит. То есть готов ты сейчас простить человека по-настоящему, а не просто «я тебя прощаю».
1: Ну да, очень часто просто я замечаю, по крайней мере, что бывают ситуации, когда к тебе человек приходит, начинает просить прощения, а ты так судорожно вспоминаешь, за что же он вообще просит прощения. Вот. Потом, когда выясняется, ты понимаешь, что это тебя даже ну, и не тронуло тогда, то есть он тебя и не обидел, ничего, вообще ничего не произошло. Или даже если произошло, ну ты как-то это встряхнул, забыл и простил без какого-то выяснения, без какого-то, ну не напрягло это тебя. Но человек, для него это было какое-то целое эпопея внутреннее, как бурление, потом он превзошел через себя, и он пришел для того, чтобы просить тебе прощения. То есть бывает ситуация, когда ты его уже простил, хотя он прощения не просил.
5: Ну, тогда тебе несложная милость проявить, если ты уже простил.
1: Зачем? Да, поэтому я и спрашиваю. Вот праведник милует?
5: Насколько может сердце его позволить? Правильно Дима говорит? Пока я чувствую, что я могу отдавать столько, вот я могу отдать легко, я отдаю. Если я чувствую, что мое сердце не готово отдать, и я буду потом судить этого человека внутренне, осуждать, что он там не вернет мне никак деньги. То есть я не хочу вводить себя в грех, вот тем, что я буду его потом осуждать за то, что я сама же ему дам. Поэтому лучше я не буду этого делать, чтобы не вводить этого, все это, как бы не создавать эту атмосферу. Лучше я скажу, да, я сейчас корыстно поступлю, мне сейчас тяжело тебе отдать, потому что я не готов. Угу. Да, я сейчас совершаю грех, может быть, пред Богом, что я такой жадный и плохо там думаю, но вот я буду молиться, давай вместе молиться. Может быть, я когда-нибудь созрею.
1: По крайней мере, честный, да.
5: Да, это будет честно, чем вот так вот сидеть и лицемерно ему
1: отдать. В моей жизни была очень интересная ситуация. Вот, когда человек просил у меня взаймы определенную сумму денег, вот, и у меня...
4: На хорошую цель?
1: Ну, и, вроде бы даже да, то есть, но у меня не было возможности дать ему столько, сколько он просил, вот, и я сказал, говорю, ну, у меня есть возможность дать тебе меньше, то есть, где-то около трети от того, что он просил, ну, этот... И мы договорились, что я вот сколько смогу, и главное, я не пообещал ему, сколько я смогу ему дать. Он просит определенную сумму. Я говорю, я не знаю, я посмотрю, то есть я прикинул, что я приду домой, посчитаю, посоветуюсь с семьей, сколько я могу выделить, чтобы ему дать. И я говорю, ну, мы встретимся вот потом, и я сколько смогу выделю. И он почему-то в себе подумал, что я ему сейчас принесу столько, сколько он просит. И когда он
4: сумму
1: вдруг...
4: Нарисовал, да?
1: Да, он себе нарисовал эту сумму, когда я вдруг приношу ему меньше...
4: Глаза его...
1: Вот здесь было... что я никогда такого в жизни не видел. Много раз было, что просили денег, и много раз я давал. И
5: как
1: я
5: будто
1: всегда,
5: обокрали, да?
1: Я всегда видел благодарность в человеке. Даже те люди, а которые нагло у тебя приходят, просят, и потом опять приходят, и никогда не отдают, они все равно благодарны. Этот человек на меня смотрел такими глазами, как будто я тут такой негодяй.
4: Как на врага.
1: Как будто я ему пообещал уже все, и вот-вот не дал.
4: И взял и еще, как бы
1: еще
4: его
1: от него,
4: назад.
1: Да? И я ему должен. Я сижу, думаю, вау, что это? Вот.
5: Это самообман называет. Человек самообманулся.
4: У вас эта сделка не получилась в конечном итоге, да?
1: Нет, ну почему?
4: Он не взял эту сумму.
1: Он взял эту сумму. Он взял эту сумму, но был крайне недоволен. Вот. И мы немножко поговорили, я ему пообъяснил, что как бы, ты же обрати внимание, если бы я тебе пообещал, это был бы другой разговор. Но я же не обещал, я и не знаю. Более того, я еще сказал, что я пойду и буду выяснять, сколько я смогу делить.
4: Он этого не услышал, скорее всего.
1: Да, ему, да, бывает...
4: Ему нужно было столько, сколько нужно, да.
5: Ну вот если вернуться к мысли вот о наивности, я хотела бы другую немножко сферу еще вопрос задать. Есть наивные люди не в плане там, денег отдай, получи, да, а вот наивные по жизни. То есть, например, вот есть наивные люди, которые принимают ухаживание, например, девушки, да, от мужчин, которые, допустим, их соблазняют. Но вот они наивно верят, что их любят, что у них будет там свадьба там, или еще что-то. Они там им обещают.
4: Золотые горы, да?
5: Да, а потом они, эти девушки, остаются с ребенком или известно с чем вообще. То есть ужасная
4: жизнь,
5: как бы, жизнь, да, сломана навсегда. Это не деньги. То есть тут идет наивность души, которая, ну, уверена, что все будет нормально, а человек и воспользовался. Тут как бы второго шанса не дается обычно. Все говорят, вот, надо опыт иметь. Какой опыт получишь, если только плохой? То есть в такой ситуации боли, страдания. Вот как тут вот эту наивность преодолеть? То есть человек вот действительно верит в хорошее, наивное, доброе душа. Или что, теперь всех теперь сразу, пока мама, папа там не приведут, и не скажут, вот он хороший, вот за него замуж выходи. Как раньше женили же, вот, кстати, в Библиях, там же вообще... Пожалуйста, мама, папа приводили мужа там, к тебе, и ты сидишь, просто смиренно принимаешь. Зато доверие, по крайней мере, можно обвинить потом родителей, скажут, это они виноваты, что мне такого мужа подсунули.
1: Мне кажется, тогда проблем было меньше, хотя бы по той причине, что прежде чем их так сосватать, они их еще и учили. И дети видели на примере родителей, как родители общались, решали конфликты. И родители учили детей, как это делать. Как
4: сейчас
1: сдерживаться,
4: такого,
1: как терпеть,
4: конечно,
1: как уважать, как уступать. Ну вот, а сейчас этого нет. Сейчас наоборот, по тему той самой ироничной ситуации, да, а как там твоя дочка? Ой, дочка так хорошо устроилась, у нее такой муж, он ее и на Канары свозит, он ей и шубу купит, ну, замечательно. А сын как? Ой, ему такая досталась, лучше не называть вообще. То шубу просит, то на Канары ее отвезли. И в итоге к чему пришли? То есть все себе. Вот эгоисты выросли, потом наивные остались, а потом откуда взяться доверие? И люди друг другу не доверяют. И неудивительно, что Христос в Писании сказал, а Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?
5: То есть наивность вымирает, по сути.
1: Наивность способствует тому, что вымирает вера, вымирает доверие к людям. Потому что рано или поздно это вскрывается. Да, хорошо, у нас может остаться какой-то человек наивный и счастливый при этом до конца жизни, да, по теме той курицы, о которой мы говорили в одной из передач. Вот, но...
3: То есть, если наивность – это неспособность ориентироваться в постоянно изменяющемся мире, да, получается, что мир становится настолько жестоким, что и наивность в людях
1: становится меньше. И мир становится жестоким, все. Вот это да.
3: По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, сказал Христос. Да? И поэтому люди становятся менее-менее наивными, менее-менее доверяющими.
1: И жестокими.
3: И жестокими.
1: И закрытыми.
5: И менее милующими. Я так считаю, потому что это отсюда и милость, и прощение меньше происходит.
3: Оказывать помощь становится опасно,
5: да,
3: для себя самого.
1: И потом мы начинаем уже чуть ли не христианство менять, потому что вот у нас христианство четко говорит, праведник милует, и пусть дает, и Бог его будет благословлять, и он еще будет давать. А мы уже начинаем понимать, что в нашем мире это не работает, более того, это опасно, более того, мы этого человека, вместо того, чтобы научить его жить, и как и правильно распределять свои ресурсы и идти пойти работать, мы начинаем потакать его прихотям, мы становимся соучастниками в его грехе, потому что он же фактически ворует, когда просит и не отдает. И теперь мы становимся соучастниками этого воровства и становимся фактически сами же и лицемерами, потому что мы говорим, что мы живем по Священному Писанию, а мы так не живем. А мы и не можем в этом мире. Есть ли выход из этой ситуации?
5: Какое же решение тогда приходит? Вот я не всегда могу найти это решение, только в какой-то индивидуальной, может быть, ситуации. А так, в общем, ответа нет, потому что христиане в затруднительном положении находятся, по сути. У нас слишком...
4: Какими им быть?
5: Да,
4: наивными или...
5: Да.
4: Наглыми.
5: Потому что наивность, она предполагает, в моем понимании, доброты души. То есть человек всегда наивный, он верит в доброту человека. То есть даже если он подозревает, что, возможно, его сейчас обманут, он должен, как Дим сказал тоже,
4: Он как бы заранее прощает этому человеку.
5: Да, то есть он помогает ему быть добрым, другими словами, да, то есть он верит в него. Дает ему
4: через
5: эти деньги
4: терпение,
5: еще раз,
4: да, там
5: еще
4: да,
5: раз.
4: Понимание.
5: А потом получается, что человек вообще не меняется и прям говорит: вот я там судил. Вот у меня есть знакомый, который просто очень нагло обманывает многих женщин, других, каждую держит в неведении друг от друга, и каждый жалуется, что она такая бедная, у нее нет ничего на жизнь. И она берет кредит за эту женщину, чтобы и платит за нее, как утешая себя, что она хорошая христианка. И каждая эта женщина. Другая тоже думает, что она единственная, кто ей поддерживает, платит за нее кредит, и у нее таких человек 10, и она живет припеваючи, уже вышла замуж, уехала за границу, и все равно этих женщин эксплуатируют до сих пор, потому что они постоянно находятся вот...
1: Представляю, насколько надо быть...
3: Мошенничество.
5: Верующие люди, эти женщины, которые ее содержат, они утешают себя, я же помогаю ей, она же нуждается,
1: одно дело, когда ты помогаешь из того, что у тебя есть...
5: И последние отдают
1: практически. Вот. Одно дело, когда ты отдаешь даже последние, а другое ты сам берешь взаймы, чтобы кому-то помочь. Вот это я
4: расплачиваюсь.
3: Вот это уже Библия вообще осуждает. Потому что написано: горе тому человеку, который поручился за другого.
1: Да.
3: Ты, получается, он тебе он поручился за другого, он тебе должен отдать, а он тебе не отдает. А ты обязательства взял за него перед другим.
5: Просто сейчас в наше время кредит берут практически 80% населения. И сейчас это не вот там страшные проценты, но все равно люди берут. И вот человек просто говорит: я хочу, допустим, телевизор купить, но мне кредит не дадут, так как я не работающая, и работаю там по маленькой зарплате, которую не... И она просто вот находит
4: смогла
5: обстоятельства,
4: взять, да.
5: Ну, какая разница, я буду тебе выплачивать, она же обещает там все. И они берут без задней мысли. То есть это вот там...
1: Хороший дар убеждения у этой женщины.
5: Да, манипуляция страшная.
1: Манипуляция. Действительно, это уже под разряд мошенничества попадает, и это надо совершенно другими способами решать. Вот, потому что, как написано в Писании, для этого есть... Божий слуга, носящий меч, то есть из государства управляющий человек. Для этого есть законы.
5: Впоследствии, вот. Думаю, что это откроется.
1: Но как-то... рано или поздно. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явно. Я вижу в этом еще один пунктик, потому что в Писании написано, что вы должны быть просты, как голуби, но в то же самое время
4: мудры,
1: как змеи. И вот эта вот змеиная мудрость... Тоже очень интересный факт, может, даже целая тема для размышления, потому что змеиная мудрость напоминает нам только об одном случае, про Адама и Еву, там вот в саду, когда змей Еву обольстил. И казалось бы, что, ну что ж нам теперь, становиться всем змеем, вот такими вот подхалимами, обольстителями, там еще кем-то. Но если обратить на это все ну, более глубокое такое внимание, понимание, то... мы видим, что Бог-то все равно призывает нас оставаться простыми, как голуби. Просто не давать собой пользоваться. Когда к Христу приходили, задавали ему самые что ни с каверзные вопросы, он тоже не на все отвечал. И на некоторые он отвечал совершенно не то, что от них ожидали. На некоторые он отвечал вопросом на вопрос. Но он делал это так, чтобы спрашивающий тоже понял, зачем он вообще спрашивает. Или чтобы вскрылась вот та ситуация неправедная, ради которой вся настоящая мотивация этого человека. Вот. Поэтому иной раз нам необходимо не то, чтобы наивно жить по вот этой вот букве, давай, расточая, по сути, то, что Бог нам доверил, и расточая, по сути, на грех. Потому что человек этим пользуется. И пользуется не на благое дело.
5: Ну, не будет ли как бы сложностью человеку определить вот это все?
1: Сложностью будет.
5: Как он? То есть это все равно получается индивидуальный подход?
3: Конечно. Только... Индивидуальный подход нужен везде.
5: И тут
1: нужно складывать и свою, и житейскую мудрость, что называется, змеиную мудрость, и просить мудрости от Бога. Для этого нам и дается Священное Писание, для этого у нас есть и церковь, и храмы, куда мы можем ходить молиться. Для этого у нас есть и Дух Святой, и общение молитвенное с Богом, когда мы можем получать какие-то от Бога откровения, либо через других людей, либо через Слово, либо через... какие-то мысли, когда, как написано, и совесть ваша то обличает, то, наоборот, вас поддерживает в том, что вы делаете. То есть вот это вот общение с Богом, оно даст мудрость. Как написано, вы не думаете, что отвечать, потому что Дух Святой даст вам, что ответить. Но для этого нужна вот эта связь, чтобы была. Поэтому здесь христианин, настоящий христианин, гораздо больше защищен, чем только тот, который думает, что он христианин. Им действительно пользоваться
5: не быть
1: могут.
5: Лицемером.
4: Считается, что Соломон был самым мудрым человеком на земле, да? И вот, читая ее притчи, находишь некий смысл жизни, когда ты своей жизнь посвящаешь приобретению мудрости. И вот он пишет в 4 главе притчи: главная мудрость, а дальше: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. То есть, если мы в какой-то ситуации выглядели как наивные люди, да? Это не повод остановиться на этом, а находиться в поиске вот именно достижения мудрости, как в следующий раз поступить.
5: Угу. Как учиться вот... на ошибках.
1: Да.
4: Юля была в ситуации вот со своей подружкой, она проявила как бы мудрость, потому что она ее приобрела от советника,
5: да,
4: и применила в своей жизни.
5: Спасибо.
4: И был положительный результат, как для нее, и так и для ее подруги.
1: Ну что ж. Слава Богу за эти размышления. У нас время уже подходит к концу. И увидимся на следующей теме.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: Этот любимый многими пряный плод долгое время не признавали кулинары, так как он считался несъедобным и даже ядовитым. Европейские садоводы разводили томаты лишь как экзотическое декоративное растение. В американские учебники по ботанике даже вошла история, как подкупленный повар пытался отравить Джорджа Вашингтона блюдом из помидоров. Будучи первый президент США, отведав приготовленное кушанье, пошел заниматься делами, так и не узнав о коварном предательстве. Ужасное заблуждение властвовало над умами до 1820 года, когда полковник Роберт Джонсон раз и навсегда доказал, что помидоры не ядовиты. На ступенях Дворца правосудия в Салеме он съел целую корзину. Понаблюдать за этим собралась целая толпа. Многие думали, что он собирается совершить публичное самоубийство, а местный пожарный оркестр даже играл похоронную мелодию. Однако самоубийство не случилось, и отважный поступок полковника положил начало долгому роману Северной Америки с томатом. Сейчас этот овощ ценит кулинары всего мира за его особенный запах, способность улучшать вкус, цвет и аромат блюда. Говоря о пользе помидоров для здоровья, следует начать с главного. Томат – это основной источник ликопина. Ликопин – это пигмент оранжево-красного цвета, который придает помидорам их привлекательную красную окраску. По оздоравливающим свойствам ликопин превосходит витамины С и Е. Из-за большого содержания ликопина томаты полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и рака. В Гарвардском университете было проведено исследование диеты, которое уменьшало бы риск рака простаты. В проекте участвовали 50 тысяч человек. В результате был написан список продуктов, несущих здоровье. В этот список вошли такие продукты, как томатный соус, сырые помидоры и даже домашняя пицца. Во всех этих продуктах присутствует ликопин. У мужчин, которые 10 или более раз в неделю ели блюда с томатами, риск заболевания раком простаты снизился на 34%. Важно отметить, что концентрация ликопина только увеличивается от долгой варки. Тепло изменяет состав этого вещества и делает его более удобным для наших клеток. Вот почему можно говорить не только о пользе свежих томатов, но и о пользе всех блюд, приготовленных из помидор. А в вяленых томатах ликопина содержится даже больше, чем в сырых или тушеных. Стаканчик любимого многими томатного сока – это не только приятный бодрящий напиток, это 250 грамм чистой пользы. Пейте томатный сок чаще. Он улучшает работу легких, желудка и поджелудочной железы. Благоприятно воздействует на систему кровообращения. Он полезен для зрения, так как снижает риск возникновения глаукомы.

менее, фактом остается то, что в любви помидоры помочь все-таки отчасти могут. Дело в том, что употребление в пищу томатной пасты может предотвратить обгорание на солнце и появление преждевременных морщин. Эффект от такой добавки в рацион оказался эквивалентным действию крема от загара. Томат помогает бороться с первыми признаками старения. Томатная диета повышает уровень проколлагена, который сохраняет молодость и эластичность кожи. Многие хвалят маски из мякоти помидоров. Маска из помидоров полезна для жирной и пористой кожи лица. Она способствует восстановлению клеток и кислотно-щелочному балансу. Благодаря своим противовоспалительным свойствам, маска из помидоров незаменима при проблемной коже. Маска из томатов с овсяными хлопьями применяется не только для сужения пор. Она освежает кожу и делает ее гладкой. Томатный рацион стоит ограничить только людям, страдающим нарушениями обмена веществ, а также аллергией на красные овощи и фрукты. Полезные свойства томатов многогранны. Кроме всего перечисленного, они являются хорошим природным антидепрессантом. Помидоры регулируют работу нервной системы и улучшают настроение. Томаты повышают уровень гормона удовольствия – серотонина, а также других соединений, способствующих выработке счастливых гормонов в мозге человека. Уникальность томата в том, что его полезные качества не ухудшаются, а усиливаются при тепловой обработке. А некоторые полезные вещества томатов усваиваются лучше жирами. Особенно полезно добавлять оливковое или кунжутное масло. Поэтому вы можете приготовить самые любимые вами блюда из томатов и при этом знать, что ваши кулинарные усилия принесут вашему здоровью еще большую пользу.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: У людей все примерно так. Сначала чудо, потом вера. У Бога с точностью наоборот. Сначала вера, потом будет тебе и чудо. Как быть вообще с чудесами? Вы знаете, есть люди, у которых там, не знаю, каждый день какие-то чудеса с ними случаются, происходят, и в их устах иногда даже эти понятия как-то обесцениваются. А есть люди, которые вообще за всю свою жизнь ни одного чуда так и не встретили. Хочу сказать, что чудес много не бывает. И даже вот смотришь библейскую историю, тот же Моисей, уж сколько он чудес видел, и то иногда заходил в некий ступор, и его вера, она как бы заканчивалась, ему нужна была поддержка. Поэтому неудивительно, что чудо и вера – это не всегда одно и то же. Сердечно приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители и те, кто сегодня открывает Божье Слово, чтобы из него чему-то научиться. Думаю, что вы будете весьма-весьма не разочарованы. После исследования 14 главы книги «Исход». Казалось бы, это древняя история, но она наполнена очень серьезных уроков на сегодняшний день. Почему? Потому что, во-первых, только что произошло очень много чудес. Я вот здесь у меня есть книжка, хочу вам показать. Наталья Лазовская написала для детей «Чудеса Иисуса». Да? И вы знаете, что в Новом Завете люди много чудес видели от Иисуса. Даже Ирод столько был наслышан, что хотел от Иисуса увидеть настоящее чудо. Но, конечно, это была совершенно другая история. И Христос даже не собирался удовлетворять вот это пустое любопытство Ирода, этого негодяя, который столько крови пролил, да, просто показывая какие-то чудеса. Но вы видели, что он делал эти чудеса, Иисус, ради вот этих маленьких детей. Он шел и там увидел, как женщина шла и плакала, хоронили ее сына. Она была вдова, и он помог. То мальчика привели к нему бесноватого, и он исцелил его, изгнал бесов. То девочка умерла у начальника синагоги, и Христос ее воскресил. То есть вот эти чудеса на уровне как бы детского такого сознания, я думаю, они еще много лет потом проповедовали об Иисусе. Когда эта девочка могла говорить: «А я умирала, а он меня воскресил». И ей, конечно, кто-то не верил, кто-то верил, но факт оставался фактом. И 14 глава книги «Исход», она уникальна вот чем. После того, как они вышли уже из Египта, и за ними погнался фараон со своим войском. Очень хорошая модель. Когда Господь выводит человека из мира, когда выводит его из рабства греха, и он уже освободился, он, может, даже принял крещение, то, как правило, наступает вторая волна. Волна искушения. Волна, когда дьявол гонится за человеком в надежде вернуть. Он признал факт, что ты ушел. Он признал факт, что ты уже покаялся. Но он не смирился с этим. И поэтому его задача – вернуть тебя обратно. Когда сатана начинает это предпринимать, Бог усиливает, удесятеряет такие, скажем, охранные силы для того, чтобы спасти человека. Но он не может сделать это насильно. Он это делает через веру. Вот почему вот эта первая любовь, вот эта искренняя, чистая вера, когда человек покаялся, когда он пришел ко Христу, она является еще долго вот этим крепким клеем, который приклеивает человека к Иисусу. Это очень интересная история. Но после того, как он начал уже новую жизнь, у него начинаются события каждого дня. И вот что в этой главе мы интересное находим, что когда фараон погнался, это не значит, что ты проиграешь. И вот здесь мы читаем с первого стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположили станом пред Пигахирофом, перед Мигдолом, между морем, перед Ваал-Цефоном, напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых: они заблудились в земле сей, заперла их пустыня, а я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь, и сделали так. Я знаю, что людей часто беспокоит вопрос, почему Бог специально ожесточает сердце фараона. Ну, во-первых, здесь немножко уже много раз было отвечено на этот вопрос. Может быть, кто-то впервые, я еще раз все-таки скажу. Речь идет не о том, что он специально его злил, как бы, но он знал натуру фараона. Фараон – это верховный бог Ра, да, то есть вот этого светила солнца. И он восстал против бога, творца этого солнца. И поэтому вот это противостояние богов, оно было настолько серьезным, что бог говорит, он должен познать, что я бог. Но вот как мы, допустим, опытные люди, зрелые, взрослые люди, мы иногда говорим, о, как только ты появишься, я думаю, он это не одобрит, он сразу проявит себя во всей красе. Ну, так оно и бывает. Это же не значит, что мы так сделали, мы настроили так. Нет, мы просто знаем, что когда включаешь свет, например, тьма исчезает. Когда светит солнце, глина твердеет. Ну, или когда светит солнце и жарко, шоколад течет. Здесь не надо быть, как сказать, профессором. Вот поэтому он и говорит, как только вот вы ушли, ему это не по сердцу. И я знаю его мысли, я его насквозь вижу. Он сейчас же встанет и начнет. Как вот иногда я шутки эти смотрю, да, или вижу вот у людей, которые там, например, муж пьет. И она говорит, ой, да я знаю, сейчас только уеду там в огород или там к маме или еще куда-то. Сразу придут дружки, там начнется. То есть вопрос, почему так говорит? Да потому что знает, потому что уже не первый раз это было, к великому сожалению. И поэтому он здесь говорит, я знаю, и познают египтяне, что я Господь. И написано, возвещено было царю египетскому, что народ ушел, да, сбежал и так далее. И вот 8 стих я хочу, чтобы мы еще раз посмотрели. «И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми, сыны же Израилевы шли под рукою высокою». Вот это важный аспект. «Шли под рукой высокой». То есть, когда Бог стоял с ними, над ними, никакая сила была не способна их уничтожить. И поэтому написано, они погнались, фараон приблизился. И 10 стих. «Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились и возопили сыны Израилевы к Господу». То есть, если человек с Богом, так что он теперь? Ничего не боится? Ничего подобного. Боится. Ему море по колено? Нет. Ему море, есть море, оно глубокое. Но страх – это абсолютно нормальная, естественная реакция человека на те или иные обстоятельства. И поэтому они устрашились, как написано, и возопили. Вот она модель. Когда тебе страшно, вопиешь к Богу. Это нормально. И сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне?» Я хочу, чтобы вы услышали мнение, но это не мнение всего народа. Вот в народе было два лагеря. Одни, которые пожалели о том, что вышли из Египта, а другие, которые не могли нарадоваться, что вышли из Египта. И Бог говорит, вот смотрите, не проблема вывести вас из Египта. Проблема, их много проблем. Во-первых, проблема, что фараон погонится. Это раз. Это само собой, как говорят, да, не ходи никуда, не спрашивай, так оно и будет. С другой стороны, вы сами такие, что через день можете еще и вернуться. Вот это и есть как бы правильный подход к тому, что Бог никогда насильно ничего с человеком не делает. Но вы же не забывайте, что перед этим вот эти главы повествуют о язвах, которые излились на Египет. И вы думаете, никто не знал, как жабы повыходили, как град лупил, как огонь падал, как песи мухи кусали, как нарывы были, наросты, вода в кровь превращалась. Они все это видели. И вот вам результат. А чё это ты вывел нас в эту пустыню? Да лучше б мы работали в Египте. Перспективы ноль. Освобождение даже не светит. Ты раб, дети твои рабы, внуки твои будут рабами. Какая перспектива? И посмотрите, как они возопили. Это говорили люди, которые совершенно не понимали ни Бога, не верили Богу и даже чудесами не убедились, не удовольствовались, чтобы сказать, да не, вы что, Бог такие вещи сотворил, да чрезмерные вообще. То есть, как это, в каждом доме от фараона до рабыни первенец умер, после чего они сказали, давайте, уходите, чтобы вас не было. Таким образом, мы здесь видим, что чудо не убеждает человека. У человека должна быть чуть-чуть другая, глубинная вера в Создателя, вера во Всевышнего. И не просто вера в его силу. Они видели силу, но они не верили, что эта сила может повториться и защитить их. И посмотрите, что сразу вырвалось наружу. Сразу наружу проявилось вот это... недоразумение такое вот с ярким неверием, что гробов нету, что это, и они начинают здесь, как говорится, очень сильно роптать на Бога. И в результате что мы здесь видим? Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он сделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. Что мы здесь, опять же, для себя находим? Наступит момент, когда, даже имея очень яркие опыты в своей жизни, опыт исцеления, прощения, освобождения, человек может подвергнуться состоянию, когда ему опять как бы захочется засомневаться в Боге и немножечко разочароваться в Нем. Такое может быть. Но посмотрите, что говорит здесь пророк Божий. «Не бойтесь». Это первая фраза, которая очень часто говорится Христом. Что вы так боязливы? Не бойте, не бойтесь, не бойся. Он это часто использовал. Он говорит, стойте и увидите спасение Господне. Я скажу эти слова, актуальные в 21 веке. Мы видим, то рушится, экономика рушится, страны воюют между собой, люди ненавидят друг друга по национальному признаку, по каким-то другим понятиям, да, вот такой раздрай, ненависть. Я прочитал новость, мужчина там 30 лет отсидел в тюрьме, вышел и арматурой убил женщину, заслуженного учителя, 80 лет женщину, чтобы ее ограбить. Ну как так? Ну ты 30 лет отсидел, да, ну что в твоей голове? И вот поэтому, когда люди все это видят, кажется, что мир вот-вот рухнет. И возникает вопрос, а где Бог во всей этой истории? Что Он для меня делает и может ли Он что-то для меня сделать? И вот здесь мы читаем очень четко. Не бойся, стой и увидишь спасение Господне, которое Он сделает ныне. И Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Очень хорошее лекарство от депрессии, от панических атак. Когда ты научишься доверять Господу. Я не знаю, как Бог будет решать мои проблемы. Я не знаю. Я не знаю, как Он сможет исцелить кого-то и где найти деньги на операцию или еще что. Я не знаю. Но Бог знает. Поэтому важно научиться доверять Богу. Вот этот урок был преподан в 14 главе книги «Исход». Именно урок доверия Господу. Полного доверия. Не частичного, не немножко, что так, ну, знаете, на зубок. Чуть-чуть можно доверить, но все равно надо ухо востро держать. На Бога надейся, сам не плашай. Так, ну, знаете, вот любим мы это повторять. Хотя есть доля правды в том, что сказано. Нельзя так, знаете, возложить на Господа и сказать, Господи, корми меня. Он говорит, я дал тебе руки, я дал тебе продукты, приготовь, давай, ты это можешь сделать. Ты еще от этого радость получишь. Но человек... Существо, особенно грешное существо, оно немножко своеобразное. И поэтому урок доверия Богу – это самый тяжелый урок, который мы вообще можем в жизни своей извлечь. Мы будем учиться этому всю жизнь. Это невозможно научиться этому за один раз. Я не знаю, я видел людей даже седых, условно говоря, да, в вере и в истине. И были моменты, когда... Они не знали, как поступить, им было очень тяжело, им нужно было какое-то решение. Им хотелось, вот, чтобы кто-то это сделал за них. Конечно, я далек от инфантильности, да, там, чтобы вот такое младенчество, что кто-то все за тебя должен решать, а ты не должен ни о чем думать и только хорошо жить. Так не бывает. Но факт остается фактом, что Бог говорит, Да не проблема тебя спасти. Не проблема даже из Египта, из этой сильной мировой такой империи, забрать народ. Не проблема. Не проблема язвы дать на этот город, на эту страну, чтобы они вообще там, как сказать, очень сильно пошатнулись и ужаснулись. Не проблема. Проблема в том, что те, ради кого все это делалось, они очень быстро разворачиваются к тебе спиной. Вот это проблема. Вот это проблема, когда Бог прощает человеку грех и видит, как он с еще большим рвением совершает этот грех снова. И вот поэтому он здесь дает ему ответ, говорит, подними жезл, и после этого, говорит, фараон опять пойдет за тобой, и я покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. 18 стих. «И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне». Вы слышите, как интересно? Ему хочется, чтобы египтяне увидели славу. А что ему не хочется, чтобы израильтяне увидели эту славу? Да, конечно, хочется. Но к этому нужно готовить человека. Вот почему мы уже, живя много лет на земле, мы говорим, ну что, а вы уже сказали родителям? Да нет, их надо аккуратно подготовить, потому что для них это будет шок. Почему мы так говорим? Потому что мы знаем, как будет примерно реагировать человек на то или другое событие. Поэтому надо всегда быть очень осторожным и аккуратным в этих вопросах. И вот теперь посмотрите, как разрешилась вся эта ситуация. «И двинулся ангел Божий, шедший перед станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых. И был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились они с другими во всю ночь». Вот, пожалуйста, новое очередное чудо. То есть, то, что для меня свет, для кого-то тьма. И они не могли пройти вот это, как бы сказать, вот эту завесу. Удивительно. Я мечтаю, когда попаду на небо, вот вообще, вот эти все истории, когда вот ты прочитываешь, когда Даниил был во рве, и там львы сидели. Вот как он там сидел, чтобы Господь это все показал? Как это море расступалось? Как этот, вот этот мрак и свет был? Как это вообще было? Господи, покажи. Но еще не время, конечно, мы еще не можем это сейчас посмотреть. Но я очень надеюсь, что мы, конечно же, это все увидим. И после этого написано, и простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море с сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушей, и расступились воды. Опять же, обратите внимание, как по-разному Бог делает чудеса. Ему ничего не стоит, например, вот так раз по мановению, по одному только взгляду, не знаю, слову, написано «иди, слуга твой здоров». В другом случае он делает брение из там глины, мажет глаза, «иди в купальню, омойся, умойся и прозришь». Он прозрел, да не полностью, потом еще раз вложил персты, и он опять, что ты видишь, вижу, как деревья. То есть, вот это то же самое здесь. Он мог сказать так, море расступись, и бух, и море расступилось. Но он это сделал таким образом, чтобы вроде бы как почти естественно. И поэтому я смотрю, что вот для меня этот, вот эта история, она дает очень хороший урок. Очень многие вещи с нами происходят как бы естественно, но на самом деле это великое чудо Божье. А мы, не замечая этого, мы благодарим случай, можем благодарить каких-то просто людей, а должны всегда благодарить Бога. Когда этот ветер дул и море раздул, это не просто низовка, которая дует там на реку Дон или Волгу или еще куда-то, и у нее берега расширяются. Нет, это как раз-таки тот самый случай, когда Бог делает удивительное вмешательство. И после написанной в утреннюю стражу, 24 стих, «Возрел Господь на стан египтян из столпа огненного и облачно и привел в замешательство стан египтян. И отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне, побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». То есть они же погнались за ними. Колеса стали вязнуть в этом иле, потому что вода тут стеной, вода тут стеной. Вот. И сказал Господь Моисей, простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место. А египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. Они не отстали от своей идеи. Их задача была убить как можно больше Божьих детей. А сыны Израилевы, написано, прошли как по суше среди моря. Воды были им стеной по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из руки египтян. И увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. И убоялся народ Господа. Там написано, и заблагоговел народ перед Господом, и поверил Господу, и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы спели Господу песнь сию и начали петь. И 15 глава – это такая интересная глава, которая воспевает Бога, что ты велик между богами, ты ведешь милостью твоей народ, и ты избавил, сопровождаешь силой жилище святыни твоей. То есть они теперь начинают петь и славить Бога и радоваться, что на посмотри, что Бог сотворил. Ну, хороший пример, как я уже сказал. Теперь давайте сделаем определенные выводы. Когда тебе страшно, а страшно бывает абсолютно в любые моменты, абсолютно каждому человеку. Кто-то в рейсе едет на большой машине, устал, приснул немножко, отвлекся, да, и там, когда проснулся, увидел, что там кювет круче, и за малым он чуть не убился и не улетел с моста. И у него ёкнуло, и сон пропадает, и все. Кто-то страшно, что не поступит. Кто-то страшно, что не сдаст экзамен. Кто-то боится, что ему страшно, что его не возьмут замуж. А кто-то боится, что он не найдет себе нормальную невесту и никогда не женится. Ну и так далее, кто не заработает денег. Все что угодно. Вот те наши реальные жизненные страхи, они будут с нами. Но посмотрите на совет. Не бойся. Стой и доверяй Богу, и ты увидишь, к чему все придет. Второе очень важное, на что я бы хотел здесь обратить внимание. Посмотрите, что Бог теперь говорит. Он говорит Моисею. Нигде, кстати, не написано, чтобы Моисей вопил. Но, видимо, наступил момент, когда лично он Богу это все высказал, потому что Моисей тоже не железный человек. И в этот момент, посмотрите, что происходит, он ему говорит, а что ты вопиешь ко мне? Скажи им, чтоб они шли. Вы же назад не вернетесь, и тут вы не останетесь перед морем. Вы идете в Ханаан, в лучшую землю, так вам надо идти. Что ты вопиешь? Скажи, чтобы они шли. И вот это важно. Как только еще море закрыто, еще ветер только тут появится. Но важно принять решение идти. Вот это то, на что я хочу обратить ваше и свое в том числе внимание. Мы вопием. Господи, вот мне нужно там с жильем решать вопрос. А я иногда спрашиваю людей, а вы уже ходили там в агентство, обращались к знакомым? Не, пока еще не начинали, мы пока молимся и так далее. Но вы видите, интересно, да, нужно и молитва, и действие. Поэтому Бог говорит, что ты вопиешь ко мне? Вопиение к Богу это и есть молитва. Он говорит, это хорошо, я тебя слышу, но я же тебе хочу помочь, но чтобы я тебе помог, ты начни действовать. И что ты вопиешь ко мне? Скажи, чтобы они шли. То есть начните действовать. Вот ты боишься не сдать экзамен, начинай готовиться к нему. Ничего страшного, репетируй, бери больше времени для этого, трать на это время свое, и у тебя получится, у тебя все получится. Ты боишься, что ты там никого не встретишь, а ты начни знакомиться, посещай те мероприятия, где это происходит. То есть это очень важно со своей стороны не вычеркнуть свою долю ответственности, то, что может моя рука по силам делать. Почему я не должен этого делать? Это, кстати, очень интересный вывод. Третье, что очень важно, посмотрите, Бог может сделать чудо почти естественным. То есть тебе кажется, что вот, а что? И потом смотришь, ой, вы знаете, я так боялась, там вот я слушаю много историй, там женщина такая вредная там была, против меня, еще что-то. И потом раз тут на экзамен, она заболела и не пришла. О, естественно все случилось. Откуда ты знаешь? Может, Бог допустил так, чтобы выглядело естественным, но чтобы ты возблагодарил Бога и никто не обозлился. То есть вот это очень важно, чтобы научиться во всем видеть Бога, потому что Бог с нами. Бог ведет свой народ. И он вел тогда народ израильский из Египта в Ханаан, земной, а нас ведет из рабства греха, из этого Египта, тоже сам, только в небесный Ханаан. И поэтому сегодня, когда нам страшно, мы не хотим идти, когда мы разочаровываемся, когда мы говорим, да зачем эта вера, да я только как начал в церковь ходить, у меня одни проблемы появились. Не удивляйтесь, друзья, потому что сатана вернулся. Он говорит, подожди, я теряю своего войска, надо всех вернуть. И он все перекручивает. Вот эти фейки дьявольские, они имеют огромную силу. И таким образом, к чему мы приходим? Мы приходим к разочарованию. А он говорит, что? Не разочаровывайся, потому что Бог сделает для тебя удивительное. И что произошло? Чудо произошло. Враги погибли. Так оно и произойдет, Бог это сделает. И после этого, посмотрите, сколько проблем Бог решил. И это злобное войско погибло, и народ остался целыми, дети все не пострадали, они по суше пошли по морю. Одни по этому морю завязли в колесницах, а эти прошли по сухому. То есть для Бога это нетрудно сделать. Важно, чтобы мы в 31 стихе нашли себя и увидели израильтяне руку великую. Я хочу, чтобы Бог, в которого я верю, он не был комнатный, маленький. Чтобы никогда из моих уст не сорвались слова. Я не знаю, как Бог это сделает. Не, наверное, это невозможно. Такого нельзя говорить. Бог это сделает таким способом, что тебе даже не снилось. Чтобы я, как Божий человек, увидел руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа и поверил Господу и Моисею. А кто такой Моисей? Это пророк Божий. Поэтому мы должны верить Богу и верить Священному Писанию, где написаны слова, записанные Божьими пророками. И как написано, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израиля воспели Господу. Вот теперь живи и благодари Бога. Благодари Бога за то, что сдал экзамен. Не сдал экзамен. Найди причину, что, может, не доучил. При чем тут Бог? Значит, нужно сильнее подготовиться. Ну и на это есть воля Божья. Раз он допустил такому быть, значит, ничего страшного. Но зато ты живой. Радуйся, благодари Бога и служи Ему. Не ропщи на Бога. Не огорчай Бога, не оскорбляй Бога. Не умоляй Бога. А таким образом ты сможешь выйти на другие отношения вообще с Богом, когда ты будешь Его слышать, и Он будет тебя слышать. Для меня это очень поучительная глава, потому что мы часто можем вопиять к Богу. Вопиять, а Бог говорит, да что вы вопиете? Начните действовать. И я защищу, и я благословлю, и я помогу, и я сделаю так, что ты будешь удивлен тому, как это все решается. Просто начни действовать. Делай что-то доброе. Служи Господу, помогай другим. Ты не решишь всех проблем. Но Бог говорит, я такое сделаю, что потом в вечности, когда я всех вас соберу, вы встретитесь и скажете, а помнишь, ты мне гуманитарку пересылал, и вот давал вот эти башмачки, выбирал красивые там, да, обувь, удобную, хорошую такую, чтобы понравилось. И мы не знаем судьбу дальше этих башмачков, а Бог-то знает, и он подведет и скажет, вот этот человек тебе помог. Ну разве неприятно это слышать? Вот почему я продолжаю доверять сильному Богу и хочу, чтобы 31 стих исполнился в нашей жизни у всех, чтобы мы всегда видели великую руку Божью над нами и чтобы мы благоговели перед Господом, и верили Богу и верили пророкам Его, апостолам Его, какие записали вот эти все потрясающие истории для нас. И пусть это будет подкреплением для нас. И когда мы будем верить, нам захочется петь. Мы захотим благодарить Бога за то, что у нас есть. Вот это будет естественная жизнь христианина. Без надрыва, без огорчения, без вот этого, знаете, такого длительного разочарования, без озлобления. Потому что сильный Бог рядом с нами. Пусть имя Господне будет прославлено и в вашей жизни, потому что Он этого достоин. Помолимся. Отец Небесный, благодарны Тебе за эту удивительную главу. И сегодня, когда ты окунаешься вот в этот мир соблазнов, когда кажется, что ну такие порой законы принимаются, что ну все, теперь уже невозможно. Но мы знаем, Господи, что для Тебя нет ничего невозможного. И пусть это будет постулатом нашей веры, чтобы мы никогда в Тебе не разочаровывались, чтобы мы не умоляли Тебя до таких малых, ничтожных значений, но чтобы всегда благоговели перед именем Твоим, чтобы мы доверяли пророкам, которые писали Слово Твое Божественное, и чтобы мы своей жизнью могли доказать, что мы действительно доверяем Тебе. Мы учимся доверять Тебе. Мы верим Тебе, и нам хочется, чтобы Ты через нас тоже совершал добрые, благие, особые дела для других людей. Храни и благословляй нас, Боже, по милости Твоей. Аминь.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Для вас поет группа

0: Духовное наследие.
1: Как огню свойственно согревать, воде орошать, свету просвещать, так живой вере свойственно проявляться в добрых делах. Так говорил святой Тихон Задонский. Друзья Ивана Сергеевича Тургенева отмечали, преобладающим свойством характера была доброта. Знаменитый юрист прошлого столетия Анатолий Федорович Кони так характеризовал Тургенева: мягкий и доверчивый в отношениях к людям, уступчивый до слабости и чрезмерной снисходительности, он всегда страшился возможности огорчить и потому никогда не решался отказать. Тургеневу всегда было чуждо чувство зависти к чужому таланту, которое, увы, к сожалению, проявляется даже у многих выдающихся писателей. Он искренне восхищался величайшими произведениями таких мастеров слова, как Достоевский, Гончаров, Лев Толстой, Островский. Несмотря на довольно-таки холодные отношения со Львом Толстым, он так отзывался о «Войне и мире»: «Мое суждение о нем непоколебимо. Это величайший современный эпос». О христианском прощении свидетельствует такая история, связанная с его старым другом Некрасовым. Подавшись злобе дня, Некрасов вынудил отцов и детей печатать не у гостеприимного современника, а у Каткова. А сам у себя поместил ругательную критическую статью против автора «Отцов и детей». Но с какой трогательностью звучит тургеневское стихотворение в прозе, а также его посещение больного и умирающего Некрасова. Известно, как широко, как великодушно и деликатно Тургенев помогал тем людям, которые были неудачниками, были нуждающимися. Как часто он растрачивал средства, в которых сам же очень сильно нуждался. Казалось, он на себе мог проверить справедливость скептического афоризма: «Ни одно доброе дело не остается без наказания». Однажды он писал о себе: «У меня теперь было более денег, чем обыкновенно. Однако я, разумеется, не замедлил их выбросить в окошко». Другими словами, каждый, кто стучался ему в окошко, тому он давал либо взаймы, либо просто даром. А как часто бывало, что драгоценное для него время безжалостно расхищалось людьми. Тургенев тщательно щадил самолюбие тех людей, которым он помогал. Однажды одна бедная учащаяся девушка, которая ходила на приемы к знаменитому французскому врачу, нуждалась в помощи. Тургенев съездил к алчному французу и заплатил значительный гонорар за несколько приемов вперед, а сам уверил эту девушку в том, что этот врач ищет себе платой только несколько франков. Его всегда тяготило, когда он был в тягость другим, и поэтому в себе старался поддерживать всегда доброе расположение духа и это хорошее настроение передавать и внушить другим людям. Верно сказал князь Адаевский: жизнь доброго человека есть доброе дело в жизни других людей.
0: Духовное наследие.
1: Тургенев часто успокаивал и поддерживал своего друга Полонского, который сетовал на свою житейскую судьбу. «Это неумно», пишет он. «Нужно всячески стараться держаться на поверхности, а то глупая житейская волна сейчас затопит. Бодрись, брат». Однажды он приподнял завесу перед поэтом Полонским над своими душевными страданиями и муками. Но потом, как горько он раскаялся в том, что он посягнул на спокойствие своего друга, он пишет: Не следует показывать даже другу свои тайные раны. Особенно мне следовало воздержаться при мысли, что письмо мое адресовано человеку, у которого собственного горя и страдания вдовы. О том же, что у Тургенева было много душевных страданий, свидетельствуют его стихи. Но он знал, у кого может иметь поддержку и утешение. Грустно мне, но не приходят слезы. Молча я поникнул головой, смутной в душе проходят грезы. Силы нет владеть больной душой. Смотрит месяц в окна, как виденье. Долгие бегут от окон тени. Грустно мне, тоске немого мленья. Пал я на дрожащие колени. Бог мой, Бог, коснись перстом творящим до груди разрозненной моей. Капли влаги дай глазам палящим. Удели мне тишины твоей. И тобой, Творец благословенный, бледное чело я подыму всей душой, душой освобожденной, радостно и набожно вздохну. Первый звук из уст моих дрожащих, первый зов души моей молящей будет песня, какая б ни была, песнь души, веселый гимн творенья, полный звук, как звуки соловья. Другое стихотворение Тургенев назвал «Когда я молюсь». Когда томительный злой берет раздумье меня, когда, как дерево гнилое, все распадается святое, чему так долго верил я, когда так дерзко, так нахально шумит действительная жизнь и содрогается печально душа без сил, без укоризн, когда мне кажется, что даром мой страстный голос прозвенит, и даже глупым, грубым жаром ничья душа не загорит, когда ни в ком ни ожиданий, ни даже смутной нет тоски, когда боятся так страдания, когда так правы старики, тогда, тогда мои молитвы стремятся пламенно к нему, стремятся жадно к Богу битвы, живому Богу моему. Вера Тургенева была деятельной и живой. Вот его советы и правила жизни. Не истребляй себя, будь терпелив. Не падай духом и люби других, невзирая ни на что. Именно такую веру желает нас видеть Христос.

0: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Итак, мы продолжаем наши лекции, исследования по теме «Народ Библии, Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И тема, которую я хочу с вами сегодня поднять, очень серьезная. Это тема, которая адресует глубоко укоренившиеся стереотипы, которые сегодня многим христианам мешают понимать самого главного и авторитетного христианина, апостола Павла. Поэтому называется тема провокационно. Возможно ли обрести спасение под законом? Давайте рассмотрим стереотипы, которые существуют сегодня в протестантизме. И вот я хочу вам показать иллюстрации, которые приходится видеть в проповедях американских евангелических проповедников. Вот как объясняется в их проповедях дихотомия, то есть противопоставление закона и благодати. Вот они видят, под законом Бог требует, а под благодатью Бог предоставляет. Посмотрите еще один красивенький рисунок. Вот у нас Синай, а вот у нас Голгофа. Здесь якобы Бог требовал, и народ не выполнил, а здесь Бог взял, да и предоставил. И поэтому ничего выполнять не надо. Но давайте посмотрим, в чем суть проблемы. Друзья мои, причина в таких вот иллюстрациях заключается прежде всего в том, что в христианстве сложилось на протяжении многих столетий негативное восприятие всего, что связано с законом. Ну, начиная, например, с рисунков Моисея. Вы не смотрели никогда гравюры Доре? Моисей почему-то на них с рогами. Ну, прямо-таки чертик из

Ор – это свет. Они воспринимали Иероним, когда переводил на латинский, он перевел «рога света», и вот Моисей получился с рожками. Но вы понимаете, этот образ Моисея вот так с рожками впитывался все средние века в христианстве. Понимаете? И вот вам результат. В VI веке до нас дошло интересное письмо, которое писали иудеи, желавшие обратиться в христианство в Испании. Тогда еще христианская она была под вестготами. И вот там, в этом письме, они писали епископу: «Ваша светлость, отныне мы заявляем вам, что мы более не иудеи, но христиане, и мы полностью отказываемся от соблюдения злого Моисеевого закона. Вот. Поэтому мы обязуемся вместо субботы Моисеевой соблюдать воскресенье. Что же касается свиного мяса, то мы хотим убедить ваше священство в том, что дома мы его не едим не потому, что мы продолжаем в тайне соблюдать злой Моисеев закон, но потому, что вкус наш к сему не приучен. Но мы торжественно клянемся на всяких общественных празднествах кушать все приготовленное со свининой. Вот вам злой Моисеев закон. И вот это перекочевало в протестантизм. Потому что, с одной стороны, Мартин Лютер, конечно же, говорил о спасении через веру, адресуя католические эпитимии, мы об этом уже говорили, но с другой стороны, он имел такой интересный фильтр. В Библии должно быть все про благодать. А если какая книга не говорит о благодати, то это соломенная книга. В частности, послание Якова, где говорится о том, что нарушивший одну заповедь нарушил весь закон. Лютер называл его соломенным посланием. Вот они, стереотипы. Закон все время рассматривается через призму каких-то абсолютно диктаторских, драконовских требований. Справедливо ли это? Давайте посмотрим. Требует ли, например, Господь что-то от израилитов, когда через Моисея говорит им: «По делам земли египетской, которой вы жили, не поступайте. По делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте. По установлениям их не ходите. Законы мои исполняйте, постановления мои соблюдайте, поступая по ним. Я Господь Бог ваш. Соблюдайте постановления и законы мои, которые исполняет человек, будет жив». Обратите внимание, у нас не написано здесь, что за неисполнение этих законов я вас в огонь адский посажу. Господь говорит: живя по этим законам, вы живы будете, а не просто разложитесь морально. Вот эти законы, понимаете? Вот вам инцест всякий разный, вот вам домашнее насилие, вот вам прелюбодеяние.

Вот вам однополые браки, вот вам скотоложество. Посмотрите, как заканчивает Господь слова свои. 18:30, Левит 18:30. Итак, соблюдайте постановления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, чтобы не оскверняться ими. Понимаете? Друзья мои, здесь очень четко, в этой главе книги Левит Господь показывает цель закона. Цель закона – это не заработать себе чего-то. Цель закона – это не делание каких-то манипуляций из страха, что ты будешь гореть в адском огне. Цель закона – это чтобы не разложиться, не оскверниться. Это стиль жизни. Бог хочет, чтобы люди имели другой, понимаете? Чтобы не заимствовали эти гнусности, которые, например, в Египте были, инцест. Да, это египетские дела. Фараон Рамзес II был женат на двух женах. Одна из них была матерью другой. Понимаете, от одной у нее были дети, от дочери своей, кто у него был, как их назвать, детьми, извините, внуками или детьми. Вы понимаете, какой ужас? Кстати говоря, сегодня эти все нормы подвергаются пересмотру. Уже сегодня говорят, понимаете, логика некоторых людей. Знаете, что творят сторонники однополых браков в Соединенных Штатах Америки? Они апеллируют к расовым законам 19 века, которые запрещали жениться на чернокожих. Вот. И говорят, вот вы видите, мы через это перешли, теперь можно уже этот предрассудок снять, вот теперь этот предрассудок давай снимем, что можно жениться на представителях одного пола, а завтра можно будет жениться на своих сестрах. Уже было одно телевизионное шоу, в котором эти вопросы поднимались, сидели брат и сестра и говорили: как, понимаете, мы любим друг друга, но общество же нас не понимает. Плохое общество, не готовое общество. А, Библия? Да, это ж тогда были кровосмешения, дети, а сейчас масса предохранений, может быть. Мы не собираемся рождать детей, не будем, мы просто любим друг друга. Понимаете, как оно превращается? Вот он закон. Вот она проблема. Требует ли этого Господь? Или просто он криком кричит, стараясь, чтобы мы, идя вот так вот вслепую, не свалились в эту пропасть греха? К большому сожалению, очень многие люди довольствуются не изучением Библии, а лозунгами. Вы знаете, очень легко библейский текст превратить в набор лозунгов. Стих один взяли, стих другой взяли. Вот возьмем, это и основное... Это и представляет собой основную трудность
которой сталкиваются те, кто читает послание Павла. Потому что уже на протяжении многих веков христианские богословы, систематы, догматисты и проповедники любили изрекать лозунги. Те, которые согрешили под законом, по закону и осудятся. О, как хорошо! Значит, мы не под законом, значит, нам закон не нужен, и мы не осудимся, потому что вот, ибо язычники, которые не имели закона, но они по природе законное делают, то они сами себе закон. Знаете, что из этого делается? Чего только я не слышал. Куда это не применяется? В основном этот текст применяется, когда люди хотят, какой-то проповедник или богослов хочет успокоить человека, который пришел к христианству, к истине, познал Библию, а вот у него родственники умершие этого не знали. И вот они говорят, не проблема. Если был хороший человек, значит, спасется. Ну, друзья мои, я тоже не скажу, я не Бог, и у меня нет никакой власти говорить о том, кто спасется, кто не спасется. Я очень рад, что Бог мне не поручил заниматься этим вопросом, а вопросом суда своего праведного – это лично в его ведении. И да, я не знаю, мои бабушка с дедушкой были очень хорошими и с одной стороны, и с другой стороны. Я их очень всегда любил, но они, конечно же, были атеистами. Вот. Что с ними будет, только Бог знает. Они были очень хорошими. Моя бабушка... Когда эвакуировали из Полтавы, она заведовала детским садиком. И вот шел поезд, и бомбили поезд. Эти хенкели, штурмовики, обстреливали. На поезде был Красный Крест. Они обстреливали этот поезд. Выбежали все из вагонов, легли на эту самую, на поле. А эти штурмовики на бреющем полете, давай обстреливать детей малых. Моя бабушка взяла под себя, как птица с птенцов, этих малюток, там у нее были родители на фронте, понимаете? Она взяла этих малюток и закрыла собой, ее пулей ранила, но она выжила, дети выжили. Но она была атеистка, что с ней будет? Бог знает, что с ней будет. И я Богу доверяю, мое сердце спокойно. Но этот текст не рассказывает мне о судьбе моей бабушки. Почему? Потому что апостол Павел – это серьезный был писатель. Писал определенным стилем. Вот. И, конечно же, он не разделял, как мы увидим, современные взгляды многих иудеев и христиан, которые пропагандируют идею о двойном стандарте. Христиане используют этот текст, а также текст из Деяния 15 глава, где сказано «не обременяем язычников», для того, чтобы фактически пропагандировать двойной стандарт. Якобы для иудеев есть одна дорога,
А для язычников есть совершенно другая дорога. У меня был очень интересный разговор на заседании Евангелического богословского общества. Я прочитал свой доклад, и одному человеку мой доклад весьма понравился, и он пригласил меня поужинать, и начал завел со мной беседу. Он был ректором одного из евангелических колледжей во Флориде. И он мне задал вопрос: а тебя никогда не интересовало искать работу преподавателя? Я говорю: что ты имеешь в виду? Ну вот у нас колледж есть, вот нам интересно, ты такой человек нам нужен, ты знаешь вот то, другое, третье. Я говорю: да, вот как интересно. Но я говорю: я еще докторскую не закончил, тогда она у меня не была закончена. Она говорит: не переживай, давай, я тебе помогу. И вообще, в принципе, вот он дальше начал мне вопросы задавать, я начал отвечать. Ты, говорит, понимаешь, я фактически с тобой интервью прохожу. О, кстати говоря, какой ты деноминации? Я ему говорю: я вообще принадлежу церкви адвентистов седьмого дня. Он так на меня посмотрел: а нет, не нужен. Ну, я тоже понимал суть разговора, говорю: почему вдруг? Ну как же? Ты же субботу будешь, не будешь преподавать. Я говорю: да, не буду, он нам не нужен. Я говорю: хорошо, можно я тебе задам вопрос? Вот ты же знаешь, ты в разговоре со мной знаешь, что я вообще еврей. То есть вот ты мне скажи, если бы я тебе сказал, что я просто мессианский еврей, как мессианский еврей я соблюдаю шаббат, ты бы меня взял на работу? Взял бы. Я говорю ему тогда: а почему, говорит, ты мессианского еврея, соблюдающего субботу, взял бы на работу, а адвентиста еврея не взял на работу? Задумался профессор. И сам, говорит, не задавал себе, говорит, такой вопрос. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Я знаю, как ответить на этот вопрос. Конечно же, с самого начала разговора я знал, как ответить на этот вопрос. Потому что я очень хорошо представляю себе, как в христианстве учат. Для евреев это один путь, а для язычников это другой путь. И используют Деяния 15 главу. Дескать, нечего нам обременять язычников. То есть получается, если язычник пришел в христианство, то только 4 заповеди. А если это еврей, который уверовал во Христу, ему что, жертвы приносить? Вы понимаете несостоятельность подобного подхода? Но, кстати говоря, к огромнейшему сожалению, подобные взгляды придерживаются иудеи. В частности, известный раввин, философ, врач – 12 века, авторитет номер один в иудейском богословии, его звали Рабейну Моше бен Маймон, в европейском транскрипции Маймонит, писал: если не еврей вдруг решит соблюдать шаббат, его нужно розгой отхлестать. Знаете почему? Потому что в иудаизме, если вы, например, скажете ортодоксальному иудею, предположим, такое часто, например, я сталкивался с этими вопросами, когда
какой-то верующий человек, не еврей, соблюдающий субботу, говорит своему начальнику, ортодоксальному иудею, что он в субботу работать не будет. Тот на него смотрит такими круглыми глазами. А тебе это зачем? Это не вам, это нам. В ортодоксальном иудаизме есть, оказывается, теория о том, что язычникам, которых они называют «бней Ноах» или «сыны Ноя», нужно исполнять только семь заповедей. Кстати говоря, сегодня ортодоксы иудеи неверно понимают то, что записано в фарисейской традиции в документе под названием «Тосефта», в трактате «Авода Зара», который повествует о статусе язычников, идолопоклонников. Вот как написано по поводу семи заповедей. Речь идет о том, что сыны Ноя должны жить в согласии с семью заповедями. А в судебной системе – об идолопоклонстве, о богохульстве, о блуде, о кровопролитии, о воровстве и о кушании живой части тела. Не спрашивайте меня, что это такое седьмая. Этого никто не знает. Но я читаю вам, что написано. Вот, это так я вам перевел с иврита вот документ. Вот вам заповеди сынов Ноя. Знаете, в чем проблема? Этот документ сам по себе, в контексте, если мы посмотрим, не говорит о том, что язычники должны, верующие в Бога, спасаются семью заповедями. Речь здесь идет о том, что если язычник, мы уже говорили о таковых, что есть в Торе статус нокри, иноземец, да, поселится на территории теократического государства Израиля, то он должен иметь вот эти вот принципы. Да? То есть нельзя богохульствовать, мы читали с вами, 24 глава Левит, за богохульство и нохри будет побит камнями, а за субботу не будет. Но речь опять же идет не о верующих из язычников, а о язычниках неверующих, как они должны себя вести. Понимаете? То есть это нормальное дело. Допустим, интересно, возьмем ту же синагогу сегодня, да? Если вы захотите в синагогу зайти, то мужчин попросят, вот, или даже вот как турист зайдете, в Израиле будете, в Иерусалиме стена плача, да, вы не подойдете туда, пока не покроете голову. Был такой фильм американский про полицейских, «Закон и порядок», и там двое инспекторов, один белый, другой черный, но один типа еврей в Нью-Йорке, а этот черный, им надо зайти с раввином поговорить. Тот ему говорит, заходит в синагогу, тот надевает, берет кипу, надевает. А этот и говорит ему, надень, тот на него так смотрит, я тебе что, на еврея похож? Он говорит, из уважения, а не из того, что ты похож. Так вот это, оказывается, что за законы. То есть это как язычники, неверующие, должны уважать еврейское государство, а не как верующие нееврейской национальности должны спасаться. Понимаете? Вот она в чем проблема. Контекст нам нужен для того, чтобы читать Павла, а не лозунги, и о том, как читать послание Павла в контексте, мы с вами узнаем в следующей части нашей лекции.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Жив Господь и благословен защитник мой.

0: Программа «Независимость». Александр.
1: Алкоголь – это, как, наверное, недостающая хромосома в генетическом коде. Почему я так думаю? Что у меня, ну, в принципе, наследственность. У меня отец предрасположен, у меня дядя, оба деда и так далее. Я думаю, что это по генам у меня началось с самого детства. Родился я 26 лет назад в городе Сочи. В семье я один был, то и послужило в дальнейшем, наверное, развитием моего заболевания. Рос я таким подвижным ребенком. Когда я пошел в садик, я вот помню, в садике мне еще не нравилось, там были какие-то ограничения, я с детства не любил никакие ограничения. Мне нравилось заниматься тем, чем я хочу заниматься. И у меня большой протест вызывали какие-то вещи, когда мне что-то запрещали. То есть буря эмоций, я начинал протестовать, бороться с этим и так далее. Наверное, в классе третьем я уже начал как-то, вот я до этого времени жил вот, беззаботно, там, ходил в школу, гулял, я не думал ни о чем. Я жил вот, непосредственно на инстинктами. То есть мне это нравится, идет позыв, я это делаю. Если мне что-то не нравится, я это не делаю. А тут я уже начал задумываться, у меня как-то общение не складывалось с учителями. Что-то как-то я больше стал конфликтовать с товарищами. Подумал, что мне нужно как-то развиваться в каком-то направлении, чтобы чувствовать себя более уверенно. Потому что хоть спортом занимался, но такой худенький я был. Много внутренних проблем было. На тот момент, конечно, я их не видел, и они не могли для меня быть каким-то образом обозначены. Потому что я с родителями не общался. Происходили какие-то ситуации в жизни, которые не мог решить адекватно. 13, 14, 15 лет. И вот эти вопросы, они только накапливались. Спортом занимался, мы как-то поехали, и я руку сломал там, и выпили с друзьями, и успел за этот вечер со всеми переобщаться, всех наказать каким-то образом. Выпил, все, и все сложилось. Ну, как бы я там пил, я не каждый день. Было мне плохо поначалу, да, как-то организм у меня не принимал это, да, вот какие-то. Я обычно напивался и очень серьезно, и причем очень много, вот у меня была такая толерантность к алкоголю, я мог очень много выпить и при этом очень здраво рассуждать, и то есть мне язык не заплетался. Я, кстати, вспоминаю, когда я диплом защищал, я был очень сильно пьян, то есть, но я защитил, и мне поставили отличную оценку, но не суть важно. Потом я приехал в Питер учиться, где-то года полтора я вливался, общался, тяжело было. Люди другие, город незнакомый, и снова надо было привыкать, какие-то контакты наложили и так далее. Ну, как всегда в студенчестве, там, как студенты контакт между собой. Там, 1 сентября надо выпить, там. Потом я нашел людей, с которыми было удобно пить. Приехал к друзьям своим, и они мне предложили наркотики. Говорит, хочешь понюхать? Вот у нас героин есть. Слушай, а ты пробовал? Я говорю, нет. А, нет, я сказал, говорю, да, я пробовал. Ну, так ты знаешь? Я такой, ну да, я знаю. Там, свернул деньги в трубочку, как бы, так понюхал, как будто это я делал до этого всю жизнь. Если бы я был трезвым, не знаю, попробовал. Страшно, наверное. А вот выпивший, то есть, ну, как-то я не испугался. И мы начали системно с ними употреблять. И я никогда не думал, к чему меня это может привести. Я всегда знал, что когда я захочу, я могу бросить.
2: Зависимость – это болезнь, которая приходит постепенно. Неумение решать психологические проблемы заставляет убегать от себя. Человек начинает с приема веществ, которые кажутся ему безобидными. На деле это просто подготовка к следующему шагу – вниз. Если ты употребляешь алкоголь, ты уже в зоне наркотического риска.
1: Я уже понял, что как бы влез в что-то нехорошее, когда прошло 2 недели, и мы не сумели взять наркотиков, и приехали с товарищем, барыги, и им есть, он говорит, ну нету. Что делать? Нам плохо уже там шли в 1,5 суток прошло, и уже ломать начинает. Я такое удивление как бы для меня вызвало, когда там не спишь ночами, там, тебя рвет, ну и так далее. Много вещей чисто физических, когда тело разваливается, там, печень, ну, ужас, как бы. Очень страшно. Еще и крыша едет к этому моменту. То есть так вот. И я потом понял, что уже как бы прилипли там и серьезно, и надо что-то делать. Но такие у меня мысли обычно появлялись, либо я вот очень хорошо потребивший был. То есть я думал, да, надо прекращать, там, покуривая сигарету и так далее. С этим надо как-то завязывать, но завяжем завтра. То есть пока деньги были у меня, я там ехал за наркотиками. Мне не страшно было там подцепить какую-то болезнь. Я вспоминаю, как я употреблял там с людьми, которые я реально знал, что они, ну, там, вечевые. Процентов на 90. Два шприца, 10 человек, комната метр на метр, варят, ну, там, ложки, вода эта грязная, там, и все это вот так делается. То есть, как бы нормально. И причем я был такого неплохого мнения о себе. То есть, я, как бы, они вот такие конченые, но я колюсь, ну, как бы, ну, так получается. Жестко я употреблял, это, наверное, около, ну, если соединить весь срок моего употребления где-то в районе 4 лет. То есть у меня были периоды, когда я не употреблял. То есть я ездил когда домой, как-то вот перед родителями, я вот боялся. То есть страх меня сдерживал, и я мог как-то выпивать там вино, есть таблетки. Ну, а я должен был быть обязательно в каком-то состоянии измененного сознания. Да эту реальность, она мне не нравилась ни в каком виде. Я пытался иногда бросить, прыгал с наркотика на наркотики, там, пытался выпивать, пытался употреблять быстрые наркотики, там, пытался с другими наркоманами перекумариваться на наркотиках, эфедриновой группы, ну и так далее. Ну, все, никакого результата не дало. Ну, и постоянно я чувствовал себя плохо. То есть, уже в конце я употреблял, меня снимало, ну, и уже так все мутно было. У меня теплилась, конечно, надежда, что может что-то измениться, что там, я не знаю, кто-то придет, что-то мне скажет. И вот как-то вот, вот это, наверное, поддерживало меня. Ну, я уже начал смиряться, что меня либо закроют, там часто с милицией проблемы были. Но я молился каждый день. На меня были там пару молитв, которые мне когда-то там где-то в каком-то месте, в горах, бабка одна написала верующая. Она говорит, молись, как бы, и будешь молиться, тебе будет, ну, все дано, что ты будешь просить. Ну, я как-то молился, там, избавь меня. Ну, я искренне молился. Не часто, конечно. Даже бывает, когда я ехал за наркотиками, я шел мимо церкви и просил, там, Господи, помоги, чтобы я там, с ним употребил. Бросить я сам не мог. Мне очень... Я отрицал свою проблему. Потом я понял, что без наркотиков я уже не могу вот, существовать физически. То есть вот я уже в конце употребления, у меня доза очень большая была, там где-то в районе 2 грамм. Ну, это много. Моих 2 близких человека, вот люди, которые, кстати, мне первый раз дали употребить героин, они попали в программу 12-шаговую, и потом уже, когда они не употребляли, там, в течение года, то есть они там, мы встретились, они мне рассказывали, что вот есть программа, читали там первый шаг, это там нужно принять бессилие, второй шаг это там найти силу более могущественную, третий шаг перепоручить себе Богу, четвертый там изучить себя. Я с ними общался как пьяный. Вот мне было интересно пофилософствовать по этому поводу. Конечно, очень резало мне слово «Бог», и как бы я до сих пор очень ревностно к этому отношусь. У меня свое видение, свои отношения с ним. И я вот очень дорожу ими в настоящий момент. Вот мои высшие силы, как я вот сейчас вижу, 2 инструмента. Это сделать так, чтобы мне хорошо было, простимулировать меня каким-то образом внутренне. Потому что я сам понимаю, что мне очень тяжело себя стимулировать. Либо на меня надавить. Так случилось, что меня поймали на краже. И так получилось, что я был вынужден поехать в центр, лечь. То есть я поехал сам, заплатил деньги, там, купил себе какую-то форму, приехал туда, подстригся перед этим, укололся еще последний раз, взял таблеток, приехал в центр. И думаю, как бы сейчас отдохну здесь. То есть как бы никакого осознанного желания бросить наркотики, там, разобраться в своей жизни, что у меня проблемы были. Я не думал об этом. Как бы, и мне так скучно это было. Я не верил вот людям. Как бы. Что они могут сказать? Все я знаю. Наркотики, алкоголь, вот они давали это ощущение, что... То есть я знаю все в принципе. Ничего нового мне никто сказать не может. Ну, я нормально отлежал там, делал, что мне говорят. Где-то на третью неделю я понял, что я в таком, бреду находился. Начинаю жить заново и вообще не понимаю, что в этой жизни происходит и по каким законам все вот здесь происходит.
2: Чтобы разрешить застарелые психологические проблемы, группы анонимных алкоголиков и наркоманов используют программу «12 шагов». Она включает в себя поэтапное написание и обсуждение в группе своего прошлого и настоящего, ошибок и побед. Это помогает избавиться от тех чувств, которые давно мучают и разрушают нас.
1: Лежа в центре, я вышел и там начал ходить на группы, но для меня это было как очередное развлечение. Мне ничего не требовалось. Ходить на группы, слушать, что говорят люди, иногда и самому что-то там сказать. Насколько я честен был, не знаю. Был настолько, насколько мог. Но я не употребляю, меня не ломает. Вот для меня было первое счастье. Вот реально меня не ломает. То есть для наркоман, который употребляет, он знает, что такое, когда не кумарит. То есть когда можешь спокойно спать, когда можешь идти. Ходил я так очень долго. Очень долго. Шаги я писал постольку поскольку. Я не перестал жить уже, когда я был трезвым, той жизнью, которую жил употребление. Я ездил по клубам. Я там опивался чаями крепкими. Вот я там чифер пил. Вот я вспомню. Это считалось у нас не изменяет сознание никаким образом. Вот я замечательно там опившихся энергетиков поехать в клуб, там попрыгать до утра. Там. Ну и вот такая жизнь у меня была. Я писал только тогда, когда вот было очень больно. Как бы я понимаю, что высшая сила, в моем понимании, ставила меня на место. Я начинал там писать усиленно, с кем-то общаться и искать там выход проблем. Но как только меня отпускало, я все начинал делать все так же, как мне нравится, как я хочу. И, то есть, мне очень было тяжело переубедить. То есть, у меня в течение, с детства было одно желание уничтожить себя. И так просто за год, за два, за три это не проходит. То есть, я понимаю, это серьезная длительная работа на всю жизнь. Я не писал шаги, было плохо. А вот это единственный стимул. Потом я начал писать, начал какую-то работу делать. Ну и в жизни начинает меняться все. И я доволен этой жизнью. У меня появилось право выбора, которого мне не было раньше в употреблении. То есть я либо бежал вмазываться, либо бежал бухать. Все, больше ничего меня не интересовало. И как бы у меня не было выбора. А сейчас этот выбор есть. Я могу там пойти на группу, могу там пойти выпить. И я знаю, к чему это приведет. И вот это понимание, это очень важно. То есть я могу сам выбирать. Раньше у меня не было такого выбора, наверное, с самого детства, там, с 3 лет. Уже вот мой мозг больной, он делал за меня выбор. А сейчас я могу видеть хоть куда мне двигаться. Вот это самое большое достижение. Вот это внутренняя свобода, которую получает человек.
3: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Алиник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы говорили с вами об истории взаимоотношений христианства и науки в новейшее время. Перечислили целый ряд ученых, которые верили в сотворение, верили в Творца и, более того, были христианами. Часто они не совпадали по своим взглядам с официальной позицией христианской церкви, той или иной церкви. Но они верили в незыблемость божественного авторитета Библии и верили в то, что у всего сущего, в том числе и у человека, была разумная первопричина, которая именуется словом «Бог». Мы говорили также о развитии медицины в контексте христианства, об организации медицинских учреждений, больниц, санаторий Русской Православной Церковью в России, о католической церкви, которая владеет огромным количеством медицинских заведений сегодня по всему миру, и о церкви христиан-адвентистов седьмого дня, которая в научном отношении сделала много открытий. Один из таких центров — Лома Линда, университет, исследовательский институт, где впервые была совершена пересадка сердца новорожденному младенцу, где сконструирован протонный ускоритель, который сегодня применяется для лечения некоторых видов заболеваний и так далее. В целом, вопрос нельзя ставить наука, либо признание существования Бога. В целом, рассматривая вопрос взаимоотношений науки и религии, следует говорить об ученых, соглашающихся с идеей существования Творца, Бога, и об ученых, которые не соглашаются с этой идеей. Есть наука христианская, есть наука атеистическая, есть наука, строящаяся на религиозных основах, есть наука, отрицающая таковые. Продолжая разговор о науке и религии, мы сегодня поговорим о науке и Библии. Оказывается, Библия задолго до появления многих открытий в мире науки сообщала данные, которые впоследствии оказались подтвержденными экспериментально. Первый вопрос касается формы Земли. В энциклопедии Американо содержится следующая фраза касательно верований по поводу этого вопроса. Согласно древнейшему известному представлению людей о Земле, она является плоской, неподвижной платформой в центре Вселенной. Концепция шарообразной Земли не получала широкого признания вплоть до эпохи Возрождения. Библия же задолго до того, как ученые впервые выдвинули эту идею, а тем более доказали научно, говорила в книге пророка Исаии в 40 главе, в 22 стихе, в 8 веке до нашей эры, говорила о форме земли следующей. «Он есть тот, — говорится о Боге, — который восседает над круглою землею». Причем в оригинале на древнееврейском языке используется слово «хуг», означающее «круг» или «шар», передающий идею сферичности. О том, что Земля в действительности круглая, мы узнали на опыте экспериментально, после чего не было никаких сомнений в том, что она именно такова, именно сферична. Мы узнали окончательно 12 апреля 1961 года, когда Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток» облетел вокруг Земли за 1 час 48 минут. Библия же давно уже эти данные и знания содержала. Второй интересный вопрос – это вопрос основания Земли. На чем Земля утверждена? Древнейшие представления по этому вопросу сводятся к тому, что Земля стоит на слонах, черепахе или китах. Животные могли быть разными. И она поддерживается и имеет фиксированную точку опоры во Вселенной. В Библии же в 15 веке до нашей эры, в книге Иова в 26 главе, в 7 стихе, было сказано следующее. «Он распростер север над пустотою», речь идет о Боге, «повесил землю ни на чем». «Повесил землю ни на чем». 15 век до нашей эры. Библия утверждает, что у Земли нет видимой точки опоры в космическом пространстве. Опять же, открытие, которое на многие-многие столетия опередило появление научных, фактологически подтвержденных данных по этому вопросу. Третье интересное заявление Библии касается количества звезд на небосводе. Древние астрономы знали, сколько звезд на небе. Они подсчитали, и оказалось, что их немногим более 5000 звезд. Это то, что видно невооруженным глазом. Однако пророк Иеремия в 33 главе, в 22 стихе, в 6 веке до нашей эры, говорил о том, что воинство небесное неисчислимо. Его невозможно посчитать. Количество небесных тел не поддается подсчету. Когда Галилео Галилей соорудил первый в мире телескоп с 32-кратным усилением, миру открылась совершенно новая картина касательно количества звезд на небе. До того, как это открытие было сделано, противники Библии насмехались над заявлением пророка Иеремии, говоря о том, что он был настолько безграмотным, что не мог даже до 5000 с небольшим посчитать. На самом деле время оказало или показало верность и справедливость библейских данных. Телескоп, который сегодня находится на горе Паламар в Соединенных Штатах Америки, огромный телескоп, показывает, что только в чаше Большой Медведицы, всем нам известного созвездия, находится около миллиона галактик, каждая из которых содержит огромное количество подобных нашей солнечных систем, не говоря уже о количестве небесных тел и планет. Только в чаше Большой Медведицы содержится, согласно данным, полученным благодаря использованию телескопа на горе Паламар, содержится миллион галактик. Библия достаточно много сообщает данных, которые позднее были подтверждены научно. Эти данные также относятся к вопросу или к области генетики. В книге «Бытие» в первой главе в 15 веке до нашей эры было сказано, что когда Бог сотворил животных, Он сотворил их по роду своему. В стихах 11, 21, 24 сказано «приносящие по роду своему плод». Речь идет о растительности. Далее упоминаются рыбы, присмыкающиеся по роду их, птицу пернатую по роду ее, и зверей земных по роду их. Сегодня данные, предложенные 15 веков тому назад, вернее, 15 веков до нашей эры, подтверждаются генетическими исследованиями. К Когда производились опыты с

0: с одной стороны, и в сторону уменьшения 20. И все. На этом данные, на этом исследования закончились. Потому что больше 48 и меньше 20 волосков на теле не удалось вывести. Мушки становились стерильными, то есть неспособными производить потомство. Как пишет Норман Макбет в книге «Пересмотр дела Дарвина», изданной в 1971 году на странице 33, после многолетних наблюдений за мутациями у плодовых мушек, изменения были настолько безнадежно малы, что даже если бы в одной особи сочетались 1000 мутаций, все равно не получилось бы никакого нового вида. Таким образом, генетика говорит о том, что ДНК стоит на страже возможных изменений. ДНК задает параметры, в рамках которых возможны видоизменения, но ДНК сохраняет тот или иной вид от превращения его в другой. Как говорила Библия, все сотворено по роду их. В 1861 году Французская академия наук опубликовала 51 факт, по их мнению, противоречащий Библии. Однако шло время, наука развивалась, и сегодня люди, признающие авторитет науки, не считают ни один из этих фактов правдивым. Равным образом, в XIX веке ученые-эволюционисты называли 150 органов в человеке, являющихся, по их мнению, рудиментом. Когда мы получали образование в Советском Союзе, нам некоторые из этих органов все еще показывали. Сегодня известно, что нет ни одного органа, который не имел бы функциональности, который был бы ненужным. Все органы в человеческом организме, в том числе и аппендикс, являются важной составляющей жизнедеятельности человека, и все они используются. Вывод, к которому мы приходим в конце сегодняшнего размышления, заключается в следующем. Следует опасаться догматизма в противопоставлении библейских данных и данных современной науки. Наука постоянно развивается, и многие из библейских положений она уже подтвердила. Вес воздуха, круговорот воды в природе, состав крови человека – все это данные, которые задолго до научного поиска и исследования были в Библии открыты. Поэтому нужно подождать, не торопиться с выводами. Библия в действительности уникальная книга. Библия – это книга, которая содержит массу данных, подтверждаемых точно открытыми, точно утвержденными современной наукой фактами. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь на Сионе велик, и высок он над всеми народами.

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Во многих телепередачах, в интернете и в прочих источниках информации ближе к осени можно наблюдать интересную картину. Веселый праздник для детей и взрослых привлекает весь мир забавными тыквами с улыбками и шансом получить бесплатные конфеты. Что плохого в Хэллоуине? Какую историю несет в себе этот праздник? Хэллоуин – один из древнейших праздников в мире. Его история насчитывает тысячелетия, начиная от кельтского фестиваля Самхэйн и римского дня Помоны, ну и дня всех святых у христиан. В основе этого праздника лежит поверье о том, что в это время души умерших посещают свои прежние дома, чтобы погреться у огня. Они бродят кругом, собирая пожертвования пищи и питья у остальных членов семьи. Души умерших могли принимать разные обличия, злые вселялись в животных. Вместе с ними являются и другие темные силы – демоны, домовые, ведьмы. Вся нечистая сила спускается на землю. Чтобы не стать добычей мертвой тени, люди зажигали свечи, разжигали костры и наряжались как можно страшнее – в звериные шкуры и головы, надеясь распугать злых духов. Одним словом, без оккультизма здесь не обошлось. Как мы знаем, в наше время мало кто наряжается в страшные костюмы с целью запугать злых духов. Сейчас Хэллоуин – это поклонение злым духам, и более того, это восхищение ими. Каждый хочет выглядеть как можно страшнее и при этом привлекательнее. Многие восхищаются вампирами, демонами, оборотнями и даже Люцифером, создавая из них персонажей, у которых впоследствии появляются свои фанаты. Что самое страшное, к этому празднику приучают еще с детства. Детям говорят, что это мило и забавно бегать с корзинками и просить конфеты у соседей. Но родители даже не представляют, какое зло они закладывают в своего ребенка. Конечно, многие ссылаются на то, что этот праздник – лишь веселое времяпрепровождение. Еще один повод устроить крутую вечеринку и встретиться с друзьями, не придавая этому глубокого значения. Именно этого и добивается дьявол. Он хочет стать нашим безобидным другом, клевым парнем, но ни для кого не секрет, чем эта дружба обернется потом. Но у нас есть альтернатива. Сам Бог, творец всего доброго и светлого, хочет стать твоим другом. Выбор за тобой. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Небо на земле.
1: Ведущий Алексей Бритов.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы вновь в программе «Небо на земле» продолжаем разговор о жертвах. И у нас в гостях Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
3: Добрый день.
2: Жертвы. В прошлый раз мы поговорили о том, чем они не являются. Хотелось бы вот какой вопрос задать. А всегда ли была необходимость в жертвах? Было ли такое время в истории нашей Земли, когда жертвы не были нужны?
3: В книге «Бытие» повествуется о сотворении нашего мира, о сотворении Адама и Евы. И вот в контексте этого повествования, сотворения, мы находим Божье предостережение. Книга «Бытие», 2 глава, стихи с 15 по 17. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Слово «возделывать» более-менее понятно. Угу. В оригинале глагол «обслуживать», глагол «работать», а вот «хранить» — древнееврейский глагол «шамар», угу, он довольно неожиданно здесь используется, потому что он означает охранять.
2: А от кого охранять? В раю, да, вот в этом первозданном, безгрешном мире, да, нужно было бы им охранять сад.
3: Ну вот давайте иллюстрацию приведем использование этого глагола в следующий раз, mm-hmm, в Священном Писании. Да? Бытие, 3 глава, 24 стих, говорит: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Mm. Да? То есть вот этот глагол снова здесь используется, и Эдемский сад представлен как вот охраняемая территория. То есть мимо ангела не пройдешь.
2: После грехопадения они уже не могли туда, да, войти. Ну а до грехопадения они и так там ходили. От кого им охранять-то нужно?
3: Вот. Использование глагола «шамар» показывает, что Эдемский сад был вот такой территорией по замыслу Божию, которую нужно было оберегать от внешнего нападения. Да? И, соответственно, это сразу же открывает нам картину какого-то противостояния, какой-то враг есть. Есть тот, кто хочет и попытается отнять этот дом, отнять Эдемский сад. И Господь открывает, что во Вселенной в это время уже идет вселенский конфликт. Mm-hmm. Уже дьявол реален. Вот тот, который называется древний змей, дьявол и сатана. И перед тем, как описывается трагедия грехопадения, Господь вначале показывает, каким образом можно уберечь этот сад. Да? И он говорит во 2 главе, мы прочитали в 17 стихе, «А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». В подлиннике используется интересная фраза, дословно «мот тамут» – два глагола, которые означают «умирать» в разных формах. Вот.
2: И у нас как попытались перевести «смертью умрешь», как будто можно не смертью умереть, а чем-то другим.
3: Так, да. Это сразу обращает, угу, на себя внимание, и что совершенно определенно, Господь говорит, ты точно умрешь. Угу. Да? Вот как, например, в словах и в учении Иисуса Христа мы порой находим «истинно, истинно говорю вам». Да? Господь и так никогда не лжет, но когда Он что-то хочет подчеркнуть,
2: дважды повторяется,
3: неотвратимость, конкретность, определенность, серьезность вопроса, Он дважды повторяет.
2: Но, тем не менее, они почему-то не умерли в этот же день. Мы сегодня ответим на этот вопрос. Почему? Потому что многие задают этот,
3: да,
2: вопрос. Господь,
3: да,
2: дважды сказал «умрешь», а они продолжили жить, и Адам жил аж сколько там?
3: 930
2: лет.
3: Да. 930 лет. То есть у нас два фактора в этом Божьем слове. Первое – сторожите Эдемский сад. Есть враг. У вас попытаются его отнять. Вот как надо сторожить. И вот что будет, если вы не будете на страже. Смертью умрете в тот же самый день, в день, в который ты вкусишь от него. Потому вот это предпосылки для разумения того, как жертвы появились. В действительности, это был период времени, блаженное райское существование, когда смерти не было вообще никакой, в том числе животных. В жертвах не было нужды. Дальше, в 3 главе, уже появляется на поле деятельности змей. Третья глава, с 1 стиха по 6.
2: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел».
3: Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это слово «змей». Угу. В оригинале Священного Писания, вот именно ветхозаветной эпохи, есть целый ряд слов, которые переводятся как «змей». Угу. Есть несколько слов, которыми можно было бы описать разные виды змеев. Но Моисей по вдохновению Божию выбирает термин, который имеет весьма необычное значение. Здесь используется термин «нахаш». Глагол «нахаш» означает «колдовать», «быть медиумом», угу, «быть посредником между нечистой силой и вот в данном случае человеком. Таким образом, использование этого глагола и от глагольного существительного «нахаш», «нахаш» как «змей» и «нахаш» как «колдовать» идентично выглядит в оригинале Торы. Да?
2: Только по контексту можно понять, что это глагол или существительное.
3: Да, и позже, когда уже были огласовочки, угу, в масоретском тексте, где-то в 6-8 веке нашей эры добавлены, да, то есть тогда уже, вот смотря на современный текст, напечатанный в Священном Писании, можно видеть разницу. А изначально, когда только лишь гласные в оригинале Торы присутствуют...
2: Они одни и те же.
3: Это идентичный термин. Так вот, Слово Божье показывает, что этот змей, он стал медиумом, он стал посредником воздействия на людей. Это вот тот, о ком Священное Писание напишет уже в книге Откровения, 12 главе, древний змей, то есть называемый дьяволом и сатаною.
2: Медиумом – это значит, что в него, получается, вселился, да, посредством него говорил дьявол?
3: Дьявол, да. Вот. Таким образом, Библия начинает рассказывать, что имел в виду Господь, когда сказал «защищайте, сторожите Эдемский сад». И дальше идет все по сценарию, в отношении которого Бог предупредил. Адам и Ева не были в неведении. Господь сказал им, каким образом у них попытаются отнять этот Эдемский сад. И вот появляется змей, и он начинает предлагать свое обольщение. И вот то, как он это делает, ну, во-первых, он предлагает сделать то, что Господь сказал не делать, да, съесть запретный плод.
0: Далее в программе.
3: Адам – человек, а изготовлен он был из Адамы. Он вспоминал причину, почему нужна жертва. И вот он провоцирует Еву на то, чтобы она стала защищаться. То есть по Божьей справедливости и по факту нарушения закона они должны были умереть именно в тот же самый день. Вот это ответ на вопрос, когда появились жертвы.
0: Небо на земле.
3: Но нам важно обратить внимание на то, на каких уровнях осуществился процесс грехопадения. Мы находим здесь, во-первых, уровень мыслей. Сказано, что жена увидела, 6 стих, что дерево вожделенно, потому что дает знание. Так? Знание – это область разума, да? Область мозга. Он предложил ей нечто для ума. Дальше – слова. Угу. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И вот он провоцирует Еву на то, чтобы она стала защищаться. И вот в том, как она отвечает и как она передает Божьи слова, она их искажает. Потому что она говорит, сказал Бог, 3 стих, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. В Божьей заповеди такого нет. Угу. Не сказано, что прикасаться нельзя. Говорится, не есть. И вот, коль скоро она устрожила этот Божий запрет и фактически добавила от себя, то змей этим воспользовался. Да? И он стал таким образом демонстрировать, что на самом деле это Божье повеление, этот Божий запрет, он может быть нарушен. Конечно же, текст у нас, знаете, здесь очень насыщен.
2: Концентрированный очень
3: информация. Подобен да. телеграмме, где хочется много сказать, но слов мало. И потому вот разные исследователи, по-разному осмысливая вот этот текст, по-разному представляли его. Но вот этот вот факт добавления слов Евы к Божьим словам очевиден. Некоторые, например, рисуют такую картину. Это дошло нам из преданий народа Божия в историческом плане, что змей взял ее и чуть-чуть подтолкнул к дереву, и она прикоснулась. И не умерла.
2: И поняла, что все нормально.
3: Да. Да. И вот и таким образом на уровне слов произошел грех. А в Священном Писании написано: «Не прибавляй к словам его». Книга Притчи, 30 глава, 6 стих. И еще один уровень – это уровень поступков. Сказано, она взяла плодов его, ела, дала также мужу своему, и он ел. Важно увидеть, что изначально грех был реализован на уровне мыслей, на уровне слов и на уровне поступков. И в результате, когда вот это произошло, когда они съели, как говорит 3 глава 7 стих, «открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе поясание». То есть человек, когда согрешил, когда от Господа отступил, когда таким образом дьявол получил власть над людьми и над землею, человек пытается своими собственными усилиями, как говорится, своей сообразительностью как-то
2: решить
3: проблему. Вот. Ну и, конечно же, надо полагать, что тогда температурный режим был еще щадящим. Еще не было вот, Ледовитого океана и так далее. И вот та местность, где они проживали, вполне, может быть, как казалось Адаму и Еве, вот одежда для той местности вполне годится. Но дальше, когда появляется Бог, когда Он возвращает их в реальность бытия, они понимают, что этого недостаточно. То, что они предложили для решения этой ситуации, было явно недостаточно.
2: То есть мы... Ну, наверное, не только потому, что климат должен был измениться, а и по другим причинам было недостаточно.
3: У нас по-прежнему висит главный вопрос.
2: Да.
3: В день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь. То есть по Божьей справедливости и по факту нарушения закона, коль скоро закон это рассказ о том, как жизнь устроена, нарушаешь закон, умираешь. Да? Они должны были умереть именно в тот же самый день. Но по повествованию мы видим, что этого не произошло. И потому появляется вопрос, а что же произошло? Вследствие чего? Давайте мы посмотрим на 3 главу книги «Бытие», 21 стих. Здесь вот в этом месте нашего исследования.
2: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их».
3: Вот этот стих был предметом и до сих пор является предметом многих споров. Что это такое?
2: Угу.
3: Что это за одежды кожаные? Значит, есть мнение, что до этого они были духовными существами, а тут он кожею одел их. То есть вот что кожа – это вот наша кожа, да? Что об этом идет? Что он взял и создал кожу и сделал их таким образом защищенными теперь уже.
2: А как же до этого они должны были питаться там и все? Для чего духовному существу вкушать?
3: Конечно. То есть я просто привожу существующие мнения. Да, некоторые полагают, что Бог взял и какую-то кожу сотворил, вот, ну, типа вот кожанки, да, какую-то кожаную одежду взял, изготовил. Но вот когда мы начинаем исследовать слова и глаголы, которые здесь используются, то оказывается, что глагол «сделал» в подлиннике, в оригинале, это древнееврейский глагол «аса». «Аса» означает «изготовить». Есть глагол «бара»
2: — «сотворить».
3: «Сотворить», именно «из ничего сделать что-то». Как вот в книге «Бытие» в самом начале, да, «берешит бара», в начале «сотворил». То есть Господь из небытия вывел нашу планету и вообще все, что существует. А здесь используется глагол, который означает «изготовить из чего-то уже существующего». Угу. Именно «изготовить». Потому нужно было где-то эту кожу найти. Он изготовил им одежду из кожи, которая уже где-то была. И вновь это вопрос перед нами ставит, где же она была. Ну вот на ком была кожа? На них была кожа, понятно, потому что они были изначально существами из плоти, сделанными так. Еще кожа была на животных. И вот когда мы изучаем слово «кожа», которое здесь используется, да, мы обнаруживаем, что в подлиннике Пятикнижья Моисеева этот термин практически эксклюзивно используется для описания кожи животных. Давайте посмотрим, например, на книгу «Левит», в начале первую главу, шестой стих. «Левит», первая глава, шестой стих.
2: «И снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части».
3: Здесь описывается жертва, и упоминается слово «кожа». Так? Речь идет о том, что при принесении жертвы с нее снимали кожу.
2: Жертву всесожжения.
3: Да. И дальше сказано «рассечет ее на части», то бишь жертву рассечет. Кожа остается. Да. Дальше мы читаем в 7 главе книги «Левит», в 8 стихе следующее. «И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику». То есть мы узнаем, что когда приносилась именно жертва, то кожа оставалась для использования, какого
2: для одежды,
3: нужно
2: там
3: было. Для одежды ли, да, для какого-то изделия и так далее.
2: Ну, также пергамент делали же, да, из шкур животных.
3: Да,
2: на нем писали.
3: Да. То есть речь идет о том, что когда Всевышний в день грехопадения одел Адама и Еву в одежды кожаные, первое мы выяснили, он сделал им, в смысле, изготовил из уже имеющейся кожи, и мы теперь знаем, откуда он ее взял. Он ее снял из животных. Когда мы читаем в третью главу книги Бытия, 21 стих, там используются термины из книги Левит. Из книги Левит, где рассказывается о том, как жертвы приносить. Потому при исследовании оказывается, что причина, по которой они не умерли в тот день, была в том, что вместо них умерли жертвенные животные. То есть смерть все-таки состоялась, закон остался незыблемым, возмездие за грех – смерть. В тот день в действительности минимум два существа умерли. Но Божья благость явилась в том, что коль скоро Агнец был заклан прежде создания мира, коль скоро еще до сотворения всего мира Господь самого себя предложил в качестве этой жертвы, вот сейчас, вот в этот день, в день грехопадения, Господь стал открывать Адаму и Еве вот тот самый план спасения. Появилась нужда в жертвах, как в способе демонстрации, как в способе иллюстрации того, что произойдет однажды, когда Агнец Божий должен будет отдать самого себя в жертву. То есть
2: эти жертвы были указанием на Иисуса Христа, на Его будущую жертву. Именно поэтому они не умерли в тот же день, ведь, да?
3: Да, именно так. То есть важно помнить, что Агнец Божий, который был предназначен прежде создания мира, это отправная точка. Потом есть грехопадение, а потом появляются кровные жертвы на земле. То есть они никогда не были целью, они никогда не были главным, они были способом демонстрации веры и способом прообразного указания на жертву Агнца Божия. И вот они, Адам и Ева, нагие, в одежде, которую попытались сами, как говорится, на ходу состряпать, они сейчас получают одежду на самом деле настоящую, прочную, которая может защитить их. И, что очень важно подчеркнуть, они одеваются в одежду тех, в кожу тех, кто умер вместо них. Получается, что вот эта идея облачения в жертву, она присутствует с самого начала. И позже уже в апостольских посланиях будет написано «облекитесь во Христа Иисуса». То есть дальше появится термин «одежда праведности», потому что они грешны. А вот Бог по милости своей, по благодати своей их одевает в результате принесенной жертвы. Вот эта праведность, которую они обрели, она, вне всякого сомнения, не была их заслугой. Они это получили верой, они получили это по милости Господней. Потому вот это ответ на вопрос, почему Адам и Ева не умерли, вот это ответ на вопрос, когда появились жертвы.
0: Небо на земле.
3: Теперь, если мы вспомним, что изначальный грех был совершен сразу на трех уровнях, на уровне мыслей, на уровне слов и на уровне поступков, то очень интересно отметить следующий вновь лингвистический момент. Я хочу вернуться к истории о сотворении. Книга «Бытие», 2 глава, 7 стих, «Бытие 2:7» написано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Господь сотворил человека из праха земного. И как следствие человек стал называться человеком по имени того материала, из которого он был изготовлен.
2: Значит, человек... В русском языке это не так хорошо отражено, а в оригинале, видимо, это яснее, да, прослеживается.
3: Да, и мне хотелось бы показать как раз этот лингвистический момент. Но, как говорится, предваряя, в русском языке есть термин «землянин». Угу. Да? Вот он связан с термином «земля». Угу. Вот таково же соотношение в оригинале Священного Писания. Адам – это человек, и также это слово используется для обозначения имени первого человека. Да? Адам – человек, а изготовлен он был из Адамы. Адама – это земля. Вот если посмотреть, как эта фраза звучит в подлиннике, то дословно сказано «эт гаадам», вот этот человек, «афар мин гаадама». То есть Господь создал, слепил человека из именно праха земли.
2: Но вот Адама – это именно прах, потому что Эрец – это вот земля в каком-то понятии, там так. Страна или вот земля как планета, а Адама – именно вот прах. Да?
3: Адама – это глина.
2: Глина. Угу.
3: А прах – это афар.
2: А, вот. То есть из праха,
3: из частиц
2: глин.
3: Глины он его соединил, он его сделал и сотворил, и затем вдунул дыхание жизни. И вот, когда мы дальше прослеживаем вот этот термин «Адама», он в Священном Писании не так часто встречается, то находим один интересный отрывочек уже в книге «Исход», в книге «Исход» в 20 главе, в 24 стихе. «Исход», 20 глава, 24 стих. 20 глава известна многим тем, что в ней содержится текст 10 заповедей. Да? Это повествование о том, как Господь заключил завет с народом, который вывел из рабства. Угу. Итак, 24 стих говорит: «Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем все сожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих. На всяком месте, где я положу память имени моего, я приду к тебе и благословлю тебя». То есть сразу же после того, как прозвучал текст 10 заповедей, после того, как народ испугался, услышав этот звук, и попросил, чтобы Бог уже своим голосом не говорил, сразу же после этого звучит вот такое повеление: «Сделай мне жертвенник из земли». И в подлиннике это словосочетание «мизбах Адама». То есть этот термин, он отсылает нас к материалу, из которого человек был сделан, материалу, из которого человек был слеплен. И исследователи, кто читает текст в оригинале, естественно, не могли пройти мимо этого места, потому что напрашивается параллель. Угу. Человек сделан из вещества, на котором для скрепления завета с Богом и для заглаживания грехов своих нужно приносить жертвы. И потому, когда мы обращаемся вот к документам, сохранившимся со времен дарования Торы, и потом веками появлялись различные толкования и попытки осмыслить вот это все, то в частности, например, в Талмуде, я цитирую сейчас по классическому комментарию Санчина, мудрецы Талмуда спрашивают: «Откуда Всевышний собрал прах земной? Из каких частей света?» Ну и, конечно, многие стороны тут, как говорится, с удовольствием предложили бы себя в качестве кандидатуры, да? И ответ: мудрецы считают, что прах для создания человека был взят оттуда, где впоследствии возвышался храм, а именно с того места, на котором располагался жертвенник, во дворе храма. Материалом для создания жертвенника является прах, ставший впоследствии фундаментом жертвенника. И это не случайно. Люди, приходя в храм, чтобы принести жертву и просить прощения за грех, возвращались при этом к месту сотворения Адама.
2: А подождите, они в 20 главе получают заповеди у горы Синай, да, а храм находился на горе Мария или Мария.
3: Да.
2: Но это в разных немножко местах.
3: Конечно же. Это, безусловно, аллегорическое толкование, но оно основано на лингвистических параллелях. Да, то есть говорится о том, что жертвенник делается из Адамы. В храме он стоит на Адаме. И даже если взять вот чуть-чуть дальше, 25 стих, «Если же будешь делать мне жертвенник из камней», это по-прежнему земля, да, это по-прежнему почва. Или даже когда уже он сделан был из дерева сетим. Дерево сетим из почвы берет себе питательные вещества, и оно из ингредиентов земли создано. Или же медь, которым этот жертвенник был обложен, это все взято снова из земли. То есть на ассоциативном уровне мудрецы усматривают здесь вот эту вот связь о том, что приходя поклониться Господу, приходя принести жертву, человек вспоминал, откуда все это пошло. Он вспоминал причину, почему нужна жертва. Ответ – потому что тот, кто сделан из Адамы, Адам, однажды согрешил. И человек как бы возвращается к истокам, он вспоминает это грехопадение, и он признает и свою всеобщую греховность, да, как сын Адама, как тот, который произошел от него. И он признает свою личную греховность. Он возвращается на место принесения жертвы. И еще, если обратиться к одному из толкований вот в этом контексте, дело в том, что гора Мария в истории народа Божия, в истории Священного Писания, она знаменательна тем, что там Авраам приносит в жертву своего сына. Угу. Так? Книга «Бытие», 22 глава, стихи 1 и 2. Господь повелевает и ведет его именно туда. И вот там, на этой горе, произошло чудо избавления. Вместо того, чтобы человек был принесен в жертву, приносится в жертву животное. И сказано, Господь усмотрит себе жертву. Жертва Исаака должна была быть принесена на том месте, где позже был построен храм. И на уровне ассоциации образной, на том месте, где был Адам сотворен. Так? То есть речь идет о том, что вместо человека кто-то должен был отдать свою жизнь. И слава Господу за то, что это произошло в лице Агнца Божия Иисуса Христа. В жертвах нужда появилась, потому что мы в лице Адама и Евы согрешили, но Господь нас избавил сам, став за нас жертвой.
2: И хочется добавить, что именно на этом месте, да, на горе Мария, и тот агнец от Господа, который запутался рогами своими в чаще, также был дан. То есть это также, наверное, является прообразом того, что на этом месте придет Господь, да, и слава этого храма, в который он придет, будет больше славы первого. То есть очень много параллелей, конечно, и Священное Писание удивительно гармонично в этом отношении. И, дорогие друзья, мы вместе с вами в течение последующих программ, которые мы посвятим и подробному изучению ветхозаветных жертв, жертв, которые приносились в святилище, мы увидим еще много интересного, и это поможет нам лучше уразуметь наше спасение, что Господь сделал для нас. Пусть Господь благословит нас в этом.
3: Толкует это пророчество как о грядущем Мессии. Что есть правда вечная или праведность вечная? Никакую традицию мы не можем принимать за чистую монету, ни иудейскую, ни христианскую. Эта личность возложила на себя все грехи. Дата смерти Мессии предсказана там.

0: Небо на земле.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей жизни происходит много удивительного. Бог совершает много чудес. И об этих чудесах люди рассказывают в своих письмах, которые присылают в редакцию газеты «Сокрытое сокровище». Вот слова из известного христианского гимна. У креста всех грехов прощенье, у креста душа нашла мир успокоенье. Эти слова как нельзя лучше иллюстрируют историю нашего сегодняшнего героя, Рыбина Сергея. Свое письмо он начинает такими словами. Описывая историю своей жизни, он говорит: «Родился, вырос и жил я в городе Челябинске. Работал столяром, проводником пассажирских поездов дальнего следования. Познакомился с хорошей женщиной. Решили создать семью, но не в ЗАГСе, а по неписанным законам так называемого гражданского брака. Считали, что поступаем правильно, не связывая себя, так сказать, официальными путами, но не учли того, как все это будет выглядеть в жизни». Осенью 1986 года у него вместе с женой родилась дочь Алиса. И так случилось, что воспитывать Сергею пришлось ее, эту дочку, самому, самостоятельно. Соседи и знакомые сочувствовали. Не было денег. Пошли слухи, люди нашептывали: молодой парень оставил себе прицеп, с которым жизнь теперь не устроит. И некоторые советовали Сергею сдать дочь в дом-интернат. Но Сергей говорит: я категорически отказался от этой мысли. Чтобы уйти от сплетен и разговоров, Сергей уехал из города в один из поселков городского типа, где купил небольшой дом. Он вспоминает: была весна, начал жизнь в этом поселке с обустройства огорода. Всегда можно было увидеть нас втроем в огороде: я, дочь, наш любимый кот Васька. Посадили картошку, на грядках появилась зелень. Казалось, счастливая жизнь потихоньку налаживается, возвращается. «Но однажды что-то со мной случилось», — пишет Сергей. «Присел я на завалинку дома после трудной работы в огороде, а встать без посторонней помощи уже не смог. Ног, — пишет, — не чувствовал. Видел их, трогал руками, но не ощущал, будто чужие они ему стали». Целый год Сергей не мог ходить. Видя, что своей немощью только приносит страдания другим, Сергей решил уйти из жизни. Но в тот день он пишет: «Ко мне подошла дочь, прижалась всем телом и долго молча стояла». Сергей пишет: «Мне показалось, что она интуитивно догадывается о моих плохих мыслях, но толком не может понять, чем же она может помочь». С этой минуты, Сергей говорит, я отбросил все дурные мысли. А вечером Сергей с радостью заметил, что может немного пошевелить пальцами ног. Еще через год Сергей оставил костыли и стал самостоятельно передвигаться с тросточкой. Дочь к тому времени уже ходила в школу, и ее часто мучил вопрос: а где мама? Сергей говорит, я вставал в тупик и никак не мог ей честно объяснить всю жизненную правду того, что произошло. Стал поглядывать на тех, кого дочь смогла бы называть матерью. Познакомился с женщиной, которая прежде жила сожителем. И Сергей восклицает: опять и здесь гражданский брак. Эта женщина работала швеей, имела сына предармейского возраста. Ну что ж, пишет Сергей, сошлись, прожили год. Но в этой женщине взыграла прежняя любовь к прежнему сожителю. И тогда произошло то страшное, о чем Сергей даже писать не хочет. Того человека нет в живых уже более 9 лет. Столько же и Сергей находится в местах лишения свободы. Как-то в их учреждение поступило письмо из церковной общины города Копейска. Так Сергей впервые услышал об адвентистах седьмого дня. Они предлагали пройти обучение в заочной библейской школе, то есть по переписке. В дальнейшем в их учреждении по решению администрации для занятий выделили помещение. Там, в этом помещении, они, Сергей, вместе с другими заинтересованными людьми, не только встречались с братьями и сестрами, но и смотрели религиозные фильмы, видеокассеты о деятельности церкви, например. Сергей пишет, что из его жизни ушли, как он выражается, многие благодати, благодати прежней жизни. Уже не имели такого значения деньги, карьера, развлечения, Сергей пишет. Для меня превыше всего стали духовные ценности. Сергей убедился в том, что долгие годы своей гордыней и самоуверенностью перекрывал сам себе дорогу к Богу, перекладывая все на непонятные трудности и тяжелые жизненные обстоятельства. Сергей удалялся от истины. Но он пишет: сегодня все встает на свои места. «Если бы не Господь был мне помощником», — восклицает Сергей, «вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания». Это Сергей приводит цитату одного известного библейского текста. Сергей пишет: «У меня много знакомых христиан. Это настоящие друзья, которые не оставят в беде и трудностях. Они поддерживают правдивыми словами и никогда не искажают истины. Словом, моя жизнь, — говорит Сергей, — меняется с каждым годом и даже месяцем. Более того, увидев свет, — пишет Сергей, — я и сам захотел быть светильником». Заканчивает Сергей свое письмо такими словами. Давайте прочтем их вместе. «Моя мечта — не только всю жизнь изучать Библию, но и дарить ее свет всем. Всем, кто встретится на моем жизненном пути. Особенно людям, похожим на меня в молодости. Сейчас место моего пребывания – город Златоуст. Здесь у нас также есть группа верующих, есть возможность собираться вместе для изучения Слова Божьего. Нас посещают братья и сестры из местной церковной общины. Конечно, очень трудно проповедовать в тюрьме, потому что круг общения и права ограничены. Но делать это надо везде, где только возможно. Если не словом, то делом. Я верю, что последнее время в истории нашей планеты очень близко. Рыбин Сергей, город Златоуст». Давайте после этого письма откроем с вами Библию. Откроем с вами книгу пророка Исаии, первую главу, и прочитаем 18 текст. Бог говорит: «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь. Если будут грехи ваши как багряные, как снег, убелю. Если будут красны как пурпур, как волну убелю». Что это за текст? Это Божье обещание дать прощение всем, кто обратился к Нему и раскаялся в прошлых грехах. Мы с вами часто по телевидению, из радио, из газет слышим о громких преступлениях. И даже когда эти преступления не обращены против нас, нам кажется, что мы никогда не простим людей, совершивших эти преступления. Никогда не сможем их простить. Так ужасно то, что они совершают. Но вот что говорит по этому поводу Бог. Откроем с вами другую книгу Священного Писания, книгу пророка Иезекииля, 33 главу, и прочитаем 11 текст. «Скажи им, — говорит Бог, — живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника. Но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам? Эти слова обращены ко всем нам, дорогие друзья. Нет такой вины, которой не мог бы простить Бог. Он обещает: «Придите и рассудим. Если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю». Сергей Рыбин получил его прощение. Но прощение, вы знаете, это когда кто-то забывает о грехе, когда кто-то закрывает на него глаза. А Бог обещает не просто простить, Он и простить обещает, но Он обещает еще и убелить. То есть удалить пятно греха из характера человека, из жизни человека. Бог не просто простил Сергея, но изменил его характер, его жизнь. Обещание простить грех и очистить от греха дано и вам. Обратитесь к Богу в простой молитве, и Он исполнит свое обещание в вашей жизни. Приглашаю вас присоединиться в молитве ко мне. Вы можете повторять за мной слова, которые я обращу сейчас к Богу. Если эти слова созвучны вашим переживаниям, вашему положению и расположению вашего сердца и совести, повторяйте за мной. Боже, я обращаюсь к Тебе, сознавая, что в моей жизни есть грех. Я верю, что Ты можешь меня простить. Быть может, некоторые люди не могут меня простить и никогда не смогут, но я верю, Ты можешь меня простить. Прости, мой

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Важно уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что нужно. Желаете ли вы увидеть, каков на самом деле Бог? При положительном ответе на этот вопрос возникнет одна трудность, о которой стоит поговорить. Ну вот, например, в книге пророка Иезекииля есть такое описание славы Всевышнего Бога. В первой же главе мы можем прочитать свидетельство о том, что увидел пророк. Книга Иезекииля, первая глава. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако, клубящийся огонь и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени, из средины огня. И из средины его видно было подобие четырех животных. И таков был вид их. Облик их был, как у человека». Смотрите, пророк видит, что в вихре бурного ветра в облаках виден огонь, и в среде этого всего присутствие каких-то четырех существ, а в середине между ними некий источник света, как бы огня, но ярче и сильнее того огня, в среде которого он находится. Четыре существа в синодальном переводе названы животными, но стоило бы назвать их живыми существами. Пророк просто-напросто не знал, как их назвать, и, скорее всего, назвал их просто живыми существами. Хотя в 10 главе своей книги, получив откровение, он уже называет их херувимами. Эти херувимы имеют крылья. И Иезекииль видит, что у них по 4 крыла у каждого. Кроме того, каждый имеет 4 лица. И лица. Они не просто лица, они разные. Вот как написано у пророка Иезекииля. «Подобие лиц их – лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их».

их четырех, а с левой стороны лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех. Причем вид этих существ описан как вид горящих углей. Они передвигаются очень быстро, молниеносно. Между ними передвигался огонь, и от их шествия исходили молнии. Но и это не все. Продолжим читать. «Подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно, и по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли на четыре свои стороны, во время шествия не оборачивались. А ободья их высоки и страшны были они, ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле них. А когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах». Я понимаю это так, что перед каждым херувимом или возле каждого на земле было по колесу. Но и это не просто. Было как бы вот колесо в колесе. Вот вроде бы колесо одно, но их как бы два, колесо в колесе. То есть одно в другом. Их не два. И так и есть, так как четыре лица у каждого херувима на четыре стороны, так и колесо в колесе тоже на четыре стороны. Каждый в отдельности и вот это все в целом. Причем эти колеса исполнены очей, они одухотворены, они живые. И не просто одухотворены. Тот дух, что в колесах, он и в херувимах. При этом, несмотря на то, что между животным и колесом есть расстояние, они вместе все же одно существо, в них дух один. Причем они не катятся, они идут. Я пытался представить вид этих колес. Ну, написано, что вид как топаз. Топаз – прозрачный кристалл, хотя трудно сказать, какого цвета, так как топаз может иметь разные оттенки. Он может быть голубым, желтым, зеленым или розовым, а может переливаться всеми этими четырьмя. Далее написано, что над головами этих херувимов находится подобие свода, как бы изумительного кристалла, и над сводом подобие престола, как бы из камня сапфира. Сапфир – это кристалл синего цвета. И вот над престолом как бы подобие человека. И вид его, как вид пылающего огня, сияние которого переходит в радугу. Над Божьим престолом всегда радуга. Я когда читаю об этом, я вспоминаю ту радугу, которую Господь дал как знамение того, что Он не погубит землю водами потопа. Радуга – это словно Божья милость к людям, обязательный атрибут Божьего престола. Но лица его пророк не видит, описывает только образ. Пророк пишет, что страшен вид этого шествия. Он был устрашающим, все это двигалось молниеносно в одном направлении, в определенном направлении, в каком дух велел двигаться. Херувимы не имеют нужды поворачивать голову, чтобы увидеть то, что сзади или по бокам. Передвижение чаще всего это что-то похоже на передвижение челнока строго в заданном направлении. Их лица у каждого по четыре, четыре лица, но существо одно. И эти колеса, вы, наверное, спросите, а что это за существа, что это за колеса, и кто такие херувимы? Почему они вместе с колесами образуют одно целое? Я в глубоком почтении извиняюсь за то, что не знаю. Нет, есть мнение, что то, что видит пророк, вообще находится вне законов пространства и времени, по каким живем мы.
И если кто-то скажет, что знает по этому поводу что-то, я не уверен, что нужно пытаться понять его толкование, каких бы званий и степеней этот человек не имел. В Библии я не увидел объяснений на этот счет. Ну, есть попытки трактовать это как-то аллегорически, но я не уверен, что мы имеем право в данном случае это делать. Есть мнение, что якобы все связано с неопознанным летающим объектом, чего только не придумают. Просто Господь показал ту реальность, которая присутствует около Его престола, и при этом ничегошеньки не объясняя. Описывая это, Иезекииль не говорит о престоле, который сделан из сапфира, но он говорит о том, что престол сделан как бы из сапфира. Пророк не говорит, что колеса из топаза, но как бы из топаза. И вот постоянно здесь эти слова «как бы», «вроде бы», «как будто бы». Это говорит о том, что пророк сам не знает, что это. Он только подбирает похожие образы, чтобы как-то выразить и описать это для нас. И все это великолепие, оно настолько было грандиозно, что вызывает страх. И пророк, как только увидел это, пал на лицо свое. Есть еще повествование о том, как Бог провозгласил свой закон на горе Синай. В то время, когда Моисей вывел народ израильский из египетского плена, гора была вся в огне, от нее восходил дым, гора при этом сильно колебалась и слышался трубный звук. Написано, что Моисей говорил, и Бог ему отвечал. Но каково было состояние народа? Вот строки из Писания. Исход, 20 глава. «Весь народ видел громы, пламя и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Вот в приведенных местах Священного Писания явление славы Господа – вызывало страх и ужас. Но есть другие места, где слава Господа выглядит иначе. Например, есть рассказ о том, как Моисей попросил у Бога показать ему славу. И Господь на эту просьбу ответил. Но только с условием лица его Моисей не увидит. Книга Исход, 33 глава. «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Так Господь сказал. Моисею очень хотелось увидеть славу Господа. Господь удовлетворил просьбу, показал ее, вернее, не столько показал, сколько провозгласил. Но никаких херувимов и колес при этом не было. Всевышний закрыл пророка рукой своей и убрал руку только тогда, когда прошел мимо. Моисей увидел его сзади. Вот так Бог исполнил просьбу своего верного слуги. Но интересно, какими же словами была выражена слава Господня? Она не была показана в виде огня, херувимов, колес и прочего. Слава Бога была выражена в словах, которые были произнесены. И записаны эти слова в книге «Исход» в 34 главе. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Бог Моисею открылся как сама любовь и суд, вот эти два в одном. А есть места в Священном Писании, где Господь вообще приходит в человеческом облике. Да, это так. Бог может принять человеческий облик и явиться в виде человека. И в этом случае человек видит тот образ, ну, в котором Господь предстает перед человеком. Одна из таких историй – описано в книге «Бытие» в 18 главе, где описано, как Авраам
увидел трех мужей. Сам Авраам видит троих людей, но обращается к одному из них и называет его владыка. Хотя, если посмотреть слова автора, написавшего книгу «Бытие», каковым был Моисей, то автор называет того, с кем беседует Авраам, тем именем, которое по третьей заповеди в суе произносить нельзя. Господь провел некоторое время с Авраамом, причем последний приготовил обед из теленка и подал его с маслом и молоком, тем, что было в наличии. И написано, что они ели. Затем Господь прорек Аврааму и Саре о том, что у них будет сын, и после этого он сказал о том, что идет судить Содом за грехи того города. И мы там еще читаем слова, описывающие попытку Аврааму узнать, что если в том городе есть праведники, что же, неужели они погибнут вместе с городом? И, получив достойный ответ, они расстались. Но после мы видим, что в Содом приходят не трое, только двое, и названы они ангелами. И вот так становится понятным, что Господь посетил Авраама в сопровождении двух ангелов. И после мы его уже не видим. В Содом приходят только двое сопровождавших. Но и вот возникает вопрос, в чем заключается слава Господа Бога? Глядя на все вышеперечисленные тексты, мы видим, что в одних случаях Всевышний являлся в такой славе, что тем, кто видел эту славу, становилось страшно и не по себе. Видевшие падали перед величием Бога, и когда Господь говорил вслух народа на горе Синай, люди просили, чтобы только Моисей говорил с Богом, чтобы им не умереть. Но Бог мог прийти к человеку так, что страха у человека не было, а только благоговение. Да, слава, с которой Бог прошел мимо Моисея, скрывшегося в расселине скалы, заключалась не в сиянии огней и страшном шествии. Там было провозглашено о Божьей любви и праведном суде. Так в чем же заключается слава Господа Бога? Вырисовывается такая вот картина. Да, великолепие. Да, буря и огонь. Да, величие, необыкновенная сила. И человек вряд ли может выдержать все это, если он это увидит. Но с другой стороны, за всем этим скрывается сама любовь. Да, та самая, что не превозносится, не ищет своего, всему верит, на все надеется и никогда не перестает. А тут не просто любовь, тут сам автор любви. Так на что же нам нужно пытаться смотреть? Что пытаться разглядеть, если мы хотим увидеть Бога? На что обратить внимание? Есть одна трудность, о которой я упомянул в самом начале. Библия говорит о том, что судить людей Бог придет как раз в той славе, как написано, от которой небо свернулось, как свиток, и звезды пали, и при этом настоящего лица его не увидит никто из людей. А вот что сказать о таком откровении Бога, когда он облекся в человеческое тело, родившись от Девы Марии? При этом лицо его видели все. Вот такой наш Бог. Ну что можно сказать об этом? Об Иисусе Христе я имею в виду. Иисус – великое откровение Бога человеку. Подобного откровения нет ни в одной религии мира. В послании к филиппийцам во 2 главе апостол Павел написал, что он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Как интересно, Бог жил среди людей, его видели,
Его трогали. Да, апостол Иоанн в своем послании сообщает, что они, то есть апостолы, видели своими очами. Они слышали, рассматривали, и их руки осязали. Они трогали того, кто сотворил миры. Иоанн говорит, вечная жизнь явилась, которая была у Отца. Вот как вы думаете, сколько человек приняли с восторгом Бога, который явился им как человек? Евангелие сообщает, Евангелие от Иоанна, 1 глава, написано, «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». Свои, то есть его, не приняли. А кто же принял? Ну, поначалу волхвы, которые принесли младенцу золото, ладан и смирну. При этом они не просто не исповедовали иудаизм, они даже евреями не были. Еще пророчица Анна и старец Симеон. Ну, можно назвать священника Захарию и его жену Елисавету, родителей Иоанна Крестителя, включая, конечно, самого Иоанна. И после, когда уже Иисус вырос и вышел на служение, у него появились 12 апостолов и первые ученики. Ну, пожалуй, еще офицер римской армии, просивший об исцелении слуги, и тот командир солдат, совершавших распятие. А как же верующие? Ведь их было очень много. А написано, не все приняли его. По крайней мере, в описании описываются вот только выше перечисленные люди. Они не просто не приняли, а еле-еле вытерпев его присутствие, 3,5 года, они умудрились у того, кто был сама святость, найти преступления и грехи, достойные смерти. И руками римских воинов вбили Иисусу Христу гвозди в его руки. В те руки, которые создали землю и людей. А Иисус, ведь он специально родился в человеческом теле, чтобы явить Бога людям. Он так и сказал своим ученикам, «Видевший меня, видел Отца Небесного, и я, и Отец одно». Очень немногие увидели в Иисусе Бога. Основная масса людей его отвергла. Не вписался тот Господь, каким он был на самом деле, в представление о нем, каковое было у верующих того времени. Важно уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что нужно. Есть притча такая. Однажды один старик сидел у городских ворот. К нему подошел юноша и как-то спросил. «Я ни разу здесь не был. Скажи, старик, какие люди живут в этом городе?» Старик ответил вопросом. «А какие люди были в том городе, из которого ты ушел?» «А, это были эгоистичные, злые люди. Впрочем, поэтому я с радостью уехал оттуда». «Здесь ты встретишь точно таких же», – отвечал ему старик. Хорошо, немного погодя, другой человек приблизился к этому месту и задал тот же вопрос. «Я только приехал, скажи, отец, какие люди живут в этом городе?» Старик ответил тем же. «А скажи, сынок, как вели себя люди в том городе, откуда ты пришел?» «О, – сказал странник, – это были добрые, гостеприимные, благородные души. У меня там осталось столько друзей. Мне было нелегко с ними расстаться». «Ты найдешь таких же и здесь», – ответил старик. Вот за всей этой сценой наблюдал горожанин, возившийся рядом со своей телегой. Он подошел к старику и спросил, «Почему ты одному сказал, что здесь живут негодяи, а другому сказал, что тут живут хорошие люди? Но ведь везде есть и хорошие люди, и плохие». Ответил старик, «Просто каждый находит только то, что умеет искать. Мы привыкли видеть то, что желаем, и судим при этом по-своему. А важно уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что нужно. А еще надо понять, что обращать внимание
нужно на определенные вещи. Вот в наше время изменилось ли что-то сегодня? Я не думаю, что сильно. Приди, Господь, сегодня в человеческом виде к нам, и мы к Нему отнесемся, в общем-то, точно так же. Не будем ли мы, встретив Бога, терпеть Его присутствие, пытаясь избавиться от Него? Хотя я, конечно, могу сказать, что я соблюдаю заповеди, соблюдаю субботу, не ворую, отдаю десятину. Да, да, все это, конечно, хорошо. Верующие люди того времени тоже все это делали. Вот получается, что одно дело просто пытаться что-то соблюдать, и совсем другое, соблюдая, все-таки стремиться узнать Бога. Не таким, как мы хотим себе его нарисовать, а таким, каков он на самом деле есть. Если не стремиться к этому, то даже если что-то и соблюдаешь, то не заметишь, где в душе будет находиться изъян. Тут надо жизнь измерять не своими категориями, а божественными. Это говорит об особой посвященности, о постоянном формировании характера, который уподобляется божественному стандарту, то есть той его славе, которая есть любовь. Воистину надо уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что нужно. И если мы эту его славу сегодня не увидим, то когда он придет в той славе, от которой все падали от страха, то что от нас останется, если Господь есть огонь поедающий? Так что Бога очень важно увидеть, хотя внешне он ничем не отличался от других. Ведь дело не во внешности, а в том, что он в себе несет. Почему так получилось, что люди, видя живого Иисуса Христа, терпели Его присутствие? Да потому что человек при встрече с Ним постоянно ощущал свое несоответствие божественным стандартам. Тут выбор – либо признать проблему и покаяться, ну, либо продолжать как-то лукавить, пытаться оправдывать свое поведение, свою жизнь, ставя себя выше Бога. Так что, важно ли видеть Бога? Да, важно и очень важно. Это та виньетка, по которой выравнивается характер человека, и человек приобретает необходимые качества души. Но как увидеть Бога? А нужно обратиться к Его откровению. А самым высшим откровением было пришествие Христа и Иисуса. А Его жизнь описана в Евангелиях и в посланиях Нового Завета. Я думаю, это основной учебник жизни. Посмотрите на тех, кто увидит Бога в Его непревзойденной небесной славе. Вот что сказано о них в Евангелии от Матфея, в 5 главе. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Чистые сердцем. Это те, кто не лукавит. А вот посмотрите, те, кто победил силы тьмы и стоят перед престолом Бога, уже в Его царстве. Это Откровение от Иоанна, 14 глава. «Взглянул я, и вот Агнец стоит на горе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. Они поют как бы новую песнь пред престолом и перед четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые, внимание, не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни шел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божиим». Смотрите, где стоят 144 тысячи спасенных. Да, да, перед тем самым престолом, перед теми четырьмя херувимами. А вот кого ненавидит сатана и против кого он восстает? В 12 главе сказано об этом.
И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Так на кого рассвирепелся дракон? Кто стоит перед престолом Бога? Кто видит лицо Господа? А те, кто победили? И вот их характеристики – это чистые сердца, в устах которых нет лукавства, соблюдающие заповеди и при этом научившиеся из учебника жизни свидетельства Иисуса Христа, то есть Евангелия и того, о чем поведали апостолы в посланиях. Потому что Новый Завет – это и есть свидетельство Иисуса Христа. Это те, кто, увидев Христа, не лукавили, а покаялись и изменились. Они увидели Христа в Его славе на земле, а потом они увидят Бога в Его славе на небе. Потому что важно уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что на самом деле нужно.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Сегодня я предлагаю вам поразмышлять над очень интересной темой, которая заключается в одном слове, самом красивом слове на Земле – любовь. Что такое любовь? Многие люди мечтают влюбиться, многие мечтают, чтобы их любили. И когда мы будем расспрашивать этих людей, что вы представляете себе под словом «любовь», они даже иногда не могут ответить нормально, что это такое «любовь». Ну, это что-то такое вот возвышенное, прекрасное, это самое прекрасное чувство. Разными словами, красивыми воспевается любовь. В песнях, в музыке, в отношениях, везде принимается к человеческому сердцу близко. Это замечательное слово «любовь». Но если мы возьмем какие-то рядом стоящие слова, например, увлечение, влюбленность или страсть, что из них представляет себя любовь? Или это одно и то же? Оказывается, на этот вопрос нам дает ответ только Библия, Бог. Он является источником любви. И мы читаем, Библия явно и коротко говорит: «Бог есть любовь». Если мы изучаем Божью любовь, изучаем Его характер, мы начинаем постигать, что же такое любовь. Господь сотворил человека, способным любить. И вот этот интересный процесс происходит, когда Бог начинает управлять тем, что Он сотворил на этой прекрасной земле планета, и Он создал способ, каким образом человек узнает о том, что он любит. Адам любил Еву, и он полюбил ее в очень короткое время. Он посмотрел на нее и сказал: «Вот это моя часть, я ее очень люблю». Люди сегодня делают то же самое. Почему Адам сказал так о Еве? Он ее полюбил. Сегодня современный Адам смотрит на какую-то Еву и говорит те же самые слова: «Я когда ее увидел, я ее полюбил». Но когда этот Адам женился на Еве, и они прожили вместе несколько лет, вдруг они развелись. Куда делась любовь? Или была ли то любовь? Есть такие пары, которые, когда увидят друг друга, и с этого мгновения, как однажды недавно, буквально на днях, мне сказал один мужчина: «Когда я ее увидел, я сразу понял, это она. Мы начали дружить. И вот мы теперь уже вместе больше 30 лет». Замечательно. А что их держало 30 лет? Непонятно даже. Объяснить даже этот человек не может. За что он любит эту женщину? Почему он ее любит? И как это выразить, вот это слово «любовь», эти отношения? Что это значит? Сегодня молодежь вместе смешивает несколько выражений, которые касаются любви. О чем мы говорили? Влюбленность, увлечение, страсть. И все это равняется любовь. Но Господь так не думает. Любовь – это нечто большее, чем то просто, что я ее увидел и тут же полюбил. Если мы разберемся с механизмами, которые управляют процессом познания другого человека и привязывания к нему, и процессом влюбленности, мы увидим, что это не просто увидел, пришел и победил. Это не так. Оказывается, мозг человеческий реагирует на разную степень знакомств, на разную степень приближения друг к другу по-другому и по-разному. Как? Когда человек только увидел другого, и который ему понравился, например, парень увидел девушку, она ему понравилась. Что это значит? В нем, как они объясняют, ребята, которые пережили этот момент, в нем вроде бы внутри поднимается какая-то волна, какой-то ток проходит, что-то такое необыкновенное, радостное. Потому этот первый процесс и называется процесс или реакция эйфории. Что происходит с человеком? Происходит нечто, в его мозге происходит реакция. Мы знаем, что человеческая жизнь подвержена давлению, видению или устройству, что она управляется различными реакциями, химическими реакциями. Результатом этих реакций есть гормоны различного содержания, направления работы. И процесс любви не обходится без гормональных процессов. Мозг так устроен, что мысли человеческие, взгляд, непонятными для нас путями, начинают проводить процесс синтеза тех или других гормонов. И вот один из гормонов – это эндорфины, о которых мы знаем, что они есть, они называются гормонами удовольствия, счастья, радости. Когда есть эндорфины, человеку все кажется в розовом свете, он радостен. Почему первая часть любовных отношений вызывает такие ассоциации с розовыми очками? Человек смотрит и радуется, и ему кажется, что все будет хорошо. И этот человек сделает его счастливым, и я этого человека сделаю счастливым. И люди говорят, я летаю на крыльях. От чего? Он в этот момент управляем таким гормоном, который называется эндорфины. Это, можно сказать, летание, это как раз выделение вот этого процесса, вот этого гормона эндорфинов. Он делает человека таким счастливым и радостным. Но вы знаете, что через некоторое время, когда люди встречаются, вдруг эта радость куда-то исчезает. Может быть, этому способствовало какой-то нехороший поступок или, возможно, открытие какое-то в этом человеке. И у человека исчезают эти гормоны. Они больше на этого человека не реагируют. Все, когда видите человека, вы спокойны. И крылья не вырастают, и очки куда-то делись розовые. Что произошло? Перестали выделяться гормоны. Но если они появились, это нормальное явление. Но вы не называете это явление любовью. Это процесс влюбленности. И это только начало тех больших, интересных, красивых отношений, которые должны состояться между мужчиной и женщиной или между парнем и девушкой. А как дальше развиваются отношения? Что происходит с человеком? А дальше происходит то же самое. Один гормон тянет за собой синтез другого гормона. Второй гормон тянет за собой синтез третьего гормона. И эти отношения приближают этих людей друг к другу. И даже гормоны сегодня, наши ученые, которые открыли этот процесс, они говорят, что этот процесс длится довольно долгое время. И подряд, один за другим, гормоны появляются в определенной последовательности. И вот какие гормоны выделяются у человека? Первый, мы говорили, эндорфины. Это нормальный гормон радости, гормон удовольствия. После него моментально человек начинает чувствовать, что ему интересно быть с этим человеком, и он хочет побольше, подольше быть. Это следующий гормон привыкания, то есть привязывания такого, амфетамин. Следующий гормон, который привязывает. И тогда кажется молодому человеку, что он должен обязательно завтра опять пойти на свидание, послезавтра опять пойти на свидание. Потому что амфетамин ему это подсказывает. У него уже в мозге выработалась такая мысль под действием гормона. Мне приятно с этим человеком, и я хочу почаще встречаться. Но это еще не конец. Следующий выделяется допамин. Когда человек встречается с человеком и потом с другим, и он думает, нет, я таки привык к нему, я привязался. И многие супружеские пары некоторое время живут на этих трех гормонах. И допамин помогает людям быть рядом. Хорошо, что они не решили вопрос супружеских отношений, не зная ничего больше. Но пара молодая удовлетворяется тем, что у них выделяются эти три гормона. Они чувствуют, что привыкли, привязались к этому человеку, и у них постоянно такое состояние радости, когда они его видят. И это все они называют любовью. Но они не правы. Дело в том, что дальше развиваются отношения. Бог создал так человека, что следующим гормоном, который может выделиться в их отношениях, в зависимости, как они себя ведут, следующий гормон – окситоцин, который ведет их к более близким отношениям. Окситоцин выделяется тогда, когда люди прикасаются друг к другу. Прикоснувшись друг к другу, их как будто пробивает током. Это все происходит под воздействием следующего гормона. Окситоцин часто ведет к сексуальным отношениям, к таким жарким, горячим поцелуям. Они хотят отдать себя друг другу. Но сам окситоцин – это гормон, который сотворен Господом, Творцом. И, конечно, на каком-то периоде, когда выделяется этот гормон, или когда молодой человек чувствует, что у него уже есть это состояние, когда он хочет рядом быть с этой молодой девушкой, он должен решить свои вопросы другого плана – свадьбы, договора, знакомства с родителями. Потому что при наличии окситоцина обычно молодая пара ни о чем больше не думает. Они только думают, как бы уединиться, чтобы остаться наедине. И то, что они делают там, они называют одним словом – заниматься любовью. Но хочу уверить вас, что это далеко еще не любовь. И если они на этом остановились, их любовь вскоре куда-то уходит. А куда она может уйти? Гормоны перестают выделяться, химический период вот этих отношений спадает, и они не находят ничего на этом пустом месте. И говорит один другому, обычно это говорит мужчина женщине, нас с тобой больше ничего не связывает, я не интересуюсь больше тобой, и меня ничего не тянет, все, куда-то все пропало, куда-то исчезла любовь. В самом деле было все связано с периодом гормональным, химическим периодом любви. Когда супруги соединяются в одну семью, выделяется еще один интересный гормон – фенилэтиламин, когда он и называется так – гормон супружеской любви, который выделяется несколько лет, даже если они не регистрировали брак, а просто живут в браке. Даже тогда при длительном отношении этот гормон выделяется, когда они понимают друг друга. Но он выделяется не 30 и 40 лет. Обычно этот гормон любви или семейных отношений выделяется лет 5-6. А потом он тоже прекращает свое выделение, синтез не продолжается. А что остается? И вот интересно нам знать, что остается. Я хочу вам предложить для маленького исследования одну историю библейскую, которая характеризует очень период гормональной или химической любви. Если мы откроем эту историю во второй книге Царств и в 13 главе прочитаем такую весть с 1 стиха. «И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-либо сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова. Ионадав был человек очень хитрый, и он сказал, «Отчего ты худеешь с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне?» И сказал ему Амнон, «Фамарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю я». Любовная история, влюбленность, увлечение, страсть, что бы там ни было. Но человек просто сказал так же, как говорят молодые люди сегодня, «Я люблю ее». Что же случилось? Как развивались эти отношения? Мы, когда читаем то, что случилось, получилось так, что он, этот друг, нашел ему путь, каким образом они могут встретиться в апартаментах этого брата царя или сына царя. И это все случилось. И когда он схватил эту красивую женщину, красивую девушку под воздействием окситоцина и уложил ее в постель, и изнасиловал ее, так говорит Библия. Что случилось дальше? Гормональный накал исчез. И что теперь? И возненавидел ее Амнон величайшую ненавистью, так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, какую он имел к ней. И сказал ей Амнон, «Встань и уйди». Она начала говорить, «Да что ты? Ты же можешь жениться на мне». Но он не слушал ее и не хотел слушать ее. Он позвал отрока, слугу своего, который служил ему, и сказал, «Прогони эту от меня и закрой за нею дверь». Что случилось? Такая была любовь огромная, страстная любовь. И вдруг она в несколько минут исчезла. Мы можем сегодня ответить, что случилось. Один гормон за другим выделялся в теле этого молодого красивого человека. Но когда он добился результата того, чего он хотел, гормоны прекратили свое действие. И что случилось? Возненавидел ее. То есть она ему стала противна. И он сказал даже не по имени, а ее выгони от меня. Вот что делает химическая любовь без никаких других основ. А что должно быть еще? Почему у некоторых людей первый взгляд сопровождает радостью до конца жизни? 50-60 лет люди живут вместе и радуются друг другу. Потому что Библия отвечает на этот вопрос. Бог есть любовь, а Бог имеет свои принципы проявления любви. И вот теперь мне хотелось бы, чтобы мы посмотрели, какие же принципы должны быть у человека, если он хочет выразить свою любовь или думает хотя бы определить свои чувства. Это любовь. Если мы зададим вопрос, само слово «любовь» – это какая часть речи? Мы, конечно, скажем, это существительное. Отвечает на вопрос «что» или «кто». Давайте переведем это существительное в разряд сказуемого, в разряд глаголов. И тогда это слово будет звучать по-другому. «Любить». Глагол отвечает на вопрос другой. «Что делать?» «Любить». Вот это принцип, о котором говорит Господь. Если мы будем употреблять это слово «любовь», это «любовь» только как существительное, у нас будут проблемы, такие как у Амнона, такие как у других молодых людей. Но если мы переведем его в состояние глагола, мы будем знать, как определить, люблю я или нет. И вот получается такой результат. Апостол Павел рассказывает, что такое любовь, и нигде у него нет существительного, который определяет слово «любовь». Давайте посмотрим первое послание апостола Павла к Коринфянам, 13 главу. И здесь с 4 стиха по 8 он определяет, что такое любовь, как она себя проявляет. И каждое слово «любовь» обязательно рядом с ней глагол, который отвечает на вопрос «что делать?», «что ты сделаешь?», «чего ты не сделаешь?». Именно дело определяет, любовь ли это или нет. Давайте посмотрим. Любовь, оказывается, что делает? Долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, никогда не перестает. И все выражено в глаголах. Если вы не знаете, любите вы или нет, вы на этот вопрос можете ответить сегодня. Что вы делаете? Если здесь написано «любовь не раздражается», а вас что-то раздражает, поставьте вопрос, любите ли вы. Потому что если человек любит, его не раздражает. Он просто выясняет эти отношения раньше, когда он только недоволен чем-то, но он не доводит этих отношений до раздражения, гнева или ярости. Любовь всему верит, любовь надеется. Она никогда не перестает. Глаголы, которые говорят, что ты делаешь, и если ты это делаешь, ты любишь. Но когда этому человек может научиться вот таким принципам любви? Потому что настоящая любовь – это не гормоны, это принципы. И вот теперь нам нужно ответить на вопрос, когда я должен научиться таким принципам? Тогда ли, когда я совершил акт какого-то соития, под воздействием гормонов и должен теперь проверить, что у меня там творится в моей голове и есть ли там принципы. Нет. Это нужно делать довольно раньше, намного раньше. И как мы это можем сделать? Когда растут дети в нашей семье, мы им прививаем принципы любви, те, о которых говорит Библия. Маленький человек с детства уже должен впитывать эти принципы. Когда человек молодой женится, уже ищет себе невесту, в этот момент он может уже проверять свои принципы. То есть человек может ответить на вопрос «я могу терпеть, я могу переносить, я могу не раздражаться, я могу быть милостивым с этим человеком и глубоко его понимать, я могу это сделать по отношению к своим родителям». Если я это не могу сделать, у меня нет принципов. Этот принцип называется принцип любви агапы, безусловной любви, который вырабатывается у нас с детства, с самого раннего возраста. Мы учимся там прощать, не раздражаться, быть внимательными. Это все мы впитываем в себя как принципы любви. Но когда человек подрастает, он начинает дружить. Следующий вид любви – это филио. Умение дружить – это преданность. Это когда ты знаешь, что друг твой тебе предан, но и ты ему предан. Это не то, что говорит только «мне помогите», а «я готов помочь в любое время». И в семье, в семейных отношениях такая любовь необходима. Любовь-преданность или любовь-филио. Еще одна любовь – сторге. Это та любовь, которая развивается между детьми и родителями, между кровными родственниками, между братьями и сестрами. А как там развиваются принципы любви? Мы никогда старенькой маме не скажем: «Я тебя не люблю, потому что ты вся в морщинах». Наоборот, какие бы морщины у нее ни было, и чем она немощнее и старее, мы ее больше любим. Мы не можем сказать маме: «Ты слишком толстая, я тебя не люблю», или «Ты слишком худая, ты некрасивая, я тебя не могу любить». Любовь сторге этого не позволяет. Она говорит: «Это твоя мама, это твой родной брат, это твоя родная сестра. И если у нее какие-то шрамы на лице, мы не перестаем ее любить. Она наша родная сестра». Вот такие отношения должны быть у молодых людей, воспитанные в этом семейном союзе. Когда дети вырастают в отсвете этой любви, они вырабатывают в своей жизни принципы. И, наконец, когда они имеют три вида этой любви, они вырабатывают в себе следующий, четвертый принцип любви – это любовь эрос. А именно любовь эрос начинается тогда, когда первое эйфорическое чувство на основании гормона, о котором мы говорили, эндорфинов, возникает у мальчика или у девочки по отношению к другому человеку. Но все другие принципы у него уже в душе есть. Вот тогда, когда один за другим на основании этого сильного фундамента вырабатываются гормоны, тогда они способствуют сильному склеиванию, приближению, привязыванию друг к другу этих молодых людей. Гормоны перестанут существовать, перестанут синтезироваться. И не будет, может быть, окситоцина, и не будет фенилэтиламина. Они прекратят свое действие. Но любовь не перестает, потому что любовь, основанная даже на химическом периоде, имеет очень массивное, хорошее, долгое продолжение. Это любовь-принципы, любовь, которая отвечает на вопрос, что делать для этого или для другого человека. Если мы читаем Библию, то мы говорим: «Господи, спасибо Тебе, что Ты открыл мне, что такое любовь». Потому что многие люди называют любовью только этот период химической зависимости, химических элементов, гормонов, которые ведут его и дают ему думать ни о чем. Гормоны – это сильная вещь, это сильный руководитель, это тот, кто ведет человека. Даже люди говорят: «Не могу сопротивляться, меня как будто несет туда что-то». Кто создал такое состояние? Господь. Он специально это сделал в мозге человека, чтобы он чувствовал, как он приближается к этой личности. Но он никогда своей жене не скажет: «Ты слишком толстая стала, я ищу более тонких, более худых».

мы бы многое увидели у себя отрицательного. Я не могу сдержаться. Я должен развивать этот принцип любви, чтобы сдерживаться и не раздражаться. Я не могу простить. Я долго помню зло. У вас нет этого принципа. Прощает, потому что написано «любовь все прощает». Если вы не научились прощать, подумайте об этом. Почему этого принципа у вас нет? Вы хотите иметь счастливые семейные отношения? Вырабатывайте в себе каждый принцип, который здесь перечислен в этих коротких 4 стихах первого послания Коринфянам. В 13 главе это в совершенстве показано, какой может быть любовь, которая, может быть, была организована на основании первого гормона – эндорфинов. Пусть там еще 5-6 гормонов выделилось, и они сблизили этих людей, но у них уже есть принципы, которые ведут их по жизни, и они понимают, что другой человек нуждается в выполнении этих принципов. Когда люди задают вопрос, куда ушла любовь, мы можем четко сейчас ответить: если это была любовь, то она никуда не делась, она никуда не исчезла. Почему? Потому что дальше написано в 8 стихе: «Любовь никогда не перестает». Абсурдный вопрос: куда уходит любовь? Да никуда она не может уйти, она вечна, так как вечен Бог. Но если люди называют любовью нечто другое, у них возникает сомнение – я вообще не знаю, люблю я или нет. Я нетерпеливый, я не могу простить, я все помню, я злой, я гневаюсь, я не могу этого сделать. И так человек сам себя обрекает на отношения без любви. Учитесь принципам любви. Вы можете открыть Библию, прочитать их много раз и проверить себя. Задать себе этот прекрасный вопрос: что я делаю, чтобы показать любовь? Что я могу отдать? Что я могу сделать еще и еще, чтобы ответить на ту любовь, которую я ощущаю везде, вокруг меня, в моей ли семье или в родительской семье? Любите друг друга, прощайте друг друга. Задавайте себе вопрос: что я еще могу сделать, чтобы показать тебе, мой дорогой или моя дорогая, свою искреннюю, глубокую любовь?

0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Мы продолжаем цикл бесед, посвященных Священному Писанию. И сегодня мы поговорим о противоречиях в Библии. Встречаются ли в Божьем Слове противоречия? Если да, то почему они возникли и как к ним относиться? На эти и другие вопросы сегодня отвечает священнослужитель, бакалавр богословия Александр Синицын. Здравствуйте, Александр. Рад, что вы снова у нас в студии сегодня. Итак, есть ли в Библии противоречия?
3: Мне бы хотелось, чтобы ответить на этот вопрос, привести один пример из Нового Завета. Это второе послание Петра, 3 глава. Прочитаем 15 и 16 текст. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Мы находим здесь свидетельство Петра о том, что он знаком, во-первых, с посланиями Павла.
2: Апостола Павла.
3: Да, апостола Павла. И более того, мы видим, что сам Петр видит и признает, что в посланиях апостола Павла есть что-то или нечто, как он говорит, неудобовразумительное. А с греческой эту фразу можно было бы перевести как «труднопонимаемое», то есть труднодоступное для человека, да, непонятное что-то. Поэтому вот исходя как бы из этого текста, я понимаю и признаю, что один апостол, читая послание другого апостола, признает, что есть какие-то трудности в тексте, да? Что две категории людей, он здесь называет это невежда, то есть непросвещенные или достаточно неосведомленные люди.
2: Люди,
3: да?
2: Малознакомы с Библией.
3: Малознакомые, да. И неутвержденные, то есть те, кто как бы не стоит твердо, да, колеблющиеся.
2: В вере,
3: да. А в данном случае они могут извратить, то есть вывернуть наизнанку буквально значение этого слова, вот, превращая, да, то есть как бы выворачивать наизнанку, не так истолковывают, и могут, соответственно, пойти в другую сторону. То есть, отвечая на вопрос, есть ли в Библии противоречие, я бы сказал так. В Библии действительно есть противоречия, то есть какие-то трудные места, я бы сказал, которые являются какими-то загадками для нас. То есть мы сталкиваемся с ними и понимаем, что не все так просто. Есть мнимые противоречия, то есть надуманы, наиграны, к сожалению, как бы натянуты. И больше всего сторонниками тех людей, которые уже изначально заведомо себя настроили против Библии.
2: То есть, вот я... Критики.
3: Критики, да. То есть я уже критически, скептически отношусь. И, в принципе, если вот так настроить себя, то можно ко всему придраться, к чему угодно, да, вообще, там, к одежде моей, галстуку не так, и так далее, ко всему. То есть, в принципе, это уже настрой. Вот. Поэтому вот если смотреть так, то важно вот понимать, что как бы, когда мы сталкиваемся с противоречиями, понимаете, вот их природу вообще в совокупности вот так вот, да? Вот. Но тем не менее они есть. Они как бы встречаются.
2: А вы могли бы привести парочку примеров противоречий?
3: Да, да, на самом деле их находят очень много.
2: Ну, вот. Хотя бы пару.
3: Хотя бы мы несколько. Ну, возьмем по сюжетной, если линии взять, книга Второзакония. Как бы одна из основных таких идей этой книги состоит в том, что если ты будешь тщательно исполнять закон, будешь верить Богу во всем, да, то благословение придет. Материальное благополучие придет в твою жизнь и в жизнь твоих детей. Но если взять книгу Иова, которая начинается с описания сразу же, что был на земле Иов, человек праведный, непорочный, вроде там и так далее, да? Казалось бы, праведный, непорочный, все, человек святой, да, как вот и учат второзаконие, все выполняет как нужно. Но мы видим, на него обрушивается какая-то беда, какое-то несчастье, да? И вот люди видят, вот смотрите, одно и другое, да, как бы Бог обещает за верность, процветание, благополучие, и вот, пожалуйста, Иов благополучный человек, и что же? Вот он страдает. взять, если, например...
2: Ну, это, так сказать, мнимое противоречие, да, потому вот... что все-таки Иов, он действительно был благословлен Богом, и сатана вот в этом случае так и говорит Богу, что этот человек, то есть ты его благословил, да, вот, а давай теперь посмотрим, если ты у него отнимешь все, будет ли он также тебе поклоняться, вот в чем, да, то есть это как бы...
3: Ну, я понимаю, просто когда люди как бы смотрят на это, ну, они да. как
2: это
3: бы
2: на первый взгляд, противоречие.
3: Да. Потом можно такой момент привести, если взять Иоанна Крестителя. Да? В одном Евангелии сообщается, что Иоанн получил от Бога как бы знамение, что Иисус есть Божий помазанник, Мессия, да, Мишах, вот помазанный. И в то же время, это вот в Евангелии от Иоанна мы видим описание, а в Евангелии от Матфея мы видим такую историю, когда Иоанн Креститель уже под стражей находится, посылает учеников и спрашивает, ну, просит их спросить, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого. Да? Казалось бы, если уж он уверен, что Иисус Божий человек, то есть избранный Богом и помазанник, да, то тогда чего же спрашивать-то, задавать как бы этот вопрос. Да? То есть вот такие моменты есть. Потом взять, если сюжеты, опять же, по Евангелиям. Кстати, вот именно больше всего в Евангелиях встречаются вот такие вот как бы несоответствия. Ну, например, в одном месте описывается, как Иисус входит в Иерихон, и там исцеляет слепого. А в другом случае он выходит из Иерихона и исцеляет слепого. Так он когда его исцелил? При входе или при выходе, да? То есть как бы какое-то вот... Люди находят уже несоответствие фактам, да? Потом у Павла тоже есть такой момент, когда он видит Иисуса, который ему явился на дороге в Дамаск. Он в одном месте сообщает о том, что они видели... Ну, можно, да, это открытие. Это книга Деяний, 9 глава. Здесь мы находим в 7 стихе. «Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя». Слыша голос, а никого не видя. А если мы откроем 22 главу, Деяния апостола, где Павел вспоминает и рассказывает этот же случай, то мы находим следующие слова. 9 стих. «Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне не слыхали». Ну, как бы вот такие вот моменты.
2: Александр, ну тут как бы разные интерпретации, в принципе, можно вот допускать. Тот же Иерихон, если взять, там старый Иерихон, новый Иерихон был. То есть, конечно, он мог выходить, скажем, старого и входить в новый Иерихон. Вот. А вот, скажем, вот в Евангелии от Марка, в 5 главе, говорится о том, что когда Христос прибыл в страну Гадаринскую, ему навстречу вышел бесноватый человек, да, одержимый нечистым духом. В то же время в Евангелии от Матфея, 9 главе, мы читаем, что два бесноватых вышли. То есть там один, вот два. То есть это явное как бы такое вот несоответствие фактов. Да? То есть кто из них прав? Марк, Матфей или вообще никто? Да,
3: да, более того, что...
2: Может, там их три было.
3: Да, да. Более того, в некоторых Евангелиях, один евангелист говорит, что в одно время был как бы Иисус, ну там тьма, другое, в другое время. И как бы вот такие моменты они есть, да. Они, к сожалению,
2: почему, Александр, почему они возникли, эти противоречия?
3: Ну, вопрос, почему возникли противоречия, в принципе, нормальный момент, если мы понимаем правильно природу Священного Писания. Когда мы в одной из наших программ о богодухновенности Писания говорили, как вообще происходил как участие Бога, да, в этом процессе, участие человека, то мы отметили, что есть такое понятие, как динамичное вдохновение. То есть Бог вдохновляет человека, и человек Духом Божиим исполнен, и он пытается сообщить нам, а самое главное, он пытается нам сообщить Бога и Его волю. Однако на детали какие-то человек уже не обращает внимания. То есть не застряет на них, потому что для этого человека они не принципиальны, они не главны. Более того, мы видим, что участие человека в написании Библии, оно тоже было. Мы не можем сказать, в каком проценте, да, где-то больше, где-то меньше, но тем не менее, оно было. И здесь есть и присутствует человеческий фактор. Даже одну и ту же историю в моей жизни, которая случилась со мной, пусть, например, 15 лет назад, в разных ситуациях, я буду рассказывать по-разному, применяя иногда разные слова. иногда, может быть, что-то привнося, чего в первый раз я не рассказал, а во второй раз я уже как бы дополняю. Да? Uh-huh. И если человек один и тот же будет слушать меня, он скажет: так, стоп, подожди, ты тогда рассказывал, ты был один, а сейчас говоришь, что ты еще с кем-то был. Да? Потому что что-то приоткрывается. И когда я что-то рассказываю, передаю, я не все могу уложить, уместить в рамки, да, в этом отношении. Поэтому, когда мы говорим о том, почему возникли в Библии подобные противоречия, мы должны определиться с тем, что здесь есть несколько факторов.
1: Открытая книга.
3: Во-первых, нами понимаемое противоречие связано с тем, что мы, по большему счету, не понимаем той культуры, в котором происходило формирование Библии. То есть, например, мы, как люди, мы люди более письменной культуры. И для нас важное значение имеет какой-то факт случившийся. Даже сегодня понятие истины для нас – это истина что? Случившийся факт. Правильно? Для людей культуры устной, именно тогда, в тот момент, происходит формирование Священного Писания. Для людей культуры устной, для них важнее не факт, я имею в виду какого-либо события, а для них важно вот это событие, в котором я стал участником. Что это со мной произошло? Простой пример. Один случай я просто в одной статье читал, когда в одной большой семье произошло ограбление. То есть там действительно как бы преступник ворвался в дом, ограбил при членах семьи семью. И когда полиция стала опрашивать участников этого преступления, интересно то, что их описания преступника расходились. Хотя все видели...
2: У каждого была своя версия.
3: Да, у каждого была своя версия. Событие, которое с этими людьми произошло, оно имело место. Но вот детали какие-то, нюансы точности, не все могли вспомнить. Кто-то был сильно напуган, да, кто-то просто ему показалось освещение, ну и так далее, много факторов.
2: Я, например, скажу, если бы я был на их месте, я бы точно не запомнил описание преступника.
3: Да,
2: не потому, что я сильно напуган был бы, а просто я не запоминаю людей, там, кто в чем одет и так далее. Вот. Ну хорошо.
3: Поэтому вот эти моменты как бы тонкости надо. И мы, когда читаем Библию, смотрим на текст вот такой с помощью логики, такой железный иногда, прям вот такой сильный, да? А библейские авторы, они не смотрели не с точки зрения логики. У них другое было восприятие. Они смотрели через призму веры, опыта, доверия Богу. Это разные вещи. И поэтому, когда ты смотришь как бы на одно и то же место с одной стороны, и с другой ты видишь разные вещи. Поэтому вот вступается как бы вот такое, ну, противоречие в этом.
2: Александр, ну, тем не менее, вот смотрите, это хорошо, да, они смотрели сквозь такую призму. Мы сегодня смотрим сквозь другую призму, да, современники. Почему Бог вот все-таки допустил все это? Ведь может Бог, как бы, ведь это его слово, да, он обязан блюсти и хранить его авторитет, репутацию, если хотите, да, мог сделать так, чтобы у всех не было вопросов, и чтобы все люди только могли читать и воплощать Писание в своей жизни, чтобы не было других никаких проблем, связанных с его там пониманием и так далее. Почему Бог допустил?
3: Да, конечно, вопрос, почему Бог допустил, по большему счету надо к нему адресовать, да? Потому что все-таки он в этом процессе участвовал. Но я думаю, можно этот вопрос ответить так. Проблема не в Боге вообще, а в нас. Мы хотим видеть, что это наше представление о Боге. Если Бог совершенный и абсолютный, да?
2: Не делает ошибок.
3: Да. Все... То значит, то есть мы выглаживаем Бога, мы его причесываем, мы его вот прям вот как вот хотим выровнять, да, чтобы все поправить, чтобы все у него было так с иголочку, потому что мы наносим на него свое идеальное представление. А Бог открывается нам иногда совершенно в разных обстоятельствах, совершенно по-разному действует и говорит так, что иногда он нас просто шокирует и озадачивает. Но это его право действовать, более того.
2: Он непредсказуем,
3: он непредсказуем, да? Он непредсказуем, и он в какой-то степени непостижим. И мы не всегда можем его понять. И здесь не нужно переживать. Более того, надо понимать, что Священное Писание – это не сам Бог. Это не сам Бог. Все-таки Бог, он отдельно, ну, в каком смысле отдельно? Он личность, да, и он отдельно все-таки отстоит. Это книга и Бог – разные вещи. Поэтому Бог, открывая себя, дает человеку право другому высказать об этом Боге или как бы сказать о Боге на вот том языке. И, конечно, Бог признает. Раз человек участвует в этом процессе, значит, ошибки будут не со стороны Бога, а со стороны кого? Вот самого человека. И не только в передаче вести, потому что действительно очень сложно передать какое-то, ну, скажем так, человек увидел Бога, да, как это передать? Вот как найти слова подобрать, где, чтобы не ущемить, не ограничить его, да, с одной стороны. И с другой стороны, я передаю слова Бога, и теперь, чтобы еще человек меня это понял. То есть вот этот процесс передачи, он, естественно, как бы осложняется, но это нормально. Но по большему счету, почему происходит противоречие? Почему они так? Мы хотим, чтобы их не было. А потому что мы заложники фундаментального взгляда, фундаменталистского взгляда в христианстве. А именно, что Бог доминировал при написании Библии. Да? Вот он все он руководил, то есть он все сам делал.
2: И когда то есть все писалось под его диктовку. Да, каждое слово, да, каждая буква.
3: И когда мы так понимаем, то тогда действительно мы сталкиваемся с серьезной проблемой. Но когда мы видим, что роль Бога была вдохновить человека и открыться ему, и показать ему свою волю, и человек эту волю передает, но передает как? В процессе написания, да, то есть ну, в процессе времени он действительно мог забыть какие-то факты, я имею в виду, из ну, обстоятельств, там, да, или неправильно там цифру указал, или еще что-то, или по памяти цитирует какой-то, допустим, текст, да. Это память, это наша человеческая память. Но в целом человек, в целом, передавая Бога и Божие поручение, он вот здесь не, как бы не погрешим. Вот здесь он передает верно. И когда Иисус входил или выходил, на самом деле, если честно для меня, вообще не имеет значения. Почему? Потому что меня интересует факт. Вы представляете, произошло событие. Человек с детства слепой. И теперь сила Божья так врывается вот в этот в наш убогий мир, что человек прозревает. Конечно, я уже не помню, так он входил или когда это было, потому что такое ошеломляющее событие произошло. Я помню это, но не помню вот это. Но мы хотим, чтобы все было вот ровненько, чистенько, гладенько, да, и так далее. И, но это уже наше представление Бога. И вот здесь не надо, мне кажется, Бога втискивать или впихивать в наше представление. Надо позволять Богу самому действовать, самому нам открываться и давать Богу право говорить о себе. Я такой. Примите меня таким, каков я есть, да? Вот в этом отношении. Как я открываюсь. Еще один момент просто. Я вот о противоречии, когда я говорил, очень важно понимать природу противоречия вообще. Вот даже посмотреть, что сам наш мир, Богом сотворенным, уже находится на каком-то противоречии.
1: Открытая книга.
3: Пример. Мужчина и женщина совершенно по-разному устроены.
2: Воспринимают реальность, да?
3: Да. Женщина более эмоциональна, мужчина более разумный. И когда два человека живут вместе, о чем говорят психологи, они показывают, что это два разных мировоззрения, два разного восприятия. Мужчина, когда он в какой-то в сложном таком находится состоянии, ему что нужно? Ему нужно уйти, уединиться, чтобы побыть одному. Да? Ну, чаще всего. Вот.
2: Чаще мужская. Всего, да.
3: А женщине нужно что?
2: Выговориться.
3: Выговориться. Надо, чтобы мужчина с ней сидел и слушал ее слезы, да, вот это все ее там плач, там, может быть, даже какие-то, ну, там, истерику или крик, что-то. Но это ее эмоциональный взрыв. Как? Несовместимое, да? И тем не менее, два этих человека, я имею в виду мужчина и женщина, друг друга находят и образуют что? Семью, да? Несовместимое, но становится целым. Еще простой момент. Наш мозг-то как устроен? Там логика и эмоции. И это все одно, только на разные полушария. Но они образуют опять одно единое целое. Взять физику даже, простой пример. Вода. Атом кислорода один и два атома водорода. Да? Кислород поддерживает горение, водород – взрывоопасное вещество. Соединив это вместе, что сделал Бог? Он сделал воду, которая…
2: То, что тушит огонь.
3: То, что тушит огонь вообще. То есть, казалось бы, несовместимые вещи, не противоречащие друг другу, несопоставимые, но при помощи определенной комбинации Бог делает так, что образуется вообще вещество, которое, без которого мы не можем вообще жить и существовать. Да? Вот, поэтому надо понимать, что противоречие, которое встречается в Священном Писании, это не как бы опровержение одного постулата против другого. Бог есть, Бога нет. Да? Это черное, нет, это белое. Да? А противоречия, которые открываются в Священном Писании, они вскрывают вот это вот разные пласты, разные уровни, которые порой мы можем не видеть. И более того, вот диалектика, да, Карла Барта как раз, вот, основатель неортодоксии, да, богословия, да. Как раз вот он использовал этот прием, показывая одно и другое. И знаешь, видишь один край, другой край, и вдруг перед тобой картина целого. Ты думал так? А Бог показывает тебе объем, Он показывает тебе не плоскость, а объемы показывает. Ты посмотри пошире, смотри вот так, вот еще можно увидеть. Дальше посмотри. И я начинаю видеть более картину шире. И понимать, что мир не какая-то плоскость, так все просто, подчиняющийся законам логики, да, все так четко, понятно, выверено, а что иногда есть какие-то несоответствия. Загадки, тайны, но это все составляющие.
2: Мир гораздо сложнее, чем нам кажется.
3: Да, ну так и Писание – это часть нашего мира, это часть человеческого мира.
2: То есть, подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что Бог не является перфекционистом, да, вот, то есть для Него нет такого некого идеального образца, вот, и для Него главное донести весть, вот, весть до нас для того, чтобы мы, читая Библию, спаслись. Понятно. Вот, Александр, вот такой еще момент, что, рассуждая о противоречиях в Библии, нельзя не затронуть тему как бы различных толкований библейских отрывок, которые в принципе не содержат в себе противоречий. Собственно говоря, вот именно различные толкования являются одной из основных причин, почему есть так много разных христианских конфессий, вообще религий, да, ну, мы говорим сейчас о христианстве, да, то есть есть много разных христианских конфессий, вот. Почему люди по-разному понимают Библию, да, и что нужно для того, чтобы они пришли к одинаковому пониманию? Потому что, опять же, проблема в чем состоит? Что человек, который приходит только, как бы, в религию, он начинает сталкиваться с тем, что одни по одному толкуют Библию, другие по-другому, и он теряется. Человек, который искренне ищет истину, он теряется, он не знает, куда ему податься.
3: Да, на самом деле это очень сложный, ну, вот, сложная тема, которая затронута сейчас. Но тем не менее, если отвечать на этот вопрос, можно сказать так. Иногда эта разница в толковании происходит все же из-за нечистоплотности самого человека, лидера какого-то, да, который, к сожалению, поторопился, поспешил. Истолковав так текст, стал его
2: основоположником,
3: какой-то религиозной конфессии.
2: Христианской конфессии. Да, да. Да?
3: Он поспешил. Он поспешил, а, соответственно, собрались уже последователи, начали.
2: Возвел свое толкование, свое понимание в ранг доктрины.
3: В ранг доктрины, да, то есть как уже непогрешимое, а потом уже оттуда не вытащишь. Это уже кирпичик, это заложено. Еще один момент. Сам человек толкующий оказывался под влиянием определенного, уже заведомо сложившегося исторически взгляда. Он так понимал, да. И поэтому он толкует, имея уже определенный опыт Писания, и находит что-то, начинает как бы так понимать, да, в этом отношении.
2: Опять стереотипы какие-то, да, предпосылки, да. И так далее.
3: Вот. Более того, толкование складывается еще как? А в процессе полемики с кем-то. То есть, например, когда я ссылаюсь на отрывочек какой-то и полемизирую с кем-то, да, я нахожу в Библии что-то похожее вроде бы, да, и ссылаюсь на него, хотя если взять контекст и понимать, что, ну, речь все-таки идет там немного о другом, да, но я отрываюсь от этого, как бы отталкиваюсь. Вот это тоже в плане складывается. Более того, можно и положительный привести пример, чтобы не все было негативно. А вообще доминирующее уже сложилось толкование этого библейского текста. Так надо толковать. Но когда человек читает в смирении сердца, в молитве, ищет Бога, и Бог открывает. Ведь надо понимать, Бог действует сейчас. Это не значит, что Он Библию написал нам и сказал, ну, ребят, вы тут давайте занимаетесь, читайте, будут вопросы, когда-нибудь там приходите ко мне, да?
2: При втором пришествии.
3: Да, я там вернусь и разберемся, кто прав, да? Нет, он взаимодействует сейчас. И когда я читаю Библию, Бог рядом. Его дух рядом. Он хочет, ну, достучаться до меня. И вот такой момент. Ломается вот этот стереотип. Разрушается эта стена, ну, какого-то взгляда. Я вдруг вижу. Вот как надо понимать текст. Вот как надо видеть. И начинает проповедовать. Но в целом общество-то как? На это смотрит. Нет, вот мы так верили всегда, мы так будем.
2: Александр, то есть, что бы вы посоветовали телезрителям? Как относиться к разным толкованиям? Как самому найти истину в Библии?
3: Просто нужно понимать, что...
2: Если так, вкратце.
3: Если коротко сказать, то есть толкования, которые действительно неверны, да, и уводят от Священного Писания. И есть толкования, которые ведут нас к Слову Божьему, то есть к Богу. Здесь для, вообще для читателя, да, здесь для читателя важно, первое, это смирение. Вот это смирение. И у Фомы Кемпийского есть замечательные слова. Библию нужно читать именно в том духе, в каком она была написана. Если она духом была пронизана, мне нужно в первую очередь работать не над тем, как истолковать, а над тем, чтобы наполниться этим духом, чтобы вот пред Богом прийти, в присутствие его войти и слушать его. Это первое. Это вот мой настрой. Второе – это надо Библию читать внимательно. Внимательно. Не надо спешить. Не надо делать какие-то вот, ну, поспешные выводы, да, куда-то торопиться. Третий момент. Может быть, надо делиться с кем-то. Как ты понимаешь? Другой скажет тоже.
2: Истина познается в сравнении,
3: да,
2: или,
3: да,
2: в спорах.
3: И будет какая-то многогранность. То есть я сам сколько раз такие моменты замечал, что когда я читал Священное Писание, делал для себя, казалось бы, какое-то открытие, приходил человек, говорил: слушай, смотри, я что нашел. Он послушал, говорил: а вот это как? Вот этот текст. Опа. И я такой: да, слушай, что-то я вот это вот не учел, я не увидел это. А мне казалось, все, я уже все сложилось, все выстроилось. Вот. Поэтому если вот этот момент затрагивать, нужно понимать несколько факторов. Это мое смирение пред Богом. Это главное понимание, что мне надо нацелено быть на Бога, когда я читаю Библию. Но об этом мы будем говорить более подробно. Это неспешность в моих суждениях. Это смирение или общение с другими, да, то есть все-таки с церковью основной, как бы, вот, позиции. И это внимательное чтение.
2: Спасибо, Александр, за интересную беседу. Великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский когда-то сказал: «Господи, что за книга это Священное Писание? Люблю книгу сию. Гибель народу без Слова Божия, ибо жаждет душа сего Слова». Всего вам доброго!

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Велика милость Господа!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Привет, ребята! Мы продолжаем путешествие в мир гимнастики. Присоединяйтесь к нам. Сегодня мы будем делать упражнения с обручем. Но для начала разминка. Так, что у нас здесь? А где Марина? Вот это да, она у нас спит. Наверное, тяжелый день был. Ну-ка, давайте поможем ей встать, проснуться. Марина, все хорошо.
1: Что
0: сейчас
1: уже?
0: Будешь себя чувствовать хорошо. Так, встаем, подышим свежим воздухом на поляне. И вдох, выдох, вдох, и выдох, вдох энергично, выдох. Марина просыпается. Хорошо. Так, упражнение для шеи. Птичка чистит перышки на грудке. Раз, два.
2: Раз,
0: два. Раз, два. Хорошо, но не торопимся. Так, плечи не поднимаем. Спина прямая. Молодцы. Следующее упражнение. Маятник. Положили голову на правое плечо. И потом на левое. Раз, два, три, четыре. Еще пять, шесть, семь. 8. Закончили. Сова крутит головой по сторонам. Посмотрели направо, налево, направо, налево. Молодцы. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Следующее упражнение. Мячик. Перекатываем голову к левому плечу и к правому. Хорошо у нас получается. Просыпаемся, не зеваем. Молодцы. И последний раз. Завершили. Упражнение для плечей. Пожалуйста, круговые движения назад. И раз, два, три, четыре, пять. Энергично. Шесть, семь, восемь. И вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Марина, ты же не руками, а плечами работай. Ну-ка, давай, давай, давай, давай, шевелись, молодец. Шесть, семь, восемь. Закончили. Продолжаем заряжаться. Упражнение переходы. Стоим, обруч держим правой рукой сбоку от себя. Нагибаемся, приседаем, переходим через обруч и встаем, держим обруч левой рукой. Пожалуйста, теперь налево. И раз присели, перешли, два стоим. Так, приседаем, приседаем, переходим, перехватываем рукой. Встали, молодцы. И еще поехали. Раз, два. Еще раз. Раз, пролезли через обруч. Два, влево. Раз, два. И еще по разику в каждую сторону. Раз, два. И налево. Три. И четыре. Приседаем, Марина. Не халтурим. Хорошо. Следующее упражнение – перемахи. Стоим также, обруч держим правой рукой. Сбоку от себя. Смотрите. Мы перекидываем ногу через обруч и перехватываем ее левой рукой. Левой рукой обруч перехватили. Так. А теперь левую ногу перемахиваем через обруч и перехватываем. Раз. И левой ногой. Раз. Ванечка, молодец. Теперь стоим, слева держим обруч. Поехали левой ногой. Раз. Перехватили. Теперь правой. Два. Стоим справа. И правой ногой. Раз. И левой. Два. Молодцы. Не падаем. Осторожно. Левой ногой. И раз. Правой. Два, перехватили. И еще по разу скажет она. Раз, два, перемахнули. Молодцы, налево. И раз, правой ногой, два. Закончили, молодцы. Сложное упражнение, мы с ним справились. Садимся. Итак, следующее упражнение. Короткие и длинные ноги. Сидим, обруч держим вот таким образом, под коленями. Сгибаем ноги и подтягиваем их к себе. Раз, вытянули, два. И раз, два. Вот у нас короткие ноги и длинные. И раз, и два. И раз, два. Молодцы. Раз, два, три, четыре. Опустили обруч за собой, оперлись руками и прогнулись. Молодцы. Следующее упражнение. Лодочка. Ложимся на живот. На живот. Хорошо. Обруч за спиной. Я сейчас вам помогу. За спиной. Держим руками над собой. Так, зацепляем обручем носки ног. Ванечка, ложись на живот. Ложись. Зацепляем обруч носками ног. Так. И прогибаемся. Вот такая у нас красивая лодочка. Молодцы. Вот молодцы, так? Марина. Умница. Ой, как хорошо Ульяна получилась. Опустились на живот, полежали. И еще раз лодочка, прогнулись. Раз. Красота. Вот так повыше ручки можно еще, Ульяна. Молодцы. Опустились. И последний раз лодочка. Раз. Прогнулись. Умницы. Ульяна. Ульяночка. Вот молодцы. И полежали, отдохнули. Молодцы. Хорошо. Встаем. Теперь у нас будет серия прыжков. Обруч у нас на полу лежит. Встаем справа от обруча. Встаем. Руки на поясе. И прыгаем вокруг обруча на 8 раз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь походим на месте. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Повернулись, попрыгали налево. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И походили. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Следующее упражнение. Стоим справа от обруча. Руки на поясе. Мы прыгаем 8 раз в обруч и из обруча. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И походили. И раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. А теперь опять в обруч. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Походили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Зайцы продолжают прыгать. Встаем в обруч. В обруч. Сейчас мы будем прыгать из обруча. Чуть-чуть наклонились. Вперед присели. Руки назад отвели. И выпрыгиваем из обруча. Раз. Повернулись прыжком к обручу. Два. В обруч. Три. Повернулись. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. И раз. Повернулись. Два. Три. Повернулись. Четыре. И раз. Два. Три. Повернулись. Четыре. Берем обруч. Последнее у нас упражнение. И мы крутим его. На своей талии. Повернулись туда. И раз. Крутим. Молодцы. Так, Марина. Пробуй еще раз. Хорошо. Крутим, крутим, крутим, крутим. Умницы. О, Марина, я думаю, что у тебя постепенно будет лучше и лучше. Хорошо. И теперь у нас обруч внизу. Закончили. Подышим немножко. Вдохнули. Опустили. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Повисели, расслабились. Ну вот, ребята, мы с вами разучили новый комплекс упражнений. Я надеюсь, что он вам понравился. И мы ждем вас завтра, потому что зарядку делать вместе веселей! Пока!
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы занимаемся богословием, исследованием учения о Боге, рассматривая природу Божества с точки зрения учения о триединстве Бога, которое стало классическим учением христианской церкви. Говорит ли Библия о том, что Бог триедин? Это вопрос, на который мы ищем ответы в начале Ветхом Завете. Мы уже выяснили, что Бог с первых строк Священного Писания говорит о себе как о множестве, используя термин «элогим», «боги», термин множественного числа, и помимо того, в первой главе книги Бытие в 26 стихе говорит следующее. Бытие 1.26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными» и так далее. Мы находим не только имя Божье во множественном числе, но и глагол, описывающий Божье действие во множественном числе, и местоимение, описывающее Бога, также во множественном числе. Слова «по образу нашему, по подобию нашему» указывают, что лица, к которым он обращается, имеют тождественный с ним образ и природу. Здесь Творец советуется с равными себе по достоинству, кем не может быть ни ангел, ни кто-либо другой, а только подобный же Бог. Далее в книге «Бытие», в 3 главе, в 5 стихе, мы находим следующее. Бытие, 3 глава, 5 стих. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Сейчас мы только кратко укажем, что в синодальном переводе в одном случае слово «элогим» переведено как «бог» в единственном числе, в этом 5 стихе, а во втором случае как «боги» во множественном числе, хотя в оригинале используется одна и та же форма. И это нам понадобится чуть позже, когда мы будем говорить о том, что Библия далее рассказывает о природе Божества. Итак, несмотря на то, что 26 стих достаточно ясно и в переводах, и в особенности в оригинале доносит идею множественности в Боге, тем не менее есть теории, которые ставят перед собой цель каким-то образом уменьшить значимость этого места Священного Писания, свидетельствующего о единстве нескольких в Боге. И одно из объяснений, одна из попыток сводится к тому, что Бог якобы здесь использует так называемую уважительную форму и обращается просто сам к себе на «вы». Как, например, во фразе «мы, Николай II, повелеваем» и так далее. В действительности ли Бог говорит сам с собою, обращаясь к себе на «вы»? Дело в том, что везде во всем Священном Писании к Богу везде и всегда идет обращение на «ты», как в известной молитве «да приедет царствие твое», а не «царствие ваше». В древнееврейском языке вообще отсутствует форма уважительного обращения, которая совпадала бы с конструкцией русского языка, когда используется множественное число для того, чтобы передать уважение. Таким образом, вот эта теория, выросшая, очевидно, на базе языков, где существует вот такая форма уважительного обращения, несостоятельна в свете оригинала, в свете фактов Библии. Таким образом, остается только одно приемлемое объяснение. Несколько личностей Божества, или лиц Божества, или ипостаси Божества. Это термины, которые используются как взаимозаменяемые, и в свое время мы, надеюсь, подробнее поговорим о них. Несколько в Боге совещаются между собою, планируя свою деятельность, и посему используется глагол во множественном числе, местоимение во множественном числе и само имя Божие «Элогим» во множественном числе. Далее, продолжая исследование того, как Бог творил землю и все, что на ней, мы находим еще один очень важный момент, раскрывающий нам природу Божества.

единственном числе. И дальше «мужчину и женщину сотворил их». Таким образом, понятие «человек» вмещает в себя двоих – мужчину и женщину. Эта идея повторяется чуть позже в 5 главе книги «Бытие», в стихах 1 и 2. Стихи 1 и 2 говорят так. «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя, двоеточие, человек, в день сотворения их». Таким образом, мы узнаем, что человек – это понятие, вмещающее в себя двоих – мужчину и женщину. Для нас это заявление Библии важно тем, что человек был сотворен по образу Божию и подобию Божию. Это означает, что понятие о человеке отражает понятие о Боге. Человек – это единство нескольких, единство двоих в данном конкретном случае. Бог тоже должен быть единством нескольких, потому что образ Божий в человеке свидетельствует о том, каков Бог. Говоря на эту тему чуть подробнее, мы находим в книге «Бытие» во 2 главе, в 24 стихе следующее утверждение. «Бытие», 2 глава, 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Библия делает еще одно заявление, укрепляющее и утверждающее постулат о том, что человек – это мужчина и женщина вместе, говоря: «Они будут одна плоть». Слово «одна» по-древнееврейски «эхад». И это слово используется здесь для обозначения единства нескольких. Посмотрим, где еще используется древнееврейское «эхад» в Ветхом Завете. Например, книга пророка Иезекииля, 37 глава. Иезекииль, 37 глава, стихи с 15 по 17. 37 глава, стихи с 15 по 17. «И было ко мне слово Господне: ты же, сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним. И еще возьми жезл и напиши на нем Иосифу, это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним. И сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно». В оригинале «эхад». Таким образом, мы обнаруживаем, что соединение мужчины и женщины в браке, когда оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, описывается термином «эхад» – «один». Но «один» не в смысле, естественно, единичности, а в смысле именно единства. Очень важно, что именно это древнееврейское слово «эхад» используется и для обозначения природы Бога. Самая известная в иудаизме вероисповедническая формула взята из книги Второзаконии 6 главы. Второзаконие 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». «Шма, Израиль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад». Таким образом, мы встречаем здесь тоже древнееврейское слово «эхад» для описания природы божества. Мы узнаем, что Бог описывается тем же самым термином «эхад» – «един», что и мужчина и женщина, соединенные вместе, ставшие одною плотью в древнееврейском «эхад». Узнав таким образом, что человек сотворен по образу Божию, и термин «человек» отражает в себе единство двоих, мы, помимо того, узнаем, что и слово, описывающее это единство «эхад», используется и для обозначения божества. При этом очень важно отметить, что в древнееврейском есть и термин, который описывает именно одиночество или единственность. Это древнееврейское слово «яхид» и переводится как «единственный», «одиночный», «один». Не «един», а именно «один». И, например, книга «Судей», 11 глава, 34 стих, нам дает пример использования этого слова. 11 глава, стих 34.
И пришел Эйфай в массифу в дом своего дочьего, выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, Яхид, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Так вот, очень важно отметить, что древнееврейский Яхид никогда в Ветхом Завете не используется для обозначения

0: Бога. Всегда говорится «эхад» – «един», а не «яхид» – «один». С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Здравствуйте! Предлагаем вам программу по снижению веса. На основании своего личного опыта я уверяю вас, что похудеть можно безболезненно, нисколько не ухудшая своего физиологического и психологического здоровья. Эта программа была разработана университетом Лома-Линда в США и широко применяется в Тихоокеанском центре здоровья, выпускником которого я и являюсь. Несколько лет назад я сам пропустил эту программу через себя, снизив тем самым свой вес ровно на 20 килограммов. Главным в этой программе является то, что вы не только снизите вес, но и не наберете вновь лишние килограммы. Вы останетесь в том весе, который вы достигли. Я занимался с разными людьми в разных местах России и за рубежом, и я уверен, что независимо от возраста и вида деятельности, победителем быть можете и вы. Наша программа затронет 4 сферы жизни человека. Физиологическая сфера. Активная реализация специальных физиологических стратегий позволит снизить наш вес. Эти стратегии окажут благотворное влияние на биологические процессы и наш гормональный фон. Помогут нам чувствовать себя комфортно и, конечно же, позволят правильно снизить вес без вреда для нашего здоровья. Психологическая сфера. Изменение образа мыслей позволит нам обрести верное мировоззрение. Во время программы мы будем мысленно настраиваться, вырабатывать уверенность в себе, работать над теми негативными мыслями, которые способны снизить эффект программы или которые могут сделать все тщетным. Социальная сфера. Это наши друзья, родственники, коллеги по работе. Мы поговорим о том, как и в их присутствии чтить каноны нашей программы, бескрайности с нашей стороны, правильно с ними взаимодействовать. Кроме того, нам необходимо научиться правильно реагировать на рекламу, социально влияющую на нас в рамках программы снижения веса. Духовная сфера – это аспект, подразумевает элемент духовного наставления, морально-эстетические нормы и принципы, сформировавшиеся в результате воспитания взаимоотношения Бога и человека. Мы желаем поделиться с вами тем, как внимание к духовным принципам помогает многим людям одерживать победу на нашей программе.
0: Живой источник.
3: Этапы нашей программы разбиты на 8 недель. Первое занятие, которое включает всю неделю нашей программы, частично относится к этапу дозревания. Принятие принципов, по которым мы будем работать, это далее уже сама работа, которая будет постепенно нарастать до 7-го занятия. 8-е занятие уже будут составлять знания, как сохранить оптимальный вес на всю оставшуюся жизнь. Но это пока далекое будущее. Для начала давайте определимся, есть ли у вас проблемы с весом. В настоящее время существует множество методов определения избыточного веса. Вы можете определить ваш избыток массы тела в домашних условиях с помощью формулы вычисления индекса массы тела, достойного и научного метода. Важно знать, для этого два показателя – ваш рост и ваш вес. Массу тела в килограммах следует поделить на рост в метрах, возведенных в квадрат. Позвольте представить вам пример человека, рост 1,77 м, вес 90 кг. Правильно будет 1,77 м умножаем на 1,77 м. И затем мы делим наш вес 90 кг на полученную цифру. Получается индекс массы тела 29. Итак, из этого примера мы узнали значение индекса массы тела, которое составляет 29. Представляю вам таблицу, которая поможет ответить на вопрос, все ли у вас в порядке с весом по формуле определения индекса массы тела.
4: Норма составляет от 19 до 24,9. Избыточный вес от 25 до 29,9. Ожирение от 30 до 39,9. Чрезмерная тучность от 40 до 50,9. Если ваш индекс массы тела выше 27, то вы имеете высокий риск таких хронических заболеваний, трудно поддающихся лечению, как атеросклероз, риск гипертонической болезни, заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет, варикозное расширение вен, такое явление, как высокое содержание жира в крови. И этот риск увеличивается на 70%. А вот еще одно исследование, которое отмечает повышение риска приобретения выше упомянутых заболеваний. Для сравнения представлены индексы массы тела. Один равен 22 единицам, второй – 30 единицам. Отмечено, что риск диабета возрастает больше, чем в 10 раз при индексе массы тела, равном 30 единицам. Высокое давление в 3,5 раза, заболевание сердца и желчного пузыря увеличивается в 3 раза.
3: За первое место по увеличению риска смертности борются между собой два заболевания. Одно из них связано с зависимостью от курения, второе – избыточный вес. Проблема здоровья налицо. А теперь подумайте, насколько вы желаете снизить ваш вес? Какой вес будет для вас здоровым? Как будет чувствовать ваше тело? Как резко будет снижаться риск множества заболеваний? Итак, определитесь, насколько вы желаете снизить. Это очень важно сделать на первом этапе программы. И принимайте конкретно. Если вы скажете, пока вот на 2, на 3, 4, это не серьезно, это не цель, это не определенность. Поставим по параметрам индекса массы тела реальную цифру. Надо минус 10? Надо. Надо минус 15? Сделаем это. Вы ставите цель, для которой надо трудиться. Поэтому еще раз прошу обратить ваше внимание и сказать себе, насколько вы желаете снизить вес. Сразу же хочу предупредить, что наш путь не будет быстрым. Это второй принцип нашей программы. Время для снижения веса нам понадобится не неделя и не две, а примерно 2 месяца усиленной работы над собой по данной программе. Вы не проснулись с кровати в одночасье с ощущением лишних килограммов, появившихся на животе, спине и в других местах. Это происходило постепенно. Именно так и не иначе настраиваем себя на долговременную программу в течение 2 месяцев. Наша система не рассчитана на иллюзии. Мы не обещаем снизить вес за неделю или за две. И это связано с третьим принципом нашей программы – чистота программы, включающий в себя понятие «не использовать никакие другие методы похудения во время нашей программы», а также не думайте усилить похудение с помощью своих средств. Если вам принадлежит особый секрет похудения, специальная формула, биодобавка, таблетка или же что-то другое, прошу вас, не примешивать ваши идеи к нашей программе. Вы снижаете вес. По этой системе не примешивайте этому ничего. Мое отношение к многим методам снижения веса отрицательное. Правда заключается в том, что почти любая новая диета будет действовать, однако не пройдет и года, как опять 90% полных людей возвратятся к тому весу, который они имели изначально. Действительно, короткого пути не бывает, так как и волшебной таблетки, сжигателя жира просто не существует.
4: На данный момент только в Европе существует мощная индустрия по похудению с гигантским оборотом в 10 миллиардов долларов, предлагающая 29 тысяч различных способов похудения.
3: Хотелось бы пожелать вам твердого конкретного решения – следования по шагам программы снижения веса. До следующей встречи! До свидания!
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Господь, пастырь мой,
5: я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Белла Березина.

0: Уроки в Коране.
1: Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами беседы в рамках программы «Пророки в Коране». Вновь приветствуем нашего гостя Джабира Исмаиловича Исхакова, магистра теологии, религиоведа. Здравствуйте, Джабир.
3: Здравствуйте, Алексей.
2: Мы в предыдущих программах уже касались сравнения ислама и христианства, сравнения Корана и Библии, Евангелия, Инджил, да, Торы, Забур. Это, да,
3: все правильно,
2: псалмы,
3: Забур.
2: Псалмы, это... да?
3: Да.
2: Псалмы. Вот. И сегодня хотелось бы чуть подробнее поговорить об этом. Есть ли вообще что-то общее между Евангелием и Кораном, между Библией и Кораном? Потому что для многих людей это две противоположности. Многие мыслят так, и христиане, и мусульмане, что там вообще ничего похожего нет. Это разные религии, разные боги, разные священные книги, и не может быть ничего общего. Так ли это?
3: Это беда, которая длится уже на протяжении многих столетий, когда каждый, и христиане, и мусульмане, и иудаизм, они тянут одеяло истины на себя, одеяло правды на себя, и считают, что их религия – это правильное, их понятие о религии, их пророк или там, их законы в религии, они самые правильные, самые яркие. Но, знаете, есть такое выражение, я очень, мне нравится это выражение, знаете, религия разделяет людей.
2: А вера в Бога объединяет.
3: А вера в Бога, она объединяет людей, да.
2: Еще есть такое похожее выражение, что до Бога не доходят границы, которые люди построили сами между собой. Вот. Они до Бога не доходят. Бог всех видит одинаково.
3: Именно. Они строят эти границы в чем? В традициях, в праздниках, в каких-то верованиях, которые построили...
2: Ритуалы разные могут быть.
3: Которые, да, ритуалы, которые построены именно для того общества, или для той территории, или для какого-то народа определенного. Угу. И потом они начинают говорить, что вот у нас это лучше, у нас это хуже, у нас это, у вас это так, понимаете? Ну вот, если взять, например, 10 заповедей, которые есть в иудаизме, которые есть в Торе, да, которые пришли через Моисея.
2: Они же и в христианстве.
3: Они есть и в христианстве, они есть и в Коране.
2: Неужели?
3: Да. Они есть в Коране, они есть в разных местах Корана. Они не идут одной, одним целым текстом. Они идут в разных местах Корана, они записаны. Но теперь, если мы говорим... Вот посмотрите, есть ли что-то общего? Общее, конечно, есть. В Библии и в Коране Бог любящий, милосердный.
2: То есть характер Бога одинаковый.
3: Одинаковый. И это тот же Элохим, Аллах, Бог. Это один Бог.
2: Творец неба и земли.
3: Творец кто создал неба и земли.
2: Адама, Еву, людей.
3: Сотворивший за 6 дней планету. В 6-й день сотворил человека. Седьмой день он этот день отделил для встречи со своим творением. Вот. Получается, что характер Бога описан в этих источниках одинаково.
2: А что тогда разница?
3: Разница?
2: Если один и тот же Бог, почему различие вдруг произошло?
3: Видите, потому что у каждого есть что-то ценное в том, кем они были до того, как познали Бога, понимаете? Которые привнесли свои языческие ритуалы.
2: Из своего прошлого
3: свои языческие, да. Например, в исламе очень много есть огнепоклонства, потому что в страны, куда пришел ислам, они были огнепоклонниками. Заратуштра. Это их была религия, и они принесли, как и в христианстве. Как и в христианстве, когда в 324 году был издан указ императором Константином, те, кто пришли, римляне и греки, они принесли своих, так скажем, идолов, своих маленьких богов.
2: Ну, есть, да. Но в христианстве больше солнцепоклонники были, да?
3: Их даже предки. Сегодня в английском языке Sunday, это английский день отдыха, седьмой день, он называется днем солнца.
2: Но разнятся в разных странах, немножко разнятся даже символы этого. Если, например, в христианстве на Пасху в нашей полосе, скажем, больше принято яйца красить, да, это символ жизни, символ солнца, символ весны, возрождения и так далее, который тоже можно найти корни его в предыдущих дохристианских верованиях,
3: да,
2: то, например, где-нибудь в Германии, да, там заяц пасхальный, кролик, то есть тоже символ жизни, символ рождения и так далее. Но тот же самый символ, но немножко иначе представлен.
3: Хотя, посмотрите, в иудаизме изначально, когда этот праздник давался, как Пасха, Богом, иудейскому народу, там было написано, что 7 дней нельзя есть квасного хлеба. Mm-hmm. То есть 7 дней нельзя его держать дома, mm-hmm. печь нельзя. Она должна быть только мука и вода, без закваски, mm-hmm. понимаете, то есть без дрожжей. И вы понимаете, что и там разница, и здесь разница, но в оригинале было дано по-другому. Mm-hmm. А если мы берем ислам, скажем, есть некоторые праздники, которые даже в исламских странах где-то отмечают, а где-то нет. Понимаете? Вообще, угу. то есть даже праздники, интересно. Которые, они не отмечаются вообще, потому что, вот, например, в Средней Азии есть такой праздник Навруз. В других странах ислама такого праздника вообще нет.
2: А что касается пищи, я тоже знаю, например, некоторые мусульмане едят конину, а некоторые не едят конину.
3: Да.
2: И те, и другие читают Коран, и те, и другие ислам исповедуют, но вот почему-то даже в пище есть различия. И мне кажется, что вот эта разница, которую мы находим, она как раз и привнесена вот теми традициями, теми человеческими преданиями, теми заповедями человеческими, которые были установлены
3: абсолютно
2: людьми.
3: Правильно.
2: А если все это отбросить и взять в чистом виде текст Корана...
3: Выхолощенный,
2: да,
3: текст Корана.
2: Не выхолощенный, а да, очищенный от, текст, от
3: да,
2: заблуждений.
3: Да.
2: Прямо вот взять как есть и взять текст Библии, то мы очень много общего находим между ними.
1: Пророки...
3: Вот с этим я согласен, понимаете, это вот когда, например, говорят, вот знаете, даже вот на территории России или, скажем, бывшего Советского Союза, даже сам ислам, он разный, угу. где-то он такой консервативный, угу. а где-то он либеральный, угу. понимаете, вот как вы сказали, где-то едят конину, а где-то считают, что конина – это нечистая пища, то есть вот даже в этом понимании мы понимаем, что ислам, он сам по себе даже разнится, имея в виду какие-то народы, территорию. Например, в Татарстане, в Башкортостане, на Кавказе, в Средней Азии. Это разный ислам. И точно так же можно сказать о христианстве. Есть консервативные христианские страны, а есть более либеральные христианские страны. И вот теперь, когда заходит речь, а в чем вообще сходство христианства и мусульманства, я вам скажу. Очень они диаметрально противоположны.
2: Если брать то, как исповедуют люди.
3: Конечно.
2: Не как написано в Коране и в Библии, а как исповедуют.
3: Именно. Просто в чем их схожесть внешне? Они сотворены по образу Божию. То есть плоть и дух. Что у мусульман, что у христиан. То есть мы состоим из двух природ. Из праха и от
2: дыхание
3: Духа
2: жизни.
3: Божьего. Да, понимаете? Вот это наше, то, что нас объединяет. А все остальное, оно не может нас объединять. Только лишь источники, только лишь книги. Вы знаете, это можно сравнить, вот, скажем, к примеру, вот как в спорте. Что лучше, футбол или бокс?
2: Кто круче, лыжник или сноубордист?
3: Да, кто круче, или вот что лучше? Потому что и у лыжника есть свои почитатели, и у сноубордиста. И тот, и этот считает себя лучше, потому что у этого одна доска. Или как футбол, бокс, точно так же. Так и здесь, посмотрите, в исламе есть свои уже на протяжении тысячелетий, столетий поставленные какие-то традиции.
2: Устоявшиеся
3: традиции, которые в Коране нет.
2: И никто даже не думает, откуда они взялись и так далее.
3: Истинны ли они? Точно так же и в христианстве есть традиции, которые уже узаконились.
2: Угу. Знаете, несмотря на то, что в Библии никакого нет основания для того, чтобы этим традициям быть.
3: А сам закон стал традицией. То есть вот есть закон Божий, который стал традицией, угу. а традиции стали законами. Угу. И в христианстве, и в исламе так. И люди больше верят в традиции, угу. люди больше верят...
2: Ну, во внешние проявления какие-то, что сделать, куда пойти, где преклониться и так далее. То есть, что я должен, какие манипуляции должен совершить, чем в то, на чем основана моя вера. О чем вообще эта религия?
3: Смысл.
2: Да.
3: Понимаете, легче пойти видимому. Источник какой-то, я не знаю.
2: Так
3: там,
2: это проще всего.
3: Или конечно. Дерево какое-то. Или в исламе бывают пещеры какие-то, mm-hmm. понимаете? Или там прах какой-то есть, понимаете? Mm-hmm. Надгробие, которому ходят вокруг него, обхаживают mm-hmm. 7 раз, загадывают желания. То есть вот это является мерилом веры. Но само понятие вера в Бога. она как бы откидывает все эти вещи и в христианском мире, и в исламском мире. В исламском мире очень сильно развито поклонение духам тоже, понимаете, да, особенно вот в Средней Азии. Есть много мечетей, где были захоронены какие-то, скажем, ну, святые люди, да? Ну, они были добрые, они были молящиеся люди, их молитвы исцеляли людей, и народ их запомнил, и похоронил их, а вокруг их могилы начинают строиться мечети, и потом мечеть уходит на второй план, нежели тот, кто похоронен. То есть приходят больше не в мечеть, не поклониться Богу, а приходят поклониться этому праху, который здесь захоронен.
2: Разве можно так поклоняться в исламе?
3: Вы знаете, нельзя, но это сегодня факт. Это факт во многих азиатских странах. Даже вот если вы приедете в Узбекистан, там есть много мест, куда люди приходят, они считаются святыми. Это и могила Амира Тимура, Тамерлана, да? И там есть много могил, которые они уже сделаны как памятники. И туда люди приходят, в этих местах произносят молитвы и понимают, что вот если посетить несколько вот этих святых мест, то они как бы достигают какого-то духовного уровня.
2: Ясно. Но теперь давайте вот все-таки основной наш вопрос, который мы коснулись. Что же тогда мы находим в тексте Корана и в тексте Библии общего? Не беря во внимание традиции, которые не библейские и не на Коране основаны.
3: Понял. Я думаю, что здесь мы можем построить основание на том, что и в Библии, в Торе, и в Евангелии, и в Псалмах, и в Коране Бог милосердный, милующий, прощающий.
2: Это мы уже сказали сегодня.
3: Он сотворил небо и землю, человека, и дал им жизнь, и при этом он готов простить человека путем того, что вот здесь сейчас, может быть, пойдет самое сокровенное, когда мы говорим, что грех нужно омыть кровью. Вот грех омыть кровью. И в любой азиатской стране, языке на в азиатской стране, на, когда вы хотите сказать, что делать с грехом, там стоит одно слово – омыть его надо. Но когда спрашиваешь, чем омыть, каким-то химикатом, какой-то сегодня порошок, нет. Чем омыть? Кровью.
2: Чьей кровью?
3: Вот тут и приходит вопрос, чьей кровью? Для чего вообще нужна была жертва? Вот тема жертвы, она описана как в Коране, так и в Библии. Но первая жертва была произнесена, мы говорили уже об этом, первая жертва была
2: Богом принесена
3: еще в Эдемском саду.
2: Сразу после грехопадения.
3: Сразу после грехопадения. И вы знаете, вот, наверное, было бы лучше описать, знаете как, вот когда был, это 3 глава, 22 стих, когда написано, что сделал одежды кожаные, да? Вы знаете, для того, чтобы перенести это в реальный мир, вот как это можно сделать? Вот представьте, я, моя жена и мой маленький сынок, да, мой маленький сын, и я сделал что-то, какое-то преступление большое, и за мое это преступление умирает мой сын, и его кожа одевается на меня и на жену. Вот тогда эта картина на самом деле всплывает.
2: Можно понять до конца, что это значит, что это смысл этой заместительной жертвы, что это не просто пролитие крови, а это вместо того, кто виновен,
3: вместо
2: умирает
3: моей
2: тот, кто
3: крови,
2: не виновен.
3: Да, и Но для того, чтобы донести вот эту весь страх, не просто там какой-то ягненок, да, ягненок какой-то, а вот если это был мой сын, потому что мы эту ситуацию видим потом уже и с Авраамом, который принес своего сына на жертву.
2: Ну, готов был принести, Бог не позволил.
3: Он нес его, он шел с ним.
2: И тот был готов, он тоже
3: постелил дрова.
2: Не сопротивлялся?
3: Не сопротивлялся. Но для того, чтобы донести, насколько человеку важно вот принести в жертву за грех, это было бы вот его сын. Вот когда речь заходит о сыне, да, я знаю, Алексей, у вас тоже есть сын. Вот представьте, вы сделали преступление, и вместо вас сын.
2: Да любой отец наоборот скажет, лучше я умру за его
3: отдам свою почку там за сына, сделаю все для того, чтобы мой сын не попал в тюрьму, а я сел в тюрьму. А здесь вы представьте, если вместо вас умирает ваш сын. Вот это доносит какую-то, знаете, масштабность, вообще глобальность того, что произошло в Эдемском саду. Когда Адам с Евой согрешили, это записано и в Коране, и в Библии, и в Коране это даже больше описано. Знаете, какая там описана ситуация, что ангелы знали и говорили Богу, не надо его ставить наместником. Он сделает все не так, как ты хочешь. То есть они знали об этом и поклонились Адаму. Вы знаете, вот в этот момент мне всегда приходит в мой разум, что они и сегодня нам поклоняются, потому что они тогда, если Адаму поклонились, зная, что он согрешит, и Бог им все равно рекомендовал и заставил, скажем так, да, их поклониться, то они и сегодня кланяются.
2: Ну, а в каком смысле поклоняются? Ведь сказано, нет...
3: Они служат нам.
2: Служат, вот
3: они
2: в этом
3: служат.
2: Смысле. Не в смысле поклонения, как Богу поклонения, а
3: но
2: в смысле...
3: Но когда они поклонялись Адаму, и Адам был возвеличен, он был очень возвеличен, поставлен выше, чем других ангелов, когда ему поклонились. Но когда он согрешил пред Богом, да, согрешил... И вот теперь вот отношения. Как восстановить эти отношения? Как восстановить? И Бог берет жертву, приносит, и этой жертвой он одевает их. То есть он прикрывает ими их срамные места кожей этого вот ягненка, да, кожей этого, вот этой жертвы. Вот эти вещи, они объединяют сегодня и Коран, и Библию.
2: Можно ли тогда сказать, что путь избавления или путь решения проблемы греха, как в Коране, так и в Библии, показан через заместительную жертву? Так можем мы такой вывод сделать?
3: Фидаи.
2: Это
3: вот что такое арабское слово. Это заместительная жертва.
2: И мне кажется, это самое главное сходство. То есть как Бог решает проблему греха, что выход есть, во-первых, для согрешивших людей. Да? Бог не оставил их просто погибать, да, и не оставил это на самотек. Да. И в Библии, в Коране говорится, что Бог предусмотрел выход через заместительную жертву Фидаи, когда вместо Адама и Евы был принесен жертвенный агнец.
3: Да.
2: И мы знаем, что из священных писаний о том, что все эти агнцы указывали потом на великую жертву.
3: Правильно.
2: О которой также говорится и в Библии, и в Коране.
3: Адим.
2: Ага. И мы об этом, возможно, еще позже поговорим подробнее. Спасибо, дорогие друзья. Мы сегодня коснулись главного сходства между библейским откровением Бога, как он в Библии себя излагает, и как это сказано в Коране. Это заместительная жертва, это решение проблемы греха. В дальнейших наших программах мы поговорим о других сходствах в практической, повседневной жизни, которые также есть между Кораном и Библией. Пусть Господь благословит нас.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Андрей Юнак.
2: Герой нашей истории сегодня – это слуга пророка. Слуга пророка Елисея. Гиезий умудрился узнать, сколько стоит проказа. И не просто узнать, но приобрести ее. Как же слуга пророка умудрился приобрести проказу? Об этом мы будем читать в Библии в 4 книге Царств. История происходит тогда, когда к Елисею приходит военачальник сирийский, Нееман. У него другая проблема. Он успешный военачальник, но прокаженный. Он обращается к своему царю и говорит: «Я слышал, что есть в Израиле пророк, который может исцелить меня». И тогда царь сирийский ходатайствует за Неемана перед царем израильским. И Нееман с дарами и почестями отправляется к израильтянам. И там через время находит Елисея и приходит к нему просить у него исцеления от проказы. Тогда Елисей обращается к нему и говорит: «Иди, вот есть река, окунись в нее 7 раз, и будешь чист». Нееман был разгневался: «Что такое, разве нет других рек, чтобы мне окунаться в них? Я проделал такой огромный путь сюда, и ты мне ничего серьезного не говоришь, а говоришь в речке искупаться». Но слуги, пришедшие вместе с Нееманом, убеждали его, говоря: «Вот если бы он тебе сказал, что за умное, вот если бы он тебе сказал, что серьезное, что надо было сделать, разве ты бы не сделал?» Он говорит: «Сделал бы». «Ну так что тебе стоит? Иди и окунись по слову его». И так Нееман пошел, окунулся в реке Иордания 7 раз и вышел, и проказа сошла. И тогда он узнал, что есть пророк в Израиле, и обратился обратно дорогой своей и пришел к Елисею. И читаем мы в 5 главе 4 книги Царств с 15 стиха. «Возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его. И пришел и стал пред ними и сказал: вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он: «Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму». И Нееман принуждал его, но Елисей не согласился. Таким образом, Господь хочет преподать еще один урок из этой истории. Никогда Господь не делает исцеление, никогда Господь не делает чудо за плату, но только даром. И пророк Господень никогда не возьмет плату за исцеление, но только даром. И тут Нееман упрашивал взять его, упрашивал взять его дар, который принес от чистого сердца, но Елисей не взял. И Нееман, вдохновленный познанием нового Бога, новой веры в сильного Бога, который силен и проказу исцелить, возвращается радостный в дом свой. И тут появляется Гиезий. Мы читаем ниже: «И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божия: вот господин мой отказался взять из руки Неемана этого сириянина, что тот приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». И погнался Гиезий за Нееманом, и увидел Нееман бегущего за собой, и сошел с колесницы навстречу ему и сказал: «С миром ли?» «С миром», — отвечал Гиезий. «Вот господин мой послал меня сказать: теперь ко мне пришли с горы Ефремовых 2 молодых человека. Дай, может быть, что-нибудь им». Читаем: «Дай им талант серебра и 2 перемены одежд. И сказал Нееман: возьми, пожалуй, 2 таланта. Нееман, радостный от исцеления, дает все, что можно, только бы принести со своей стороны какой-то дар. Гиезий берет у него из рук и возвращается домой. Когда подходит ближе к дому, он прячет все это у дома и возвращается к Елисею. Елисей, пророк Божий, сказал ему: откуда, Гиезий? И сказал он: никуда не ходил раб твой. Как Гиезий, который все это время находился с Елисеем, с пророком Божьим, видел чудеса, которые мало кому из нас довелось видеть? Видел, как Елисей Божьей силой воскрешает человека? Видел, как Елисей Божьей силой исцеляет от проказы? И он согласился в сердце своем солгать пророку Божию? И сказал он: никуда не ходил раб твой.
3: И сказал Елисей:
2: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек той с колесницы своей? Время ли сейчас брать серебро и брать одежды,
3: или масличные деревья, или виноградники, мелкий и крупный скот, рабов или рабынь?
2: Время ли сейчас брать деньги за то, чтобы посвидетельствовать? Время ли сейчас брать деньги за исцеление?
3: Пусть же проказа Неиманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И вышел он от него, белый от проказы.
2: И Гиезий, который позарился на немного серебра и на пару перемен одежд, купил себе за эти деньги проказу. Действительно ли стоило это того, чтобы обманывать Господа, чтобы обманывать пророка Божия? Разве не догадывался Гиезий, чем это все может обернуться? Слишком жаден был он до добра земного. Не так ли часто мы с вами обращаемся к богатству земному и надеемся, что оно спасет нас? Не слишком ли мы часто надеемся на то золото и серебро, которое есть у нас, на те деньги и финансовые положения, которые у нас есть? Не слишком ли мы часто надеемся на самих себя, что мы своей мудростью возьмем и заработаем больше и используем это завтра? Нет. Не в этом смысл жизни, не в этом смысл служения Господу. Но Господь, что дает, дает даром. Господь, если что, хочет предложить каждому из нас, то благодать, мир и спасение. И все это Господь предлагает даром. Даром дается спасение, даром дается благодать. Это дар, который нельзя купить за деньги. Это дар, который Господь совершил на кресте через Сына Своего Иисуса Христа. Мы сможем только признать, что Господь есть наш Бог, что Господь может очистить нас и убелить от проказы, что Господь может очистить и убелить нас от греха. Да прославится имя Господа, чтобы имя Его было возвеличено больше, чем оно есть, чтобы люди прославляли Его везде и всегда. Во имя Христа. Аминь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

души моей льется песня о тебе. Ты Господь, кто всех милей в моей судьбе. Век проходит, время

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Евгений Скрипников.
2: В нашей жизни достаточно много стрессовых ситуаций, но не всегда стресс является плохим. Есть стресс, который позволяет нам развиваться. Это вызов, сложное и интересное препятствие. Когда мы его преодолеваем, мы учимся новому и радуемся победе. Есть стресс, который нас разрушает. Это длительный или слишком сильный, который ведет к перегрузке организма и провоцирует физическое истощение. Если жить в таком стрессе долго, возникает хроническое перенапряжение, за которым следует так называемое эмоциональное выгорание. Синдром эмоционального выгорания – это состояние, когда человек ощущает себя истощенным морально, умственно, физически. Все труднее просыпаться по утрам, начинать трудовую деятельность. Все сложнее сосредоточиться на своих обязанностях, выполнять их своевременно. Рабочий день растягивается до поздней ночи, рушится привычный уклад жизни – портится отношения с окружающими. Синдром эмоционального выгорания – самая опасная профессиональная болезнь тех, кто работает с людьми. Учителей, социальных работников, психологов, менеджеров, врачей, журналистов, бизнесменов – всех, чья деятельность невозможна без общения. Не случайно одна из первых книг, посвященная этой проблеме, была названа «Эмоциональное сгорание. Плата за сочувствие». Ключевой признак выгорания – затяжной характер. Это не плохое настроение и негативные эмоции на один день, а интенсивное, растянутое по времени переживание, из которого сложно выбраться. Это суммарный эффект от того, что мы длительное время шли не туда. И сигнал, что надо срочно что-то менять. Вот фразы, которые могут диагностировать синдром эмоционального выгорания. «Мне плохо без причины».

Все эти внешние факторы сказываются на нашем состоянии, а усталость имеет свойство накапливаться. К внутренним факторам выгорания относятся зависимости, которые имеет человек, алкогольная, никотиновая и другие. С помощью этих вредных привычек человек как бы пытается отвлечься, помочь себе, но они только усугубляют ситуацию. К внутренним факторам также относятся неуверенность в себе, непонимание своих обязанностей, трудные отношения в коллективе. Синдром выгорания у родителей, в частности у мам, проявляется из-за того, что приходится выполнять большое количество работы и исполнять несколько социальных ролей одновременно. Эмоциональное выгорание возникает, когда отрицательные эмоции накапливаются и нет освобождения от них. Но безлимитной энергии у нас не существует, поэтому все это заканчивается полным истощением ресурсов человека. В случае, когда вы понимаете, что испытываете эмоциональное выгорание, первое, что необходимо сделать, это замедлиться. Это оценить, насколько правильно у вас выставлен режим работы и отдыха. Не только психологи советуют выделять один раз в неделю выходной день. Библия призывает нас поделить нашу неделю на время работы и время отдыха. Одна из заповедей Божьего закона так и гласит: 6 дней работай, а день седьмой – это день покоя. Отдых – это очень важная часть в жизни каждого человека. Его нужно планировать, так же, как мы планируем рабочие совещания и командировки. Очень многие люди не умеют правильно отдыхать. Как следствие, организм начинает давать сбои, выключаться. Важно обратить внимание на свое здоровье. Правильное питание, здоровые привычки, прогулки на свежем воздухе, хороший сон – это то, что помогает нормализовать внутренний баланс. Чтобы не допустить появления синдрома или усиления уже существующего выгорания, психологи рекомендуют научиться восполнять свои духовные ресурсы. В духовной подзарядке помогают размышления, изучение Библии, молитва, встреча с близкими людьми и друзьями. Наш эмоциональный и физический ресурс очень большой, но он не безграничен. Для того, чтобы быть успешным и счастливым человеком, вам нужно не только отдавать, но и брать, накапливать ресурсы и силы. Об этом нужно вспоминать регулярно. Слушайте себя, отдыхайте. Ищите то, что вас вдохновляет, и пусть мир и радость наполняют ваше сердце.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: После окончания школы Константин поступил в техникум. Новые друзья, новые увлечения. Казалось, вот теперь начинается настоящая взрослая жизнь. И это ощущение еще более возросло после того, как он впервые попробовал наркотики.
2: И вот получилось так, что 1 сентября вот я шел в техникум, и ко мне подошел парень и спросил: у тебя есть, говорит, папироса? Я говорю: нет у меня папироса. Говорит, хочешь анаши покурить? А у меня одноклассники, некоторые там из одноклассников курили траву и там говорили, как это хорошо, как это круто, но мне почему-то это не привлекало никак, ничего. И покурили с ним тогда первый раз. И как покурили, там что-то начали разговаривать, и оказывается, он тоже с этого техникума и вообще с моей группы тоже идет первый раз. Вот там. Ну, вообще, вот как здорово, будем друзьями. И мне было прикольно, как бы я жил в таких иллюзиях, что я вообще как хиппи какой-то там. Панком я был тогда, у меня ирокез был, там все одежды все эти, с друзьями там пиво пили, траву курили. И как бы этот образ жизни мне очень нравился. И однажды вот после защиты диплома я все-таки там приложил какие-то усилия, там мама денег заплатила, мне помогли, получил диплом, все, и поехал в деревню к себе отдыхать, так сказать, и приехал, и у меня там тоже была компания такая, весельчаков, и прихожу к ним, там купил вина, водки, там травы привез, прихожу домой, нету никого, прихожу на дискотеку, нету друзей моих, спрашиваю, где они, говорят, они торчат, я говорю, как торчат, говорят, да вот Макс собирает и колется. Думаю, да ну бред какой-то, зачем? Месяц, там два месяца назад с ними виделся, ни слова про это не говорили. Все нормально было, сейчас где-то пропадают. И встретил там одного из них, и он со мной там просто здрасте, здрасте, как будто такой просто знакомый, как будто вот расстались там пять минут назад, и все. Меня это очень удивило. Говорю, ничего себе там. Говорю, ты что, не узнаешь, что ли? Говорю, да все узнаю, мне некогда. Говорит, ты показываешь, в принципе, говорит, мазаться надо, меня кумарит. Я думаю, я ему там говорю, ты что, вообще ненормальный, что ли, там, на самом деле торчите? Он говорит, да, все вот подсели, колемся. Я предлагаю выпить водки, вина, они отказываются. Накуриться травы, говорит, потом сейчас смажемся, потом догонимся. Я вообще ничего не понимал. И неделю, наверное, вот жил в деревне. Они кололись, я видел, как они ходят туда-сюда. И однажды я напился водки очень сильно, и мне плохо было, болела голова, похмелье. И стоял в деревне, там на остановке, там все тусуются, и стою, жду один, не знаю, чего жду, и идет друг мой. Идет, и такая куртка свернута, и под этой, под мышкой у него подходит. Я такой вспоминаю, говорю, Андрюха, слушай, говорю, а можешь мне сделать дозу одну? Я у тебя куплю, хочу попробовать, что... Мне на самом деле было просто очень интересно, почему они вот изменили этот такой крутой, веселый образ жизни на ночной такой образ, когда ходили, там мак собирали ночью, кололись, днем спали, вечером опять выходили, мак искали, потом опять рвали. И вот так постоянно, никакого веселья, радости, никаких дискотек, ничего не надо, одна цель. И мне просто стало интересно, ради чего, что это за удовольствие, что это за кайф такой, что вот отказались от такого вот общения. Вот казалось, мне лучше уже ничего не надо. Я сам себе сказал, я вот попробую. Еще к тому же я слышал, что когда уколешься, голова перестает болеть, там зубы перестают, ну вообще обезболиваешься опиумом, потому что. И я говорю, дай мне попробовать. Он говорит, ты что, какие деньги, ничего не надо, пошли. У меня как раз вот нарвано там. Мы пришли там, накоцали, насобирали там на бинтики, он сварил все и говорит мне, говорит, слушай, говорит, и вот я полгода торчу, и говорит, я понял, что тебе лучше не надо колоться, потому что это зло. Говорит, если ты уколешься, то ты заторчишь. Я знаю тебя, твой характер, твою вот эту тягу вообще к удовольствиям, ко всяким. Я говорю, да ладно, что ты? Я говорю, ты такой. Вмазался один раз, второй потом и заторчал. А я смогу отказаться, у меня есть силы воли. Я вот хочу курю траву, хочу не курю траву. Но у меня иллюзия такая была, что я вообще могу управлять своими желаниями, своими вот удовольствиями всякими этими. И он говорит, смотри, как хочешь. И вот в момент, когда он меня колол, когда делал это первый укол, я сам себе говорил, что я вот один раз пробую и больше я не буду. Я просто ощущу, ощутить хотел это вот состояние. Я верил в то, что вот действительно я не буду больше кололся. Просто попробую все, потому что зачем мне вот там стакан травы с собой привез, там вино, девчонки, там все нормально. И так мне ничего не надо больше.
0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу».
2: И вот все это время, пока я периодически вспоминал про этот укол, и я сам себя убеждал, что все, я больше не буду, я больше не буду. Я лег спать в этот день с этой мыслью, что я больше не буду. И когда проснулся на следующий день, я тоже говорил: не буду. Но не знаю почему, я пришел на следующий день опять туда, на ту квартиру, где все это делали. И оказалось, что там опять собрали мак и варят. Мне спрашивают: на тебя варить, делать дозу на тебя? Я говорю: не надо, мне так нормально, я понял все. Ну, они: не хочешь, им составлять не будем, нам лучше. И когда они поставили каждый по своей дозе, у них осталось 1.5 кубика там еще. Говорит: ну вот, говорит, кто будет? Там: не надо, все. Нет, ну смотри, будешь. И я сам себе в этот момент говорю: ну слушай, я целый день уже отказываюсь. Ну, говорил же нет. И второй раз могу сказать нет. Говорю: давай, что? Ну вспомнил те состояния, как хорошо мне было. И укололся. И вот в момент, когда приход называется, во время прихода вот этого, пришло понимание такое, что мне это очень нравится. Мне это нравится настолько, что этого хочу. Просто, ну, как такое открылось, такие как бы карты все открылись передо мной. И однажды, через 3 года, я очень сильно передозировался в подвалы Дыбенко в Питере. Там один пошел, укололся, и 5 часов ползал по подвалу, там разделся весь, не знаю, грязный весь. Потом пришел домой, когда после этого залез в ванну, начал мыться и нашел у себя 56 дырок, насчитал от уколов. Там игла такая, выборка была. 1.2, ну большая такая, толстая очень, от нее рваные раны такие получались, она тупая была. То есть я вот в этом состоянии еще хотел уколоться там, не знаю чем. И меня это очень сильно напугало. И я просыпаюсь ночью, и голос такой, ну, в голове прям вообще. Говорит: слушай, тебе 25 лет, ты уже мужик, и как ребенок. Что ты себе говоришь, какой центр, кто тебе поможет? Ты посмотри вокруг, хоть один твой друг освободился от этого, перестал колоться. У тебя единственный выход — сдохнуть, и все, потому что нет человека — нет проблемы. Будь мужиком, вот у тебя таблетки есть, вот эти хорошие, за лептин съешь, и все, у тебя ничего не будет, никаких проблем. И я съел 50 таблеток азолептина, и 4 дня я был в коме. Там мама это самое заметила, что это сделал, вызвала скорую, и 4 дня меня откачивали в НИИ скорой помощи. Там. И когда врач спросил меня, говорит: что ты съел? Я сказал: азолептин. Сколько? 50 таблеток. Говорит: этого не может быть, потому что ты должен умереть. Это невозможно. Вот чудом просто каким-то все это получил. То есть видел вмешательство Божье в мою жизнь. Вот тогда вот в центре, когда я размышлял. И тогда я понял, что действительно Иисус Христос жив, и что Он хочет, чтобы я тоже жил. И не просто жил как раньше, как наркоман, а чтобы у меня была новая жизнь. И тогда вот я сказал, что: Бог, я хочу просто быть с тобой всегда и хочу служить тебе, помогать таким людям, как вот я раньше был. И просто остался в центре, служу сейчас.
1: После окончания реабилитации Константин женился. Вместе с женой они живут в реабилитационном центре «Новая жизнь». Воспитывают сына и помогают ребятам, которые приехали на реабилитацию. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Рягузов.
1: Все мы в нашей жизни можем иметь великую радость, истинный мир и божественную силу, но это зависит от того, насколько Иисус для нас реален. Вся суть взаимоотношений со Христом зависит от того, насколько мы верим, что Иисус присутствует рядом с нами. Можно читать послание к евреям, 11 главу, и удивляться, какие были огромные возможности у людей веры. И это все доступно каждому из нас, если мы увидим Иисуса как реальную личность в нашей жизни, если мы позволим Иисусу руководить своей жизнью. Реальность существующего мира мы познаем посредством пяти чувств. Мы знаем, что все, что мы видим, слышим или пробуем на вкус, обоняем или осязаем, действительно существует. Созерцая и восхищаясь искусственными розами, мы можем понять, что они отличаются от настоящих в том, что у них может не быть запаха, совершенно другая текстура. Итак, наши пять чувств необходимы нам для того, чтобы отличать, что является настоящим или ненастоящим. Но как мы можем увидеть Бога, как мы можем увидеть ангелов, Святого Духа, рай? В этом нам поможет особенное чувство, шестое чувство. Можно говорить об этом как о нашей вере. Именно она позволяет нам увидеть реальность небес, невидимый мир, духовный мир, благодаря нашей вере. В Библии написано, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И христиане смотрят на Иисуса как на своего начальника и совершителя веры, так об этом говорит апостол Павел. Христиане видят Иисуса как раз посредством этой особой способности познания другой реальности благодаря вере. И Бог каждому из нас дал свою меру этой веры. И истинный христианин, как писал апостол Павел, ходит верою, а не видением. Одним из чудесных фактов в истории об Иисусе является то, что люди, которые прикасались к Нему, исцелялись. И иногда думается, как было бы здорово или хорошо, если бы мы бы жили в то время и ходили бы рядом с Иисусом. И тогда у нас была бы возможность побеседовать с Ним, прикоснуться к Нему и получить исцеление. Но удивительный факт заключается в том, что сегодня Иисус исцелил гораздо больше людей и духовно, и физически, чем в то время, когда Он ходил по этой земле. Ведь он не зря сказал: «Сей я с вами во все дни до скончания века». И апостол Павел вторит этим словам, говорит, что он всегда может спасать приходящих к нему, к Богу, через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Итак, мы можем быть среди тех, кто ходит верою к Иисусу, с Иисусом, и таким образом касается Его сегодня. Мы можем прикоснуться к Иисусу сегодня, используя две символические руки – вера и молитва. В книге «Служители Евангелия» Елена Уайт пишет: «Истинная вера и искренняя молитва, как многое могут они сделать. Этими духовными руками молящийся может получить огромную силу от источника безграничной любви. Когда нам дают книгу или дают ручку, мы протягиваем руку, и мы получаем то, что нам дают. То же самое и в духовном мире. Нам нужно протянуть руку, руку веры и руку молитвы». И еще одна цитата, которая есть в книге «Патриархи и пророки», того же автора Елены Уайт, она пишет: «Вера является рукой, которой душа получает чудесные божественные дары прощения и милости». И если вдруг мы чувствуем, что не испытываем этой истинной радости, этого покоя душевного или мира, то нам нужно задуматься над тем, протягиваем ли мы к небесам наши руки, веры и молитвы. И если мы нуждаемся в мире, то Христос является нашим миром, Он нам может его дать. Если мы нуждаемся в победе, то Христос – наша победа. Если у нас нет радости, то нам нужно обязательно приходить ко Христу, чтобы Он даровал нам этот покой и эту радость. Он – источник нашей силы, Он – источник нашего вдохновения. Итак, чтобы ощутить Его близость, Его реальное присутствие в своей жизни, мы должны уметь пользоваться этим особым состоянием веры и молитвы. Молитва – это тоже очень важно. Вера должна быть, но без молитвы мы не получаем просимого, потому что в Библии написано, мы не имеем, потому что не просим. Так об этом сказал апостол Иаков. Итак, наша способность прикоснуться к Иисусу физически не обязательно должна быть такой. Мы можем прикоснуться к Иисусу духовно и получить исцеление, и, как я уже говорил раньше, истинный мир, радость, покой для души. И в качестве примера я хотел бы привести историю из Евангелия от Луки, 8 глава. Помните, там рассказывается о женщине, которая 12 лет страдала от одной болезни. И она шла за Иисусом, пыталась к Нему прикоснуться, чтобы получить исцеление. Его окружала толпа, но она подумала в своих мыслях: «Если я только прикоснусь к Нему, то я буду здорова». И это произошло. Христос остановился. Он повернулся к ней и сказал: «Вера твоя спасла тебя». Ведь десятки других людей теснили Иисуса, но мало кто из них получал вот эту силу от Христа, потому что они не задумывались над тем, что нужна вера и нужно искреннее желание получить исцеление. Поэтому Христос остановился и таким образом особенно отличил эту женщину от всей остальной толпы и говорил, что вера твоя спасла тебя. Действительно, сегодня Иисус доступен каждому из нас. И нам вовсе не обязательно вернуться в прошлое, чтобы ходить рядом с Иисусом физически. Нам достаточно применить эти две руки наши – вера и молитва. И по примеру этой женщины мы обязательно сможем получить это исцеление. И этот пример из Евангелия является хорошим доказательством того, что Христос и сегодня исцеляет людей. Когда мы протягиваем к Нему эти две руки, Иисус посылает Святого Духа, чтобы взять нас за руки. Таким образом, Он уверяет нас: «Ибо Я Господь Бог твой, Я держу тебя за правую руку твою, и говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Этот текст написал пророк Исаия. Он также упоминал о том, что Моисей имел такое же видение, когда вел израильский народ через море, по пустыне. И есть такая цитата в книге пророка Исаии, 63 глава, 12 текст написано: «Он вел Моисея за правую руку величественной мышцей своей». Не было бы никакой пользы от той веры, если бы Моисей физически не представлял, что Бог находится рядом с ним. Он берет его за руку, он ведет его. Кстати, в моей жизни тоже произошел удивительный случай, когда мне было необходимо договориться, отпроситься, чтобы меня отпустили на богослужение. Это было во время службы в армии. И было достаточно тяжело молодому солдату подойти к офицеру, особенно с генеральским чином, чтобы отпустить в субботу в увольнение, в церковь. Но я мысленно взял Божью руку в свою руку. Я помолился и сказал, что мне нечего бояться. Я знаю, что ты реально присутствуешь со мной. И Господь ответил на мои молитвы. В этот день я посетил церковь, посетил богослужение. Хотя испытывал до этого большой страх. И я думаю, что у каждого из нас есть подобные опыты, когда мы верой полагаемся на невидимого Бога, словно протягиваем Ему руку, и Он помогает нам, и исцеляет, и слышит наши молитвы. Мы можем каждое утро встречаться с Иисусом. Прежде всего, нам нужно заиметь эту привычку, чтобы эта связь была поддержана нами с Богом каждое утро через веру и молитву. Мы не сразу можем почувствовать и увидеть необходимую помощь, если мы просим о чем-то. Но мы можем быть уверены. Ведь в Библии сказано, если будешь веровать, то увидишь славу Божью. И когда мы будем с верой в молитве обращаться к Нему, мы можем быть уверены, что Христос никогда не разочарует нас. И искренняя вера всегда будет отмечена им. Еще один момент, которым хотел бы поделиться с вами, то, что мы с вами можем услышать голос Иисуса. Но каким образом это возможно? Это возможно через чтение и изучение Священного Писания. В книге пророка Иеремии сказаны такие слова. «Обретены слова Твои, и я съел их, и было слово Твое в радость и веселье сердца моего. Ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф». Также и Христос повторял эту истину. Он говорил, «Не хлебом одним будет жить человек, но и всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы не получим пользы от хлеба, пока мы полностью не съедим, не пережуем, и это не войдет, как в питательные вещества, в весь наш организм. То же самое и со Словом Божьим. Его нельзя поверхностно и быстро употреблять на ходу. Его надо хорошо пережевывать, в него надо вникать. И его надо изучать до тех пор, пока оно не станет нашим соком, пока оно не станет в наших мыслях. И тогда к нам в голову, в наше сердце будут приходить и особенные божественные истины, и его откровения. Вот так об этом написано в книге «Желания веков». Мы должны тщательно и очень внимательно изучать Библию, прося у Бога помощи Святого Духа для более глубокого понимания Его Слова. Нам нужно выбрать один стих, сосредоточить свое внимание на нем до тех пор, пока мы поймем ту мысль, которую вложил Бог для нас в этот стих. Мы должны остановиться на этой мысли до тех пор, пока она не станет нашей собственной и пока не станет ясным для нас то, что этим хочет сказать нам Господь. Слово Божье, которое вникает в наш разум, оно дает нам возможность беседовать с Богом наедине. Хочу привести пример, одну историю, которая произошла с учениками после смерти Иисуса. В день Его воскресения двое учеников, которые еще не знали о том, что Христос воскрес, шли из Иерусалима в Эммаус. Они были опечалены, потому что их надежды рухнули со смертью Учителя. Но некто присоединился к ним по дороге и начал рассказывать им из Писания о том, что Мессии должно было прийти и должно было умереть за народ. И их сердца горели, описывается в Библии, когда они слушали о том, что говорили пророки, что написано в других текстах Священного Писания. И вечером, в тот же день, этот путник сел с ними и стал преломлять хлеб. И они узнали в нем Иисуса. Но удивительный вывод из этой истории состоит в том, что Бог сделал акцент на исследовании Библии, на слушании Его слов. Христос мог бы им явиться, закатать рукава и сказать, смотрите, у меня следы от распятия. Он мог показать им какое-то чудо, но он этого не сделал. И в этом есть важный посыл для каждого христианина. Бог рассчитывает на наш поиск через исследование Библии, чтобы мы могли беседовать с Иисусом. Сила, способная изменить дурные наклонности, характер и даже обстоятельства, находится в Библии, в Слове Божьем. Слово Иисуса не только утешает, но оно и дает надежду. На этих страницах Библии мы читаем о том, как Бог сотворил Вселенную, о том, что Он создает Словом Своим по сей день. Слово Его дает энергию миллиардам солнц в нашей галактике. Сам Иисус говорит, что Он является Словом Божьим, мыслью Бога, силой Бога. И живя на нашей земле, Иисус словом противостоял всякому злу и всякому искушению. Все чудеса творились Его словом. Мертвые воскресали благодаря Его слову. И Слово Божье живо. И оно обладает могущественной силой, способной подкрепить человека, дать ему духовную жизнь, дать ему питание для его души. И принимая в свое сердце Божьи слова, которые написаны в Библии, мы словно черпаем ту силу божественную, которой были созданы звезды. И эта божественная сила проникает внутрь нас, подкрепляет нас, делает нас способными противостоять злу и побуждает нас ко всякому благородному действию. Итак, Его Слово – это верная защита от всякого зла, который есть в этом мире. И существует нераздельная связь между живым Богом, незримо присутствующим среди нас, и в то же время Его воплощением в тексте, который мы можем читать, насыщаться и принимать это в свою жизнь. И действительно, не зря написано в Библии такие слова. В послании к Ефесянам апостол Павел пишет: «Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». Знаете, многие люди в современном обществе по 30 часов в неделю проводят у телевизора, у планшета, у компьютера, и 14 часов посвящают отдыху. Это и сон, и какое-то другое времяпровождение. Но в то же время всего лишь час в неделю люди могут уделять Библии или размышлениям об Иисусе. И это катастрофически мало. И отсюда мы задаем себе вопрос, откуда может быть опустошенность души в человеке. Знаете, однажды на просторах интернета я повстречал интересную иллюстрацию, которая иронично подмечает, что мы подменили Библию совершенно другими электронными устройствами, либо компьютером, либо телевизором, или какими-то другими гаджетами. И я хотел бы в качестве иллюстрации привести интересный переделанный псалом на современном языке. Он звучит так, как «Компьютер, пастырь мой». Вместо «Господь» человек поставил слово «компьютер». Посмотрите, что из этого вышло. «Компьютер, пастырь мой, я всегда буду в нем нуждаться. Он покоит меня в удобном кресле целыми вечерами. Я ничего не могу сделать для блага своей души, потому что он занял все мое свободное время. Он направляет мои мысли и душу к плотскому и препятствует мне молиться и исследовать Библию. Он держит меня далеко от дома Господня и от общения святых. Если бы я прожил и 100 лет, все равно хотел бы пребывать перед компьютером, пока я жив. Буду смотреть в него, потому что он всегда близок к моему сердцу. И так как компьютер не дает мне времени искать и воплощать воли Божьей, я так и пребуду в этом ящике до конца своей жизни, если глаза мои не откроются, и я не совершу истинного покаяния». Это на основе Псалма 22. И те, которые понимают, помнят тексты из Псалма 22, узнают, как слова здесь переплетаются, и что человек сегодня заменил Бога и заменил совершенно другими устройствами. Если бы мы возвращались так за Библией, уходя из дома, как за телефоном, когда мы его забываем дома, представляете, какие перемены могли бы произойти в нашей жизни, если бы мы так же думали о Библии, как о телефоне. Итак, позаботьтесь о том, чтобы ваш разум и сердце жили Его Словом, и только тогда вы сможете ощутить Его реальное присутствие в вашей жизни. Пусть оно постоянно циркулирует в вашем сознании, подобно движению крови в вашем организме. Итак, если вы хотите, чтобы Христос был вашим постоянным Богом, постоянным другом, каждый день ощущать Его присутствие, то нам нужно практиковать эти духовные вещи, веру, молитву, беседу с Иисусом, слышать Его голос. И это важно для нашего духовного здоровья. Мы можем с вами беседовать с Иисусом, если мы будем практиковать еще одну вещь. Попробуйте, когда вы молитесь, не вставать сразу с колен. Попробуйте посидеть 2 минутки тихо, чтобы вам никто не мешал, прислушиваясь к своему внутреннему голосу. Потому что в эти минуты, когда ваша речь закончится, Святой Дух начнет обращаться к вам. И вы услышите голос Иисуса. Вы начнете беседовать с Ним. Знаете, в книге Иова есть достаточно интересная ситуация, где описывается страдание человека, его вопросы, возгласы к Богу. «Почему так со мной случилось? Почему ты молчишь? Почему ты не отвечаешь?» Часто люди говорят об этом Богу и вроде бы не слышат ответа от Него. Ответ Иов получает только тогда, когда он замолкает. И действительно, в книге Иова, в 31 главе, в 40 тексте, можете проверить, написаны такие слова. «Слова Иова кончились». И только тогда, когда они кончились, Бог начинает разговаривать со страдающим человеком. Часто наши молитвы – это целая тирада высказываний, просьб, может быть, и благодарности. Но тогда, когда мы способны слушать, остановились, Бог начинает разговаривать с нами. И в этом заключается секрет того, если вы хотите услышать голос Иисуса, если вы хотите разговаривать вместе с Ним. Самая лучшая молитва – это осознание нашей собственной беспомощности. Мне очень нравится цитата в одной из книг. Книга называется «Служение и исцеление». Там написаны такие слова. «Ничто, по-видимому, не является более беспомощным и в то же время непобедимым, чем душа, осознающая свою зависимость от Бога, свою беспомощность, которая целиком полагается на заслуги своего Спасителя. Через молитву, исследование Его Слова и веры в Его присутствие даже самое слабое человеческое сердце может получать общение с вечно живущим Творцом, и Он будет держать его за руки и никогда не оставит. Вот секрет близости со Христом. Вот этот момент, когда вы сможете черпать эту духовную силу, обретать благодать, мир и радость. Практикуйте это в своей жизни. Истинная вера связывает христианина с Богом, для которого нет ничего невозможного. В книге апостола Павла, в послании к евреям, целая глава посвящена героям веры. И всех их объединяет одно – они видели невидимого. Они видели его живое присутствие. Вспомните об Енохе. Посредством особенной способности познания, той самой вере, вот этой руке, он ощущал Бога рядом. И для него он был самым дорогим и самым близким другом. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, написано в Библии, и не стал его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Так будет со всеми, кто готовится к пришествию Христа, кто ищет Бога и Его личное присутствие. Ной тоже обладал особенной способностью видеть невидимого. Бог общался с ним, и поэтому верой Ной, получив откровение от Бога, был спасен, а также спас свою семью. Об Аврааме можно говорить, что он попрощался с родственниками и пошел в неизвестном направлении, но он верил Богу, и Бог благословил его. Он стал отцом большого народа. Можно говорить об Иакове, который боролся с Богом, искал его реального присутствия и получил тоже наследие и исполненное обетование. Иосиф. Господь Духом Святым каждого, рожденного свыше, держит в своих руках. И его обетование для каждого сегодня. «Не бойся, ибо я с тобою. Не бойся, я держу тебя за руку. Я помогаю тебе». И если мы будем верой ощущать, что Иисус находится рядом с нами, что Он держит нас за руку, то мы будем творить невозможные вещи. Как для Бога, как для Моисея Бог был реальным, так Он будет реальным и для нас. Этот непостижимый христианский парадокс. Мы живем в этом мире под руководством того, кто невидим. И это возможно только лишь посредством нашей с вами веры, данной Богом. И действительно, не зря написано в послании к евреям, 10 глава, 38 текст, «Праведный верою жив будет». Вспомните о Давиде, о молодом пастухе, который благодаря вере вызвался на бой с Голиафом, с воином, который сильнее его, мощнее и больше, потому что он верил в присутствие Бога. Апостолы, первые христиане, вдохновленные присутствием Иисуса, Они благовествовали, несли весть Евангелия во все концы тогдашнего мира. И они перевернули мир. И это было действительно чудом. Савл увидел Христа по дороге и стал величайшим апостолом, превратился из гонителя в ученика Иисуса. И потом он писал: «Ибо для меня жизнь – это Христос». Мы всегда носим в теле мертвость Господа нашего, чтобы жизнь Иисусова открылась в нашем теле. Глубокие слова, говорящие о том, что Он впустил в свою жизнь Христа, принял Его смерть, Его страдания, и теперь воплощает Его воскрешение, силу в жизнь, в которой Он живет. Вспомните о многих святых подвижниках веры, которые тоже доказали этому миру о том, что они верят, видят реальное присутствие Бога в своей жизни. И поэтому они многое делали и творили. Те, которые побеждали царство, как пишет апостол Павел, творили правду, получали обетование, укреплялись в немощи, те, которых весь мир был недостоин. Но они творили эту правду, несли в этот мир истинное присутствие Бога в своей жизни. И действительно, сегодня больше всего наш мир нуждается не только в умных словах из Священного Писания, мудрости, которая там написана, но он больше всего нуждается в примере, который могут подать христиане. А христиане являются вдохновителями тогда, когда они носят на себе не только имя Христа, но и показывают его своей жизнью другим людям. И если Христос живет в вас, то Он обязательно из вас будет виднеться. И люди будут видеть тот внутренний свет, который доступен вам через общение с Богом. Обязательно практикуйте это в своей жизни. Вы можете совершать величайшие духовные подвиги, только лишь если будете знать, что Христос находится рядом с вами. Практикуйте руки веры, молитвы, беседу с Иисусом. Поклоняйтесь Ему как живому Богу, благовествуйте людям и несите свет, как Христос говорил, не прячьте его под сосудом, но ставьте на возвышение вашу веру. Это придаст вам силы, и вы станете источником вдохновения для других людей. Знакомьте людей с реальным присутствием Христа в вашей жизни. Аминь.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Друзья, здравствуйте. Часто говорят, что жизнь двигается по накатанному, или жизнь стала на рельсы, все стало хорошо. Сегодня мы попробуем вместе, открыв Священное Писание, подумать, что сделать, чтобы перевести стрелки нашей жизни на другие рельсы, на те рельсы, по которым, возможно, мы еще не ездили. Итак, начинаем. Друзья, здравствуйте. Возможно, такое было в вашей жизни, когда кто-то сказал вам: «Эй, не переводи стрелки» в ответ на какую-то вашу фразу. А возможно, когда-то у вас получилось радикально перевести стрелки. Вы могли бы сказать что-то, что вы сделали в своей жизни, чем вы гордитесь? Какое-то действие или какой-то момент, после которого ваша жизнь встала на другие рельсы, и вы таки, да, перевели стрелки. В хорошем смысле слова.
3: У меня был такой момент, когда я просто изменил свой жизненный путь. Стал от одного к другому. Ну, просто развернулся на все 180 градусов, преобразовал себя и пошел другим путем. Ну, просто если раньше я, искал удовольствие какое-то, искал от чего выгоду, использовал людей для своих целей, то потом я изменился. То есть, я встал на другой путь. Моими целями, может быть, стали самопожертвования, там, помощь другим, ну и так далее. Но я, правда, не уверен, что я это сделал сам. То есть был человек, который очень огромное влияние и работу надо мной совершил.
2: То есть получилось...
3: Ну и Бог тоже, конечно.
2: Получилось поменять радикально цели жизни и отношение к людям вместе с этим.
3: Ну да.
2: Спасибо.
4: У меня в жизни все было немного интереснее, потому что внешне я всегда, старалась быть таким благочестивым человеком, но, понятное дело, в душе разные были переживания. И где-то примерно в переходном возрасте у меня было очень плохое настроение. И не помню, с чем это было связано. И я тогда даже хотела было уйти из дома, но я понимала, что это абсурдно просто. Я понимала, что моим близким будет очень больно от этого моего поступка. Это меня остановило. И в тот момент я просто сказала Богу то, что если ты хочешь, либо если ты... Я не помню конкретно, что сказала. Но суть была в том, что теперь я буду проверять тебя. И теперь я буду делать то, что, так сказать... в твоих правилах и посмотрю, что из этого выйдет. Ну, конечно, это было сказано по-другому, но суть была такая. Вот. И благодаря, конечно, тому влиянию, которое было все мое детство, я, стала по-другому жить и увидела просто колоссальные изменения. У меня улучшились взаимоотношения с окружающими. Я стала лучше учиться. Мне стало, в некоторых вопросах стало намного легче. Как-то так. То есть у меня был этот переломный момент, в тот момент, когда мне было очень плохо. Но вместо того, чтобы спускаться дальше, я просто решила, попробовать еще раз.
2: То есть вы приняли правила игры Создателя. Да, вот то, что сейчас проговорили.
4: Да. Просто на тот момент так разозлила сильно. Решила его попроверять. Ага. Не пожалела.
2: Спасибо. Действительно, порой для того, чтобы начать что-то делать, необходимо человеку, если так можно сказать, разозлиться. Если у человека все хорошо, то, как правило, он вряд ли будет что-то менять. Одна из причин, побуждающих человека к изменениям, это именно чувство боли, чувство негодования, понимание того, что сейчас плохо. Пока я не найду то плохо, от которого оттолкнуться, вряд ли смогу нормально двигаться и что-то менять радикально. То есть переводи стрелки. Спасибо, что поделились, друзья. Сегодня у нас будут подсказки от одного из самых успешных лидеров за все время существования человечества –

0: переехать в другой город. Бывает полезно.
1: Надо сесть и подумать над тем, что вообще мы хотим поменять. Угу. Вот. Потом сесть и подумать, как это можно поменять. С помощью каких способов. Ну, а дальше уже действовать.
0: Угу. Спасибо. Еще есть варианты?
2: Можно встать на колени и сказать Богу: ну, слушай, поменяй мою жизнь, а? А то моя меня не устраивает.
0: Ага, отлично. Заручиться поддержкой свыше.
2: Это работает.
1: Но свои усилия тоже надо прилагать.
0: Угу. И важно понять, да, где эта самая граница усилий. Где то, за что отвечаю я, а где то, за что отвечает он, чтобы мы не мешали друг другу. Такое часто бывает.
2: Тут очень тонкая грань. То, что хочу я, и то, как он видит меня. Очень угу. важно. То есть человек, сможет ли он стать тем, кого его задумал Бог? Или он будет оставаться тем, даже если он изменит свои приоритеты, переведет свои стрелки, изменит свой жизненный путь, он так и останется тем, кого он сам иллюзорно создает. И угу. это такое ничтожное по сравнению с тем, что задумал Бог.
3: Угу. Для меня важно было съехать от родителей вовремя.
0: Да, один из самых радикальных моментов
3: и
0: жизни.
3: И все, и жизнь кардинально меняется. Все, это все, что нужно для счастливой жизни.
0: Согласен, главное не засидеться.
3: Да, да, я вообще это прям... Поделись опытом. В 9 классе ты говоришь: мама, мне надоело с тобой жить. И все. И капаешь, ну не капаешь, а так аккуратненько намекаешь, можно ли я перееду. И в течение 3 месяца ты переезжаешь. И все.
0: Угу, радикально.
3: Теперь прекрасно. Все хорошо. Отношения с мамой хорошие. И мне хорошо, и ей, и всем хорошо.
0: Да. Отличный совет. Итак, давайте обратимся к Священному Писанию. То, что мы сегодня будем читать, это связано исключительно со словами, которые говорил Моисей. Книга «Исход», 19 глава, дает нам первый совет от Моисея. «Исход», 19 глава, с 5 стиха будем читать. Бог говорит через Моисея. Итак, если вы будете слушать голос мой и будете соблюдать завет мой, вы будете у меня царством священников и народом святым. И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все эти слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, исполним. Внимание обратите, какой вызов Создатель дает для народа своего? В чем вызов был?
2: Ну, как бы, слабо исполнить все, что я сказал, если хочешь мне служить.
0: Пытался взять их на слабо?
4: Ну, что-то типа.
2: Если перевести на современный язык. Если перевести на современный язык, можно так сказать.
0: Ага, спасибо. Смотрите, на самом деле, да, он что-то предлагает им, и он говорит: вы будете у меня царством священников и народом святым. Он максимально высоко поднимает планку, предлагая им подняться на такое положение, на котором они никогда не были. Фактически он предлагает им поменять стрелки направления, вектор направления движения вместе с целями. И если раньше у них была цель просто избавиться от рабства, от той боли, которая у них была, то теперь Создатель им говорит: цель у вас выше. Не избавиться от проблемы, а найти то, ради чего стоит жить, новый уровень совершенно. И их реакция была, посмотрите: ну, не знаем, получится ли у нас или не получится. Они уверены, все, что сказал нам Господь, исполним. И вот тут есть две подсказки, которые помогают нам сформировать первый совет от Моисея, который звучит следующим образом. Если ты хочешь, чтобы в твоей жизни стрелки переводились, все, что нужно, начать с того, что не бойся брать на себя ответственность и определенные обязательства. Мы так устроены, что как личность уважаем себя в том случае, когда мы даем себе обещания и их исполняем. Мы берем обязательства, и мы их выполняем. Если я даю себе обещания и их не выполняю, то происходит девальвация, обесценивание моего собственного слова. И я потихонечку начинаю как личность сворачиваться. Поэтому если человек теряет к себе уважение, то, с чего нужно ему начать с помощью Господа – хотя бы какие-то обязательства себе давать и прямо сразу же, сейчас же начинаться включаться в их исполнение. Например, прямо сейчас я выйду на улицу, и я пробегу 200 метров. Могу это сделать? Могу. Вышел? Вышел. Сделал? Сделал. Каким я буду приходить домой?

0: Как минимум.
1: 200 метров это маловато.
0: Я понимаю. Но если человек никогда вообще не бегал, вообще никогда, 200 метров, он просто красавец, что пробежал. То есть какое-то обещание надо себе дать и сразу же включиться в его исполнение. Если человек себе говорит, я обещаю себе, что однажды я куплю шикарный автомобиль, говорит парнишка, которому 15 лет. Но когда будет то самое однажды? Дай себе то обещание, которое прямо сейчас ты сможешь выполнить. И всякое обещание, которое мы выполняем, оно увеличивает мышцы нашей воли. Потому что когда я дал слово, выполнил, дал слово, выполнил, моя воля подобно мышцам тренируется и увеличивается. А воля – необходимый инструмент для того, чтобы стрелки, переведенные, не возвращались обратно. Какая может быть проблема здесь?
2: Слабая сила воли.
0: Слабая сила воли, да. Но смотрите, как часто бывает, Есть очень парадоксальный закон. Два человека пошли на экзамен. И один сдал экзамен на отлично, второй экзамен сдал... Нет, он не сдал, он завалил его. И теперь они возвращаются домой. Тот, который экзамен завалил, как он будет объяснять своим друзьям причину завала экзамена? Скажет ли он, ребят, честно, я просто вообще не готовился? Как правило, начнется. Ну, вы знаете, мне попались очень сложные вопросы, во-первых. Во-вторых, так получилось, что всем хватило учебников, мне не хватило учебника. А конспектов лекции не хватало для того, чтобы это сделать. Потом, ну, если честно, преподаватель ко мне несправедлив. Он на меня зуб имеет. А вопрос, а почему у твоего соседа отлично? Что он скажет? О, вы бы видели, как он вкалывает. Так будет сказано.
1: Не то, что я там за одну ночь начал готовить.
0: Да, да. Как правило, будет сказано, он везунчик, ему повезло. Дело не в нем, что он такой молодец, просто ему повезло. И вот он маленький закон. Когда у нас что-то не получается, мы сваливаем на обстоятельства. А когда у нас что-то получается, мы говорим, тут дело не в обстоятельствах, а во мне, что я это сделал. Если же у другого человека что-то не получилось, мы говорим, дело не в обстоятельствах, а в том, что он, как личность, недостоин того, что произошло хорошего. А когда у человека что-то получилось, мы говорим, но дело не в нем, ему просто повезло. Замечаете, да, вот это противоречие такое. К чему мы это все говорим? К тому, что очень важно брать на себя ответственность и говорить, да, это моя битва, я это с Божьей помощью сделаю. И для того, чтобы быть на другом уровне, как Создатель говорит, вы у меня будете особым народом, необходимо четыре момента пройти. Момент первый. Легко сказать, я меняюсь. И тяжело не вернуться обратно. Очень важно, чтобы у твоего решения был свидетель. Мы так устроены, что если я говорю, я с этого дня начинаю, ну, например, да, там, человек, который никогда не работал, говорит, я устраиваюсь на работу. Такие все, а, да мы от тебя слышали, сколько раз ты на работу устраиваешься, поработаешь два дня, бросишь. Он говорит, не-не, я устраиваюсь. И чтобы он на самом деле устроился, очень важно, чтобы у него были свидетели. Я говорю, о, Сережа, ты мой свидетель. Илья, ты мой свидетель. О, теперь у меня есть два свидетеля. Вы в любой момент можете меня дергать и спрашивать, ты еще работаешь? И когда мне своей собственной воли не хватает, я могу полагаться на свидетелей. Перед ними-то мне неудобно будет, что я опять забил на работу, да?
1: Я как-то это пробовал на себе, у меня не получается. Мне важно, типа, для себя проговорить, типа, ну, это приходит после какого-то момента. Что-то, ну, правда, не получается. Типа, кому-то говорить, что вот, типа, я сделаю это. Вот. Потом, как обычно, что-то не получается всегда.
2: Вопрос. А для чего все-таки нужны эти свидетели? Ведь это как-то завязано на теме зависимости от общественного мнения, которое тянет вниз.
0: Смотрите, есть общественное мнение, а есть люди, которые помогают. Помните, что в Библии сказано было? Нехорошо быть человеку одному. Это раз. У Моисея было два помощника, Аарон и Ор. И Иисус, когда людей посылает, апостолов посылал, он посылал их не в одиночку, а подвое. И он говорит, если двое или трое из вас согласятся просить в молитве, не сказал, один согласится просить, да, а двое или трое. Вот эта тема очень важна. У меня должны быть свидетели или молитвенные товарищи, те, с кем я вместе могу прорываться, кому я могу доверять. Это крайне важный вопрос. Потому что Бог так устраивает нас, что для нас очень важно, что для Него очень важно, чтобы мы строили отношения друг с другом, чтобы мы учились друг другу доверять. Второй момент, пожалуйста.
3: Я хотела добавить, что здесь очень важно, кому мы говорим. Потому что есть люди, которым мы скажем, но они потом, если у нас не получилось, они начнут нас высмеивать вместо того, чтобы поддерживать. Вот я в своей жизни просто с таким сталкивалась, и после этого тяжело было кому-то говорить, что я вот снова начинаю то, что я уже столько раз бросила. И иногда кажется, что лучше держать в себе. Но есть люди, которых мы можем как бы назвать, например, мой лучший друг, моя лучшая подруга, которым я не боюсь сказать то, что я снова опять начинаю что-то делать, что я уже много раз бросила. Я знаю, что они не будут меня высмеивать, если у меня не получится, а поддержат меня, скажут, например, ну ты что, давай, у тебя получится, все будет хорошо. Вот.
0: Да, Настя, спасибо. Смотрите, очень важное замечание, то, что Настя сделала. Действительно, должны быть не просто свидетели, а те люди, которым мы доверяем, которых мы уважаем, и чтобы мы сами проговорили, какую помощь мы от них хотели бы видеть. Для меня важно, чтобы ты спрашивал у меня каждый день, держу ли я слово, которое я себе дал. Пожалуйста, если не сложно, в 9 часов вечера пиши мне смс. Ага, есть. То есть мы проговариваем, как нам хотелось бы, какую обратную связь хотелось бы видеть. Чтобы тема свидетеля была эффективна, очень важно обозначить тему благословения и проклятия. Что такое благословение и проклятие? Если я это не сделаю, то вот что я тогда совершу. Ну, в хорошем смысле слова. Да? Если я не выполню свое слово, вот какова цена моего слова. Условно, если я опять с работы уйду, возвращаясь к тому примеру, когда человек постоянно бросает работу, если я с работы уйду через 2 дня, то вот что я сделаю. И что он сделает? Он говорит, тогда я буду приходить к вам, мои дорогие свидетели, раз в неделю, и я буду у тебя дома убираться. Ванну мыть, туалет мыть. И на кухне картошку чистить. Условно, понимаете?
1: Нам с Илюхой нравится.
0: Хорошая тема, да?
1: Одобряем.
0: Так, теперь мне главное работу не бросить, чтобы это слово не выполнять. Это проклятие так называемое. Да, вот чего будет негативного, если я свое слово не сдержу. Но еще есть момент благословения. А если я свое слово сдержу, должно быть какое-то поощрение. Чем мы себя можем наградить? Какой-то момент. И мы проговариваем, да, если могут свидетели, это не то, что, эй, ребят, вы скинетесь тогда мне, да, там, на мороженое. Не, не об этом. А мне было бы приятно, если бы потом мы с вами вместе, там, не знаю, там, пошли в кафе и вместе посидели. Не за ваш счет. Не-не-не, это моя ответственность. И когда мы проговариваем, вот чего я получу, если я слово свое сдержу, какой бонус я получу от выполнения обещанного? Ведь в самом выполнении уже что-то есть важное. Следующее, на что внимание хотелось обратить, что свидетели потому и нужны нам, чтобы вместе с ними можно было молиться. Я прошу вас, молитесь обо мне, а я готов молиться о вас, потому что вместе проще будет прорваться. Наверняка вы знаете такую тему, как синергия, когда 1 плюс 1 равняется не 2, а равняется 2,5, 3, 4, 5. Когда 2 человека друг друга усиливают и могут совершить намного больше, чем поодиночке. Вот этот момент синергии, он очень важен для того, чтобы мы могли вместе друг о друге молиться. И, наконец, очень часто, когда мы говорим «вы мои свидетели», то к этому очень важно добавить не просто то, что контролируйте меня, а что я беру инициативу на себя и говорю, как я мог бы вам помогать. Принцип, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте другими людьми. Принцип золотого правила. Поэтому если я хочу, чтобы свидетели для меня, мои друзья, были адекватны, мне нужно подумать, чем я могу быть полезен для них. Активируй золотое правило и думай, чем ты им можешь помочь. Хорошо, двигаемся дальше. Следующий момент. Мы читаем вторую подсказку от Моисея. Книга Левит, 23 глава, стих 2-3. Пожалуйста.
3: «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священное собрание. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших».
0: Спасибо. Маленький вопрос. Кроме темы отделения субботы, что в этом дне еще особого должно быть? Тут какая-то подсказка от Моисея. Зачем нужна суббота?
2: Священное собрание.
0: Священное собрание.
1: Праздник.
0: Праздник. Праздник, что-то необычное, плюс священное собрание. Посмотрите, священное собрание два раза проходит тема собрания, когда люди собираются вместе. А теперь вопрос. А какая тут подсказка может быть? Если мы ищем подсказки от Моисея, как можно перевести стрелки на лучшие рельсы и обратно не возвращаться. Причем тут тема субботы? Тут что-то любопытное есть.
1: Это отдых и какое-то приятное препровождение времени в компании друзей, родственников, близких людей.
2: Но тут же не просто священное собрание, ну, в смысле, не просто собрание, а собрание во славу святости, что ли. То есть во славу Божью. И тогда Бог направит сердца людей.
0: Ага. Слово «священное» означает «отделенное для какой-то цели».
2: Ну да.
4: Ну, может быть, еще отчасти это как постоянство твое тренирует. Ну, то есть от недели к неделе ты... ну, то есть в один и тот же день ты посвящаешь себя, свое время вот именно священному собранию.
0: Тема регулярности и постоянства.
4: Да, регулярности.
0: Ага. Спасибо, Яна. Давайте посмотрим. Вторая подсказка. Что такое священное собрание? К чему все это? На священном собрании есть... кто-то важный. Да, там присутствует Господь, но самое главное, там есть люди, заряженные Господом, которые за Ним идут, которые хотят расти и которые хотят развиваться. Поэтому, если ты хочешь перевести стрелку на другие рельсы, то обязательно будь там, где собираются люди, которые идут туда, где и ты хочешь быть, чтобы вы могли с ними идти в одну сторону. Если ты хочешь быть классным специалистом в области продаж. Хорошо, общайся с людьми, которые специалисты в этом, менеджеры по продажам. Если ты хочешь быть классным в области фитнеса, хорошо прокачать свое тело, не вопрос. Будь там, где много таких же людей, которые чего-то уже достигли. И есть очень простое правило. Правило пяти пальцев. Рука максимально эффективна, когда в ней одновременно работают все пять пальцев. То же самое. Я буду максимально эффективен тогда, когда у меня есть принцип пяти пальцев или пять друзей, которые меня вдохновляют, которые выше, чем я, и у которых я могу учиться. Очень важно уметь погружать себя в ту среду, которая уже чего-то достигла. Быть в общении с теми людьми, которые чего-то умеют. Какой-то новый навык у них есть, которого у меня еще нет, но который я хочу приобрести. Наверняка вы замечали такой момент. Кстати, можно полюбопытствовать? Кто считает, что у вас получилось хорошо прокачать себя в области иностранного языка? Смелее, смелее.
5: Мой учитель так по-английскому считал. Я на английском... обычно почти ничего не делал, очень плохо его знал. А потом в какой-то момент начал очень хорошо слушать, что говорят на уроках, да, там, включали какие-то аудиозаписи и прочее. Начал хорошо переводить. Он такой, как у тебя так? Вот буквально недавно так все плохо было, а сейчас вот так хорошо.
0: Как получилось? За счет чего?
5: Ну, взялся за это дело.
0: И взялся за это дело.
5: И
0: каким
5: начал
0: образом?
5: Учить английский, собственно. Вот.
0: Ага.
4: Да, и очень
0: спасибо,
4: хорошо
0: Даниил.
4: Помогает погружение именно в среду, ну, где именно говорят на этом языке, где живут так. Ну, то есть обыденная жизнь происходит на этом языке. Ты просто впитываешь как губка, и тебе это настолько естественно становится.
0: Угу. Спасибо. Один из потрясающих моментов, да, когда. Действительно, человек оказывается в языковой среде, и там хочешь не хочешь, тебе придется говорить. Если комплексуешь говорить здесь на иностранном языке, который учишь, то там тебе в любом случае придется говорить. К чему мы это говорим? К тому, что на самом деле вот быть там, где собираются люди, которые идут к той цели, к которой идешь и ты, имеет практичное применение, что всегда для меня очень важно понять, какие люди в том, чего хочу достичь я, уже достигли успеха. И есть такая пословица. Кто по-настоящему мудр? Тот, кто готов учиться у каждого. Потому что у каждого есть чему поучиться. Но особенно для меня ценны те люди, которые смогли достичь какого-то навыка, какого-то результата. И очень важно мне не стесняться с ними общаться. Есть другой закон, что хорошая книга одна с каких учителей стоит? Смотри, какая книга хорошая. Как правило, считается, что если человек прочитал 7-10 книг по данной специальности, который его интересует по данному направлению, то он как будто бы взял курс у очень хорошего учителя. 7 книг примерно приравниваются одному хорошему учителю. Поэтому если среди твоего окружения нет тех людей, с которых ты можешь брать пример, то как минимум книги ты можешь найти. Погружай себя в ту среду, на которую хочешь быть похож. Итак, то, что мы с вами посмотрели, это подсказки от Моисея. Что мы можем делать для того, чтобы, повернувшись в новом направлении, не возвращаться обратно? Будь там, где собираются те, кто для тебя может быть примером. Это второе. А первое, то, о чем мы с вами говорили, бери на себя ответственность и обязательства. Спасибо, друзья, за ваши мысли, что мы были вместе. Всего вам доброго. Дорогие друзья, мы продолжаем пытаться осмыслить тему, как нам работать с нашим сердцем. А самое главное, как я могу перестроить свою жизнь на другой лад, поставить себя на другие рельсы, по которым раньше никогда не перемещался, чтобы можно было находить то лучшее, к чему все мы стремимся. Спасибо вам, что были с нами. Всего доброго.
6: Вы слушали программу «Иначе говоря».
7: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
1: Я приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Разрушенные проклятия», где сегодня мы рассмотрим по милости Господней тему «Реальны ли проклятия?». Нам вначале нужно удостовериться в том, что вопрос, который мы намереваемся обсуждать в течение 8 вечеров, реален и имеет смысл тратить драгоценное время на его исследование. Вопросы, которые мы зададим сегодня, сформулированы следующим образом. Существует и действуют ли сегодня дьявол и бесы? Реальны ли проклятия сегодня? Когда мы задаем этот вопрос в контексте духовного, религиозного мировоззрения, мы сразу же обнаруживаем целую палитру мнений. Мы находим, что существуют четыре главных точки зрения у представителей тех, кто верит в Бога, на этот вопрос. Первая точка зрения заключается в том, что дьявола, бесов и одержимых ими нет и никогда не было. Ни во времена Ветхого, ни во времена Нового Завета. Все явления имеют естественного характера объяснения. Если у человека какие-то проблемы, значит, нужно лечиться или искать иные пути решения, опять же, обычного материального плана, материального уровня. Первая точка зрения. Вторая сводится к тому, что напротив, все болезни, все проблемы являются проявлением действий темных сил. Люди, которые держатся этой позиции, живут по принципу «бесы, бесы, кругом бесы». Заболел зуб, значит, нужно беса из зуба изгонять. Заболел желудок, значит, бес в желудок пробрался, и оттуда его необходимо изгонять. Кругом мерещатся демоны. Это вторая позиция. Далее мы находим, в-третьих, точку зрения, согласно которой одержимость как явление в действительности существовала ранее, в Ветхом Завете, до смерти Иисуса Христа на кресте. Но когда пришла эпоха Нового Завета, Господь Иисус одержал победу над дьяволами и всеми бесами, и потому сегодня, хотя дьявол и бесы и существуют, но не действуют, ибо они скованы на все время христианской эры. В-четвертых, вы можете найти позицию, согласно которой дьявол и бесы действуют сегодня, в 21 веке, несмотря на научный прогресс, но они действуют лишь среди неверующих. Они не имеют власти над христианами. Рожденный свыше верующий неуязвим для проклятий. Какая из этих точек зрения соответствует реальности? Какая из них истинна? Одна из упомянутых четырех или, возможно, существует еще иная? Пятое. Сегодня, начиная исследование этой непростой темы, мы с вами должны определиться с методом. Где нам брать информацию для ответа на эти сложные вопросы? Как в действительности знать, какими источниками пользоваться? Можно пойти по привычке научным путем. То есть найти специалистов по оккультному, по необъяснимым явлениям, найти ученых, которые поставили бы эксперименты, наблюдали бы течение экспериментов, анализировали и затем, синтезировав, предложили бы нам свой вариант объяснения. Можно пойти путем сбора информации у населения, пойти статистическим подходом и, опросив общественное мнение, выяснить, какой процент людей имели опыт встречи с оккультным, с духовным, и, веря в то, что эти люди являются представителями общества, можно было бы сделать проекцию в отношении того, какова ситуация в обществе в целом. Есть и еще один путь, довольно распространенный, когда мы открываем разные книги, учебники и пособия на эту тему, это личный опыт. Многие рассказывают о том, как в их жизни проявлял себя дьявол. Они рассказывают о том, как им удалось его победить. И в этом отношении я мог бы рассказать много случаев из своей практики. Но нас сегодня ни один из вышеупомянутых методов не интересует. Цель этой программы заключается в том, чтобы обратиться к древнейшему духовному источнику, к Библии, к Священному Писанию, и посмотреть, что здесь, в Святой Божьей книге, сказано на эту тему. И хотя мы будем обращаться и к ученым, и к статистам, и к личному опыту, нашим основанием для исследования данного вопроса будет Священное Писание Библия, которой мы сейчас с вами должны дать определение. Что означает слово «Библия» и каким образом мы будем использовать этот древний документ? В энциклопедическом словаре Брагауза и Ефрона мы находим следующее определение Библии. Оказывается, слово это греческое. В греческом языке есть термин «библос», означает «книга», и множественное число «библия», окончание множественного числа «книги». Сколько у нас книг в канонической Библии? 66. И вот далее этот словарь предлагает следующее определение. Библией называется в христианской церкви собрание книг, написанных по вдохновению и откровению Святого Духа через освященных от Бога людей, называемых пророками и апостолами. Первое очень важное заявление из энциклопедического словаря Брагауза и Ефрона заключается в богодухновенной природе материала книг Библии. То есть речь идет о том, что сам Бог вдохнул свои откровения в разум людей, пророков и апостолов, которые затем записали это человеческим языком. Во-вторых, очень важно отметить, что этот богодухновенный статус, он относится ко всем 66 книгам Священного Писания. Ибо сказано от освященных, через освященных от Бога людей, называемых пророками и апостолами. Пророками, как правило, называют тех, кто писал до начала нашей эры. Апостолы – это те, кто, будучи последователями Иисуса Христа, оставил свои богодухновенные труды в первом веке нашей эры. Это означает, что ко всем книгам Священного Писания, от книги Бытие до книги Откровения, на этой программе мы будем обращаться как к равноавторитетному богодухновенному источнику. Мы не будем подходить к Библии избирательно, называя и определяя какую-то часть для нас, а какую-то часть для них. Все Писание богодухновенно, говорит сама книга Библия о себе. Давайте вспомним, из каких разделов состоит Священное Писание. Мы находим, что первая значительная часть, первые 39 книг в специальной богословской литературе обозначаются двумя терминами. Термин «Танах» или «Тонак», или же термин «Ветхий Завет». Это обозначение первых 39 книг Священного Писания. В зависимости от того, в каком религиозном обществе вы находитесь, вам знакомо либо название Танах, книги от книги Бытие до книги пророка Малахи, либо термин Ветхий Завет. Слово Танах, в свою очередь, является сокращением. Это начальные буквы трех главных слов, трех главных разделов Священного Писания Ветхого Завета. Первый раздел – это Тора. Тора означает «учение» и представляет собой первые пять книг Священного Писания. Это Пятикнижье Моисея. Первые две буквы этого слова составляют как раз-таки название термина «тонак». Далее идет раздел «Набиим». «Набиим» – это «пророки». Таким термином в подлиннике Священного Писания, написанном на древнееврейском языке, обозначаются пророческие писания. И отсюда у нас вторые две буквы в этом слове. «То-на». И затем третья часть «кетубим» – это писания. Это так называемые книги мудрости, куда входит книга Псалтирь, книга Притчи, книга Екклесиаст и так далее. Все вместе получается «тонак» или в ином прочтении «танах». Это первые 39 книг Слова Божия. Они имеют богодухновенную природу. Далее оставшиеся 27 книг обозначаются также двумя терминами. Это апостольские писания, то есть написанные апостолами, или же называется еще как, для христиан более привычно, Новый Завет. Апостольские писания или Новый Завет состоят, во-первых, из Евангелий, их у нас сколько? 4, и затем все остальное представляет собой послания. Книга «Деяния апостолов», например, была личным посланием Феофилу, книга «Откровения» была посланием семи церквам, далее у нас есть послания Иоанна, Иакова, Петра, Иуды и апостола Павла. Вот это главные разделы Священного Писания, и для нас чрезвычайно важно – с самого начала, говоря о предпосылках в исследовании этой темы, определиться в том, что ко всем книгам Библии, и Танаху, и апостольским писаниям, мы относимся как к обладающим равным, богодухновенным авторитетом. Сделав эти предварительные замечания, указав метод, которым мы будем пользоваться, и источник наших знаний, мы готовы отправиться в путь.
0: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
1: Итак, реальны ли дьявол и бесы, реальны ли проклятия в Танахе и в апостольских писаниях? Мы открываем с вами в первую очередь книгу Иова, первую главу и затем вторую, в которой написано стихи 1, 7 и 8. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана. И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самой теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел». Сатана представлен здесь как могущественное существо, который в состоянии насылать болезни. В книге Иова сатана представлен как причина потери жизни всех детей Иова, всего имущества Иова. Сатана представлен как конкретная реальная духовная личность. В первой книге Паралипоменон, в 21 главе, в первых трех стихах и затем в стихе 14 о сатане сказано так: «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян. И сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе: «Пойдите и счислите израильтян от Версавии до Дана, и представьте мне, чтобы я знал число их». И в результате этого наущения сатаны, как говорит 14 стих этой главы, «И умерло израильтян 70 тысяч человек». Сатана представлен в Танахе, в пророческих писаниях, как реальное могущественное существо. Далее мы посмотрим с вами на пророческую книгу Захарии пророка, где в 3 главе, в первых 2 стихах рассказывается следующее. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня?» Перед нами отрывок Священного Писания, где Иисус, великий Иерей, об этой личности вы можете больше прочесть в книге пророка Агея во 2 главе в первых 4 стихах. Это первосвященник эпохи после Вавилонского плена, так называемый Иисус, сын Иосидеков. Он стал мишенью сатанинского противодействия. И он препятствовал Господу облагодетельствовать этого первосвященника. Сказано, что сатана стоял, чтобы противодействовать ему. Он противодействовал Божию служителю, и только лишь вмешательство Господа положило конец этому действию сатаны. В книге Второзакония, в 32 главе, в 17 стихе мы читаем с вами ужасное повествование о степени влияния бесов на народ Божий. «Приносили, сказано, жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, о которых не помышляли отцы ваши». Это описание определенного момента в истории Израиля. Даже народ Божий порою приносил жертвы кому? Бесам. Это даже страшно представить, но Библия говорит об этом неоднократно. Например, в книге «Псалтирь» в 105 главе читаем стихи 37 и 38. «И приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, проливали кровь невидную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернилась земля кровью». В первой книге Царств, в 16 главе, в стихах 14 по 16 и 23 рисуется сонма духовных ангельских сил. И написано так: «А от Саула отступил дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Саулова ему: вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые перед тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своей, будет успокаивать тебя. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него».
0: Разрушенное проклятие. В студии Виталий Алиник.
1: В этом тексте, в этом отрывке есть несколько вопросов. О соотношении Духа Божия, Духа Господня и Духа зла. Вот что важно отметить. Злой дух пришел к Саулу после того, как от него отступил Дух Господень. То есть показывается их иноприродность. Далее. Злой дух, как следствие, это не Господень Дух. Нигде не сказано, что злой дух Господень. Есть фраза «злой дух от Господа». В том смысле, что даже когда злой дух приходит, все равно он должен прежде получить позволение Господне. Должны быть законные основания, на которых злой дух имеет право действовать. Но Бог никогда не является источником зла, и злой дух по своей природе не Господень. Что же он делал, этот злой дух? Сказано, он возмущал Саула. В подлиннике здесь, в древнееврейском языке, используется глагол «баат», который означает «нападать», «поражать», «пугать», «ужасать». Саул наполнялся тоской, Саул наполнялся ужасом, он чувствовал себя пленником, ему становилось невыносимо. И только когда Давид играл, только тогда отраднее и лучше становилось Саулу. Мы видим, как злые духи в состоянии влиять на внутренний мир человека, поражать эмоции, чувства, приводить к тоске, приводить к отчаянию, приводить к тревоге, к депрессии. Это способность дьявольских сил. И вот теперь упомянутое мною войско духовное мы читаем в первой книге царств, в 18 главе, стихи с 10 по 12. «И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своей на струнах, как и в другие дни. В руке Саула было копье, и бросил Саул копье, подумав, пригвожду Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него, и стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил». Что было результатом воздействия злого духа на Саула? Он, сказано, бесновался. Итак, Танах, Ветхий Завет, описывает и явление бесноватых на страницах Священного Писания. И вот теперь войско зла. Вторая книга Паралипоменон, 18 глава, стихи с 18 по 22. «И сказал Михей: так выслушайте слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его». Это для нас подсказка. «По правую и по левую руку Господа. И сказал Господь, кто увлек бы Ахава, царя Израильского, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе, и выступил один дух, и стал пред лицем Господним, и сказал, я увлеку его. И сказал ему Господь, чем? Тот сказал, я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его, и сказал он, ты увлечешь его и успеешь, пойди и сделай так. И теперь вот попустил Господь духу лжи войти в уста сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. Хочу обратить ваше внимание на несколько важных моментов. Во-первых, все небесное воинство, все духовное воинство находится по правую и по левую сторону. В отношении чего это подсказка нам? Давайте посмотрим на Евангелие от Матфея, 25 главу, стихи с 31 по 34 и затем 41. 25 глава, стихи с 31 по 34. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей. И соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». По правую руку находятся те, кто с Богом, те, кто в Царстве Божьем, те, кто представителями Бога являются. Что же по левую руку? Читаем 41 стих. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный, кто помнит и знает, что дальше, уготованный дьяволу и ангелам его». по левую руку от Господа находятся дьявол и ангелы дьявола. И вместе с ними эту участь погибельную разделят те, кто встанет на их сторону. Соответственно, перед нами Господь и по правую сторону Его духи зла, то есть добра в данном случае, по левую сторону духи зла. И вот тогда становится понятно, почему один дух может быть духом лживым. Этим мог быть только дух зла, только дух дьявола. Мы видим здесь конфликт между волей Божьей и волей духа лжи. Сказано: «Господь о тебе вот это сказал», а дух лжи говорит совершенно иное. Дух лжи является представителем дьявола. Это тот, кто по левую сторону от Господа. Дух лжи говорит устами людей. Он вошел в уста пророков царя. И люди этого могут не осознавать. Когда эти пророки вещали, им казалось, что они говорят от Господа. Они не осознавали до тех пор, пока Божий пророк не рассказал, какова действительная весть от Бога. Итак, вопрос. Реальны ли сатана и бесы согласно Танаху? Согласно первым 39 книгам Священного Писания, согласно Ветхому Завету. Ответ каков? К сожалению, как бы ни хотелось нам, чтобы злой силы не было в реальности, на страницах Священного Писания на вопрос, реален ли сатана и бесы, дается однозначно утвердительный ответ в первых 39 книгах. Теперь следующий вопрос. Есть ли на страницах Слова Божия, на страницах Танаха, повествование о проклятиях? Реальны ли проклятия? Книга Бытие, 3 глава, стихи 14 и 17 по 19. «И сказал Господь змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя». Священное Писание буквально с первых страниц показывает, как проклятие входит на нашу землю. Оно было результатом отпадения от Господа, результатом грехопадения, результатом послушания дьяволу.
0: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
1: Далее. «Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Вот последствия проклятия, которое явилось на земле после отпадения от Бога. В 4 главе книги Бытие, в стихах с 10 по 12, мы находим второе упоминание проклятия в Библии. «И сказал: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Это слова Божьи, обращенные Каину. «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Когда проклятие вошло в жизнь землян, оно стало занимать настолько заметное место, что спустя время мы обнаруживаем, появились специалисты по наведению проклятия. книге «Числа» в 22 главе, в стихах с 5 по 7 читаем. «И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пефор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать: вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня, и так приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, а кого проклянешь, тот проклят. И пошли и старейшины моавитские, и старейшины мадиамские с подарками в руках за волхвование, и пришли к Валааму, и пересказали ему слова Валаковы». Мы находим, что этот человек по имени Валаам был известен на весь тогдашний мир. С раввин моавитских туда, в Междуречье, между Тигром и Ефратом, туда, в Месопотамию, в дальнюю сторону были направлены представители, потому что они знали, что Валаам обладает силой проклинать. И кого он проклянет, тот становится проклятым. В книге Второзакония, в 28 главе, мы читаем в 15 стихе указание причин, по которым приходит проклятие. Но прежде 27 глава, стих 26 той же книги. «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет аминь». Проклятие приходит вследствие нарушения воли Божьей. 28 глава, 15 стих книги Второзакония. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Проклятие описано как реальность жизни. В книге Иова, в 24 главе, в стихах 16 по 19 о проклятии и действии проклятия в жизни людей написано следующее. «В темноте подкапываются под домы, которые днем они заметили для себя, не знают света, ибо для них утро – смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени. Легок такой на поверхности воды, проклята часть его на земле, и не смотрит он на дорогу садов виноградных. Засуха и жара поглощают снежную воду, так преисподняя грешников». Есть люди, которые названы проклятыми, проклята часть его, и нет ему благословения в этой жизни, говорит Священное Писание. В книге «Псалтирь» в 108 главе, в стихах 17 по 19, мы находим о реальности проклятия на страницах Танаха следующее. «Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода, во внутренность его, и как елей в кости его, да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается». Проклятие входит в само естество человека, во внутренность его, в кости его. Оно поражает физиологию человека. Проклятие приходит в жизнь того, кто, сказано, возлюбил его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Человек оказывается небезволен. Он в состоянии сделать выбор в отношении благословения или проклятия. Проклятие описывается как реальная сила. Итак, второй вопрос. мы с вами подошли к промежуточному итогу нашей сегодняшней первой встречи, первой из восьми. Реальны ли проклятия согласно Танаху, согласно первым 39 книгам Священного Писания? Каков ваш ответ? К сожалению, да. Мы находим, что и сатана, и бесы реальны, и действуют они и вне народа Божия, и внутри представителей народа Божия. Мы находим, что проклятия тоже реальны, и

0: заповеди и планы Антихриста. Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы приветствуем вас на программе «В гостях у телекомпании «Три ангела». И сегодня у нас в гостях замечательный человек Игорь Коржес. Здравствуйте, Игорь.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: Игорю 33 года, он нижегородец, закончил здесь школу, университет наш Нижегородский, Лобачевского. Какой у вас был факультет?
2: Я закончил факультет международных отношений по специальности связь с общественностью и реклама.
1: А в каком это году было?
2: Это было в 2009 году, если я не ошибаюсь.
1: Семья у вас также есть?
2: Да, я женился в Нижнем Новгороде. Со своей женой я познакомился, опять же, в церкви. И у меня есть двое детей. Два мальчика, Матвей и Елисей.
1: А сколько лет им?
2: Старшему 9 лет, младшему 3 года.
1: Дружная такая верующая христианская семья. Но Игорь является также сыном священнослужителя. И вот об этом нам бы хотелось подробнее поговорить. Скажите, это обстоятельство как-то наложило свой отпечаток? Оставило в вашей жизни то, что вы сын священнослужителя, сын пастора?
2: Да, конечно, оставило. Я благодарен своим родителям и благодарен Богу за то, что, несмотря на то, что были в жизни разные обстоятельства, я до сих пор нахожусь в церкви, и у меня хорошие отношения с Богом, с моими родителями, и в этом большая заслуга моего воспитания, я так думаю.
1: То есть с детства у вас, конечно же, наверное, ваш отец, священнослужитель, пастор, воспитывал вот в традициях христианских, библейских, да?
2: Да.
1: Какие-то были у вас в семье особенные, может быть, богослужения проводились, чему-то как-то учил вас с детства, библейской истории, может быть, ваш отец?
2: Естественно, в нашей семье было нормальным и было всегда нормой утреннее богослужение. Мы читали Библию, также вечернее служение каждое утро и вечер по возможности, если отец был дома, и мы собирались вместе, читали Библию, молились. То есть для нас это было естественным и нормальным общение с Богом, молитва, чтение Священного Писания для нас было естественным.
1: Ну, это с самого детства прям было, да?
2: Ну, насколько я могу помнить.
1: А вот в самом раннем вот таком детстве не скучно было вот, читать в Библии какие-то истории, да, какие-то, может быть, непонятные некоторые сюжеты были? То есть всегда это было искренне или приходилось просто повиноваться родителям? Всегда ли это был ваш выбор?
2: Ну, я могу так сказать, что для нас, для меня конкретно, потому что я вырос с моим старшим братом, у меня брат еще есть, для нас было естественным слушать библейские истории какие-то про библейских героев. Естественно, мы тоже читали какие-то и старинные русские сказки. То есть в нашей семье присутствовала и светская какая-то культура, и библейская. Никогда не было ограничений каких-то в плане чтения, в плане литературы. То есть духовная литература, естественно, являлась преимуществом для нас. И мы выросли на библейских историях, и нам это было действительно интересно и приятно читать. Но за что благодарен родителям, отцу конкретно, за то, что никогда это не навязывалось и не соблюдалось как обязательное что-то.
1: То есть оставляли выбор вам всегда, участвовать в богослужении в семейном или нет?
2: Нет, участвовать в семейном богослужении – это была уже наша традиция. Для нас это было естественно, и всегда было приятно собраться всей семьей и пообщаться с родителями, и помолиться вместе, почитать что-то, поговорить. Это всегда было приятно, и всегда с теплотой вспоминаю об этом. Но никогда не было для нас чем-то обязательным чтение Священного Писания, Библии конкретно. Для нас всегда это было свободным. То есть при нашем желании мы всегда могли открыть
1: Библию. Никто вас не заставлял?
2: Нет, никогда не заставлял, за что я и благодарен своим родителям. Я считаю, что именно поэтому я до сих пор в церкви, и у меня хорошие отношения с Богом и в семье, и слава Богу за это.
1: Но ведь вот мы знаем, что в христианской жизни есть определенные правила, какие-то ограничения, требования, заповеди, запреты, может быть, даже. Было в вашей семье что-то, что отличало вашу семью и вот тот быт, ту культуру, традиции, которые у вас были, от обычных семей, вот светских, может быть, невоцерковленных, неверующих?
2: Конечно, было, потому что для нас, как для христианской семьи, которая живет на основании Библии и библейских ценностей, для нас всегда, например, было естественным и обязательным для нас соблюдение четвертой заповеди.
1: А почему именно четвертой заповеди? И что это за заповедь такая четвертая?
2: Давайте откроем Библию и прочитаем в книге Исход, 20 главе.
1: Вы просто так сказали, что четвертый. А есть же там первая, наверное, вторая, пятая.
2: Естественно, мы соблюдали все заповеди, но четвертая заповедь, именно она показывает, может быть, наше какое-то отличие от остального светского мира и указывает на то, что мы были какими-то особенными, может быть, в чем-то, и отличались от других людей. Так как, например, когда наступала пятница, мы начинали готовиться к субботе, к дню субботнему, были какие-то приготовления, мама всегда что-то старалась вкусное приготовить для субботы.
1: А четвертая заповедь как раз и говорит о субботе.
2: Да, о субботнем.
1: Давайте, может, прочитаем сначала ее, да?
2: Да. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его».
1: То есть и в субботний день у вас каким-то особым образом проходил этот день, да? Вы, соблюдая эту заповедь, вы сказали, что готовились к этому специально.
2: Субботний день для нас всегда был особенным не только в плане того, что мы его посвящали Богу и не делали своих обыденных дел. Это был всегда праздник для нас, так как мы могли встретиться со своими друзьями, с какими-то близкими. Это обычно всегда проходил какой-то праздничный обед с какими-то...
1: Приглашали в гости.
2: Да, мы приглашали кого-то в гости, либо нас кто-то приглашал в гости. То есть для нас, как для детей, это всегда был какой-то маленький еженедельный праздник, да, в который мы радовались, что имеем такой день и такую возможность встретиться с друзьями, побыть вместе, пообщаться.
1: А еще как-то в жизни вот соблюдение четвертой заповеди отражалось в вашей, кроме вот семейных обедов? В чем-то проявлялось это еще?
2: В дальнейшем, когда уже я пошел в школу, начал ходить в школу, в начале, когда мы учились только 5 дней в неделю, проблем никаких не было. Но с возрастом, естественно, приходило то, что нужно было посещать школу в субботний день. Для меня, как-то я для себя сразу так решил, что день субботний будет также для меня особенным. И я не могу нарушить заповедь и... пойти в субботу в школу.
1: А это сами вы так решили для себя или родители вас заставили так думать?
2: Я думаю, что я сам для себя это решил. Может быть, я не осознавал как бы все ответственности вначале. И первое время отец или мать ходили в школу и договаривались о том, чтобы я оставался дома в этот день под родительскую ответственность.
1: И... Объясняли они вот директору школы,
2: да, конечно,
1: преподавателям, почему?
2: Они объясняли, иногда возникало непонимание какое-то. Но в основном люди и в школе, и учителя относились к этому с пониманием. Были вопросы среди сверстников, среди учеников, а почему так, а зачем тебе это надо, эти лишние проблемы, домашние задания, опять же, ты уроки пропускаешь, и... Иногда были сомнения в том, что «а зачем мне это надо? Может быть, не стоит, и надо ходить в субботу в школу».
1: То есть сомнения такие возникали, да?
2: Да, да, потому что в возрасте, когда ты еще ребенок и не сформировался, есть какие-то сомнения, колебания, тебе хочется быть как все. Угу. Тебе не хочется быть каким-то особенным.
1: Белой вороной.
2: Других. Да, да, да. Тебе не хочется отделяться, и хочется быть как все, вести себя как все. А когда ты чем-то отличаешься от других, это иногда бывает очень тяжело. Угу. Особенно в детском возрасте, в юношеском возрасте. Но причем мне пришлось всю мою, можно сказать, школьную жизнь постоянно доказывать и отстаивать свою позицию, так как жизнь служителя церкви связана с переездами.
1: Многочисленными, причем, да. Да, сколько раз вы меняли школу?
2: Я менял школу где-то около 6 раз. Угу. В связи с переездами, и каждый раз приходил такой момент, когда надо было разговаривать с учителями, со сверстниками.
1: И снова доказывать свою веру, да, основание, почему.
2: Да, возникало непонимание много раз, а почему? Потому что был разговор однажды тоже с завучем, у нас выпускной вечер был.
1: И это в 11 классе?
2: Это был уже, да, 11 класс. Был выпускной вечер, я уже заканчивал школу и разговаривал с завучем, а выпускной вечер назначили на субботний день. И значит, я пришел к завучу, сказать, что я не смогу прийти. И завуч с непониманием, как так, может быть, это же выпускной. Yeah. Это нормально, если все дети придут туда. И был такой интересный момент, что дети, ну, как бы мы все несовершеннолетние еще были. И завуч мотивировала тем, что там же будет шампанское, надо будет выпить, то есть за успех окончания школы. И это будет субботний день, и как так, ты пропустишь это со своими сверстниками, одноклассниками, даже шампанского не выпьешь.
1: То есть вам там рекомендовали учителя, что ли,
2: что выпить? Как бы это нормально. И я сказал, нет, я не могу прийти. И дело не в шампанском, не в выпускном вечере, просто это мои принципы. Uh-huh. Я смогу в любой другой день получить свой диплом, но для меня как бы это является святым днем. Просто я понимал, что будет происходить на этом выпускном, и атмосфера.
1: Ну, то есть
2: будет...
1: само по себе-то, наверное, ничего плохого-то в этом нет, если бы пришли, да, и поприсутствовали, и вручили бы аттестат вам, наверное, да, там.
2: Ну, аттестат вручили.
1: Торжественно
2: поздравили. Аттестат вручили уже до этого, выпускной вечер, это была неформальная.
1: Это же не экзамены, ничего. То есть что именно препятствием-то было прийти
2: туда? Для меня препятствием была та атмосфера, которая там бы присутствовала. Угу. На выпускном вечере. Я понимал, что там будет происходить, и для чего.
1: Ну, обычно,
2: это
1: наверное, там как-то... Ну, торжественная,
2: есть, торжественная часть, но потом употребление спиртных напитков в неограниченном количестве как бы меня остановило. Mm-hmm. И я просто не хотел находиться в той атмосфере. И были вопросы также от моих сверстников, от одноклассников. Но были и друзья, которые, естественно, понимали это. Которым я сказал, что я не приду, ребята, извините, но я не хочу там просто находиться. И они с пониманием отнеслись к этому, потому что знали, что я верующий, и никаких проблем не было.
1: Угу. То есть они восприняли нормально, не стали относиться как к чему-то ненормальному, да?
2: А были те,
1: странному, может?
2: Были те, кто относился к этому и считали меня не таким, как все, но были определенные мои друзья, которые знали меня, которые знали мою жизнь и как я отношусь к жизни, и мои принципы, которые поняли меня. И, может быть, в душе они тоже считали это правильным, но так как...
1: Все так делают?
2: Ну да, все так делают, надо идти. Угу. Вот, я так не считал, и поэтому я не пошел. Угу. Вот такой момент был.
1: И вот к 11 классу это уже был ваш выбор собственный, да? Это уже не то, что родители вас заставляли так поступать, или вот, обиделись бы, может быть, на вас, или, там родители осудили бы. Это ваш был выбор?
2: Это был мой выбор, естественно, я... Уважал своих родителей, любил их и не хотел их огорчить, потому что я думаю, что любой нормальный человек и сын, который любит своих родителей, уважает их, и он всегда переживает о том, как они будут относиться к тебе, и ты никогда не хочешь их обидеть, огорчить.
1: То есть вот соблюдение этой заповеди, которую вы упомянули, это было ради того, чтобы родителей не обидеть?
2: Нет, конечно. Конечно, нет. К 11 классу у меня уже сформировалось свое мнение о моей вере, о Боге. Я понял, что Бог является неотъемлемой частью моей жизни. хочу я этого или нет.
1: Потому что это значит?
2: Это значит, что я всегда чувствовал поддержку, защиту и присутствие Бога в моей жизни.
1: А в чем это проявлялось?
2: Я не скажу, что, может быть, были какие-то яркие примеры того, что Бог как-то спас меня или привел меня к чему-то. Но постоянное размышление, понимание и присутствие Бога в жизни моей, в семье, в которой я вырос, сформировало во мне отношение к Богу, к вере, очень положительное. И я всегда понимал и понимаю до сих пор, что независимо от того, в какую сторону я поверну, какой путь я выберу, Бог всегда хочет меня привести на правильный путь. Он всегда хочет мне показать то, что Он должен присутствовать в моей жизни. Бывают сомнения, и до сих пор бывают сомнения, и какие-то испытания в жизни.
1: Что за сомнения? С чем они связаны?
2: Вот... Сомнения связаны, например, с работой. Бывают моменты, когда можно иметь работу, но при этом нужно как-то что-то делать, ухитряться, быть нечестным.
1: То есть какие-то, может быть, лукавства иногда
2: Да, проявлять, но Бог показывает, что это неправильно. И наступает такой момент, что Бог приводит к тому, что нужно жить правильно и быть всегда с ними, держаться Его. Может быть, это не приведет к богатой жизни, может быть, это не приведет к какому-то изобилию в жизни, но Бог всегда благословляет, и Он всегда знает, что лучше для меня. Угу. Я верю в это и доверяюсь Ему в этом.
1: Но кроме соблюдения четвертой заповеди, наверное, приходилось сталкиваться с какими-то еще вот такими моментами, когда нужно было сделать выбор. В Библии много других заповедей есть, и христианская жизнь, она для многих как бы кажется вот такой жизнью ограничений определенных правил. Все это было же в вашей жизни также?
2: Ну, конечно, кроме соблюдения четвертой заповеди, мы живем по Библии и стараемся выполнять все библейские принципы, которые заложены там, христианские принципы.
1: Например?
2: Например, здоровое питание. Мы не едим пищу, которая предусмотрена Библией, не есть. Потом мы ограничиваем себя, мы не употребляем алкоголь, мы не употребляем табак.
1: А почему? Потому что это вредно для здоровья?
2: Это, во-первых, вредит здоровью, а во-вторых, мы считаем, что наше тело — это храм нашего Господа, нашего Бога, и мы не хотим вредить Ему. И я думаю, что этим самым мы не только приносим пользу себе, но и показываем остальному миру, что Бог заложил в нас принципы здоровья, не только духовного, но и физического.
1: И что приходилось вам каким-то образом, вот сталкиваясь в компаниях, может быть, да, вот с вашими друзьями, отказываться от употребления алкоголя, и как они на это реагировали?
2: Ну, самые такие сложные ситуации были уже в студенческой жизни, в студенческие годы, потому что студенческая жизнь связана и с употреблением алкоголя, с табакокурением.
1: Да? Странно. Почему именно студенческая жизнь с этим связана? Наверное, просто вот возраст.
2: Да, этот возраст как раз, он такой бунтарский возраст, я думаю, у юношей, у девушек, когда они приходят в университет, многие уезжают от родителей.
1: Хочется попробовать запретного.
2: Да, хочется все попробовать, и как-то почувствовали свободу люди, и начинают выпивать, курить.
1: Взрослыми себя, наверное, почувствовали.
2: Ну да, считают себя взрослыми, и первое время очень... Часто были случаи, когда собиралась большая компания, естественно, не хотелось отрываться от всего коллектива, и меня приглашали в разные компании, где и пили, и курили, то есть как бы это было нормальным, и когда узнавали, что я не пью, не курю, как бы чувствую себя хорошо при этом, и мне весело, и без проблем могу находиться и общаться с людьми, то очень сильно удивлялись, почему так происходит, откуда это у тебя взялось, да. кто ты такой.
1: И... Не стеснялись рассказывать, откуда это взялось, что вот сын пастора, и... или про это вообще не говорили?
2: Нет, я про это говорил, просто уже к студенческой жизни я настолько привык к этому, что приходится людям объяснять, кто я, откуда я и почему я себя так веду. Для меня не было этой проблемой, и уже каждый сам для себя выбирал, кто-то остался моим другом, кто-то нет. Кто-то косо на меня смотрел, а кто-то с пониманием смотрел. Например, был случай, также вот вспомнить хочу о субботнем дне, когда только поступил в университет, и начались первые экзамены, первая сессия. Один предмет, экзамен назначили на субботу. Ну, я, естественно, сразу пошел к преподавателю, потому что привык к этому. Пришел к преподавателю о том, чтобы просить его перенести экзамен на другой день. Он посмотрел на меня и сказал, ну, знаешь, как бы, я уважаю всех, но у нас светское учреждение, поэтому если у тебя какие-то проблемы с субботним днем, там, или с воскресным днем, и с твоей верой, то, пожалуйста, обращайся к замдекана. Ну, естественно, я сказал спасибо и пошел к декану. Поговорив с ним, он сказал, хорошо, нет проблем, я скажу преподавателю, если ты можешь сдать с другой группой, то сдавай. И при этом я ходил везде, и со мной был один мой товарищ. Он когда услышал первый раз, что я не буду сдавать в субботу, он сказал, да ладно, ты что-то переживаешь, сдашь в субботу, да и все, никаких проблем не будет. Я говорю, нет, я пойду договорюсь сначала с преподавателем. Он говорит, ну я с тобой схожу. Пришли к преподавателю, я поговорил с ним, и выхожу от преподавателя, он смотрит на меня и говорит, слушай, я думал, ты шутишь. Я думал, ты несерьезно так.
1: Это друг ваш, который...
2: Да, товарищ, вот, впоследствии мы с ним подружились, хорошо общались очень. То есть он не поверил мне, что я могу настолько дорожить своей верой, своим...
1: То есть этот принцип настолько важен, что готовы идти до конца?
2: Я думаю, да, я думаю, да. И Бог мне показал, что, в принципе, если не преподаватель, то декан разрешил этот вопрос, что для Бога нет ничего невозможного, и он может решить, в принципе, любой вопрос. И впоследствии, если назначались какие-то экзамены на субботний день, то есть я уже не переживал, и для меня не было проблем. Если я не сдам с одной группы, я могу с другой группой сдать. То есть, как бы, слава Богу, Бог помог мне в этом.
1: А мне вот интересно, знаете, какой момент? А что, если бы вы, например, пошли бы и сдали этот экзамен? Неужели Бог бы не понял бы и там не простил бы и сказал бы, ай-яй-яй, вот ты какой пошел, нарушил заповедь мою? Ведь люди так часто поступают в чем-то в другом неправильно, да, может быть, лукавят, говорят неправду, а кто-то, может быть, считает там присвоить чужое для себя не таким уж и большим грехом, да, особенно если это не принадлежит какому-то конкретному человеку, да, а, ну, просто вот оно, ничего, государственное там или еще чье-то, вот, а тут такая мелочь, подумаешь, пойти и в субботний день экзамен сдать, неужели Бог не поймет? Были у вас такие мысли когда-нибудь?
2: Ну, я считаю так, что Бог всегда понимает человека и принимает его с теми грехами, с ошибками, которые у него есть, и всегда дает ему право выбора. Выбор всегда остается за человеком. Единственное, что для меня, по моему опыту и по моей вере, я так считаю, что если давать себе какую-то слабинку и решить, что, ну, например, я пойду сдам экзамен в субботу, или я где-то украду, или я солгу. Если есть Бог, есть и дьявол. И дьявол тоже видит поведение человека. И при какой-то малейшей ошибке и слабинке он чувствует это. И это будет нарастать, как снежный ком. Если ты ошибся один раз, ты будешь ошибаться и ошибаться. Если ты придерживаешься определенного принципа всегда, несмотря на какие-то трудности, сложности и последствия...
1: По крайней мере, прилагаешь все усилия к тому, чтобы поступить, соответственно, со своей верой, с тем, что Бог...
2: Да, то Бог тебя не оставит, поддержит и поможет тебе. Поэтому я живу этими принципами и воспитываю детей своих в таком же понимании, в такой же вере и счастлив в браке, счастлив в своей семье и благодарен Богу за то, что я живу такой жизнью.
1: А супруга ваша тоже разделяет ваши убеждения?
2: Да, супруга разделяет мои убеждения. Мы с ней познакомились в церкви. До этого много общались с ней, сдружились и поженились, воспитываем детей. И своим детям, я думаю, тоже никогда не буду давить на них в плане веры. И...
1: А ваши родители не давили на вас? То есть они вам рассказывали о принципах библейских, о Божьих принципах, о заповедях, но никогда не заставляли?
2: До определенного возраста это... Я думаю, что родители всегда хотят, чтобы дети жили так, как родители живут, с теми же принципами, несмотря там, это вера какая-то или просто личные убеждения какие-то людей и родителей. До определенного возраста это, можно сказать, было обязательным, необязательным. Я не знаю, как это воспринимали мои родители. Но свою сознательную жизнь, может быть, лет после 12 где-то, после 13, никогда родители не заставляли меня идти в церковь, молиться, читать Библию и заниматься каким-то служением в церкви. Они всегда давали мне выбор. Если я не хотел идти в церковь, бывали моменты, что я не хотел идти в церковь. Вместе с родителями, вместе с семьей.
1: Не заставляли.
2: Меня никогда не заставляли. Я мог остаться дома, заниматься какими-то делами своими, мог почитать, мог поспать, пойти погулять. То есть никогда не было давления никакого. Я считаю, что это очень важно, давать человеку выбор. Так как Бог нам дает выбор всегда в нашей жизни, так и мудрые родители дадут выбор своим детям правильный. Со своей стороны, родители мои, мой отец всегда старался показать, как правильно, дать какой-то, может быть, совет.
1: Личным примером, да?
2: Да, личным примером, каким-то разговорами и не отцовским наставлением каким-то, а именно дружбой и пониманием. Я считаю, что это очень важно, именно это удержало, я думаю, меня в церкви. И я понял, что церковь — это не то место, где вокруг тебя одни ограничения, и где ты не можешь себя раскрыть, не можешь что-то сделать. А церковь — это свобода, свобода в Боге, и ты всегда можешь выбрать сторону Бога и иметь от этого благословение и счастливую жизнь.
1: А вот вы обмолвились, удержало. А что, было такое в жизни, когда были сомнения оставаться в церкви, правильный ли это путь, правильно ли родители внушали это с детства или нет? Или сомнений не было? Мне показалось, что все-таки были, рассказали, что удержало.
2: Сомнение может быть не в том, что Бог есть или Бога нет. Сомнения были в том, хочу ли я этого, надо ли оно мне.
1: Посвящать жизнь свою именно вот такому тщательному, скрупулезному следованию всем Божьим заповедям и так далее.
2: Именно так. И... Потому что были друзья, которые не ходили в церковь.
1: И при этом в Бога верили.
2: Да, при этом в Бога верили и как-то нормально жили, без проблем каких-то. И были какие-то сомнения, может быть, я говорю, в подростковом возрасте, потому что возраст такой сложный, когда тебе хочется определиться, тебе, может быть, хочется быть как все или, наоборот, не как все. Но это сложный возраст, и именно тогда были какие-то сомнения. Но пережив это... И с правильным воспитанием, с правильным отношением родителей, когда они не давили на меня, я думаю, что сформировалось мышление и мировоззрение, которое, я считаю, на данный момент помогает мне в жизни.
1: И вы думаете, если бы родители, наоборот, заставляли вас, то, возможно, какое-то отторжение внутри?
2: Ну, я думаю, да, потому что есть очень много моих друзей и знакомых, которые также родились в церкви, родились в христианских семьях. Но из-за того, что родители давили, и, наверное, от любви, от переживания о том, чтобы дети остались в церкви, именно из-за этого происходило давление какое-то. И...
1: Ну что значит давление? То есть заставляли давление делать то, чего ребенок сам не хотел?
2: Заставляли то, чего они не хотят делать. Чтение Библии обязательное, каждый день по полчаса, по часу, молитвы. Если суббота, значит, обязательно в церковь ты должен встать с утра, прийти в церковь, помолиться, отсидеть службу, вернуться домой, ничего не делать. То есть такое строгое соблюдение, оно привело к тому, что многие ушли из церкви и оставили церковь не потому, что они не верят в Бога. Они верят до сих пор в Бога, и они понимают, что Бог это естественно в их жизни, и Он есть. Но именно церковная среда, именно... То, что это должно быть обязательным и против воли, привело их к тому, что они ушли из церкви.
1: Ясно. А супруга ваша, она тоже вот с детства в церкви или она позже пришла?
2: Она пришла позже в церковь. Ее мама первая начала ходить в церковь, и она ее приводила еще, когда она была маленькой. Но для себя она тоже выбрала этот путь. Он ей нравится, он ее устраивает, и она тоже считает свою жизнь неотъемлемой частью угу. церкви, Бога и христианской жизни.
1: Ясно. А вот были ли такие ситуации, когда вот ваши принципы или принципиальность соблюдения этих принципов оказывала влияние на окружающих, на ближних, может быть, на жену, на вашу, на друзей, знакомых?
2: Ну, могу сказать, что в своей жизни всегда стараюсь вести себя по библейским принципам и поступать по библейским, по христианским принципам.
1: Это для кого-то было вот таким примером, что человек сказал, надо же, вот насколько он принципиален вот в этом. Для меня это как бы ничего не значит, а человек ради этого готов идти на неудобства какие-то. Да? Оказывало это влияние на людей окружающих положительное?
2: Я думаю, что всегда наше христианское поведение, наш христианский образ жизни указывает кому-то на правильный путь и показывает какой-то пример. Я не знаю лично, может быть, есть такие люди, может быть, это мои одноклассники бывшие или однокурсники, друзья какие-то, кто не посещает церковь, кто не ведет христианский образ жизни. Но со своей стороны, я думаю, что каждый христианин, который верит в Бога и своей жизнью показывает характер Иисуса в жизни и живет по этим принципам, проповедует этому миру. Всегда, каждый день, на работе, в машине, когда он едет, в пробке, общаясь с кем-то по каким-то делам. Если мы всегда ведем себя в соответствии со своими принципами, в соответствии с христианской верой, с библейскими принципами, я думаю, это всегда приводит людей к пониманию того, что, может быть, надо что-то осознать, передумать. И...
1: Есть и другой путь, да?
2: Да, да, конечно, конечно. Я думаю, что это самое правильное Евангелие в нашей жизни. Это показывает своим примером всем людям, близким, друзьям, может быть, посторонним каким-то, быть в чем-то сдержанным, быть принципиальным в каких-то вопросах, быть более человечным. Я думаю, что это хороший пример для всех.
1: Ну вот я вот вас слушаю, и у меня создается такое впечатление, что все, вот вы считаете, что все от вас зависит. От того, насколько вы скрупулезно соблюдете ту или иную заповедь, от того, насколько вы четко выполните вот это вот требование Бога, который только и смотрит, да, вот оступишься ты сейчас или нет. Вот у меня такое создалось впечатление. А милость Божия в вашей жизни проявлялась когда-то, когда вы поступали неправильно? Когда поступали, знали, что поступали неправильно, но потом, осознавая это, просили у Бога прощения и чувствовали ли вы, что Бог, Он прощает, Он милует?
2: Да, конечно. Все мы люди грешные, и не исключение. Я думаю, любой христианин, даже который всю жизнь находится в церкви, всегда совершаем мы ошибки все и оступаемся в своей жизни. Потому что, как сказано в Библии, все согрешили и лишены славы Божьей. Поэтому все мы грешники, я осознаю тоже это, и я стараюсь поступать с волей Божьей, поступать так, как Библия говорит.
1: А были ли когда ситуации, когда вот был какой-то бунт прямо открытый против Бога? Ну вот нежелание поступать так или нет? Или все равно, вот если и были какие-то ошибки, то они были скорее вот такой, может быть, оплошностью какой-то, по неведению, или осознанные были?
2: Были осознанные ошибки, которые совершал, потом сожалел о них и обращался к Богу в молитве, в прощении. Понимал, что поступил неправильно, и
1: а что тяжело было. Понимал? Ведь когда совершал, еще уже понимал, что неправильно.
2: Когда совершал неправильно, но думал, что ничего страшного не случится.
1: А случалось страшное потом что-то? Или...
2: Ну, страшное не случалось, все можно пережить, просто неприятные моменты были, о которых не хочется сейчас, может быть, вспоминать, но...
1: Но осознание, вот мне интересно, само приходило в результате каких-то обстоятельств, которые после этого неблагоприятные случались, да. или нет?
2: Осознание приходило уже после, потому что, когда что-то совершаешь, ты думаешь, что, может быть, Бог не заметит, может быть, это не так и страшно. Угу. Ничего страшного, многие тоже так делают. Угу. То есть ты находишь в себе какие-то оправдания, и думаешь, ну, это пройдет. Это...
1: А, и что происходит, когда ты понимаешь, а нет, ведь вот не пройдет?
2: А, в моей жизни я начинал, когда это понимать, очень тяжело было на душе. Я понимал, что я не просто предаю Бога, я предаю свои принципы, предаю самого себя, и становилось очень стыдно за себя.
1: То есть совесть обличала, можно так сказать.
2: Да, да. И молился, просил прощения у Бога, и приходило понимание того, что Бог прощает меня и принимает меня таким, как есть.
1: Но он с вами мягко поступал, Бог? Или вот допускал какие-то ситуации, когда вот прямо вставил, так сказать, в обстоятельства, в результате которых, ну, невозможно не покаяться?
2: Я думаю, что до сих пор пока мягко. Слава Богу, все пережил, и все хорошо, и я нахожусь пока с Богом.
1: То есть милость Божия также не прошла стороной ваш духовный опыт?
2: Не прошла.
1: И вы можете засвидетельствовать, что Бог, несмотря на наше несовершенство, милует нас и,
2: да,
1: и готов...
2: Бог нас милует и принимает нас такими, какие мы являемся. Угу. Являемся мы грешными, несовершенными людьми, и только в Боге мы можем стать совершенными.
1: Угу. Есть такой текст, записанный в книге «Псалтирь», первый псалом. Давайте прочтем.
2: Давайте.
1: Псалом первый, тексты с первого по третий. Вот хотелось бы прочесть. Пришел он мне на ум, когда я слушал вашу историю. С одной стороны, она такая очень, ну, когда вы всю жизнь стараетесь поступать очень правильно, да, она вызывает у многих людей, мне кажется, у наших телезрителей, может быть, вызывает такое, ну, святоша какой-то сидит, вот он стремится к этому, все, а ведь нет, и сам же понимает, что нет праведного ни одного. А, и нужно ли вообще это? Ведь многие выбирают такой путь, жить просто по Божьей благодати, они считают, и поступать так, как вот поступаешь. Ошибся, ну что ж, Бог простит, да, обличит, если нужно, укажет, покаешься, да, и снова живешь вот по Божьей благодати. А Псалом 1, вот в результате вашей истории, который пришел мне на ум, вот о чем говорит: «Блажен или счастлив, да, муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его, и о законе его размышляет он день и ночь». И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Здесь говорится о том, что человек, который стремится всегда выбрать правильный путь, mm-hmm. путь в соответствии с Божьей волей, это приносит успех в его жизни.
2: Да, я
1: вы можете засвидетельствовать, что в вашей жизни определенные благословения от Бога или успешность какая-то вызвана как раз именно стремлением поступать по воле Божьей?
2: Я думаю, да. Потому что я вижу Божьи благословения в своей жизни, в своей семье, в своих детях, в своей жене, в своей работе, в том месте, где я живу, в своих родителях, в своих родных и близких. И я думаю, что это все дает мне Бог. И вместе с ним только человек будет счастлив, угу. придерживаясь его принципов. Опять хочу повториться, я несовершенен, и никто не совершенен в этом мире, но только по милости Божией мы живем, и он прощает нас и благословляет.
1: Угу. А вот эти благословения, они как-то их можно пощупать? Они в чем выражаются?
2: Они выражаются в здоровье родных и близких. Они выражаются в материальном благополучии.
1: Угу. То есть вы можете сказать, что вы все, что вам необходимо для жизни, Господь вам дает, и вы не испытываете какую-то острую нужду в чем-то?
2: Да, я согласен с этим. Угу. Абсолютно. Все зависит от Бога, и он дает все необходимое для жизни.
1: А если бы не давал, вы бы оставались ему верны или нет?
2: Я думаю, да. Были моменты в жизни моей, когда не было ничего.
1: Испытывали нужду?
2: Испытывали нужду, но оставались верными Богу, несмотря ни на что.
1: Так верными ему нужно быть для того, чтобы обрести эти благословения, или независимо от этого нужно быть верным Богу? Что бы вы посоветовали нашим телезрителям сегодня, которые вот послушали ваш опыт?
2: Я думаю, что несмотря ни на что нужно оставаться верным Богу и придерживаться Его, и выбирать всегда его сторону в своей жизни. И Бог никогда не оставит. Как минимум, Он всегда даст нам пропитание, одежду и жилье. Угу. Без этого Он нас не оставит.
1: Такие обетования, потому что в Библии, да? Да. Что у праведных хлеб, вода не иссякнет, и да. Все, что необходимо, будет.
2: Это верно. Все необходимое для жизни нам Бог даст, а все, что свыше, это Его благословение, и слава Богу за это.
1: Спасибо большое, Игорь. Дорогие друзья, сегодня мы с вами были свидетелями вот этой истории Игоря Коржеса. И в заключение хотелось бы сказать о том, что Господь никогда не оставит нас, если мы желаем следовать Его воле. И Господь даст сверх меры того, что нам необходимо, если мы не ходим на совет нечестивых, не сидим в собрании развратителя, но в законе Господа воля наша. Пусть Господь благословит нас всегда стремиться к соблюдению Его воли, так как она открыта в Священном Писании. Всего вам доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник, и мы продолжаем с вами разговор о великих религиях нашей Земли. В прошлый раз мы начали знакомство со священными писаниями великих религий и поговорили о самой древней священной книге. Это Танак, священная книга иудаизма, или, как ее чаще называют, Ветхий Завет. Мы выяснили, что первые части Танака были записаны в 15 веке до нашей эры, последние – в 5 веке до нашей эры. Таким образом, эта книга является древнейшей из всех сохраненных сегодня книг, которые почитаются священными представителями различных мировых религий. Сегодня мы продолжаем разговор о книгах и попытаемся немного поближе познакомиться с двумя книгами. Это «Веды» и «Авеста». Слово «Веды» означает буквально «учение» и является священной книгой индуизма. Веды состоят из четырех главных частей. Первая из них – Ригведа. Слово «риг» на санскрите означает «гимн». Таким образом, Ригведа – это сборник священных гимнов. Первый известный памятник индийской литературы и наиболее древняя и значительная из вед. Ригведа включает 1028 гимнов, составляющих 10 книг или циклов. Содержание гимнов большей частью религиозное. Это или воззвание к богам, или песнопения, сопровождавшие известные обряды, погребений, сожжений и так далее. Но встречаются и песни светского характера, правда, очень небольшие по численности. Вторая книга – Самаведа. На санскрите «саман» означает «песня». Таким образом, Самаведа – это веда песнопений. Это собрание священных песен, которые исполнялись во время жертвоприношения соми. Это напиток, который изготавливался из определенного растения, и это считалось обрядом. А далее это имя было именем одного из богов. Книга «Самаведа», или вот эта часть «Вед», представляет собой нечто вроде молитвенника или молитвенного требника. Третья книга из числа «Вед» — это «Яджурведа». Это книга жертвенных изречений. Она содержит молитвенные формулы для жертвоприношений, поэтические, прозаические изречения, которые употреблялись при жертвоприношениях. И, наконец, последняя, четвертая книга – это Атхарва-веда, что означает «веда заклинаний». В этой части вед находится заклинание против злых богов, диких зверей, болезней, изречения на всякие события ежедневной жизни. Эта книга дает ценные сведения о религии, культуре, производстве и общественном строе древних индийцев. Состоит из 160 гимнов, объединенных в 20 книг. Некоторые части Атхарва-веды не менее древние, чем Риг-веда, то есть около 10 века до нашей эры и раньше, но в целом ее окончательное составление может быть датировано примерно 9 и 8 веком до нашей эры. Из всех четырех вед она дольше всех не признавалась канонической, и в Южной Индии не признается таковой и до сих пор. Как мы уже упомянули, время составления, время написания вед относится к концу 2-го тысячелетия до нашей эры и до половины 1-го тысячелетия до нашей эры. Они были написаны на древнеиндийском или так называемом ведийском языке. Следующая книга, о которой мы поговорим сегодня, это Авеста. Авеста является священной книгой зороастризма. И само слово «Авеста» означает «знание». Название этой религии, зороастризм, происходит от имени пророка Заратуштры, или Заратустры, который считается ее основателем. Точные даты его жизни неизвестны, как неизвестны место его рождения и время начала проповеди. Но предполагается, что Заратуштра жил между рубежом 2 и 1 тысячелетий и первой половиной 6 века до нашей эры. И проповедовал в некоторых областях Восточного Ирана, Средней Азии или Афганистана. Итак, мы упомянули, что слово «Авеста» означает «знание». Очень часто можно встретить такое словосочетание, как «зент-авеста», то есть комментированная «авеста», содержащая предание, историю понимания этих священных текстов на протяжении веков. Согласно преданию, до гибели Авесты при македонском завоевании Персии, Авеста состояла из 21 части, из которых 7 излагали происхождение мира и историю человеческого рода, 7 частей перечисляли предписания морали, гражданские законы и религиозные обязанности, и, наконец, 7 частей трактовали о медицине и астрономии. При Аршакидах, это 250 год до нашей эры по 224 год нашей эры, Авесту начали восстанавливать, собранные отрывки объединять и дополнять новым материалом. И этот процесс собирания и реконструкции Авесты был завершен при Сасанидах, это с 3 по 5 век нашей эры. В результате полная Авеста составилась из 3 книг на авестийском языке и 1 книги на пехлевийском языке. Первая из них, «Ясна», содержит гимны для жертвоприношений. «Ясна» — это главная литургия заратустровской религии. Она является богослужением, которое заключало в себя наряду с молитвами жертвоприношения и состоит из 72 параграфов. Вторая часть, «Яшты», — это жертвенные песни и рассказы о жизни богов. Эта часть, как считают исследователи, появилась позднее. Третья часть «Виндидат» — это книга закона. Содержит этику и право медоперсов, космогонию, эсхатологию, то есть учение о последних событиях. Термин «Виндидат» является фактически испорченным словом «виадева датам», что значит «закон против демонов». Иногда это слово применяется по отношению к закону в целом и объединение 3 книг – Виндидада, Виспереда и Ясны. Вот эта книга обозначалась заглавием «Виндидад Саде». Итак, это была третья часть – книга закона, этика и право медоперсов. И четвертая часть, последняя – Висперед. Первая часть этого слова «виспа» означает «все». Слово «висперед» одни переводят от «виспы» и «кхерет», в этом случае оно имеет значение «познание всего». Другие производят его от «виспа» и «рад», и тогда оно значит «все главы», то есть все владыки различных классов явлений, например, владыки времен года, владыки вод и тому подобное. «Висперед» является собранием литургических молитв для всех времен, на все случаи, и обращение ко всем главам, ко всем владыкам различных областей бытия. Итак, сегодня мы кратко пробежались по основному содержанию и времени написания 2 книг, которые почитаются в мире религии священными. Это «Веды», слово «Веды» означает «знание», и «Авеста», соответственно, книга индуизма и книга зороастризма. Надеемся, что мы сможем поговорить с вами и продолжить разговор на эту тему во время наших дальнейших встреч. С вами был Виталий Олейник. Всего доброго. До свидания.
2: 10 заповедей – это

0: Прибывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
1: Для вас поет Юлия.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на 5-й из 8 дополнительных вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь». Многоточие. Сегодня мы поговорим на тему «Он и она» в книге «Песни песней». Эта книга представляет собою удивительный феномен сам по себе. Она очень не похожа на другие книги Священного Писания. И ею всегда интересовались исследователи как в иудаизме, так и в христианстве. И много появилось всевозможных взглядов, толкований, в том числе и методов толкования этой книги. Эта книга повлияла также и на искусство, и на живопись, на литературу, в том числе и на поэзию. И потому по мотивам книги «Песни песней» накопилось и на русском языке немало возвышенных образцов. Вот, например, 1808 год. Гавриил Державин. «Приди плениться пеньем небес, лесов, полей, да слухом и виденьем вкушу красы твоей. О, коль мне твой приятный, любезен тихий вид, а паче ароматный, как вздох ко мне летит». Узнаете, чья это речь? Я думаю, сейчас будет понятнее. Тоже стихотворение. «Сколь милый мой прекрасен». Это кто говорит? Это уже она говорит, это уже Суламит. И, соответственно, первый образец – это слова Соломона. «Сколь милый мой прекрасен, там вон ходит».

Ходит он лицом, как месяц ясен, челом в зарях Сион. С головы его струятся волн желтые волосы, свинца, как солнце, зрятся блистающие красы. А вот современный автор, 2004 год, Александр Бунаков. «Встань, любимая, встань! Мое утро прекрасное, выйди, выйди ко мне, мое ясное солнышко. Миновала зима, распустились смоковницы, появились цветы, время птичьего пения. Виноградные лозы, лозы в разгаре цветения, слышно в нашей стране воркование горлицы. Голубица моя среди скал нависающих, дай мне видеть твое ясноокое личико, дай мне слышать твой голос манящий и радужный». И вот она также говорит о любви. «Ты лобзай, лобзай меня лобзаньем уст своих, и слаще, чем вино, твои ласки полные желанья, что испить мне нынче суждено. Твое имя, как святое мира, от благоухания мастей, потому девицы всего мира тебя любят. Так идем скорее». Священное Писание говорит о любви, о взаимоотношениях между женихом и невестой, между мужем и женой. Очень много. Но вот книга «Песни песней» воспевает именно физическую любовь, чувственную любовь. И говорит об этом так откровенно, что порою некоторым приходится как-то вот так вот стыдливо, потупив глаза, реагировать на эти удивительные строки. И эта книга, когда вчитываешься в нее, она показывает разницу в том, как реагирует на любовь мужчина и женщина, что ожидает от любви мужчина и женщина. Кое-что, безусловно, схоже, но многое и отличается. И вот наша задача сегодня – посмотреть на то, как любовь в ее чувственном, физическом, телесном измерении описана в Священном Писании. Когда мы задаем вопрос о том, почему Бог решил поместить эту книгу в канон священных книг, то, конечно же, ответом не может быть, ну, чтобы мы знали, как древние евреи слагали поэзию. Правда? Много было написано, и в Священном Писании есть упоминание целого ряда книг, которые почитались богодухновенными, которые почитались содержащими истину, но вместе с тем они не включены в канон Слова Божьего на все века. Так? Упоминается книга праведного, книга брани Господних, упоминается послание апостола Павла к лаодикийцам, первое послание Коринфянам, которое было написано до первого послания Коринфянам и так далее. Но не все богодухновенные книги были внесены в канон, а Бог распорядился, чтобы в коллекцию книг, составивших единый том, который сегодня называется Библия, вошли именно те книги, которые имеют ценность и для будущих поколений. То есть Господь, представьте, вот Бога, который на протяжении многих лет и веков своей предвечной мудрости фильтровал информацию для того, чтобы оставить только самое нужное, что переживет века и тысячелетия. И в своей мудрости Он знал, что нам нужно оставить книгу «Песни песней». Потому мы можем относиться к ней только, вот, в первую очередь, как к учебнику телесной любви. Бог желал продемонстрировать, как это может быть, каков замысел у Всевышнего в отношении чувства, романтики и физического аспекта любви. И вот когда мы начинаем разговор на тему о том, чем мужчина и женщина отличаются, в том числе и вот в этом очень важном измерении, хочу продемонстрировать вам иллюстрацию, которую я нашел в бескрайних просторах интернета. Итак, «Устройство полов» называется эта иллюстрация. Итак, вначале покажем мужчину. Вы видите, у него одна кнопочка. Включено и выключено. То есть готов, не готов. Простейший механизм.
А теперь посмотрим на женщину. Сколько кнопочек, лампочек, ручек, настроек. Специалисты в действительности утверждают, что когда мы заговариваем на тему о телесной любви, то женщина устроена гораздо деликатнее. Ее механизм вовлеченности в любовь в этом измерении намного тоньше, намного сложнее. И в действительности, для того, чтобы достичь вот той радости, которую Господь изначально предназначил для интимной близости в супружеских отношениях, женщина устроена гораздо сложнее. Потому и мужу нужно быть гораздо образованнее, чем женщине, чем жене, для того, чтобы радость состоялась и для него, и для нее. Но это иллюстрация. Кто его знает, это так или нет? Так думают специалисты. Давайте посмотрим на еще одну иллюстрацию. Вот как называется эта книга. «Чего хочет женщина?» А если у кого зрение не очень, внизу подписано «Том первый». Мужья, похожа ваша жена вот на такую конструкцию, где инструкция составляет вот такой огромный том? Кто его знает? Единственное, что мы сейчас уже твердо можем сказать, что Священное Писание в апостольских писаниях через апостола Петра называет женщину немощнейшим сосудом. И в оригинале используется слово, которое означает именно хрупкость, изящность, деликатность. По своему устройству, конечно же, мы можем говорить о серьезных различиях между мужской и женской любовью. И вот книга «Песни песней» на эту тему говорит очень много. Вот одна из иллюстраций, которая представляет собой попытку отразить тематику этой книги. Здесь и растительность, и плоды, и вот горлицы, и, естественно, он, и она, и их объятия, и поцелуи, и так далее. Мы посмотрим на книгу «Песни песней» для того, чтобы вначале задать вопрос о том, есть ли какие-то сферы, которые его и ее делают похожими в ожиданиях и проявлениях физической любви. И первый вопрос – поцелуи. Но позвольте вначале спросить. Мужчины, вам целоваться нравится? Слава Богу, у нас есть ответ не просто в сердце и в уме, а вслух. Большое спасибо. Мужчинам нравится целоваться? Нет. А кому больше нравится, женщинам или мужчинам нравится больше целоваться? Ну, давайте посмотрим, что думает Священное Писание. Приглашаю посмотреть на 4 главу книги «Песни песней», 11 стих. Мы вначале смотрим на взгляд Соломона, на то, как он описывает свои желания, и мы задаем вопрос, о чем ему интересно говорить, в частности, касательно поцелуев. Он говорит, «Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим». Так куда он забрался? Вы чувствуете, какая глубина, да, чувств? Мы даже знаем, как это называется, да, названием вот одной известной страны. То есть ему нравится целоваться, так? Ему нравится вот этот процесс, у него есть целая ассоциация с тем, как это и на запах, и на вкус, и на ощущения. В 7 главе, в 10 стихе написано так, 7 глава, 10 стих, «Уста твои, как отличное вино». Еще одна аналогия. «Оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных». Итак, вот что Соломон говорит о своем отношении, о своих ощущениях в контексте поцелуев. А вот что Суламита говорит. Книга «Песни песней» начинается довольно уникально. Ведь она была написана в патриархальный период, в патриархальный строй, когда считалось, что инициатором всегда является мужчина. И более того, мужчина пишет книгу. А кто помнит, как книга «Песни песней» начинается? Вот у нас первая глава. Первый стих. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина».
Представляете, что происходит? Во-первых, книга написана от имени женщины, что само по себе в древности весьма редкое явление. А во-вторых, эта книга начинается призывом. Она говорит: «Поцелуй меня». «Поцелуй меня». «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Давайте посмотрим на еще один отрывочек из книги «Песни песней», где Суламита говорит о поцелуях. 8 глава, 1 стих описывает ее отношение и ее желание. 8 глава, 1 стих говорит: «О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы». Итак, этот отрывочек показывает, что не только она ожидает поцелуев от него, а она хочет, чтобы ее целовали, но и она хочет его целовать. Вот это то, что мы находим в книге «Песни и песни» касательно ожидания поцелуев и отношения к поцелуям. И ему, и ей поцелуи нравятся. Следующий интересный вопрос – это благовония. Вообще, само слово вам нравится? Благовоние. Так? В чем разница между термином благовоние и благоухание? Одно и то же, да? По сути. Но вот этимология, конечно же, разная. И мы сегодня еще к этой этимологии вернемся. Так вот, некоторые могут сказать, как... при чем тут запахи, вообще говоря, да? Как пахнет, имеет ли значение. Да? Тут дело в том, насколько уровень гормонов соответствующих в тот или иной момент присутствует. Но когда мы задаем вопрос специалистам, то мы узнаем, что запахи имеют огромное значение, что касается либидо, что касается сексуального влечения. Есть так называемые феромоны, естественные запахи, выделяемые телом. И помимо вот нашей способности улавливать запахи, которые мы можем опознать и можем как-то описать и так далее, есть еще и способность более тонкая, которая тоже, вот этот орган расположен в ноздрях, но улавливаются знаки так, что мы их не распознаем. Мы просто вот так вот на уровне принятия или отторжения как бы чувствуем, что человек нам импонирует или не импонирует. Но если вот этот вот уровень убрать, то есть уровень естественных запахов чистого тела, есть целая тема благовоний и запахов как таковых. И вот в Священном Писании, в книге «Песни песней» об этом говорится довольно много. Давайте посмотрим вначале на Соломона. Книга «Песни песней», 4 глава, в начале стихи с 5 по 7. «Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями, доколе день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на гору Мировую и на холм Фимиама. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Контекст этого разговора я намеренно с 5 стиха прочитал, где он описывает, как выглядит его возлюбленная, да, включая млечные железы. А вся вот эта 4 глава является описанием ее красоты, телесной красоты. И вот именно в этом контексте, в очень физическом контексте, в контексте физического измерения любви, он говорит: «Я пойду на гору Мировую и на холм Фимиама». Это не то, что он ее оставляет и куда-то идет гулять. Потому что он завершает эти слова свои словами: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя». То есть, говоря о запахах, он по-прежнему описывает ее. Он наслаждается запахами. Ему приятен ее запах. Дальше стихи 10, 11 и 14. «О, как любезны ласки твои, сестра моя невеста! О, как много ласки твои лучше вина! И благовоние мастей твоих лучше всех ароматов!» Тут явно она использует кое-что, как говорится, помимо естественного запаха, который исходит от ее тела. И ему это очень нравится. «Вот масти, которые ты используешь, — говорит он, — лучше вообще всех ароматов». Далее стих 11. «Сотовый мед каплет из уст твоих невеста, мед и молоко под языком твоим. И вот теперь благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана,
и 14 стих. «Нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мира и алоэ со всякими лучшими ароматами». Итак, что касается Соломона, мы видим, что он и ценит, и любит, и наслаждается, и озвучивает то, что ему запахи приятны. Давайте посмотрим теперь на Суламиту. Как она реагирует? Первая глава книги «Песни песней», стихи 2, 11 и 12. «От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя». Итак, какие молодые люди нравятся девушкам? От которых приятно пахнет, так? Хотя есть, как говорится, древнее заблуждение, что мужчина должен быть каким? Помните разницу между благоуханием и зло... Ой, благовоние, да? Но если первую часть вот поменять, то получается то, что у многих и случается. Иногда, прости Господи, едешь в общественном транспорте и думаешь, доживу ли или не доживу до следующей остановки. Как говорится, хоть всех святых выноси. Страшное дело. Ведь надо же помнить хотя бы элементарнейшие данные из школьного курса человеческой анатомии. На коже человека живет огромное количество микроорганизмов, которые питаются тем, что выделяют наши потовые железы. Дальше соли выделяются там и так далее, и так далее. Потом вот эти вот железы сальные, все это становится пищей для микроорганизмов. И если регулярно не омываться, то, конечно же, с любовью будет трудно. Дорогие мужчины, знайте, что женщинам вот в лице Суламиты нравятся приятные запахи. Посему, вообще, если в целом посмотреть на этот вопрос в Священном Писании, то люди Божьи не умощались только когда? Не омывались, не использовали масти, благовоние и так далее, только когда? Только в день траура или во время траура, да? Во время сетования, да? Во время поста. Вот, Даниил, например, описывает, я был в сетовании 3 седмицы дней, так? И в это время он молился и прочее, ему вообще не до запахов было, потому что он прочитал пророчество, которое в тот год должно было уже исполниться, что 70 лет от начала пленения Иерусалима исполнились, а плен по-прежнему не закончился, потому он вопиет Господу. Так вот, когда сетование, когда какой-то траур, тогда, естественно, как говорится, не так обращать внимание на запахи. А вот иногда приходишь в какое-то, как говорится, общество, и сразу же вопрос, по кому же тут они скорбят, интересно? По кому тут траур, по кому сетование? Итак, благовоние – важное дело для мужчины, не менее важное дело для женщины, и это выражено в Священном Писании. Теперь мы посмотрим не только на то, как сама Суламита реагирует на запахи, которые издает мужчина, ее возлюбленный, да? Но и на то, как она сама использует все эти благовонные вещества. Пятый стих пятой главы говорит, «Песни песни 5.5» написано, «Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, и с перстов моих мира капала на ручки замка». Какой контекст здесь? В начале главы, во втором стихе написано, «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Вот голос моего возлюбленного, который стучится, отвори мне, сестра моя. То есть она уже легла спать, она приготовилась отдыхать. И вот, когда он ее разбудил, она подходит к дверной ручке, а с ее перстов капает мира. Значит, она на ночь умощается. И если бы это не имело никакого значения, то Богу бы не нужно было утруждать Богодухновенного писателя, чтобы вот эту деталь записать. Но Господь оставил Библию для нас как книгу для жизни и как учебник, в том числе и в этих вопросах. Итак, мы посмотрели на вопрос поцелуев, на реакцию мужчины, на реакцию женщины. Мы посмотрели на вопрос благоухания, на реакцию мужчины и на реакцию женщины. Давайте посмотрим теперь на такой немаловажный фактор, в том числе и в контексте телесной любви, как общение.
общения. Вначале на Соломона. Книга «Песни песней», 2 глава, 14 стих. «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой». Так ему хочется слышать ее голос. Но вот вопрос, почему? Почему? Чем ее голос для него притягателен и интересен? И вот написано, «Потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно». Итак, голос, какой фактор играет? Что в голосе он хочет услышать? Какую информацию он хочет узнать? Ему звучание нравится, ему тембр голоса нравится. Есть соответствующие исследования психологов, которые показывают, что тембр голоса женщины является часто определяющим фактором для вот мужчины, когда он задает вопрос о том, нравится ли она ему или нет. Он не задает вопрос о том, что же она ему расскажет сегодня. Ему хочется мелодию послушать, да? Ибо голос твой сладок, голос твой сладок. Дальше, в 8 главе, 13 стих, еще один эпизод, написано «Жительница садов». «Товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать его». Когда мы говорим об общении, мы находим, что для Соломона оно важно. Он просит «поговори», но он обращает внимание не столько на информацию, сколько на мелодику, на звучание голоса. Ну, а теперь посмотрим на Суламиту. Что для нее важно в контексте общения? Во 2 главе стихи 8 и с 10 по 14. Она говорит «Голос возлюбленного моего». И вот стихи с 10 по 14. «Возлюбленный мой начал говорить мне, встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Что происходит? Она фактически помнит, что он ей говорил. Представляете, она цитирует дословно его речь. «Возлюбленный мой начал говорить мне», двоеточие. И она помнит, какими ласковыми словами он ее называет и что он ей в действительности сообщает. То есть, как вы видите, очень сильно разнится подход к общению у Соломона и Суламиты. В 5 главе во 2 стихе написано «Я сплю, а сердце мое бодрствует, вот голос моего возлюбленного, который стучится». Двоеточие, кавычки открываются. Снова идет цитата. «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чиста моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою». Бывает так, что проходит 30, 40 и так далее лет совместной жизни, а женщина по-прежнему помнит, какие слова он ей говорил в тот или иной памятный момент. И она может передать часто дословно содержание этой речи. А часто бывает так, что муж не в состоянии повторить, что жена говорила ему 5 минут назад. То есть вот ориентация в общении совершенно разная. Он, если и нравится ему голос, то именно мелодика и звучание, а она запоминает слова. И это очень важно, потому что это помогает нам, с одной стороны, ожидать реалистичных ожиданий, с другой стороны, понимать, когда он или она в общении не похожи на нас. И вот что касается слов, потому для мужчины очень важно, когда он и она готовятся вот к этому особому времени, установленному Господом, Творцом, для выражения радости друг от друга, очень важно говорить, потому что она помнит, она запоминает, и для нее это чрезвычайно важно. Мы продолжим разговор на эту тему во второй части нашей беседы.

0: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

искренне приветствую всех вас, дорогие друзья, желающих исследовать Священное Писание, Библию, Слово Божие, которое имеет для нас так много ценных советов, рекомендаций от самого Господа, потому что Библия называется еще Словом Божьим. Это Слово самого Бога, написанное для нас. Замечали ли вы, что не только некоторые люди в отдельности, но и все человечество в целом находится в постоянном таком депрессии, как бы, неудовлетворении, в постоянных поисках чего-то лучшего, чем они имеют на сегодняшний день. Эта тоска по чему-то лучшему показывает, что человечество однажды что-то потеряло и теперь находится в искании. В искании чего-то лучшего. Бог знает это, поэтому Он предлагает каждому из нас: пожалуйста, обратитесь ко мне, к моему слову. Я вам покажу, я вам помогу найти тот лучший путь для вашей жизни. Постараемся понять, что следование за Иисусом будет нам стоить некоторых жертв. Но отказ от этого будет стоить нам потерю всего и навсегда. Большинство людей просто не думают над тем, что они платят гораздо большую цену, отказываясь следовать за Христом. Поэтому наш Творец приглашает каждого из нас. Я читаю Исаия, 1 главу, 8 стих. Здесь Господь говорит: «Тогда придите и рассудим». Мне нравится это выражение, где Господь приглашает каждого человека. Он говорит: «Давай будем рассуждать, давай будем логически рассуждать. Если ты не идешь со мной, если ты отказываешься от моих благословений, охраны, помощи, куда направляешься тогда ты?» И давайте в наших сердцах вместе скажем: «Дорогой Иисус, Твой план остается наилучшим, потому что только Ты предлагаешь в конце этого пути разумную, прекрасную, вечную жизнь для общения». Для всех молодых людей я хотел бы сказать: если сегодня вы делаете выбор для себя, что вы хотите делать все то, что вы считаете правильным, забегая наперед, я уверяю вас, пройдет время, и от ваших свободных действий останутся раны, рубцы на ваших сердцах. Вы захотите что-то поменять, вы захотите что-то изменить, но многое уже невозможно будет изменить. Еще и еще раз я хочу повторить. Да, следование за Иисусом действительно связано с определенными трудностями. Но позвольте также еще раз закрепить главную мысль. Отказ от следования за Христом приводит к несравненно более тяжким последствиям. В Своем Слове Господь всегда учил людей жертвовать Своим для спасения других. Подумайте, жертвовать своим для спасения других. Иными словами, спасая других, ты спасаешь себя. Если учесть, что для Бога нет ничего невозможного, и если вспомнить историю о том, что в пустыне для народа израильского Бог посылал продукты питания, которые назывались одним словом «манна», которая соответствовала всем необходимым потребностям человеческого организма. И вот Бог посылал эту манну с неба, как дождь. Когда народу израильскому нужно было строить дом Божий, храм Божий, конечно же, Бог мог в виде дождя послать золото, серебро, драгоценности для украшения этого храма. Но Бог этого не сделал. Как вы думаете, почему? Потому что Бог был заинтересован в воспитании каждой личности в отдельности и в воспитании этой личности чувства личного искреннего желания участвовать в деле Божьем. И Бог предложил людям жертвовать драгоценности, золото, кто что имел для строительства храма. И храм был построен. Был построен на пожертвование этих людей. После грехопадения Богом был разработан план спасения. Этот план включал в себя не только служение божества, но также и служение человека. Вы знаете, что в плане спасения, в плане вашего спасения, в плане моего спасения Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой участвуют. Сотни, тысячи, миллионы ангелов совершают служение спасения. И в это служение Бог также включает и приглашает участвовать человека. Я приглашаю каждого из вас, давайте следовать за Иисусом. И если Он говорит: «Отдай мне кое-что,
для того, чтобы я мог благословить тебя здесь, на этой земле. И когда я приду во второй раз, я хотел бы сказать перед всей Вселенной, вот этот человек, может быть, Иван, Анна, Мария, участвовала в моем деле. Я хотел бы, чтобы весь мир знал об этом. Будем следовать за Иисусом, и Он благословит нас. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Ну и пыли накопилось. Ой, здравствуйте, ребята. Извините, я здесь уборкой занялся. А вы, кстати, любите заниматься уборкой? Дело, кстати, хорошее и очень-очень нужное. Я вам рекомендую время от времени это делать. Да-да-да, заходите.
5: Ой, здрасте, Афанасий Филиппович.
4: Марья
5: Ивановна. Я гляжу, вы тут уборкой вовсю занимаетесь.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Да вот, понимаете. А как вы догадались, кстати?
5: Иду по двору, гляжу, пыль клубами из окна. Я вот вам помощника принесла.
4: Ух ты. Ну-ка, дайте
5: попробовать. Я сама зачастую брызгаю, когда двор мету.
4: Да, в самом деле.
5: Давайте я вам помогу.
4: А, да, пожалуйста, пожалуйста. Да, правда, удобно.
5: Вот и тут надо побрызгать, тоже пыль полна.
4: Да, пыли у меня навалом.
5: Накопилось пылище вообще, Афанасий Филиппович.
4: Иногда надо это самое, профилактику делать в своем помещении.
5: Конечно.
4: Уборка-то и закончилась. Чистота?
5: Это да, Афанасий Филиппович. Чистота. Да уж, что и говорить, уборка – это самое важное дело, Афанасий Филиппович.
4: Это
6: а вот
4: точно.
6: И нет.
5: Ой, Юлечка, это ты, что ли? Здравствуй, дорогая.
6: Здрасте.
4: А чего ж так грустно-то, Юлечка?
6: Да оценку в школе получила.
4: Двойку?
6: Нет, пятерочку.
4: Пятерочка-то это хорошо.
5: Так чего ж ты так расстроилась-то?
4: Да.
6: Просто эта пятерка была за уборку в столовую.
4: Ну. Да пойдем, расскажешь. Интересно. Пятерка.
5: Расстроилась. Ты что, Юль? Ну-ка, рассказывай.
6: Я была дежурной. Да. А дежурные должны прибирать столы, разные крошечки там собирать, на тарелки собирать за тем, кто забыл. Протереть стол чистенько.
5: Рассказывай.
6: А я вот протираю и вижу, порошок в уголке стоит. Да. Мало ли кто его берет. Я взяла, начала чистить.
5: Так.
6: Мыть одно удовольствие. Запах.
5: Так.
6: Прелесть. Столы становятся просто блестят. И так мне понравилось мыть, что я совсем о времени забыла.
5: Так, и что же, наверное?
6: Даже самый главный повар вышел и пятерку мне поставил в дневник с восклицательным знаком и написал «Молодец».
5: Ну так пятерочка.
4: Это хорошо.
5: Это хорошо. Чего ж ты так расстроилась-то, Юля? Ты чего?
6: Оказывается, что я на классный час опоздала. Забегаю в кабинет, а там уже никого нет. Учительница нам про музей рассказать обещала. Они, наверное, сейчас там на выставке что-то интересное смотрят. А я тут одна сижу.
4: Выходит, ты на классный час опоздала.
6: Ага, я так увлеклась.
5: Юленька, ты знаешь, вот у меня тоже иногда бывает. Вот начинаю двор подметать, гляжу, цветы на клумбе не политы, то еще что-то. Я времени совсем забываю, насколько увлекаюсь. И почему у нас женщин всегда это хозяйство увлекает?
4: Вот.
5: Наверное, Афанасий Филиппович, для нас оно самое важное, да?
4: Я про эту историю знаю.
5: Да что вы.
4: Сейчас вам я ее расскажу.
5: Расскажите.
0: Однажды Иисус был в гостях у своих друзей. Это была дружная семья – Лазарь, Марфа и Мария. Пока мужчины беседовали, женщины хозяйничали и готовили еду. Но Мария очень хотела послушать
4: о чем говорит Иисус. Действительно, его слова были очень важными для каждого человека. И Мария присела рядом с Иисусом, внимательно слушая его. Ее сестра Марфа некоторое время управлялась одна. Она приносила блюда, наливала напитки. Марфа решила, что было бы неплохо, если бы Мария ей помогала и дальше. Тогда Марфа обратилась к самому Иисусу. «Господи, моя сестра оставила меня служить одну. Скажи ей, чтобы она помогла мне». Но ответ Иисуса был не таким, какой, наверное, ожидала Марфа. «Марфа, Марфа, — сказал Иисус, — ты заботишься о большом угощении, а сейчас есть кое-что более важное. И Мария выбрала именно это». Этим Иисус хотел подчеркнуть, что учение важнее принятия пищи.
5: Да, Марфа так и не услышала тех слов, которые Иисус говорил. Она их, пока на кухне-то была, пропустила?
4: Да.
6: Как и я пропустила классный час из-за уборки столовой.
4: А вы знаете, я думаю, что Марфа впоследствии много времени провела с Иисусом в беседах. Дело в том, что в Библии написано, что Марфа следовала за учениками и за Иисусом все это время, пока он был с ними.
5: Так, может быть, и ты успеешь в музей-то?
4: Да!
5: А, Юль!
6: Так вот она!
7: Мы тебя повсюду разыскиваем! А?
5: Здравствуйте, молодые люди!
6: Здравствуйте, торопились!
7: Мы ее повсюду разыскиваем!
6: А зачем меня разыскивать? Вы же все равно уже в музей сходили!
8: В музей? Так мы туда только пойдем. Мы домой зашли портфели положить. А ты где была?
5: Так она самым важным делом занималась. А может быть, не особо важно?
8: Мы знаем.
7: А к нам повара в класс булочку принесли. Говорят, за самую лучшую дежурную.
5: Так это ж о тебе, Юль.
7: Говорят, столы вместо люстры сияют.
6: Так это ты так подежурила?
4: Она. И не только столы почистила, но и весь класс булочками накормила. А?
7: Кстати, могу угостить.
6: Спасибо большое. Означает, что вы еще не пошли в музей, значит, я с вами еще и успею на выставку сходить.
8: Да, конечно, пойдем.
6: А портфель?
4: А, ну оставляй мне, я уж его постерегу. А назад пойдешь и заберешь.
6: Спасибо, до свидания.
7: До свидания, пока.
5: Ой, да, Афанасий Филиппович, спасибо вам большое за историю.
4: Да, нет.
5: Я ведь другой раз сама себя этой Марфой ощущаю. И чисто у меня все и подметено. А вот историю вашу другой раз забываю или не успеваю даже послушать. Но теперь будет все иначе.
4: Слава Богу, это очень важно. Дорогие друзья, если вы любите убираться, наводить чистоту, это очень хорошо. Вы молодцы. Только ни в коем случае нельзя откладывать на потом знания, которые дает Иисус. Как говорится, всему свое время. Ну а сейчас мы прощаемся с вами. До свидания. Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога».
2: Искупитель – определение Бога как того, кто избавляет человека от рабства греха и вечной смерти. Божье искупление решает главную проблему человечества – его отчуждение от Бога в результате грехопадения Адама и Евы. То, что ветхозаветные пророки именуют Бога Искупителем, указывает на особое отношение Бога и его народа. Бог принимает на себя роль ближайшего родственника, который выкупает из рабства своего задолжавшего сородича. В Ветхом Завете Бог явил себя как Искупитель, освободив израильский народ из египетского рабства и вавилонского плена. Пророк Исаия в 53 и 59 главах своей книги предсказал искупительное служение грядущего Мессии. В Новом Завете Иисус Христос предстает в роли Мессии и Искупителя всего человечества от рабства греха и смерти. Своей жизнью и смертью на кресте Иисус Христос приобрел вечное искупление для нас. В Нем мы имеем искупление кровью Его и прощение наших грехов. Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих.
1: «Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца».

0: или книги «Подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: У вас наверняка бывает, что засиживаетесь допоздна за компьютером, доводя себя до изнеможения, а на утро чувствуете себя совершенно разбитыми. Как такой образ жизни влияет на наше здоровье? Гарвардская медицинская школа провела анализ более 150 тысяч добровольцев, исследуя их образ жизни в течение 10 лет. Анализируя их результаты, они получили следующие данные. Если ограничить время просмотра телевизора или компьютера до менее чем 2 часов в день, вы сможете добавить в среднем 2 года к своей жизни. Уменьшая общее суточное время за телевизором, за компьютером до 3 часов, продолжительность жизни увеличивается на 2 года. Если ваша работа связана с компьютером и предполагает длительное

сидение. Варьируйте его с физической активностью. Физкультура, физическая активность поможет сделать вашу работу за компьютером более эффективной. Это первое исследование, определяющее взаимосвязь между физической активностью и использованием компьютера. 900 человек заполнили анкеты самоанализа физкультуры и использования компьютера. Исследование показало, что физические упражнения способствуют улучшению использования компьютера благодаря улучшению внимания и памяти. Пожилые люди, которые по результатам анкеты получали умеренные физические упражнения и работали за компьютером, на 64% меньше подвержены подобным ухудшениям по сравнению с теми, кто сообщил, что не занимался ни одним из видов физических упражнений. Ежедневная физическая активность и умственная стимуляция может помочь сохранить и ваше тело, и ваш ум живыми.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: эфире программа «Тайна жизни».
1: Здравствуйте! С вопросом происхождения жизни на Земле тесно связана другая проблема – проблема вымирания видов. Вымирание видов. Сегодня это тема нашей программы. И на наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, рада вновь вас приветствовать в нашей студии.
2: Здравствуйте.
1: В прошлой программе мы говорили о том, что Чарльз Дарвин считал, что вымирают менее приспособленные к жизни виды. Но, как мы убедились, эта его теория не нашла подтверждения. Что говорят современные ученые о причине вымирания видов?
2: Вы знаете, на сегодняшний день существует достаточно много теорий вымирания видов, но мне бы хотелось остановиться на двух самых известных, самых популярных теориях. Первая из них – это теория так называемого катастрофического вымирания, то есть вымирания в результате катастроф. Ну, поскольку самой интересной из всех групп вымерших животных являются динозавры, поэтому большинство теорий относились как раз-таки к вымиранию этой группы животных. Самое интересное, что теория катастрофического вымирания в результате различных катастроф была предложена впервые креационистами. И основателем ее был известный французский ученый, зоолог, палеонтолог Жорж Кювье. Разработана она была как раз-таки в преддарвиновский период, в 1830 году, и имела, в общем-то, довольно большую популярность. Основанием его служило как раз-таки библейское повествование о потопе, да, о грандиозной катастрофе, и Жорж Кювье нашел, в общем-то, достаточно много доказательств тому, что потоп действительно был, что катастрофа была. И, в общем-то, его принимали. Но Кювье умер, к сожалению, как раз-таки в то время, когда Дарвин путешествовал вокруг света. И после его смерти, к сожалению, опять-таки так обстоятельства сложились, что победила в геологии другая теория, теория униформизма. Ее основателем был Чарльз Лиель. Мы, кстати, о нем говорили. Именно эту книгу взял с собой, книгу этого геолога взял с собой Чарльз Дарвин на корабль «Бигль», и именно она, так сказать, впервые оказала влияние на его мировоззрение. То есть этот человек говорил не о катастрофах, он даже опровергал теорию катастроф, а о постепенном изменении лика Земли. То есть он говорил, что лицо Земли может меняться не в результате каких-то глобальных изменений, а вот постепенно, выветривание, где-то что-то опустилось, где-то что-то постепенно поднялось. И, в общем-то, парадоксально, доказательств у него опять-таки не было, как и в теории Дарвина, но почему-то
1: такое
2: она...
1: Такое было предположение.
2: Да, она получила почему-то
1: вот что касается катастроф. Всемирный потоп. Эта катастрофа известная, да, и находит даже, вы говорите, подтверждение в науке. А еще какие были катастрофы? Тем более мы знаем, например, из Священного Писания, что Бог повелел Ною, который строил ковчег, который там вместе со своей семьей и спасся, взять туда виды животных, там по 7 пар, да, по 1 паре, чистых по 7 пар, нечистых по 1 паре. То есть все это было сделано для того, чтобы они продолжили существование, а вы говорите о вымирании. Вернее, ну вот ученый, да, который стоял на этих позициях, он говорил о том, что она послужила, эта катастрофа послужила вымиранию.
2: Угу. Вот вы задали совершенно верный вопрос, и вот здесь как раз-таки кроется вся проблема. Ведь вымерли не все организмы,
1: да.
2: Вымерла какая-то группа. Даже вот мы посмотрим на динозавров, да? Ведь динозавры, чем загадка их вымирания? Это были не только сухопутные, да, вот как нам представляются организмы, это были и водные, и полуводные, и воздушные, они летали по воздуху. И интересно, что вымерли все, вся группа, то есть во всех средах обитания. И при этом другая группа, которая жила вместе с ними, практически рядом, она почему-то выжила. То есть получается какое-то избирательное вымирание. Как такое? Теория катастрофы, в общем-то, она этого не объясняла. Вот. Ну вот представьте себе, что пасутся, скажем, на лугу овцы и козы. Да? Пришла катастрофа, скажем, волна гигантская, цунами. И в результате мы видим, что овцы исчезли, а козы остались. Возникает вопрос, а чем отличаются козы от овец в отношении сопротивляемости цунами? То есть если мы примем катастрофизм библейский с Ноевым ковчегом, то здесь, в принципе, становится понятно. Мы можем предположить, что существовал ковчег. В ковчег забрали, перед цунами забрали коз. Прошла волна, смыло все живое, ковчега двери открылись, козы вышли, вот они пасутся. То есть вот, ну, в принципе, конечно, это наше, опять-таки, предположение, но, тем не менее, она хоть что-то объясняет. А здесь, получается, вот овец смыло, а козы остались. Вот почему? Поэтому, естественно, возникает вопрос. Но вы знаете, у ученых просто не было выхода, чтобы не признать эту теорию катастрофизма и чтобы снова не вернуться к ней. Почему? Потому что раскопки, в общем-то, они свидетельствуют о массовом вымирании. Вот я хочу прочитать выдержку из книги палеонтолога Мартинсона. Она называется «Раскопки в пустыне Гоби». И вот как он описывает. «Нас поразило огромное скопление ископаемых рыб, заключенных в большие плиты плотных песчаников. Встречались также обломки костей динозавров, целые горизонты с раковинами моллюсков, острокод, в отложениях прибрежных участков собраны остатки различных насекомых, в отдельных горизонтах встречаются отпечатки папоротников, листья иных растений, в других – раковинные моллюски, скелетные останки ракообразных рыб, множество насекомых». Неоднократно попадались кости динозавров и целые горизонты с панцирями черепах. Эти панцири в некоторых местах лежали так густо, что напоминали булыжную мостовую. Невольно напрашивается вопрос, какая причина могла вызвать столь массовую гибель этих животных? И далее он описывает интересный экспонат, который находится в палеонтологическом музее Улан-Батора, когда два динозавра сцепились в мертвой хватке и таким образом были захоронены на илистом дне водоема. И он спрашивает, если бы катастрофа была не внезапной, да, вот как потоп, а постепенно вода прибывала, то, барахтаясь в воде, они обязательно бы расцепились. Потому что, ну, тут уже, как говорится, не до борьбы. Вот. И тем не менее, то есть мы видим, что катастрофа была внезапной. Но, опять-таки, вот, почему эти погибли, те остались живы,
1: Вопрос
2: остался как бы не раскрыт, остался неясен.
0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Как Чарльз Дарвин относился вот к этой теории, теории катастрофизма?
2: А вы знаете, Дарвин ее отверг, как, в общем-то, и остальные ученые того времени. Действительно, она, в общем-то, была ему неугодна. И, в частности, вот в «Происхождении» он писал: «Старый взгляд, по которому все население Земли уничтожилось катастрофами, теперь оставлено почти всеми». То есть он как бы вот с этим согласился и предложил свою теорию.
1: Это он отказался от этой теории, вернее, не захотел ее принять, потому что она противоречила его теории эволюции?
2: Ну, она, будем так говорить, входила в конфликт с его теорией. Да? То есть вот все-таки у него теория состояла, и основная идея этой теории состояла в том, что лик Земли менялся постепенно. Виды вытесняли, вымирали вот в результате вот таких вот явлений, как рождение более приспособленных потомков. А если возникали такие катастрофы, да, массовое вымирание, то в результате таких массовых вымираний в общем-то, ну, нарушался вот этот цикл. Тут, понимаете, один организм накапливает полезные признаки, тут пришла катастрофа, и вся работа миллионов лет на смарку. Да? Вот, то есть эволюция, как бы начиная все сначала. Вот, и поэтому, ну, конечно, есть вопросы, есть вот, невыгодно это для эволюции.
1: Даже если бы Дарвин не признавал то, что это Бог послал потоп на Землю, да? То есть он стал причиной потопа. Можно было сказать, ну, что потоп просто произошел, ну вот потому что так произошло. Вот просто силы природы, да? И все равно это входило в противоречие с его теорией. Да,
2: да, это, в общем, там ему не нравилось, будем так говорить. У него было вот свое объяснение вымирания видов. А тут вот катастрофа какая-то, как это объяснить и вообще как вписать. То есть уже становилось довольно сложнее. Но вы видите, все-таки это теория, это предположение, есть факты, пусть даже раскопки, которые говорят о том, что действительно на Земле случались катастрофы. То есть такая теория существует. Да? Ну, конечно, современные ученые о потопе уже, конечно, не говорят. Вот, предлагают другие варианты, например, падение метеорита или активность вулканов, вот, землетрясения, то есть вот какие-то такие да, чтобы как-то абстрагироваться от Библии.
1: Просто варианты. Они не могут отрицать то, что какая-то катастрофа была. Да, да, да. Может быть, это был даже ряд катастроф. Да,
2: да. Да?
1: И что вот поэтому мы, собственно, и находим вот такие ископаемые
2: останки. И опять-таки вот я подтверждаю, что избирательная гибель, она опять-таки не объяснена, почему вот именно избирательная. Ну, это касается, мы с вами говорили, вот первая теория касается именно вот вымирания в прежние исторические эпохи. Да?
1: Есть еще какие-то
2: теории. Мы с вами в прошлый раз, да, говорили о том, что виды вымирают и сейчас, и в наше время, да, и без всяких катастроф существует и такое явление. Как это объяснить? Что говорят современные ученые? Знаете, существует в этом отношении тоже одна довольно популярная теория. Это теория так называемого старения видов. Она была предложена итальянским палеонтологом Бракки и поэтому получила такое название бракизм. Да, и их сторонников называют бракистами. Теория тоже была предложена где-то в 1810 году. Суть ее заключается в следующем, что как отдельный организм рождается, живет, стареет и умирает, точно так же и вид появляется в результате эволюции, да, потому что бракисты были эволюционистами, живет, развивается и в конце концов умирает. Как они это объясняли? То есть они придерживались не дарвиновского механизма эволюции случайности, а у них была такая идея направленного развития. Да? Вот, то есть как эмбрион развивается по строгой программе, у него в генах прописано, на каком этапе что должно появляться, какой орган, как развиваться он должен. Точно так же и вид. Вот у него прописано, что он должен появиться, что он должен просуществовать и погибнет. Вот такая вот теория.
1: Но это эволюционисты тоже, да?
2: Да, это эволюционисты, но другого немножко направления. Но
1: им нужно было все равно признать...
2: Не дарвинисты.
1: Да, вот наличие, как бы, вот как Дарвин однажды писал, что он не может отвергнуть существование плана, да, с большой буквы, плана, то есть какого-то разумного замысла. Ну, пусть это не Бог, там, как какие-то, может быть, высшие силы, или непонятно что, или непонятно кто... Как эту силу назвать? Но какой-то механизм заложен изначально, да? Но Дарвин никак не хотел этого принимать, да?
2: Да, совершенно верно. Когда мы говорим направленное развитие, возникает вопрос вообще, а кем направлено?
1: Да.
2: Что это значит?
1: Да.
2: Что оно само себя, что ли, направилось и куда? То есть возникает, если отвергнуть Бога, то возникает вопрос вообще, что это такой закон направленного развития? То есть это мистика какая-то, да? Вот. И, в общем-то, дарвинисты сразу поняли. Вот, например, советский дарвинизм Давиташвили, он писал по поводу вот этой теории. «Представление о том, что филогенетические ветви проходят жизненный цикл, начинающийся возникновением и кончающийся смертью вида или группы, должно быть отвергнуто как явно антинаучное». То есть они это отвергли. Но, вы знаете, как бы бракисты, они не хотят сдавать своих позиций, они существуют и в наше время, и, в общем-то, они предложили как бы новое объяснение. Они говорят так, вот, кстати, одна из недавних публикаций я прочитал по этому поводу. Каждый организм, размножаясь, стремится воспроизвести себе подобное. Да? Но в результате, мы с вами говорили, генетических поломок, мутаций, в общем-то, мы не можем воспроизвести точные копии. То есть происходят какие-то изменения. Да? И с течением времени мутации накапливаются, накапливаются, и в конце концов их накапливается так много, что вид, ну, не может существовать. Да? То есть мы говорим о каком-то одном виде, да, о другом виде, вот, и у него... скажем, накопились быстрее у другого вида, накапливаются медленно. И вот в какой-то момент все-таки приходит эта точка, когда мутаций так много, что виду просто уже он не сможет существовать на Земле и вымирает. Вот такая вот была предложенная теория. Ну, что можно сказать? Тоже, кажется, объяснение вполне разумным. Да? Действительно, мутации существуют, и действительно, если они вызывают какие-то уродства, то в конце концов, в общем-то, организм, ну, не сможет с такими уродствами жить.
1: Да, ну вот мы в прошлой программе говорили о лицевой опухоли тасманийского дьявола. Да, вот эта вот болезнь ужасная, поразившая вид, привела к вымиранию.
2: Совершенно верно, приводит к вымиранию. Но вы знаете, опять-таки, в общем-то, и здесь возникли проблемы. Ведь существует так называемое живые ископаемые. То есть это ныне живущие организмы, которые были найдены в самых древних слоях геологической колонки в ископаемом состоянии практически в неизменном виде. То есть какими они были, как считают эволюционисты, там, 600 миллионов лет назад, да, точно такими же они остались и сегодня. Это мечехвосты, морские звезды, морские лилии. Это, кстати, гинга, о котором мы с вами говорили.
1: Растения.
2: Да, угу. Достаточно много. Даже бактерии, водоросли, в общем-то, хвощи, папоротники. Очень много находится в ископаемом состоянии в практически неизменном виде. И возникает вопрос, почему вот если накапливают организм мутации, при том каждый вид накапливает мутации, да, как говорят бракисты, не может такое, что один, у одного есть мутация, у другого нет мутации, то почему же они сохранились? Тем более такой промежуток времени. За это время уже и обезьяна в человека превратилась, и уже и динозавры вымерли, а они живут себе вообще...
1: И вообще не изменяются.
2: И совершенно не изменяются. И можете себе представить, мы можем предположить, как условия среды могли поменяться, скажем, за 600 миллионов лет, какой там климат был, а организмы, и при том это не, мы можем, скажем, сказать, что ну, морские организмы, морская среда, будем так говорить, она более такая однородная, да, не меняется так сильно, как на суше, там может засуха наступить, заморозки, да, резкие перепады температур, но ведь есть и сухопутные организмы, это ящерицы, та же самая гатерия, и тем не менее они существуют. То есть вот такое вот возражение, и мы видим опять проблемы, опять нерешенные вопросы.
1: Да, действительно, сейчас очень много вопросов, связанных и с происхождением жизни, как мы в этом убеждаемся, да, на протяжении многих программ, и с вымиранием видов. Возможно, когда-то нам откроется это, поскольку люди, ученые 100, 200, 400 лет назад, да, не имели, конечно же, такой базы, которая есть у нас сейчас, но мы развиваемся и можем делать новые и новые открытия. Возможно, когда-то мы найдем ответы на эти вопросы.
2: Да. Я надеюсь, что мы найдем ответ в следующей передаче.
1: Мы продолжим эту тему, да, в следующей программе. Я благодарю вас за участие в этой передаче. Спасибо. Спасибо за то, что провели это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.
0: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: В какой-то степени судьба человека складывается и из судеб окружающих его людей. При пересечении жизненных дорог каждый выбирает для себя пройти мимо друг друга или, сопереживая, принять участие в судьбе другого человека. Если видишь, что человеку нелегко, то разделить с ним ношу – не в этом ли поэзия христианской души? Наталья Щеглова, кроме поэтического дара, обладает еще одним, не менее ценным – дарить свое тепло и участие тем людям, которые в ней нуждаются. Когда умеешь делиться, получаешь взамен неизмеримо больше. Вот говорят, если тебе плохо, найди того, кому еще хуже, помоги ему, и тебе станет легче. Наташа считает, что жизнь слишком коротка, чтобы думать о себе. Важно мерить порывы своей души иной меркой, высшим смыслом бытия. И ей важно побывать в интернате, в доме, согревающем обделенных судьбой детей, и поделиться с ними любовью и хлебом насущным. Или поехать вместе со своими студентами духовной семинарии, где она преподает, в деревню, в глубинку, в боль, нищету и страдания, где наши великие труженицы, простые женщины, несут свой крест смиренно и терпеливо.
3: Я думаю, если мы спросим их относительно того, видели они что-либо светлое в жизни или нет, они скажут, что они видели много радости в своей жизни. Они называют себя счастливыми, наши русские женщины в деревнях нашего времени, хотя не всегда у них есть хлеб, хотя не всегда у них есть деньги, и справедливее сказать, у них нет денег. У них нет возможности купить лекарства. У них нет возможности по распутице в церковь сходить, потому что обуви нет. И все-таки они называют себя счастливыми. То есть подвиг духа и подвиг смирения, он присущ русским людям, можно сказать, потому что испокон веков их матери, их бабушки учились терпению. Они учились уповать на Христа и считать страдания почетным. С тех пор, как Господь пришел к человеку, разделил с ним самое нищенское существование, разделил болезни, голод, страдания и, в конце концов, смерть, после этого люди истинно Божьи считают страдания почетным. Они приобщаются к Господу, испытывая страдания. И, может быть, те женщины, о которых мы говорим, наши современницы в преклонных летах, русские женщины, они не сумели вычеркнуть в своих душах, несмотря на долгие десятилетия коммунистического прошлого, они не сумели зачеркнуть вот это отношение к страданиям. И, возможно, это и есть истинные высоты духа.
2: Как мало на самом деле человеку надо собраться вместе, угостить от души, чем Бог послал, попеть любимые песни, поддержать добрым словом, расслышать душу другого человека, увидеть луч участия в чужих внимательных глазах, и человек счастлив. Он нужен.
3: Я имела в течение этого года возможность соприкасаться с людьми, судьбы которых страшным образом сломаны. И когда знакомишься с ними, а просто со студентами нашей духовной академии, мы идем в эти деревни и через лес в распутицу приходим в грязных сапогах, стучишь в эти избы и входишь. Ты видишь в глазах горе, ты видишь даже вражду. И вот они, эти пожилые люди, они первые минуты смотрят на наших ребят отчужденно, и ты видишь в этих глазах несчастье и боль. Это читается. Но вторая, третья встреча, последующие встречи, они привыкают. Они слушают, как ребята поют. Они задают вопросы. Ребята рассказывают о своих матерях, рассказывают о своих деревнях, где-то там на Украине, в жутком безденежье, тоже в грязи.

0: начинают говорить о своих болях. Они начинают рассказывать о том, что пережито, о том, что наболело, о том, что душит, о том, что не дает видеть просвета, лишает надежды и веры. И вдруг вот это разделенное несчастье, вот эта беда, которую как хлеб разломили, которую поделились, она обращается в счастье.
1: Не постичь благодать в нелюбви, вне тревоги, надежды и жажды, вне доверия встречному каждому, вне стремления душу отдать, вне потребности вместе страдать, вне всего, что живет и болит, не постичь благодать в нелюбви. И когда ты отдал все, что есть, спел для страждущих лучшую песнь, сжег себя в сострадание костре, сораспят на Голгофской горе, ощущаешь усталость и боль, и тоску, и безмерный покой. Вот он, в сердце сияющий блик благодати, святой ореол. Все равно ты ее не постиг. Не постиг, но обрел.

0: Господь позволил мне служить этим детям. Я не знаю, я недостойна просто этого счастья вместе с ними искать Господа, правда, на самом деле. И вместе с ними благовествовать бабушкам в деревне. И вместе с ними и с этими бабушками молиться Господу. Вот если есть в моей жизни счастье, то это оно.
1: Теперь впечатлений хватит надолго. В деревне эти ценные минуты общения берегут в душе особо. Нет, они не одиноки. И Наташа вместе со своими ребятами-студентами обязательно приедут еще. Навестят их, выполнят просьбы, привезут гостинцев из города. И, конечно, радость общения. Пересеклись судьбы, наполнились сопереживанием. Значит, теперь вместе легче будет любая ноша. А Наташа, становясь причастной к этим судьбам, творит свою. Ее жизнь – это жизнь и каждой из этих женщин. Ее поэзия – это и поэзия судеб окружающих людей. Редкое счастье на грешной земле – верить друг другу. Редкое счастье на этой земле – понимать, душу расслышать сквозь бури и вьюги, взглядом озябшее сердце обнять. И не случайен в путях провидения этот немыслимый случай. Вдруг ощутить прикосновение и осознать созвучие.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Топол.
3: Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим на одну очень интересную тему. «Коля-кавод» – это расхожая фраза, которую израильтяне свободно используют в своей культуре, чтобы похвалить за хорошо выполненную работу. Она похожа на русское выражение «честь и хвала», но имеет несколько другой оттенок. И более четко перевести это можно как «почет и уважение». Однако в случае вопрос касается уважительного обращения к другим, кавод – уважение. Это именно то качество, которого нам не хватает. От премьер-министра до школьного учителя наше общество не в состоянии оказать уважение тем, кто его достоин. Зачастую почитание – это именно то, чего нам недостает и в наших семьях. Всем нам знаком текст из послания апостола Павла к Ефесской церкви, 6 глава, 1 текст. И, вероятно, вы не раз указывали на него своим детям. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость». Для верующего человека очень важно научить своих детей повиноваться. Стих говорит, что сего требует справедливость. И это то, что мы хотели бы исполнить. Однако мы прочитали только первую часть этой заповеди, состоящей из двух частей. В следующем стихе говорится «почитай отца твоего и мать». Почтение следует после повиновения. Повиновение предполагает конкретное действие, а почтение – это состояние души. Мы можем исполнять все предписания законов, но даже повинуясь, не быть почтительными. Но Бог требует и того, и другого от нас. Он дает нам обетование, что если мы будем повиноваться с почтением, то будет тебе благо. «И будешь долголетен на земле. Благословение и обетование, благоденствие идут вместе с почтением». Как научить наших детей не только повиновению, но и почтению? Прежде мы сами должны быть эталоном правильного поведения. Дети учатся скорее от того, что они видят в нас, чем в наших наставлениях. То, как мы говорим о других – особенно от тех, кто имеет власть над нами. Как мы представляем нашего супруга или супругу? Вот что является примером для детей в том, как они должны отзываться о людях. И о детях мы тоже должны отзываться с уважением. Желая научить наших детей говорить и действовать по отношению к другим с уважением, мы сами не должны ранить их своими поступками или словами. Дети должны на нашем примере видеть то, что уважение и почитание не ограничиваются семейным кругом, а являются для них жизненной позицией. Мы должны научить детей относиться к каждому человеку по-особенному. Это может сделать единственным путем – научить их видеть задачу и выполнять ее, но не останавливаться на этом, а перестараться сделать больше, чем от них этого ожидают. Повиновение предполагает не просто выполнение работы, а вот почтение дает возможность выполнить ее наилучшим образом. Примером этого может быть простая задача – вынести мусор. Повиновение просто выбросит мусор, а почтение ополоснет ведро, если в этом есть необходимость, и поставит в него новый мусорный пакет. Вы можете стимулировать такое поведение, объясняя ребенку, что он должен выполнять вашу просьбу, а затем может сделать еще что-то приятное, чтобы удивить вас. Если у вашего ребенка появляется непочтительное поведение или манера выражаться, вместо того, чтобы просто потребовать измениться, помогите ему разобраться, откуда исходит эта духовная проблема. Может, это проистекает от его озлобленности, а может, от неправильно он трактует ваши указания. Когда мы вместо того, чтобы просто пытаться изменить внешнее проявление поведения наших детей, направляем их к исследованию своих сердец, мы тем самым учим их бороться с первородным грехом, который они там с удивлением обнаруживают. Лучший способ исправления наставления ребенка – Слово Божие, поскольку Слово Божие – «Живо и действенно», записано в послании к евреям, 4 глава, 2 текст. Оно может проникнуть в сердца наших детей путем, который превыше нашего ума и непостижим для нашей мудрости. Помогите ребенку понять, что согласно Священному Писанию, его неправильное поведение вызывает у Бога недовольство. А затем помогите ему найти в Слове Божьем ответ, как нужно – было правильно поступить. Важно не только то, что дети учатся отложить прежний образ жизни, побеждая греховность, но и то, что они узнают, как облечься в нового человека, то есть учатся праведности и святости и истины, как говорит апостол Павел Ефесской церкви, 4 глава, 22 текст. Если это возможно, предоставьте детям возможность переиграть ситуацию, в которой была допущена ошибка, используя при этом найденный ими правильный ответ. Знания, полученные таким образом, используемые в жизни, постепенно станут частью мировоззрения детей и помогут им в дальнейшем всегда находить библейский ответ в любых ситуациях. И, наконец, не забывайте хвалить их за старания. Мы часто сосредотачиваемся на детских проступках и забываем похвалить их за добрые дела. Мы боимся, что у них от нашей небольшой похвалы может развиться гордость. Постоянно подчеркивание неудач – путь, который ведет к детскому раздражению, о котором предупреждал апостол Павел в послании к Ефесской церкви, 6 глава, 4 текст. Постарайтесь всегда замечать их достижения и хвалить не только с глазу на глаз, но и при всех. Наука о почтении, которую мы должны преподать нашим детям, требует огромного терпения, настойчивости и даже творчества. Но по результатам стоит затраченных усилий. Бог обещал нам это. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Такая заповедь с обетованиями. Господь хочет, чтобы мы были счастливы, и наша жизнь была продлена максимально долго. Будьте благословенны, и Бог благословит вас. Аминь.
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Бог милует и спасает.
6: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Здоровые отношения в семье для выздоравливающего зависимого чрезвычайно важны. Ведь выстраивание отношений с близкими людьми – это часть процесса выздоровления. Но как это сделать? Как это сделать правильно, если в школе нас этому не учили? В школе учили всему – математике, русскому, химии, физике, но не учили, как строить правильно семейные взаимоотношения. А если еще и родители в разводе? И правильной модели счастливой семьи я никогда не видел. Я вообще понятия не имею, что такое здоровые отношения в семье. Что мне делать, если я не научен строить счастливые и гармоничные семейные взаимоотношения? К сожалению, многие люди попадают в очевидную ловушку. Прямо как в фильме «Украл, выпил, в тюрьму». Познакомился, женился, развелся. Познакомился, женился, развелся. Романтика. Доходит до смешного. Одна пара в городе Бостон, вступая в брак во время свадебного обета, поссорилась из-за свадебного путешествия. Тут же молодожены подали на развод. Их брачная жизнь длилась всего 1 час 12 минут. Итак, почему люди разводятся? Они пытаются построить взаимоотношения. Позвольте рассказать вам, как развивается взаимоотношение между мужчиной и женщиной. Первый этап – это, конечно же, знакомство. Когда парень и девушка познакомились, у них начинается букетно-конфетно-розовый период. Они влюбились. О, как это прекрасно! Они счастливы! Кажется, что так будет всегда. Они любят друг друга, дарят подарки, вместе проводят время, ухаживают друг за другом, говорят комплименты, гуляют ночи напролет. Они жаждут обладать друг другом постоянно, все 24 часа

в сутки. Они не могут надышаться друг другом. Но я не могу назвать такие чувства любовью. Это еще не любовь. Правильное было бы назвать это чувство влюбленностью. Это просто бурный химический процесс внутри головного мозга. Мощный выброс дофамина, эндорфина, окситоцина. Короче, просто химия любви. Ваш химический завод за месяц выполнил 5-летний план. Но помните, так всегда не будет. Рано или поздно химическое сырье на вашем заводе закончится, и завод начнет работать в штатном режиме. Второй этап – это этап развития отношений. Как бы я не любил самые первые ягоды клубники с моего огорода, но наевшись, я даже и не смотрю на клубнику. Примерно так можно охарактеризовать следующий этап отношений. На этом этапе появляются первые ссоры, происходит притирка молодых людей друг к другу. На этом этапе молодые люди продолжают выстраивать свои взаимоотношения. Третий этап – это свадьба или гражданский брак, то есть развитие отношений. Люди женятся или начинают просто жить вместе, сожительствовать. Многие называют это гражданским браком, но для меня это не гражданский брак, а гражданская безответственность, при которой мужчина просто избегает брать ответственность за свою семью. Люди могут жить вместе, рожать детей, вести совместный быт, но при этом никогда не быть настоящей семьей, потому что у мужчины или реже у женщины есть в голове какой-то такой свой пунктик, который не дает им стать семьей и пройти все необходимые стадии развития семейных взаимоотношений. Поэтому все, что я буду говорить дальше, работает именно для семейной пары. В сожительстве действуют совсем другие законы. Четвертый этап – этап разочарования. Люди поженились, и через 2-3 года в любых взаимоотношениях наступает следующий этап – этап разочарования. Разочарование будет в любом случае, если вы неравнодушны друг другу. Разочарование происходит от того, что вы уже практически все знаете друг о друга. Вы привыкли друг к другу. Розовые очки сняты. Вашим отношениям не хватает новизны. Прежней химии любви уже нет. Все недостатки любимого становятся видны невооруженным взглядом. На этом этапе человек испытывает заметное разочарование и отвращение. Образ близкого человека оказался далек от идеала. Как мы поступаем в большинстве случаев? Сдаемся, разводимся и что? И начинаем все сначала. В поисках идеальных отношений мы разрываем старые отношения и заводим новые. Но как только наши отношения доходят до стадии разочарования, мы вновь сдаемся и вновь начинаем заново. Снова и снова, как в белка в колесе. Но зачастую те же самые старые проблемы, которые были в прошлой семье, появляется уже в новой семье, ведь от себя-то не убежишь. По сути, есть только два варианта. Научиться принимать партнера таким, какой он есть, со всеми его недостатками, и перейти на новую ступень взаимоотношений. Или безуспешно пытаться переделать другого человека под себя. Выбор за нами. Хотя многие делают выбор в сторону разрушения, а не сохранение, к сожалению. Пятый этап – этап сотрудничества. Если вы все-таки выбрали путь сохранения вашего брака, путь разрешения тех семейных проблем, которые появились в вашей жизни, наступает следующий этап – этап сотрудничества. Этап сотрудничества – это понимание того, что своего партнера мы переделать не можем. Поэтому мы перестаем его пилить, критиковать, ругать, учить и начинаем меняться сами. Примите своего супруга или супругу таким, какой он есть.
взаимоотношения начинают расти только тогда, когда мы начинаем изменения с себя. Любовь – это огромный труд, но именно на этом этапе и начинает зарождаться истинная любовь. Это тот самый этап, непростой, и он иногда долгосрочный, когда двое людей трудятся над своими отношениями. И очень важно здесь общение, умение разговаривать, решать конфликты, учиться помогать друг другу, становиться чуточку лучше, не провоцируя при этом другого в его слабостях. Но пройдя этот непростой этап, мы с вами выходим на шестой этап – этап наслаждения. Это тот долгожданный этап, когда оба супруга живут душа в душу, понимают друг друга с полуслова. Да что это полуслова? Иногда вообще без слов. Настоящая любовь приносит настоящую радость. Вы наслаждаетесь вашими взаимоотношениями. Это та долгожданная любовь, которая созрела в результате вашего терпения, понимания и заботы друг о друге. Как построить такие близкие взаимоотношения? Вы знаете, взаимоотношения подобны банку. Чтобы получить в банке свою выгоду, в банк нужно вложить свои деньги. Причем чем больше мы вложим, тем больше мы получим. Но если мы только снимаем деньги и ничего не вкладываем, то мы скоро становимся банкротом. То же самое происходит и в отношениях. Если мы вкладываем в наши отношения свое время, свои эмоции, свое внимание, свои дела, наши отношения растут и приносят нам дивиденды. Но если мы ничего не вкладываем в наши отношения, не проводим вместе время, не говорим теплых слов друг другу, не делимся друг с другом своими эмоциями, мыслями, а наоборот, придираемся, пилим, обвиняем друг друга, наш банк любви пустеет. И мы начинаем говорить, вот она, любовь прошла, вот он или она меня просто не любит. Да проблема вообще не в этом. Проблема во мне, проблема в том, что я не трудился над своей любовью. Я в свою любовь перестал вкладывать. Все, что я делаю, это только снимаю свои средства с банка любви. Позвольте вам напомнить, что слово «любить» – это глагол. А глагол подразумевает действие. Любить – значит действовать. Сегодня в современном обществе произошла подмена понятий и ценностей. Влюбленность стали называть любовью. А настоящая любовь – это в начале действия. Очень часто так происходит, что если нет дел любви, любовь как чувство рано или поздно умирает. Но может быть и наоборот. Если вы будете делать дела любви, то и чувство любви вскоре к вам вернутся. Вспомните, какие браки были в древности, когда жених и невеста порою видели друг друга в первый раз только на свадьбе. Скажете, они потом плохо жили? Да нет, они жили хорошо и друг в друге души не чаяли. У них были дела любви, они так были воспитаны, и любовь как чувство рано или поздно к ним приходила. Поймите меня правильно. Любовь ведь это не охи-вздохи. Любовь это не чувство эйфории. Настоящая любовь это действие. Это определенные дела, определенные поступки. Любовь это награда. Она не может прийти сама по себе. Любовь это не дешевая вещь. Она дается дорогой ценой. Есть такая притча. В начале жизни каждый из нас получает глыбу мрамора и необходимые для ее обработки инструменты. Мы можем всю жизнь тащить ее необработанную за собою. Мы можем сделать из нее щебень или придать ей
прекрасную форму. Все зависит от нас, от нашего выбора, от наших принятых решений и от наших стремлений. Выбор за нами. И оказавшись в тупике семейного кризиса, помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас снова, и мы продолжаем нашу тему. Сегодня мы поговорим о сексуальной ориентации. Говорили о смене полов. Поговорим просто об ориентации. Насколько норма сейчас в обществе, это уже стало нормой, видеть в себе какую угодно ориентацию. Норма ли это для вас, норма ли это для Священного Писания? Как к этому относиться?
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Чаще всего в обществе сейчас это нормально, когда мы относимся достаточно толерантно к людям разных национальностей, к людям разной ориентации, да, и воспитываем вот эту какую-то толерантность и принимаем людей такими, какие они есть. По крайней мере, это как-то воспитывается. Но, и, к примеру, когда приходят люди, там, примерно, на какую-то консультацию, то нужно принимать их такими, вот, какие они есть, и осуждать мы их не имеем права. Но лично для меня всегда это становится каким-то таким, честно, камнем преткновения. Я не называю себя там каким-то там гомофобом или еще кем-то, но для меня это немножко резонирует с моей какой-то, наверное, естественным, что ли, состоянием, с моими естественными какими-то ценностями. Поэтому лично мне, честно, достаточно сложно относиться как-то не то что с пониманием, а с людьми, которые это очень сильно пропагандируют. Угу. То есть вот именно, наверное, больше с пропагандой о том, что вы должны быть такими, о том, что там, к примеру, это норма, и давайте мы будем это распространять. Не только когда люди просто там, к примеру, придерживаются какой-то определенной ориентации, а когда они еще это именно распространяют и именно делают...
4: Транслируют.
3: Это, да, транслируют.
4: Вот вспоминаются слова Галилео Галилея вот в этом формате. Великая мудрость — знать самого себя. По большому счету, на самом деле, вот в этой жизни, в которой мы живем, важно, заглянув в себя, понять, кто ты, какие твои ценности определенные, чтобы четко можно было бы двигаться по жизни, идя в верном направлении. Вот когда вот этот вопрос у тебя не решен внутри себя, то тогда вот с ориентацией начинаются какие-то вот блуждания, то в одну сторону, то в другую. И, как правило, люди смотрят на кого-то, кто находится рядом с ними, какие-то яркие фигуры, яркие личности. И вот они с них берут пример. Тем более мы говорим там, да, о молодежи, о подрастающем поколении. Лично мое мнение по поводу, вот, скажем, ориентации людей, нетрадиционной ориентации, вот мое отношение, вот как до определенного недавнего времени у меня тоже каким-то было таким жестким. Вот, тогда уже начал тоже как бы готовиться вот к этим вот нашей встрече, погружаться в эту тему, как-то вот стал чуть-чуть больше понимать, почему такие люди, что толкает их на это, вот, чтобы, может быть, возможно, посмотреть в свете Библии, в свете Слова Божьего, как можно им помочь.
1: Думают ли они, что они нуждаются в помощи? Может быть, и не нужно им?
5: Смотря на каком этапе человек находится. Если мы говорим об искаженной сексуальности, то есть три стадии. Угу. Три стадии трансформации, скажем так, человека, когда он меняет свою ориентацию и начинает демонстрировать другое сексуальное поведение. Все начинается со стадии гендерной некомфортности, когда человеку некомфортно ну, со своим собственным биологическим полом, да, когда вот возникает, начинает возникать влечение к людям, представителям его собственной, вот его собственного пола. Вторая стадия — это тогда, когда она называется эгодистонический гомосексуализм, когда человек практикует гомосексуальные связи, но испытывает по этому поводу дискомфорт. То есть он не считает это нормой, но не может справиться с сексуальным влечением. И третья стадия — эгосинтонический гомосексуализм, да, когда человек практикует, но уже не испытывает по этому поводу никакого дискомфорта, и вот здесь он начинает транслировать ЛГБТ-ценности. Поэтому смотря на каком этапе находится человек. Если человек находится на этапе гендерной некомфортности, и таких людей немало, вот, то, наверное, так человек, наверное, не скажет. Но человек, который вот совершил каминг-аут или просто вот принял себя, да, таким, какой он есть, да, без проблем.
3: Но как-то смирился даже, можно сказать.
1: Вы фактически, вот, описав вот эти три стадии, вы описали те же стадии, которые человек проходит, согрешая, а потом оправдывая свой грех. Вот любой абсолютно. То есть у человека есть влечение к греху какому-то, он осознает, что это неправильно, что это грех, что это что-то противоестественное. Но у него есть влечение, и не сумев справиться с этим влечением, он начинает это практиковать. Практикует, но у него параллельно чувство вины за то, что он практикует этот грех. Но потом, подавив свою совесть окончательно, у него уже нет чувства вины. Вот, он успокоился, совесть ушла на второй план, он продолжает практиковать, его ничего не беспокоит, и он начинает об этом делиться. Говорит, ты пьешь, ты этот, жалуешь, ты этот, думаешь, ты грешишь, а я пью и радуюсь. Вот, ты колешься, и у тебя чувство вины, а я колюсь и радуюсь.
3: Вот. Это какое-то, мне кажется, даже не то, что смирение, а принятие, но принятие в негативном контексте. То есть все равно человек... внутри себя, ну, это есть, конечно, касаемо зависимости, наверное, вот происходит вот это внутри бичевание, но не на осознанном уровне. То есть вот он принял, но принял, так скажем, что вот он губит свою жизнь. А здесь, мне кажется, вот он больше как-то вот принял и как сказать, не то, что неосознанно, а вот он это пропагандирует, транслирует, что это хорошо.
1: Ну, давайте, может быть, с другой ценностью скажем. Давайте скажем про измену. В принципе, считается, хотя и это начинает грань стираться, в принципе, считается, что измена – это вещь неправильная. Точно так же человек находится в отношениях, начинает посматривать на сторону. Он пока только смотрит. А потом он уже раз-другой раз изменил, он с чувством вины. А потом он от этого избавился и начинает изменять направо и налево, и начинает говорить, да вообще-то это нормально, да все так делают.
4: Получается, если мы на раннем этапе, скажем, сможем выйти на эти вот отношения, глубокие отношения с человеком, то есть шанс, есть возможность, ну, помочь ему. Если, конечно, он сам эту нужду осознает. То есть вот первый этап, о котором говорил Александр.
3: Вот. Мне кажется, еще человека это как-то
5: можно,
3: это...
5: можно достать из третьей стадии на самом деле. Здесь важно, что здесь важен запрос. Если у человека формируется запрос, если он говорит, да, о том, что, слушай, что-то не так в моей жизни, да, причем человек, который прошел вот эгосинтоническую стадию, да, последнюю, когда он принял себя, все нормально, он уже не видит, скажем так, проблему в своей сексуальной ориентации. У него появляются вторичные, да, проблемы, вот, которые...
4: Смежные. Связанные с отношениями, ну, там,
5: да,
4: еще с чем-то,
5: да, да,
4: другие.
5: Да. И работая, вот помогая ему преодолевать вот вторичные проблемы, мы можем как бы прийти вот к его проблеме такой более, более глубинной. Да.
1: Угу.
5: Понимаете, гомосексуализм – это не основная проблема человека на самом деле. Это тяжелая, да, проблема, но не основная.
1: Как и основная любая зависимость. Проблема, можем вот, ему сказать вообще, что это зависимость?
5: Основная,
3: да,
5: проблема,
3: вот я тоже хотела сказать,
5: том,
3: что здесь другое немножечко. Сейчас 5 секунд, извините. Вот измена и зависимость. Здесь вот людям как-то понятно, что это грех. А в основном в обществе вот бисексуальные отношения, гомосексуализм, они не транслируются как грех. То есть в основном люди воспринимают это как одно из разновидностей браков, жизни, там, семьи,
1: получение удовольствия, что-то. В конце концов.
3: Да. То есть вот немножко вот здесь вот это понятие, что мы берем вот измену, и все понимают, что измена – это плохо, ну, в основном. А здесь как бы, ну, хорошо, ну, я вот как бы вот выбрала себе там девушку в партнеры, ну, а парень выбрал парня в партнеры. То есть вот как вот здесь?
5: Основная проблема не в изменах, не в гомосексуализме и не в каких-то других сексуальных практиках. А основная проблема человека в том, что он оторвался от Творца. И чем дальше он находится от Бога, тем большая дыра в его душе зияет, и тем больше ему нужно для того, чтобы ее заполнить. А чем заполнить? Удовольствиями. Ведь удовольствие — это то, что то, во что вовлекается, это вообще это сложный психофизический процесс. Вовлекается тело, да, процесс сексуального удовлетворения, вовлекается тело, вовлекаются эмоции, вовлекается наша духовность, в конце концов, какой бы она искаженной ни была. Вот, поэтому надо, наверное, четко понимать, что главная причина, вот, это уход человека от Бога. Мы ищем удовольствие и пытаемся заменить свой главный вопрос, вопрос своих отношений с Богом.
4: Я хотел бы добавить также, помимо отношений с Богом, это также то, что влияет у нас многие факторы, связанные с нашей семьей, родительской семьей. С детства. Допустим, если, к примеру, та же самая девочка, жившая в семье, живущая, видит, как отец относится негативно к ее матери, да, он бьет ее, допустим, поднимает на нее руку, да, вот, а где-то, возможно, она испытывает определенные насилия, в том числе, которое тоже где-то имеет место быть, то, безусловно, она понимает, что вот вообще по принципу мужчина как таковой ей особо-то и не нужен, чтобы так же мучиться, чтобы так же страдать, чтобы так же, так скажем, какие-то определенные боли и эмоциональные, и душевные испытывать. Ей гораздо проще, возможно, найти ту же девушку, с которой они могли бы вместе спокойно, так скажем, жить и радоваться жизни. То есть я говорю о том, что приводит, понимаете, вот к этой ориентации, что толкает людей на эти шаги определенные. Вот мы сейчас говорим о том, что общество, в котором мы живем, оно во многом как бы тоже провоцирует. А семьи, где у нас однополые семьи, где у нас бабушка и мама воспитывают дочку, понимаете? Это же тоже однополые, по большому счету, семьи, воспитание, которое имеет один лишь крен, единственное направление. И в итоге оно может тоже выливаться в эту сторону.
3: Да, мужененавистничество, еще что-то.
4: Да, мы в эту сторону как бы редко смотрим, только лишь воспринимаем уже результат. И мы начинаем как общество бороться с ним, там, бросаем, как бы условно говоря, там, да, там, камни в эту сторону там, и все остальное. Но мы должны понимать, что нужно работать для того, чтобы к этому не прийти, чтобы этого не допустить на гораздо более ранних этапах, гораздо более ранних стадиях.
1: Я был в одной семье, там определенную работу выполнял, техническую. Там была в квартире бабушка, ее дочка и ее дочка, у которой родились тройняшки, три девочки. И ни одного мужчины в доме. Вот. Ну и по мере того, как я выполнял там работу, у них, значит, телефонный звонок. И, видимо, позвонил то ли отец вот этих вот тройняшек, то ли вот муж старший. И явно было там такие, ну, столько ненормативной лексики по отношению к вот этому мужчине, который позвонил. Вот. Тут же включается бабушка, которая поняла, кто звонит, и добавляет еще, советует, что говорить с такими же трехэтажными выражениями. И я понимаю, что тот, кто здесь из мужчин был, да, вряд ли он здесь есть, а если просто он еще есть, то он ненадолго здесь. Вот. То есть там проблема уже в третьем поколении, и, судя по всему, передается дальше вот такого вот в конкретном случае мужа-ненавистничества. Да?
3: Но мы чаще всего повторяем сценарий родителей, который был заложен. Если не меняем, если не осознанно проживаем свою жизнь, мы повторяем.
1: В Писании давно написано, да, на что смотрим, в то и преображаемся.
3: Да.
1: Вот. И когда у нас общество уже настолько сильно запущено, мы одним нашим разговором это не остановим. И вот от этого становится немножко грустно. Но я хотел бы задать еще вопрос по поводу того, откуда у людей появляется вот эта ориентация. То есть вот тот случай, который вы описали, что у него сначала были мысли в эту сторону, потом еще что-то. Возможно, вот вы описали причину, по которой такое могло произойти. Всегда ли такая причина? Или бывают другие причины возникновения?
3: Насилие в семье. Тоже может быть причиной, воспитание в семье может быть причиной. Кто-то говорит из таких вот
1: Кто-то говорит, что я родился
3: таким.
1: Вот это действительно правда или это...
3: Мне кажется, это сломанная психика. Это, ну, мы все, психика это все равно достаточно неизученный до конца. Вот это вот что-то, сфера такая, да, что-то такое необъятное, что нельзя потрогать. И даже вот если сейчас мы там с вами все, можно так вот грубо говоря, утрировать, сказать, что мы психически здоровы, да, какое-то нестабильное для каждого из нас событие может настолько травмировать, да, если мы там себя не прорабатываем, не имеем никаких отношений с Богом, то мы можем уйти туда, куда даже и не знали, и не представляли. Это а что? Ребенок, он маленький, как вот?
5: В последние несколько десятилетий был такой серьезный тренд, запрос, на то, чтобы ну, найти причину искаженной сексуальности, гомосексуальности, да, в генетике. И были исследования разные, всевозможные. И ученые там открывали разные там, вариации генов и так далее. Находили. На самом деле убедительного доказательства, что генетика однозначно приводит к гомосексуальности, нет. Сейчас вот самые последние данные на этот счет. Ученые говорят, гена гомосексуальности нет, но причина, почему человек становится гомосексуальным, да, короче, там все сложно. Вот это вывод в научном журнале, да, все сложно. Я анализировал, почему же человек становится человеком, меняет, да, свою ориентацию, и... Здесь действительно все очень сложно, и здесь нельзя сдать от одного ответа какого-то. Но я для себя определил 4 сферы. Почему? 4 причины, по которым человек меняет свою ориентацию. Первая причина, как ни странно, это наше тело. Тело действительно может влиять на сексуальность. Ну, элементарный пример. Гормональный сбой. Когда происходит гормональный сбой, допустим, мама стрессует сильно, да, во время беременности. Это может повлиять на гормональный сбой. И мальчик может иметь проблемы, да, потом. Или девочка, наоборот, может иметь проблемы. Действительно, ДНК, различия в ДНК между гомосексуалистами и гетеросексуальными, да, людьми, она имеется. Но мы не можем говорить о доминанте, мы не можем говорить о том, что вот наше наследственное бремя, оно однозначно тебя заставляет быть таким. Нет. Но физиология, безусловно, это один из источников проблем. Следующая сфера — это психология. То есть вот наша сломленность, наша проблема с семьей, да, наша проблема с родителями, сексуальное насилие и так далее. Все это вот из разряда психологических факторов. Есть еще один фактор, очень мощный, это социальный фактор, это общество. Когда вот молодежи говорят, да это нормально, все нормально, да. Ты хотя бы попробуй, ты же должен определиться. Да. И поэтому сейчас как бы молодежь очень просто к этому относится. Под общественным давлением они действительно иногда могут вовлечься в гей-культуру, даже практиковать гомосексуальные отношения, при этом они совершенно, у них нет проблем с ориентацией. Да. И последнее, самое,
1: раз не считается, да?
5: И последнее, но на мой взгляд, это самое важное, вот самый важный фактор, о котором вообще не говорят в научном мире, это фактор духовный, и он главный. Когда человек становится на духовные основы, когда человек начинает общаться с Творцом, в его сексуальности все налаживается. Постепенно, не сразу. Не могу сказать, что человек пришел в церковь, да, к Богу, все, он исцелился от гомосексуализма. Я хочу сказать вам, друзья, что некоторые гомосексуалисты, они всю жизнь борются со своим влечением, уже будучи в церкви, будучи с Богом.
1: как с любыми зависимостями, как с совершенно любыми другими грехами и так далее. Человек, приходящий в церковь, и к Богу, и покаявшийся, не становится автоматом святым.
5: Абсолютно.
1: Но он становится на путь исправления, и Бог ему помогает.
5: Поэтому причина комплексная. Вот это главное, ну, понимать. Что
1: я хотел бы рассказать один случай. Видел, значит, когда взрослые геи, взрослые лесбиянка, все, они практикуют это всю сознательную жизнь свою, скажем так, и решили встретиться и немножко пообсуждать вообще тему противоположного для себя пола, так как все это время они крутились в сексуальности именно своего собственного пола. И в целях вот такого вот эксперимента для самих себя они обнажаются, начинают друг друга рассматривать, задавать вопросы, и задают такие вопросы, которые вообще-то еще чуть ли не в детском садике дети задают, и родители там в начале подросткового возраста мучают, спрашивая о своей собственной сексуальности, о противоположном поле. Оказывается, они ничего не знают друг о друге, они ничего не знают о противоположном поле, вообще ноль полнейший.
4: Если они воспитывались, допустим, как мы говорили, уже мама и бабушка,
1: это уже взрослые люди.
3: Да, то есть ознакомление не произошло.
1: Может быть, потому они и разошлись по вот этим вот, полюсам, да, что они, у них никогда не было или никогда даже не попробовали нормальных гетеросексуальных отношений. Не попробовав, довольствуются тем, что есть.
4: Самая, кстати, такая фраза, которая вот тоже как-то где-то вот ранит этих людей, эта категория, когда говорит, допустим, мама там дочери своей, ты нормального мужика не пробовал, то есть не видела, как бы, да, поэтому ты такой вывод делаешь. А напрашивается вывод, как бы, а ты сама видела нормального мужика? То есть, как бы, я все свое детство росла с тобой, я не видела папы нормального, который, так скажем...
3: Да, вопрос, к кому?
4: Вопрос, получается, больше к матери, понимаете, чем к этой вот девушке, которая не определилась где-то с подачи мамы.
1: Ну, я говорю, я был в шоке, когда вот это дело, это откровение вот этих вот ребят, которые они это все рассказали, показали в рамках возможного, доступного, скажем так. Вот. То есть для них это общение оказалось огромным откровением. Я не знаю, что произошло с ними дальше, были ли какие-то изменения. Вот,
3: но... Они стали нормальными парами, да? Поменялись.
1: Не знаю, но история, скажем так, на этом заканчивалась.
3: Нет, я знаю, что среди таких как бы знакомых-знакомых есть парень, он тоже, он врач, и у него была девушка, то есть он, соответственно, у него были отношения с девушками. Но потом, как все прикалывались над тем, что не понравилось, и он ушел к парню. То есть человек, у него, к сожалению, так получилось, что он рос не в семье, вот, и не знаю, было ли его насилие с какой-то физической или сексуальной, но вот знаю, что он вот рос не в семье, значит, у него не произошла вот эта ни депривация, ну, ни какой-то привязанности, он такой не испытывал в детстве. И он, соответственно, не смог построить отношения с девушкой, и стал жить с парнем. Причем так это получилось, что он переехал в другую страну и уже там принял это решение. То есть, как я поняла, как он, ну, и как он рассказывал, что из-за того, что его склонили к этому, то есть вот этот вот мужчина, он был чуть постарше его, он просто вот, ну, как бы вот предложил, он показал, что это так классно, что это так круто, и он все, он перешел, и он говорит, ну, мне, в принципе, незачем возвращаться обратно.
4: Меня устраивает.
3: Да, меня устраивает это, меня устраивает вот, вот здесь. Вот. То есть он почувствовал вот это вот, вот это принятие, вот эту любовь какую-то.
5: Это вопрос вот про сексуальность или это вопрос про принятие?
3: Это вопрос про принятие.
5: Вот это ключевой момент. Потому что гомосексуальный мужчина, он чаще всего, его глубинная потребность не в сексе.
3: Да,
5: а его глубинная потребность это в
3: принятии.
5: Он
3: его понимает вот, вот именно на его уровне. То есть вот он именно его принимает. Вот
5: смотрите, вот. Что происходит с ребенком? Почему формируется, да, вот сначала гендерная некомфортность, а потом гомосексуальность? До трехлетнего возраста и мальчик, и девочка, они в принципе растут параллельно и приблизительно одинаково. Они привязаны в основном к маме. С трехлетнего возраста мальчик начинает потихонечку путешествие от мамы к папе, к папе. И это сложное путешествие. Здесь парням, кстати, тяжелее, чем девчонкам. Потому что парень должен стать частью мужского мира. А если он со стороны отца чувствует отвержение, то стать частью мужского мира невозможно.
4: Если папа в командировках или часто отсутствует?
5: Это,
3: или эмоционально
5: по большому
3: холодный.
5: Счету, эмоционально. Это не имеет значения. Либо папа тиран, либо папа эмоционально отсутствующий, либо физически отсутствующий папа, да? Либо ребенок сирота, не имеет значения. Не происходит вот такой нормальной нормального вхождения в мужской мир. Да?
3: Знакомство вот это произошло.
5: И к подростковому возрасту, когда у человека начинает уже пробуждаться его сексуальность так очень активно, вот эти отношения, вот этот поиск желания быть принятым трансформируется, романтизируется, трансформируется в сексуальное желание. И человек, он начинает думать, что в сексе я обрету принятие. Это можно еще проиллюстрировать чем? Вот почему подростки, у которых проблемные семьи, они начинают практиковать интимную близость намного раньше, чем подростки, у которых все нормально с папой, с мамой, да, нормально.
3: У них нет вот этой эмоциональной... Они не получили вот эту эмоциональную любовь и тепло в детстве.
5: Угу. Как верно.
3: И девочка от папы, и мальчик от папы, и мамы. Вот не было вот этого контакта, не было вот этого.
5: Верно.
3: Поэтому
5: человек думает, что секс... что секс — это решение. Секс — это не решение. Когда человек ищет принятие, он должен получить принятие. Но когда человек пытается принятие заменить сексом, то вот эта схема, она не работает.
4: Подмена понятий.
3: Подмена понятий, и все больше... Тогда нужно будет каждый раз все больше и больше. Тогда и получается смена партнеров.
5: Конечно.
3: Это заменение.
1: Ну, вот в конце такой маленький последний вопрос. Да, Библия говорит, что это мерзость, вот такие вот однополые отношения. И говорит, вот как мы читали уже, что таковые получают должное возмездие в самих себе. Что это за возмездие такое, какое они в самих себе получают?
5: Это цена, которую человек платит за свой грех. Это касается не только людей с такой ориентацией, это вообще касается всех грехов. Вот, и здесь в этом смысле слова все равны. Но когда ты отходишь от Божьего замысла, ты несешь последствия.
3: Да, и мне кажется, самое важное — это что мы делаем акцент на том, что как бы мы их ни принимали, что это грех, что это такой же грех, как и врать и лицемерие, как и измена, как и убийство. Это все.
4: Кстати, то, что вот Александр читал вот в этом отрывке, там используется 24 всего вот этих как бы греховных состояния, где используется также и гомосексуализм, там, и лесбиянство, мы говорим об этом. Вот. И Бог о каждом из этих греховных позиций говорит однозначно – это мерзость. То есть здесь очень сложно нам как бы что-то одно выделять. Мы должны быть, скажем, однозначны каждому из этих поступков. Бог это осуждает.
1: Слава Богу, что осуждая вот эти грехи, Господь принимает человека и... дал Бог мудрости и смирение нам не возвышаться над людьми согрешающими, в чем бы то ни было, и пусть даже и в сексуальном плане, но учиться с ними находить общий язык и помогать им увидеть язык Священного Писания на этом вопросе.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
6: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
7: Для вас играет Самсон Татасян.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады видеть каждого из вас здесь, на съемках нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube и в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит по телевизору, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, мы с вами продолжаем тему успеха. Сегодня мы поговорим об установках и ментальных ловушках, которые никогда не позволяют нам добиться чего-либо существенного в жизни. Наша тема сегодня звучит так: разрушители успеха или никогда не делай этого.

0: консультант по семейным взаимоотношениям Александр Сахаров. Встречайте. Александр, наша тема звучит так. Разрушители успеха или никогда не делай этого? Чего этого?
1: Ну вот это вам и предстоит узнать на нашем, собственно, кейсе.
0: Спасибо. Друзья, будьте активными, задавайте свои вопросы, записывайте их и можете их задать позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы в комментариях на YouTube или в чате к этому видео. Пожалуйста, Александр, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Территория реальности.
1: Ну что ж, здравствуйте, друзья. Очень рад видеть вас на нашей очередной встрече, посвященной успеху. Вчера мы с вами говорили о том, почему одни люди становятся успешные, а другие нет. И пришли к выводу, что во всем, за все отвечает наше сознание, наш разум. Мы читали с вами один библейский текст, который гласит: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». А сегодня мы поговорим об искажениях в нашем сознании, которые не позволяют людям добиваться каких-то значимых результатов в своей жизни. В Библии сказано: «Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Кто узнает его?» Вся проблема в том, друзья, что многие люди не достигают успеха, потому что в нас очень много установок, очень много механизмов защиты и блоков, которые не позволяют нам действительно развиваться. И эти блоки, по крайней мере, базовые блоки и искажения в нашей ментальности, были давно описаны в Библии. Базовые из них сегодня мы с вами разберем. Но для начала я хотел бы, чтобы мы с вами вспомнили одну историю, с которой, собственно говоря, и начинается искажение человеческой природы, откуда начинается некие неконструктивные изменения в нашем сознании. И эта история записана в книге «Бытие». Третья глава, мы немножко прочитаем из нее, для того, чтобы ее узнать или освежить в памяти. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог: не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги. Шили смоковные листья и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам от жены, и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал Господь Бог: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что это ты сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела». Казалось бы, на первый взгляд, ну что может рассказать нам эта древняя история? Что может нам сообщить эта древняя история о прародителях человечества? Что она может сказать о наших ментальных ловушках и тех установках, которые нам мешают добиваться каких-то значимых результатов? Однако не спешите делать выводы. В этой истории их по меньшей мере 5. Давайте начнем разбираться. И первое искажение сознания заключается в том, что с момента, когда человек вошел в состояние, которое христиане называют состоянием греха, а по сути грех – это дисбаланс, это разрушение связей, это нарушение гармонии, изначально предусмотренной Богом для каждого человека, вот когда человек

0: вошел в этот дисбаланс, в его жизнь вошло по меньшей мере 5 искажений сознания. И первое искажение сознания заключается в том, что мы необъективно, неадекватно смотрим на самих себя. Вы помните фразу, которую сказал змей Еве? Он сказал так: «Вы будете как боги, знающие добро и зло». И вот эта идея, она очень близка человеческому сердцу. Нам очень хочется чувствовать себя исключительными. По большому счету, если мы не привыкли к тому, чтобы анализировать себя, мы создаем для себя достаточно комфортные условия. И себя предпочитаем воспринимать как существа, которые, ну, все понимают или многое понимают, многое знают, многим обладают. И вот это искажение сознания, необъективное представление о себе, оно, скажем так, оно разное. С одной стороны, мы о себе можем думать, какое я ничтожество, я ничего не стою в этой жизни, у меня ничего не получится, у меня всегда так. А с другой стороны, наш мозг может существовать в режиме «я Бог, я все знаю». Не говорите ничего, я все знаю. Я обладаю достаточным опытом, я обладаю достаточным уровнем информации для того, чтобы иметь представление о предмете разговора. И это первая ментальная ловушка. Искаженное представление о себе. Мы искажаем реальность о себе. Мы либо сильно занижаем представление о самих себе и просто уничтожаем и сгрызаем себя изнутри, не веря в то, что мы способны действительно на какие-то значимые вещи, либо мы находимся в иллюзии своей собственной исключительности. И то, и другое есть большая проблема. Человек, который убежден в том, что он ничтожество, в том, что он ни на что не способен, у него ничего никогда не получается, это человек, который позволил своему мозгу опуститься в пассивный режим за счет подавления нормального представления о себе. С другой стороны, мозг, который существует в режиме «я Бог», это тоже пассивный мозг. Этот мозг закрыт для новой информации. Этот мозг закрыт для самоанализа. Причем, если в случае искаженного представления о себе со знаком минус мы это, то есть анализ своей жизни, анализ своих навыков, знаний, мы отключаем по эмоциональной причине: я плохой, все плохо, все ужасно, у меня ничего не получится, то в случае существования мозга в режиме «я Бог» мы это делаем исключительно по рациональным причинам. Я все знаю. Это убеждение. И это искажение сознания, которое берет свое начало именно там. Когда человек разрушил эту связь с Творцом, в нашем мозге что-то сломалось. И это первое искажение сознания. Давайте проведем такой небольшой тест, вот интерактивный. Вы можете взять ваши ручки, бумаги, если вам интересно провести этот, так сказать, тест на самоанализ. Только, пожалуйста, очень прошу вас, я не буду у вас потом, конечно же, спрашивать каких-то результатов. Более того, вы можете сесть таким образом, чтобы ваш сосед не видел, что вы там пишете, чтобы вы не смущались. Это тест исключительно для вас. И те, кто смотрит нас в прямом эфире, вы можете сделать то же самое. Сделайте это для себя. И, пожалуйста, главное условие этого очень такого быстрого и простого теста заключается в том, что вам нужно отвечать не так, как вы думаете, не так, как правильно, а так, как есть на самом деле. Знаете, как-то набрел на одну статистику, не помню точно, какой центр делал эту статистику. Ну, значит, исследовали вопрос измен вот, у россиян. Как россияне относятся к изменам? И вы знаете, очень удивительные результаты вот этого исследования. Я просто, ну, когда прочитал, я прямо вот удивился, насколько это вписывается в картину искаженного сердца человеческого, о котором сказано в Библии. Подавляющее большинство, выше 75% людей в нашей стране думают о том, что измены – это плохо. Но больше 50% людей в нашей стране изменяют. То есть мы все думаем правильно, по большей части. Ну, мы же умные люди. Но это вовсе не значит, что это наша реальность. Поэтому, когда я буду сейчас вам задавать эти вопросы для самоанализа, пожалуйста, не пишите то, как вы думаете. Пишите то, как есть на самом деле. Как вы реагируете на новую информацию? Это вопрос. И несколько будет вариантов. Как правило, я высказываю свою точку зрения по этому поводу. Вот услышали какую-то новую информацию, я сразу начинаю высказывать свою точку зрения. А я думаю... Дальше продолжите. Второй вариант. Принимаю за чистую монету и пробую на личном опыте. Только услышал новую информацию, никакого анализа, сразу начинаю действовать, пробовать и применять в жизни. Третий вариант. В принципе, открыт для новой информации, но прежде чем что-то попробовать, изучаю вопрос с разных сторон. Понятно, да? Реакция. И четвертый вариант. Предпочитаю не принимать новую информацию, потому что я знаю и так достаточно. Какой из четырех вариантов ближе вам? Напишите. Как правило, высказываю свою точку зрения, первый вариант. Принимаю за чистую монету и пробую на личном опыте. Второй вариант. Третий вариант. В принципе, открыт для новой информации, но прежде чем что-то попробовать, изучая вопрос с разных сторон. И четвертый вариант. Предпочитаю не принимать новую информацию, потому что я и так знаю достаточно. Если вы отметили любой вариант, кроме третьего, то есть большая доля вероятности, что вы находитесь именно в этой ментальной ловушке. И еще дополнительный такой тест. Говорите ли вы себе такие фразы, как «я это уже слышал», «я все знаю», «у меня хорошее образование, поэтому я», троеточие, «у меня большой опыт, поэтому я». Если вы говорите себе эти фразы часто, то это тоже может свидетельствовать о том, что наш мозг находится либо в режиме «я ужасный», «я плохой», «я ничтожество», «я ни на что не способен», либо находится в режиме «Бог». Поэтому, дорогие друзья, окончательно сформировавшееся мышление у человека, которая не предполагает, что тебе нужна какая-то новая информация, новый опыт, это ментальная ловушка, которая держит человека в том, чтобы зафиксировать свои результаты на текущем уровне. Но успех, стремление к гармонии – это стремление, это постоянное движение вперед. Как только я остановился, я начинаю деградировать. Апостол Павел в послании к римлянам сказал: «Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по вере веры, которому каждый уделил Бог». Вы знаете, иногда этот текст христиане воспринимают неправильно. Давайте еще раз его почитаем. «Не думайте о себе более, нежели должно думать». Это к вопросу о том, что ну, я же все знаю. Но заметьте, Павел не говорит «думайте о себе плохо». Иногда христиане вот в таком, знаете, вот благочестивом порыве считают, что думать о себе плохо – это ну, то, что должно быть. Павел пишет, давайте просто внимательно читать. «Не думайте о себе более, нежели нужно думать». Но это не значит уничтожать себя и считать себя ничтожеством. Что же делать? Что же делать? Как справиться с этой ментальной ловушкой? Есть несколько вариантов, которые я могу вам порекомендовать. Но прежде всего, давайте вернемся к колесу жизненного баланса, о котором мы говорили с вами вчера. Я настаиваю на том, что это очень действенный инструмент, который позволит нам протестировать свою жизнь и понять, где мы находимся. Понимание отправной точки очень важно. Второй вариант. Когда мы понимаем, в какой области у нас есть пробел, мы можем всегда его восполнить. Поэтому всегда можно найти информацию по тем сферам, которые нас интересуют. Поэтому найдите по одной или, одну или две книги в той сфере, которая вас просела, скажем так. И начинайте, по крайней мере, получать новую информацию. И получив новую информацию, очень важно ее закрепить чем? Мы вчера говорили о том, что закрепляется информация, закрепляются планы действий. Это очень важно, друзья. Именно так мы можем выйти из этой ловушки. Кроме того, вы можете определить круг людей, которые добились определенного результата в той области, которая вас просела. И подумайте, как можно с этими людьми пообщаться. Узнайте у них, как у них это получается. Потому что, знаете, чаще всего мы склонны общаться с людьми, у которых негативный опыт. Очень часто бывает так. Девушку бросил парень, она звонит кому, как правило? Или маме, если хорошие отношения, или подруге, которую тоже, чуть раньше бросил парень. И вот сидят они такие, горюют вместе и приходят к одному очень странному убеждению. Все мужики? Да, именно так. Но это очередная ментальная ловушка, потому что не все мужчины плохие. Кстати, парни делают то же самое, поэтому вы не сильно улыбайтесь. Парни делают то же самое, просто девушки это более эмоционально окрашивают и больше об этом говорят. А парни просто меньше об этом говорят и больше агрессируют. Хотя схема одна и та же. Поэтому очень важно находить ресурсных людей. Я их называю ресурсными людьми. Это люди, которые преодолели какую-то проблему, какой-то вопрос, который у нас где-то просел. Это очень важно. Именно эти люди будут для нас ресурсом. Следующее искажение сознания – это сомнение. Помните, в этой истории сказано: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». И когда она увидела это дерево, то сомнение поселилось в ее сознание. Она стала сомневаться, а так ли плохо это дерево? А может быть, оно хорошее? И вы знаете, с этих самых пор наш мозг, наше сознание, наше сердце вошло вот в этот дисбаланс. Мы сомневаемся. Мы не уверены в себе. А сомнение – это когда мы не уверены в чем-то. Когда мы постоянно из одного убеждения мечемся к другому убеждению. Это правильно или неправильно? Это так или не так? А вдруг я поступлю неправильно? И вы знаете, с тех самых пор, когда это случилось, мы начинаем сомневаться. Мы сомневаемся в себе, мы сомневаемся в окружающих людях. И вплоть до того, что человек, сомневающийся в других людях, в том, что с ними вообще можно строить отношения, мы, по сути, обрекаем себя на то, что мы лишаем себя базового необходимого условия для создания долгосрочных отношений. Мы не доверяем другим людям. Мы сомневаемся в Боге, то есть в той личности, которая сильнее нас, которая абсолютно любит нас, которая желает нам абсолютного добра, хотя иногда и учит, и иногда эти уроки довольно-таки неприятные для нас. Мы сомневаемся во всем. Наш мозг входит в режим сомнения. И именно сомнения не позволяют нам двигаться куда-то. Потому что мы сомневаемся, а правильно я поступаю или неправильно, а правильный выбор я сделал или неправильный выбор. Слушай, правильный, неправильный, ну проверь на опыте, правильный, неправильный. Давайте, опять же, проведем такой быстренький тест интерактивный. Но, опять же, не так, как вы думаете, не так, как правильно, а так, как есть на самом деле. Как вы реагируете на новые возможности, которые у вас появляются? И здесь три варианта. Первый. С легкостью берусь за новое дело. Второй вариант. Получу как можно больше информации и начну действовать. И третий вариант. Предпочту ничего не менять в своей стабильной жизни. Какой из трех вариантов вам ближе всего? С легкостью берусь за новое дело. Это первый вариант. Второй. Получу как можно больше информации и начну действовать. И третий. Предпочту ничего не менять в своей собственной стабильной жизни. Если вы выбрали любой вариант, кроме второго, то, скорее всего, сомнение – это часть вашей действительности. Говорите ли вы себе такие фразы, как «у меня не получится», «я не смогу», «у меня всегда так», «да я как моя мама», или «как мой папа», или «как мой брат». Если вы эти фразы себе повторяете достаточно часто, то, скорее всего, ваше сердце находится вот в этом состоянии искаженности. Сомнения. Сомневаетесь ли вы в других людях? Говорите ли вы себе такие фразы? Или, по крайней мере, думаете ли вы так? Я не доверяю людям, потому что кругом обман. Есть ли у вас желание контролировать других людей, которые находятся в поле вашего зрения? Когда человек пытается контролировать других людей, узнавать, где он находится, с кем он находится, то это говорит о сомнениях в нашем сердце, о сомнениях и недоверии. Сомнения в Боге тоже одна из разновидностей этого сомнения. Когда мы считаем, что нам о нас некому позаботиться, то в таком случае у нас нет базы для того, чтобы как-то двигаться дальше. Поэтому сомнение – это вторая ментальная ловушка, очень сильная. Что же делать по этому поводу? Вы знаете, в свое время мне лично очень помог такой хорошая практика, хорошая техника, которая называется «Дневник успеха». По сути, он из себя представляет небольшой блокнотик, там красивый, некрасивый, это уж кому как приятнее. Но что важно? Очень важно, чтобы в этот блокнот, в этот дневник успеха каждый день вносить не менее 5 пунктов о том, что у меня получилось хорошо. Не менее 5 пунктов о том, что у меня получилось хорошо. Почему это важно? Дело в том, что, знаете, как правило, неудачи, они для нас эмоционально окрашены намного сильнее. Мы неудачу с эмоциональной точки зрения воспринимаем более интенсивно. То есть горечь от неудачи, вот это разочарование, оно намного более сильно эмоционально окрашено. А значит, наш мозг фиксирует его сильнее. И поэтому какие-то наши действия, приводящие к позитивному результату, они остаются где-то на втором плане. И мы попадаем вот в это искажение о самих себе. Мы начинаем думать, что у нас ничего не получается. Почему? Потому что эмоции заставляют наш мозг фиксироваться на неудачах. Дневник успеха позволит нам, привести наш мозг в состояние баланса. Когда мы усилием воли, вот таким, знаете, с помощью рационализации, когда мы останавливаемся и думаем, задаем себе вопрос: слушай, реально, а что у меня хорошо получилось? Вот что сегодня у меня получилось так, что я могу сказать, что да, ты молодец. И мы намеренно заставляем наш мозг фиксировать какие-то положительные вещи в нашей реальности, в нашем опыте. И таким образом наш мозг приходит в баланс. Мы, с одной стороны, понимаем, что мы не боги, да, нам есть куда расти, и да, неудача – это плохо, да, неудача – это больно, но с другой стороны мы начинаем читать дневник и понимаем: да слушай, не все так плохо, я же что-то умею, смотри, и вот это что-то, оно достаточно обширно. Поэтому с помощью сомнений, вернее, с сомнениями в себе можно бороться с помощью вот этого дневника успеха. А еще я очень рекомендую читать в день не менее одной главы Библии. Почему? Потому что, когда мы читаем Библию, друзья, мы узнаем о Боге, который является личностью большой, намного сильнее нас. И эта личность, она нас любит. И вот осознание этой мысли, ну, иногда психологи говорят о том, что это успокаивающий интроект. Ну, простите за такой термин. Интроект – это конструкция, которую мы восприняли от кого-то. Это наше убеждение, которое мы восприняли от кого-то. Так вот, интроекты бывают, вот эти конструкции, которые встраиваются в наш мозг, да, они бывают разрушительные. Например, когда нам близкие люди говорят: да ты ни на что не способен, у тебя вечно руки не с того места растут. Это деструктивный интроект, это разрушающий интроект. Но когда мы изучаем, когда мы ближе узнаем Бога, это успокаивающий интроект. Это вера, которая становится для нас ресурсом. Кроме того, чтение Библии помогает очень серьезно понимать, кто ты есть. Библия говорит правду о нас самих. Третье искажение – это страх. Страх – это очень сильная, эмоционально окрашенная реакция. Это состояние, которое заставляет нас чувствовать очень сильную эмоцию. И этот страх связан либо с реальной угрозой нашей жизни, нашей жизнедеятельности нормальной, либо с мнимой. Страх бывает реальный. Это когда нам действительно угрожает опасность, когда кто-то нападает на нас там, с ножом или там, с кулаками или с чем-то другим. Да? Это реальный страх, который нам сигнализирует. Да? Слушай, пора бежать или пора что-то предпринимать. Это нормальная здоровая реакция любого организма. Но есть мнимые страхи. Это страхи перед тем, чего нет. Ну, например, мы боимся поступать в какой-то серьезный университет. Почему? У меня не получится. Откуда ты знаешь, что у тебя не получится? Не, ну я же адекватно себя оцениваю. Я не 100%, да, вот знаю. Тут не 100% знаю. Слушай, в чем проблема? Ну не знаешь, подтянись. Но страх, он ставит запрет на наши действия. Вот мнимые страхи – это то, что ограничивает нашу деятельность. Мы сами для себя внутри принимаем решение. Я туда не пойду, потому что со мной случится вот нечто. Но мы не знаем, случится это или нет, потому что это мнимый страх. И страхи формируют так называемое оборонительное поведение. И оборонительных поведений три. Бей, беги, замри. Три реакции нашей лимбической системы. Бей, беги, замри. Бей – это агрессия. И некоторые люди агрессируют, потому что они боятся. Не потому что они злые, а потому что они боятся, им страшно. Вы видели кошку, которая начинает бросаться на людей, которые ее преследуют, или на собаку, которая ее преследует? Вообще кошки сами по себе – это пугливые существа. Они предпочитают убежать. Но когда кошка загнана в угол, она начинает агрессировать. Это защитная реакция ее организма. С нами происходит то же самое, хотя мы не кошки. Но иногда, когда человек боится, он начинает агрессировать. Реакция «бей» – это агрессия. Реакция «беги» – это реакция избегания. Мы предпочитаем избегать каких-то обстоятельств, которые нам кажутся страшными. И мы лучше туда не пойдем, мы лучше не решимся на большие цели, которые требуют от нас каких-то серьезных усилий, серьезных затрат. Мы предпочтем остаться в пассиве и избегать этой ситуации. И третья реакция – «замри». Это реакция игнорирования. Когда мы предпочитаем просто никак не реагировать на внешние раздражители. Когда мы просто предпочитаем отмалчиваться, или мы находимся в таком состоянии ступора. Бей, беги, замри. Это оборонительные реакции. Четвертый механизм, который искажает, способен уничтожить наш успех, это чувство вины. Адам и Ева почувствовали вину. Так вот, чувство вины – это самое токсичное чувство, самое разрушительное чувство. Более того, это бесполезное чувство. Есть большая разница между сожалением и виной. Чувство вины, кстати, бывает, ну, его делят на реальное чувство вины и невротическое чувство вины. Реальное чувство вины, оно связано с моим реальным проступком против другого человека, против самого себя или против какого-то коллектива и общества. Когда я что-то сделал, и по этому поводу я чувствую вину. Это реальное чувство вины, оно связано с реальностью. Но очень часто люди испытывают невротическое чувство вины, то есть они ничего не сделали, но они для себя интерпретируют так, что они виноваты. И такие люди очень часто подвергаются манипуляции со стороны людей, которые понимают, как работает этот механизм. Чувство вины не способно человека привести к каким-то позитивным изменениям. Сожаление – да, чувство вины – нет. Нам следует сожалеть о том, что мы сделали или не сделали, то есть упустили возможности. Потому что наше сожаление, оно приводит нас к каким-то реальным действиям. То есть мы начинаем исправлять ситуацию. И последний механизм защиты – это избегание ответственности. Что сказал Адам, когда Бог его спросил, а что произошло-то? Адам сказал, да это вообще не я, это я не при делах, это вон жена. Бог говорит, Еве, ну-ка иди сюда. Что произошло? Да это вообще не я, это вон змея там какая-то, вот она меня там соблазнила, и я вот... Понимаете, да, как работает этот механизм? Когда человек перекладывает ответственность за результат на кого-то другого, у таких людей виноваты все, кроме него. Все всегда виноваты, кроме него. Я не достиг успеха, потому что мне не помогли. Я не достиг успеха, потому что мне не помешали. Я не достиг успеха, потому что там жена виновата, муж виноват, обстоятельства виноваты. Но да, бывают обстоятельства против нас. Да, бывают, мы сталкиваемся с людьми, которые нам не помогают или нас предают. Но кто сказал, что ты приговорен внешними обстоятельствами к неуспеху? Взять ответственность на себя не в смысле взвалить на себя чувство вины. Да, это я виноват в том, что я не достиг какого-то результата. Да, у меня большие проблемы. Да, у меня большие сложности. Слушайте, это все не работает. От того, что мы будем мучить себя каким-то чувством вины, чем-то вот, чем-то просто такая, знаете, вина, которая нас давит, душит, разрушает. Это бесполезно. Но когда мы берем на себя ответственность, так, почему у меня проблемы в учебе в университете? И наш защитный такой вот механизм, да, вот эта ментальная ловушка, она говорит, да слушай, это преподы тебя достали. Это они тебя грузят. Это они не понимают, как тебе тяжело, и что это не единственный предмет. А можешь поступить по-другому. Ты можешь сказать, послушай, ну-ка давай-ка я проанализирую свой день. Сколько времени я трачу на прокрастинацию? Сколько времени трачу на какие-то бесполезные вещи? И тогда ты начинаешь понимать, оказывается, у меня есть временной ресурс. А почему я не приступаю к тем делам, от которых реально зависит моя жизнь? Я боюсь, я знаю о них мало информации, я не хочу, почему, по какой причине? Надо запустить этот процесс внутри себя. И только так, беря ответственность за свою жизнь на себя, мы можем что-то изменить. Человек, перекладывающий ответственность, как правило, в жизни ничего не добивается. Нет безвыходных ситуаций. Есть отсутствие реакции на ситуацию. Поэтому, дорогие друзья, эти пять ментальных ловушек, пять ментальных искажений нашего сознания способны напрочь уничтожить любой успех, любую гармонию, любое счастье. Отсутствие трезвого взгляда на себя, искаженное представление о себе, сомнения, страхи, чувство вины и перекладывание ответственности. Пять ловушек, которые, если с ними ничего не делать, разрушат твою жизнь. Искренне желаю каждому из вас, друзья, работать со всеми этими ловушками, потому что в той или иной степени они присутствуют у каждого человека, и перестраивать свое сознание, беря ответственность за свою жизнь на себя. Спасибо, что вы были внимательны. Божьих вам благословений.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Спасибо большое, Александр, за эту тему. К нам пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас обязательно передадим вам. Также вы тоже, ребята, можете подготовить свои вопросы, и мы к ним вернемся после первого вопроса. Итак, не хватает времени на саморазвитие и повышение квалификации. На работе не отпускают, в рабочее время учиться нельзя, с семьей времени и так мало провожу. Как быть?
0: Несколько вариантов. Можно поменять работу, как один из вариантов. Можно проанализировать свой график, действительно ли все так. Как правило, люди, которые задают такие вопросы, при более ближайшем рассмотрении находят у себя массу времени, которое можно потратить на самообразование или на достижение каких-то целей. Поэтому по меньшей мере два варианта, но я рекомендую не попадаться вот в это вот такое понимание, что у меня все плохо, невозможно, ни при каких обстоятельствах. Ну, не устраивает работа, поменяй работу. Да, это страшно. Да, сразу это вызывает много вопросов. Но за что я буду жить, как я буду обеспечивать свою семью и так далее. Но кто сказал, что это надо делать как-то так вот бездумно? Ведь можно поискать работу, договориться и очень плавно перейти на другую работу, которая позволит уделять время саморазвитию. Кроме того, наверняка у человека есть какие-то выходные дни, и часть этих выходных дней можно как минимум потратить на то, чтобы развивать себя. Вот уже очень бегло, не зная ситуации конкретно человека, три варианта как минимум есть.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии есть у кого-то? Пожалуйста.
3: Как перебороть несуществующие страхи или же ментальные страхи, как вы говорите, как их перебороть?
0: Угу. Очень хороший вопрос, спасибо за этот вопрос. Смотрите, друзья, первый принцип борьбы со страхами, любыми, реальными или мнимыми страхами, это не бежать от страха. Не надо пытаться этот страх отодвинуть на какой-то задний план. Не надо убеждать себя в том, что да не бойся, все хорошо, все нормально. Это не работает. Со страхом надо встретиться. То есть то, что мы боимся, это нормально. Принятие страха – это первый принцип. Второй принцип, очень важный, это рационализация страха. Когда мы начинаем задавать себе вопросы, а чего я боюсь? Что конкретно я боюсь? Потому что, понимаете, вот, почему важна рационализация? Потому что страх – это очень сильно окрашенная эмоция. И она насколько способна поглотить наши все внутренние силы, что, как правило, мы остаемся именно в эмоциональном состоянии, и до рационализации дело не доходит. Поэтому очень важно принять страх, что «да, я боюсь». А дальше идет рационализация. А чего я боюсь? Я боюсь, что это неправильно, то, что я хочу сделать. Я боюсь, что у меня не получится. Следующий вопрос из рационализации. А почему я этого боюсь? Почему я боюсь вот той или иной новой вещи? Ну, потому что я никогда этого не делал. Хорошо? Давай попробуем. Давай побольше узнаем об этой сфере. Давай попробуем, продолжая свою рационализацию, давай попробуем узнать побольше. Давай попробуем узнать у тех людей, которые преодолели этот страх. То есть, когда мы подключаем высшие отделы головного мозга, то наш страх, он из эмоций трансформируется вот в нечто понятное, осязаемое, и дальше он трансформируется в конкретный план действий. Что я могу сделать по этому поводу? То есть, условно, если я боюсь поступать в какой-то университет, такой серьезный, да, университет, то, во-первых, я себе говорю, да, я боюсь поступать в этот университет. Почему? Там учатся одни умные люди, а я... Так, стоп. Подключаем рационализацию. А с чего я взял, что там вот все прям с огромным коэффициентом интеллектуальных способностей? Там учатся разные люди с разными интеллектуальными способностями. А что конкретно мне нужно теперь для того, чтобы достичь этой цели? На какие предметы стоит обратить внимание? Какие навыки в себе нужно взрастить для того, чтобы этого достичь? Поэтому... Страх принимаем как есть, не бежим от страха, не защищаемся от страха, не переубеждаем себя и рационализируем. И третий этап, как я уже косвенно сказал, мы разрабатываем план действий. Что конкретно я по этому поводу буду делать и начинаем действовать. Вот вам, пожалуйста, 4 этапа. Встречаем страх, рационализируем, разрабатываем планы и действуем. 4 стратегии из 4 шагов.
2: Спасибо большое. Еще один вопрос. Нужно ли принижать свои достоинства, чтобы всегда держать в тонусе и не расслабляться в развитии?
0: Зачем? Зачем принижать свои достоинства? Достаточно их адекватно оценивать. Когда человек принижает свои достоинства, явное, он отрицает часть реальности. Но когда человек объективно оценивает себя, да, я вот в этой сфере я хорош. Но идеален я ли в этой сфере? Все ли я знаю в этой сфере? Все ли я понимаю в этой сфере? Нет. А что конкретно мне надо еще узнать, подтянуть и так далее? Вот реальный взгляд намного эффективнее, чем занижение своих способностей. Потому что занижение своих способностей, по сути, я даю себе право на то, чтобы исказить реальность и даю себе, помещаю себя в такие условия, когда я начинаю сомневаться в себе. Потому что принижать свои способности просто ради того, чтобы принижать свои способности, это история про то, что вот в этом процессе отсутствует или сведен к минимуму мой мыслительный процесс. Я не думаю, я просто себя убедил в том, что, чтобы как-то вот не возноситься, да, не превозноситься, мне надо чуть-чуть себя принизить. Подожди, а за что я себя должен принизить?
2: Ну, я так понимаю, что в этом вопросе речь идет именно о том, чтобы, не ставить себя на такую, что все, я всего добился, а именно, чтобы есть еще куда расти, человек все больше и больше.
0: Я понимаю, но намного эффективнее, когда человек не принижает свои способности, не преувеличивает свои способности, а он их адекватно оценивает. Что я знаю, что я умею, чего я не знаю, чего я не умею. Адекватный взгляд на себя позволяет двигаться быстрее, без каких-то эмоциональных обременений, в виде, ой, слушай, да не, я вот такой скромный, я вот что-то, не-не-не, я еще далек. Ну да, далек, мы все далеки, мы не можем знать все. Послушайте, объективно, информация удваивается каждые 72 дня, в два раза. Ты просто физически не можешь знать все, поэтому это нормально. Зачем себя принижать? Надо адекватно себя оценивать.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии есть? Пожалуйста.
4: У меня такой вопрос. Как избавиться от чувства вины? Вот человек что-то сделал, он уже попросил прощения и изменился, и куча лет прошло, но чувство вины его не отпускает. Постоянно его в жизни преследует. Можно ли как-то избавиться от этого?
0: Избавиться можно, но поскольку это очень токсичное чувство, то на это потребуется довольно длительная работа внутренняя. Либо самореабилитация, либо работа со специалистом. И здесь, опять же, очень важно подключить технику рационализации. Когда я, во-первых, пытаюсь это чувство вины осмыслить. А почему я чувствую вину? А за что я чувствую вину? А потом, когда я вот это чувство вины осмыслил, потом я начинаю... скажем так, вину заменять на ответственность. Потому что вот эта вот история, которая привела к моему чувству вины, как правило, там участвуют два и более людей, правильно? Поэтому я начинаю теперь, вот осмыслив ее сначала, эту историю, ну, что я, что такое мое чувство вины, чего именно вот я считаю, что я поступил неправильно, да? А дальше я начинаю разбирать, а это моя ответственность или не моя ответственность? Например, такой вот сценарий. Человека бросила девушка, да, парня бросила девушка. Парень свалился в чувство вины. Вот это я виноват в том, что вот она меня бросила. Так, стоп. А в чем я виноват? А почему я испытываю это чувство вины? И мы начинаем размышлять. И потом заменяем это на ответственность. А в чем была моя ответственность разрыва этих отношений? А в чем это не моя история? И в конечном итоге, когда мы работаем с чувством вины, мы на выходе имеем объективную картину себя и другого человека, вовлеченного в этот конфликт, который вызвал чувство вины. И мы начинаем понимать, вот это моя история, да, это мой недостаток. Да, я вот здесь поступил неправильно. И мы это признаем себе, во-первых, Богу, человеку, и берем на себя ответственность. Да, это я виноват. А вот это вот, это не моя история. Это история другого человека. Это его ответственность. И вот сепарация ответственности очень сильно помогает избавиться от чувства вины. Если мы ведем речь о грехах, то есть каких-то морально-нравственных проступках, то есть такой механизм, как покаяние, как признание своей вины, да, перед Богом, признание своей ответственности и покаяние. Когда мы в молитве Богу исповедуем свой грех. И Бог нам говорит в Священном Писании, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Рационализация, кстати, позволяет понять, а что это за чувство вины. Иногда чувство вины для человека – это некое наслаждение тем, что я жертва. Я жертва, со мной так плохо поступили. И вот это ощущение, что я жертва, дает человеку определенное величие в своих собственных глазах. Поэтому рационализация и сепарация ответственности позволяет понять природу этого чувства вины, разделить ответственность, сделать выводы, где моя история, где не моя история, и пойти дальше.
2: Спасибо большое. У нас еще был вопрос из студии.
5: Ментальные ловушки меняются с возрастом?
0: Если человек над ними работает, то да. Если не работает, то они усугубляются. Они обрастают дополнительными аргументами, и ситуация усугубляется. Поймите, ребята, если мы ничего не делаем со своей жизнью, она регрессирует, она идет вниз. Это закон.
2: Спасибо большое. Еще один вопрос, который к нам пришел. А как быть в чем-то уверенным, если сейчас много мнений, и каждое мнение имеет место быть? Ну, так принято считать.
0: Все верно. Но есть два момента. У христиан есть такой ресурс в виде Бога, когда человек молится и просит, чтобы Бог направлял его. Это первый ресурс. Второй ресурс. Ну и что есть разное мнение? Изучайте вопрос с разных сторон. Получайте информацию. И если вы достаточно объективны в себе, если вы достаточно объективны и привыкли к тому, чтобы на вещи смотреть беспристрастно, то вырабатывайте свое собственное мнение. Ну и что есть другие мнения по этому поводу? Вы знаете, есть мнение, что счастливых семей не бывает. Я считаю, что это чушь, простите. Потому что я счастлив в браке уже практически 20 лет. И мой опыт говорит о том, что счастье возможно. Я как-то уже где-то говорил, не помню, что если бы сейчас мне предложили вернуться в медовый месяц или оставить все как есть, я бы ни за что не вернулся в медовый месяц. Но, ребята, есть масса людей, которые убеждены в том, что счастливых семей нет. Я считаю, что это чушь.
2: Спасибо большое. Еще вопрос, пожалуйста.
6: Да, у меня есть такая проблема, это к дневнику успеха как раз-таки, что я недовольна тем, что я считаю, что я мало делаю, в общем. И если я буду записывать вот все свои успехи, достижения, то я буду еще больше огорчаться тому, что я недостаточно много сделала, недостаточно усердно, недостаточно там, ну, какие-то мелочные дела, знаете, там, картошку почистила, суп сделала. Этого недостаточно, надо было накрыть пир на весь мир. Не знаю, как мне перестать с этим жить?
0: У меня к вам встречный вопрос. А почему вы хотите быть идеальной?
6: Не знаю. Ну, я не хочу быть идеальной. Я просто хочу избавиться от того, чтобы не думать, что я мало делаю.
0: Возможно, вы перфекционист? Возможно, вам кажется, что вы все должны делать идеально? Ну, тогда вопрос перфекционизма лучше проработать. Либо с помощью самоанализа. Почему вообще? Кто вам сказал, что надо все делать прям идеально? Все надо успевать, всем надо угождать. Это не так. Есть такой уровень «достаточно хорошо». Вот для перфекциониста это пока, ну, может быть, на первых порах непонятная такая опция, да, как это «достаточно хорошо», «должно быть идеально». Подожди, а кто сказал, что должно быть идеально? А кто твой цензор, кто тебя оценивает, что ты должна быть идеальной? Поэтому я бы порекомендовал задаться вопросом, а почему я все хочу делать идеально? Это более важный вопрос, чем вот ваш первичный вопрос, почему, вот, ну, поможет ли мне дневник успеха? Поможет. Но подумайте, почему вы хотите быть идеальной?
2: Спасибо большое, Александр. Это были все вопросы. Спасибо вам.
1: Территория реальности.
2: Друзья, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо, что вы нашли время, за то, что вы пришли сюда, за то, что задавали свои вопросы. А также мы спасибо хотим сказать и вам, наши зрители. Пожалуйста, оставляйте нам свои вопросы, звоните, пишите комментарии. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: На протяжении одного из Евангелий Иисус Христос 10 раз повторил слова «Горе вам». Кому они были обращены и что они значат для нас сегодня? Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь мы приветствуем вас, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, когда мы собрались, чтобы продолжить цикл программ, посвященных 30-летию телекомпании «Три ангела». Но прежде чем мы будем говорить вот об этой заявленной теме, что же Иисус Христос имел в виду, говоря слова «горе вам», кому Он их обращал и что они значат для нас сегодня, хотим напомнить вам, что на прошлой встрече у нас был разговор о роли сверхъестественных сил в жизни человека. И вот Николай Генрихович напомнил нам, что у него есть небольшая статья на платформе «Дзен». Те из вас, кто смотрит нас в Ютубе, то вы в описании к этой программе увидите ссылку на эту статью, которая называется «Кто решает? Я, бес или Святой Дух?» «Кто решает? Я, бес или Святой Дух?» Очень рекомендуем посмотреть эту коротенькую, но очень интересную статью. А сейчас возвращаемся к теме, о чем мы начали говорить сегодня – мы исследуем Евангелие от Луки, и вот в Евангелии от Луки 10 раз Иисус Христос произнес слова «Горе вам». Лен, давай начнем, вот где вначале мы уже это исследовали.
2: Да, это в Нагорной проповеди, когда Иисус говорил Нагорную проповедь, но Он ее начал с блаженства. То есть Он говорил «блаженны, нищие духом». Блаженны, кроткие. А потом уже он сказал напротив этих блаженств, он говорит...
1: В противоположность, да?
2: Да, в противоположность. «Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, богатые, ибо вы получили уже свое утешение. И горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо».
1: Очень сложная, интересная тема. Совершенно Иисус Христос не имел в виду, что богатство – это плохо, или что говорить о ком-то – это плохо. Но, тем не менее, вот возвратитесь, найдите, в какой программе мы об этом говорили, а самое главное – откройте Евангелие. Лена, какую главу?
2: От Луки, 6 главу. И с 24 текста.
1: Вот, и посмотрите, какая глубина содержится в этих словах. А сегодня, вот мы уже в 11 главе, и вновь Иисус Христос произносит эти слова. «Горе вам». Вот сегодня об этом говорим, что кому обращены эти слова.
3: Угу. Ну вот перед тем, как он эти слова сказал, кстати, он их сказал в доме фарисея на Перу. В его честь, в честь Иисуса Христа. Сказал всем окружающим, в основном там были фарисеи, книжники, вот эта категория людей.
1: То есть его пригласили как почетного гостя.

0: Это было связано с религиозными обрядами и церемониями. Но чуть позже об этом.
1: Но это были не библейские установления, это были человеческие.
0: Ну, вообще-то об умовениях говорит и Ветхий Завет, но там было несколько иначе было представлено все. И вот давайте потихонечку дойдем до этого. Угу. Просто вот сейчас мне хочется 37-й текст прочитать. Когда,
1: 11 глава.
0: Это 11 главы. Когда он, то есть Христос, говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. А говорил это, говорил что? Угу. Выше мы там читаем о том, что Иисус говорил вот такие вещи. «Род сей лукав, он ищет знамения». И знамени не даст ему, кроме знамени, он пророк. Вот мы в прошлой программе об этом говорили.
1: И вот после... То есть тоже, в общем-то, сердился, да?
0: Ну, такие слова,
1: род сей лукав.
0: Его просили сдать знамя, что ты изгоняешь Духом Божьим, это и бесов-то. А мы вообще-то думаем, что ты не Божьей силой изгоняешь, а Вельзевуловой. А вот дай-ка нам знамение. И вот этим людям Иисус ответил такие, вот род этот лукавый, то есть хитрый, коварный, злобный. Он ищет вот таких вот знамений, хотя все очевидно, все очевидно. Человек исцелился, он освободился от бесовской силы, а вы меня упрекаете в чем-то в таком, что вообще немыслимо даже.
1: Но главное ведь, я думаю, они не хотели в нем вот признать Мессию. Они не хотели в нем признать Сына Божьего, посланника, который пришел спасти людей от греха. Потому что этот посланник, Иисус Христос, он совершенно не укладывался, да, в рамки вот принятых у них каких-то вот постановлений, в том числе вот про эти омовения, например. То есть когда, да, Священное Писание говорит о ритуальных омовениях, они имеют свой глубинный духовный смысл, а люди превратили это вот в формальность.
0: Ну, вот этот фарисей, которого пригласил, очевидно, он какого-то другого, что ли, из другого теста был сделан, чем вот все остальные там, которые упрекали Иисуса. Он как-то серьезно воспринял слова, может быть, на свой счет, о роде лукавом там, который ищет знамени.
1: Ну, по-моему, довольно много фарисеев восприняли Иисуса. Говорить, что фарисеи – это все отрицательные персонажи.
0: Нет, это лучшие люди общества, самые такие праведные, самые, может быть, честные, может быть, на которых равняться нужно, они исповедуют такую, ну, строгую такую религию по Божьему слову, да, они старались это делать, учить этому народ. И сами они, в общем-то, отличались такими добрыми делами, такой набожностью, но дело в том, что в основном это была набожность показная, внешняя. Вот за что они и слышали такие...
1: А какая цель может быть показной набожности? Вот для чего человеку?
2: Ну, показаться людям вот именно религиозным, а на самом деле все-таки сердце человека далеко отстоит от Бога. То есть, как правило, внешнее вот такое ритуальное исполнение чего-то, оно, как правило, сердце, ну, как бы, оно отклика не имеет на зов Бога. Ведь мы вот с вами говорили, да, в этом Евангелии, что Господь приходит ко всем, да, и обращается, и главное, чтобы отклик был в сердцах человека на то, что он ему предлагает, а не на то, что сам человек хочет, чтобы исполнилось в его жизни.
1: То есть вот еще раз, вот это какая-то гордость своей религиозностью, да, это ничего не имеет общего
2: с верой, то есть, то, о чем
0: невозможно кичиться своей там набожностью или тем, что я такой вот так поступаю правильно, а вот этот вот такой вот молитву фарисея мытаря, да, вот все равно напрашивается на это, что я себя хвалю, так вот я не такой как все, я не как вот этот вот там мытарь, который даже не достоин сюда попасть вот в храм, а вот я все делаю правильно, это делаю все по слову твоему, Господи, все. Ну, это, такую религию Господь не приемлет, Он считает это формализмом и лицемерием. И очень часто Иисус вот за это и обличал.
1: То есть многие из фарисеев были такими?
0: Да,
1: ну, или часть фарисеев была такая?
0: Наверное, все-таки большинство, можно так сказать. Но Лука описывает три случая, когда именно фарисеи приглашают себя домой Христа, чтобы почтить, что, потому что пригласить на обед – это великая честь в то время.
1: Угу. Ну, и если Иисус Христос был такой, ну, бунтарь, можно сказать, против вот религиозных храмовых установлений каких-то, не из Священного Писания, а уже людьми придуманных,

0: то для фарисея это было, ну, такой смелый поступок, потому что его ведь могли осудить его собратья по этой партии. Фарисеи – это религиозно-политическая партия, я так понимаю, да?
1: Да. Ее называли даже сектой, там, отделением, что ли. Особо праведных людей, которые заботились именно о своей праведности, о своем спасении и о добрых делах, которые нужно делать во имя Бога и соблюдать Его Слово. Вот так вот. Ничего плохого. Все прекрасно.
2: Но вот в Евангелии от Луки, да, он описывает, Лука, три случая, когда фарисей приглашает Иисуса в дом, да. Но мы вот в Евангелии от Иоанна, например, читаем, что один из фарисеев еще пришел в гости даже к Иисусу, да, Никодим. Да. И был он не простой фарисей, да, а он был членом Синедриона. То есть
0: Синедрион – это?
2: Это, ну, политическая власть.
1: Это Верховный Совет.
2: Да, Верховный Совет.
0: Верховный Совет Государства.
1: Совет старейшин, да. Религиозных, да.
2: Вот, и он пришел и именно просил разъяснить ему то учение, которое Иисус принес. То есть они все-таки не отделялись, и мы не можем сказать, что все искали только своего, что они все-таки хотели понять ту истину, которую принес Иисус.
0: А может вот быть такое, что человек родился в религиозной семье, вот он так воспитан, но у него вот собственная встреча с Богом еще не произошла. И вот то, что он вот такой вот фарисей, что он формально соблюдает вот все, что ли, религиозные постановления, это все равно путь к тому, чтобы найти Бога по-настоящему.
1: Я думаю, что Иисус обличал не за то, что человек вот так себя держит, там, вот, следует вот этому или вот этому, а за то, насколько искренне он нуждается в Боге. Вот если человек вот объявляет себя таким, я верующий, да, я во имя Бога, я положу жизнь там, и еще что-то, имущество там.
0: Я лучше неверных,
1: да,
0: других.
1: Да, но вот это вот такое состояние невозможно назвать нищетой духа. А ведь с этого и все начинается, отношение наше с Богом. Он мне крайне нужен, он мне важен. И я себя ни во что не ставлю, я нищий. Ну что я могу дать Богу и дать людям, если я понимаю, что я грешник, такой же, может быть, еще более страшный, чем окружающий меня. И если я выставляю себя таким вот, ну, правильным, так вот, я правильно все делаю, а ты неправильно делаешь, и вот Бог тебя судит, а меня он там как-то поощрит и так далее, то это все превращается в итоге в формализм и лицемерие, потому что я-то остаюсь грешником все равно.
0: Ну, а человек этого не понимает?
1: А человек думает, что он теперь все, теперь я праведник, теперь я там много омовений надел уже, вот греха внешнего ко мне никак не подступится, и греху ко мне, и я защищен, и тем самым я спасен.
0: Как понять-то? А вдруг мы тоже?
1: В то же что?
0: А вдруг мы тоже формально, а вдруг мы тоже не осознаем чего-то?
1: Весь вопрос в покаянии. Опять же, мы к этому приходим. Иисус начал свою деятельность с вот этих слов: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Если я не чувствую нужды в покаянии, если я думаю, что я все делаю правильно, и все вот так идет отлично, Бог меня гладит по голове, говорит, иди, давай, все отлично. Но при этом я не чувствую, что я грешник, беда.
2: Но ведь Господь, говоря именно «горе вам», да, Он и призывал к покаянию людей, чтобы они увидели свое истинное состояние и поняли его, и чтобы это было для них поворотным моментом.
0: Ну вот не удручает ли это все? Вот смотрят нас, слушают и думают, да я так хорошо, ну нормально живу, я хороший человек, я стараюсь быть хорошим, я порядочный, я ничего плохого не делаю. И вот вдруг вот мне нужно постоянно себе напоминать, так я же ведь грешник. А разве это вообще конструктивно? Разве это позитивно? Это правильно? Это по-божьему?
1: Напоминать себе не надо, потому что грех сам о себе напоминает постоянно. Угу. Мы же не можем от него вот так вот просто избавиться. Своими добрыми делами я теперь все. Я теперь с грехом порвал окончательно. А он меня берет изнутри. Ведь как я считаю, вообще Сатана многолик. Он, если человек вот здесь, вот ему поставил заслон какой-то, да, с одной стороны, он его с другой пытается достать, с третьей, с пятой, с десятой. И человеку нужен обязательно Бог, чтобы вот от этого влияния духа нечистого ограждать.
0: А что мы понимаем под грехом? Вот все-таки, чтобы, ну, на самом деле, в себе это, может быть, вот обнаружить, понять, что это грех.
2: Ну, но как зеркалом являются, конечно, заповеди. То есть заповеди, 10 заповедей, о которых мы уже тоже говорили с вами, они являются зеркалом, в которое мы можем посмотреться и понять, есть ли в нас то, что мы идем против Бога. Он говорит одно, а мы говорим, что мы знаем, что лучше для нас, и поэтому мы живем так, как мы считаем. Угу. Вот и проблема-то, да, что познали добро и зло, и теперь каждый считает, что знает это, и живет так, как хочет.
1: Но ведь мы же обращались несколько раз уже к Галатам 5, да,
2: да,
1: главе.
2: Да, да, да.
1: Там
2: плод
1: же перечислено, что такое, что есть грех, да? Угу. Дела плоти и плод духа. Вот дела плоти – это и есть грех. Они известны. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, заслужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, распри, разногласия, ересь, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и подобное. И тому подобное.
0: Ой, слушайте, вот на одном дыхании через запятую такие, казалось бы, вещи очень, ну, разные тяжести. Тут убийство, тут прелюбодеяние, и тут же ссоры, которые распри. Нам вообще могут быть свойственны на ровном месте, что называется, распри, гнев,
2: зависть.
1: То есть Бог ставит на, как бы сказать, грех, он в любой форме грех. И он может быть, кажется нам вот такусеньким, а он может быть огромным. То есть,
0: то есть он тяжким, все равно отделяет нас от неба.
1: Тяжким. Все равно даже 10-й заповедь, да, не пожелай. Я только пожелал чего-то иметь, ближнего своего. Вот
0: да,
1: это
0: не пожелай
1: мне.
0: Чужого.
1: Да, это же заповедь. Но она кажется такой безобидной. Ну и что я пожелал? Никому же плохо. Я же пожелал. Это
0: ну
1: мне.
0: Да, ну вот у него машина лучше, чем у меня. Ну и я тоже такую хочу.
1: Или жена лучше, чем моя, например. Пожелал, там, да, про жену тоже говорится.
0: Да.
1: Ну и чего плохого? Ну, пожелал, пожелал. А потом разжелал, например. Но ведь это уже нарушение закона Божьего. Это уже грех.
2: Ну, все рождается в мыслях.
1: Иисус говорил, не смотри с вожделением. Там, да, вы читаете там не прелюбодействие, а ты вот вожделение, это уже все, ты попался.
0: То есть ты просто ничего еще не сделал, ты просто посмотрел на кого-то.
1: Это твои греховности. А вот это вот раздражительность, вот это вот эта злоба, которая агрессивность в нашей, которая проявляется вдруг, ругательство вот эти все. Угу. Ну вот, ну, я не знаю, даже взгляд такой вот
2: суровый
1: какой-то, да,
0: от которого кому-то станет плохо, да. Это не просто, да, так, да. Мы свой адреналин, там, мы свои эмоции, что ли, не сдерживаем, мы освобождаемся от них, а кому-то от этого плохо.
1: Вот это должно нас удручать, а не то, что вот
0: это мы возвращаемся к тому, что такое грех. И когда люди говорят, ну вот про фарисеев мы говорим, да, что они праведные, что ничего, что грех им не свойственен, то вот тут вот нам Священное Писание говорит, что такое грех. И тогда ни один человек не может сказать, что грех ему не свойственен.
1: Так
0: да?
1: Они же объявляли себя, позиционировали себя праведными, Божьими, слугами. Они же вот эту вывеску на себя как бы надевали, говорили, я грусть, я добрый. Раз грусть, так значит, давай в кузов. То есть, а где дела? А Иисус говорит, а вот ваши плоды, вашей религии. Вот видите, у вас одни разногласия, одни распри, одна злоба, одна ненависть. Почему так высокомерно относитесь к людям? Почему вы такие завистливые? Почему вам так власть нужна вот эта? Вот, наверное, поэтому они...
0: Да, гордость, вот гордиться своими религиозными достижениями. Может быть, кто-то гордится даже, я не знаю, там, своей... скромностью своей, такой вот, ну, пуританством, что ли, отсутствием роскоши, каким-то, может быть, пренебрежением там, к себе, к своим нуждам.
1: Ну, да. И Иисус осуждает это как показушная религия. Просто.
2: Но вообще ведь гордость является как раз корнем вот всякого греха. И вот в одной из наших программ «Познавая истину» очень рекомендуем посмотреть эту программу. Вот Михаил Севастьянов очень так подробно именно описывает плоды гордости, которые вот, и оно вот прям, ну, проявляется вот в фарисеях, которые, да, которые не терпят, когда смеют перечить ему, понимает только себя, а не другого, и все решает лишь в своих интересах, сильно завидует. Mm-hmm. Если увидит кого-то, кто лучше, это будет проблемой, превозносится над другими, может дойти до скандала и непотребства ради доказательства своего превосходства, ищет только своей выгоды, часто раздражается, может замыслить что-то злое и втайне и втайне, и очень рад, когда кто-то грешит, особенно кто-нибудь из тех, кто пользуется авторитетом.
0: Ой-ой-ой.
2: То есть вот очень хорошо.
0: Рад, когда кто-то грешит. Да, это не
1: указано. Послание к Коринфянам, 13 глава. Любовь не радуется, да, неправда.
2: Да, да, да. А вот это вот совершенно противоположность тому, что гордость рождает в сердце человека. И вот обратите внимание, то есть очень интересная программа. Эта программа называется «Любовь и гордыня».
0: И в вот цикле там, «Познавая да, истину».
2: В цикле «Познавая истину». Вот обратите внимание тоже на эту программу.
0: «Любовь
2: Она
0: и
2: очень,
0: гордыня».
2: Да, раскрывает подробно именно те качества, которые рождают гордость в человеке.
0: Ну, Коль, ну, возвращаемся тогда.
1: Ну, тот фарисей, который пригласил на обед Христа, он, наверное, был другого разряда. Это, наверное, человек все-таки не был формалистом. Потому что после таких слов, как, например, «род сей лукав, он ищет знамение», пригласить на обед решится не всякий фарисей. Потому что именно к ним были обращены эти слова. И этот человек, наверное, подумал, надо разобраться с этим. Что же он имел в виду, когда он говорит про род лукав? Я его спрошу приватно, может быть, в такой обстановке, в дружеской. Но этот фарисей, он все-таки Христа понял правильно. Он принял его, можно сказать. И принял у себя дома даже.
0: И пригласил своих друзей.
1: Ну, конечно, там собрались его категории. Он не будет приглашать, наверное, первых попавшихся. Он пригласил с тем, с кем он близок, и кто по духу ему близок, может быть. И тот, кто с ним в этой фарисейской секте состоит, тоже является фарисеем. Но вместо ответа он получил сразу другой вопрос.
0: От Христа.
1: От Христа. Вот 38 стих. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл, то есть Иисус, не умыл рук перед обедом. Вот для него это было удивлением. Ну, для нас тоже удивительно, да, когда человек с грязными руками садится за стол, мы говорим, да ты что, как это можно, иди сейчас же вымой. Но здесь удивление было другого рода. Дело в том, что омовение, как мы уже говорили, имели очень важное значение для иудеев. Для всех религиозных людей, которые считали себя Божьими и Божьим народом, это было, вот я бы так сказал, происхождение этого омовения. Да, Бог написал это в своем слове, про омовение много. Но вот раз грех пришел извне, значит, нужно извне его и отделять. То есть на подступах к моему внутреннему миру я буду, значит, его обезоруживать как бы вот таким вот образом, омовениями. Вот как бы ритуальная чистота. Вот.
0: Угу. Это из Священного Писания можно такой вывод сделать?
1: Ну да, они так и сделали, угу. Скорее всего. Почему это вот так вот выразился такой вот культ? Дело в том, что они считали тех людей, которые прикоснулись просто к человеку, неважно к кому, и потом не помыли рук, то это значит, что я теперь ритуально нечист, и спасения мне нет. Угу. Вот все эти почки, мы приходим к спасению в итоге. И тот человек, кто не омывается после прикосновения к каким-то людям, которые, может быть, могут быть нечистыми, особенно к язычникам,
0: или то предметам каким-то.
1: Обязательно, это обязательно. И те, кто не совершает омовений, они подвергаются такому, ну, не знаю, чуть ли не гонениям. И даже смерти. Вот если человек, как сказать, увлеченный в ритуальной нечистоте, будет убит, то это только плюс тебе. Что, может быть, ты приложил к этому убийству руку. Вот до такого дошло дело.
0: И ну, уж не убивали
1: очень
0: они,
1: серьезно.
0: Я думаю. Просто это в правилах, скорее всего, было написано, но вряд ли они это в жизнь воплощали.
1: Ну, особо ревностные только, разве как? Это фанатично настроенные люди могут так на это пойти. Мы знаем, религиозные фанатики на что способны. То есть здесь их хватало среди как раз фарисейской таких людей фанатичных, которые вот так вот рьяно соблюдали каждую буковку закона, все вплоть до смерти. И это находило одобрение в среде иудеев. Вот в этом беда. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства».
0: Mm-hmm.
1: Вот такой он получил ответ. Этот человек, который удивился, что Иисус не умыл рук. Вот мы опять же приходим к тому, что очищение-то внешнее только, а Господь-то ждет очищения нашего внутреннего – чтобы всякая злоба искоренена была из наших сердец, из наших разум, нашего разума, и тем более дел, чтобы таких не совершать.
2: Да, Иисус ведь говорил, не то, что входит извне, вас оскверняет, да, а все то, что исходит из уст ваших, из сердца вашего, то оскверняет человека. То есть это помыслы, это зависть и все непотребства, которые могут именно из сердца человеческого.
0: Ну, вот если средство очищения внешнее – это вода, то средство очищения внутреннее – это вот Дух Святой.
2: Действие, да? Духа Святого, да.
0: Это как, причем он, может быть, бы и хотел, но мы, когда его не приглашаем, когда мы его не пускаем, когда мы не признаем господство Божье в своей силе, то нам это просто неведомо. Но это чуждо для нас приглашать Бога в себя, да, приглашать Духа Святого в себя. А на самом деле, когда хочешь, то есть от человеческого желания все зависит. Когда хочешь, то тогда будешь очищен изнутри.
1: Ну да. Поэтому такое вот отношение к формальной религии, наверное, свойственно не только было фарисеям первого века, но, скорее всего, и до нас дошло это, что вот достаточно там какой-то ритуал совершить, что-то там, манипуляции или там еще что-то, и Бог тебя принимает без всяческого внутреннего очищения, может быть.
0: К сожалению, очень много вот этих вот предрассудков, что «а как ты поставил там, ну, я не знаю, там что-то, ну, вот те, кто, например, свечку, а вот как ты ее поставил, а вот как ты прикоснулся, а вот как ты…» Ну, ведь для Бога же это не…
1: Внешнее очищение ничего не значит для Него. Угу. Для Него значит то, что творится внутри нас. Ведь правильно ли он говорил, из лукавого сердца человеческого, из него исходят всякие помыслы, и злоба, и корысть, там, и так далее. Вот это важно. И фарисеи, похоже, это все как бы вот этой стеной внешних обрядов, они это выхолостили в итоге из религии. И получалась вот такая вот мертвая религия, религия спасения по делам.
2: Ну да, мы ведь вот с вами в предыдущих тоже программах говорили о вере, действующей любовью. Да, и поэтому любовь всем правит, да. И если любовь проявляется, то тогда любые мои действия по отношению к другому человеку – это благость, милость, милосердие, долготерпение, ну, все то, что плод Духа, да? Радость, мир и все остальное. Поэтому это очень важно, и Господь хочет, чтобы любовь правила в нашей жизни. Так то вот, есть, а любовь есть Бог, значит, Бог, чтобы правил в нашей жизни.
1: Он же дальше и говорит неразумно, не тот ли, кто сотворил внешний, сотворил и внутренний. Подавайте лучше милостыню с того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто.
2: Да.
1: Он говорит об отношении к людям. Вы вот, да, подаете там деньги, там несете много, жертвуете. А к людям у вас отношение какое? Вы же их ненавидите. Особенно тот ниже у вас там по званию, по рангу, там, по положению. Вот эта ненависть, вот это вот все, это Бог не приемлет. Что бы ты там ни принес ему, сколько бы ни дал пожертвований. Ну, подавайте лучше милостыню. И к чему приводит вот такая формальная религия в итоге? Она приводит вот к тому самому горе, с которым мы начали.
0: Это мы подошли как раз вот, когда Иисус Христос вновь стал говорить «горе вам». И сказал он это вот в этой главе шесть раз.
1: Следующий текст, 42-й. «Горе вам, фарисеям, что даете десятину смятой руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией». Сие надлежало делать. То есть вот подавать десятину и там жертвы, да. Но и того не оставляй. То есть о суде, правосудии и любви Божией. Вот это, да. Они не идут, они должны идти вместе. Если уж вы там делаете какие-то дела, так вы относитесь к людям по Божьему, что ли, по-людски даже хотя бы. Они не питайте к ним какой-то ненависти.
2: Вот с этим сразу вспоминается, вот мне как-то 58-я глава Исаии, да, где тоже Исаия, обличая своих соотечественников, говорил, что главное это в жизни – раздели с голодным хлеб твой, с китающихся бедных введи в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. То есть вот самое главное, чтобы видеть нужду и потребности рядом с вами находящихся людей. То есть не закрываться вот этой религиозностью своей, что я исполняю, да, закон. А и ведь Иисус не только сейчас обличал, да, он говорил, что вы нарушаете закон, что сказал, да, что это принадлежит Богу, да, этот дар, и не заботьтесь о близких своих, то есть нарушая пятую заповедь, да.
0: То есть принес большое пожертвование в храм.
2: Да, например, пожертвование, да? В храм принес, да, и тем самым, да.
1: Даже все имущество отдал ради, ну, Богу, да, как бы, да, на служение, да,
2: да. На служение, да.
1: И наследство свое вместе. С этим.
0: И это будущее. все равно не то, что угодно Богу.
2: Нет, конечно. Господь говорит, что милость, суд должна у вас быть. И это вот очень важно, что замечать нужды и проблемы рядом находящихся с вами людей.
1: Вот об этом Павел пишет в 13 главе. Даже если ты тело свое отдал там на сожжение, да, а при этом не имеешь там доброго отношения, да, к людям, к любви, то это просто-напросто звенящий медь.
2: Да, вот
1: все. Все, только пустой звук.
2: То есть вроде люди слышат, да, но добра это никому не приносит.
1: И зря ты это сделал вообще. То есть, ну, оно к тебе не поможет. И спасению твоему тоже.
2: И самое главное, другому тоже не поможет.
0: Это вот из 11 главы, это первое горе, да, упомянуто?
1: Да.
0: И мне хочется все-таки вот сейчас вот сказать... Для нас сегодня это что, да? Вот еще, ну, как-то вот суммировать то, что сейчас сказали. То, что много говорили про фарисеев сегодня. Фарисеев уже нету. Ну, хотя в душе, конечно, они есть. То есть религиозная, вот такая вот показная набожность. Ну, я не знаю, можно ли вот именно такое определение дать фарисеям.
2: Ну, это уже нарицательное такое имя,
1: да,
2: стало.
1: Да.
2: То есть часто ведь говорят, ну, что ты как фарисей. То есть ты лицемеришь. То есть
0: ты притворяешься?
2: Да, твое лицемерие прям явно видно.
1: Фарисеи отличались тем, что очень много требовали от других и прощали много и себе. То есть вот это вот все. То есть вот это лицемерие есть. Но зато требовательность, да, вот. А я, ну, да, я уже. Все. А,
0: ну, вот я начала говорить, что все-таки фарисеи, они, ну, жили в прошлом. По крайней мере, те фарисеи, о которых мы говорим в Израиле. А мы сегодня все-таки говорим: горе вам, горе нам.
2: Горе,
0: да,
2: нам.
0: В чем горе нам? Вот как на данном этапе рассуждений, размышлений над 11 главой, что можно сказать? В чем горе нам?
1: Если мы не проявляем Божью любовь. Вот тут вот первое горе. И не родить о правосудии, то есть.
0: То есть, если не проявляем Божью любовь, то горе нам. Горе нам.
2: Да. Ну, вот уже говорили о лицемерии, да, и вот лицемерие как раз проявляется, я еще, мне вот хочется тоже из той же программы, тоже очень такие хорошие, казалось бы, качества без любви могут превратиться совершенно в противоположные качества, которые нас характеризуют с самой такой негативной стороны.
0: Это мы говорим о программе
2: «Познавая истину» в этом цикле программ, именно «Любовь и гордыня».
0: Угу.
2: Там справедливость без любви, жестокость, ответственность без любви, бесцеремонность, правда без любви, критиканство, ум без любви, хитрость,
0: ничего себе,
2: приветливость без любви, лицемерие, компетентность без любви, неуступчивость, власть без любви, это уже тирания, честь без любви, высокомерие, обязанность без любви, это раздражительность, богатство без любви, жадность. А вера без любви – это фанатизм.
0: Как это стало?
2: Ну, это вот
0: спасибо,
2: мы
0: Михаил,
2: можем.
0: Да. Это просто очень-очень-очень глубоко.
1: Да,
2: и
1: действительно.
2: И именно в нас очень часто проявляются не самые лучшие качества, а хотя мы движимы благими намерениями. И говорится, да, благими намерениями.
0: Устлана дорога в ад.
1: Ну, правильно, Иисус говорит, ну, хорошо, в малом проявлять там, ну, верность Богу, да, это правильно, это молодцы вы, но если с вами не о чем поговорить, если там Вы только жалуетесь, вы только превозноситесь. Если вы только гордитесь, что ли, своей престижной должностью или стремитесь к, там, к какому-то высокому положению, невзирая ни на что, если вы всегда высокомерны, чванливы, то ваши малые дела, они превращаются в ноль. Это ни к чему не...
2: Да даже не в ноль, Николай Генрихович, а в отрицательное. В отрицательное, да, в горе. Да. То есть, казалось бы, добрые намерения, они превращаются в горе для самого человека и в горе для окружающих людей.
0: Ну вот опять к нам сегодняшним возвращаясь. То есть, если я человек верующий, я принял Господа в свое сердце, Он мой Господин, я это исповедую, то я не должен так себя вести, чтобы кто бы то ни было рядом посчитал бы меня... Ну, то есть я не должен вообще проявлять вот таких вот качеств, да? Иначе я дискредитирую Бога. То есть я напрасно ношу Его имя, да?
2: Ну да, как я вот говорила из послания Исаия, из пророчества, из пророческой книги Исаия, да, что там ты раздели с голодным хлеб твой. То есть ты... Если видишь человека, который нуждается...
0: Но а если ты... он не нуждается в хлебе? А если он сам очень высокомерен?
2: Ну, я имею в виду, мы не должны пренебрегать тех людей, которые нуждаются и явно просят милостыню. Угу. Тоже не должны забывать и не проходить мимо таких людей, потому что Господь на их стороне все-таки.
1: Вообще религия Христа, она привлекает, потому что привлекает Христос. Он нас как бы тянет к себе, что ли, как магнитом. Хочется с ним быть, хочется смотреть на него, как он относится к людям, как он Писание нам трактует. Все оттуда. А если я отвращаю человека от Христа своим поведением, своим даже взглядом, там, суровым словом, то мне горе. Я тем самым отвращаю человека от Бога. Вот правильно говоришь, да.
0: То есть мы, верующие люди, сегодня несем вот огромную ответственность. Мы не просто счастливы от того, что мы верующие, потому что на самом деле это так. Господь, Он дает свободу, Он освобождает от греха, Он освобождает от чувства вины, Он дает радость бытия, независимо от обстоятельств, внешних или внутренних. Но кроме того, что мы сами получаем счастье, мы можем дискредитировать Бога в глазах других людей, когда мы позволяем греху, вот о котором мы сегодня говорили, властвовать над нами, вот, проявляться через нас. То есть, когда вот дела плоти из нас вдруг начинают выпрыгивать.
1: А фарисеи говорят, очень просто. Берешь, омываешься там сложным ритуалом каким-то, не один день, может, одежду свою умоешь, там, себя самого, и все, и греха-то, собственно, и не стало вот таким вот образом. Mm-hmm. То есть, вместо покаяния – омовение только внешнее.
0: Вот. Но они омывались-то ведь от другого, то есть они омывались от того, что они прикоснулись к чему-то нечистому, то, что вот описано в Священном Писании, там говорится, ну, поскольку это были такие времена, когда не было антисептиков, ну, скорее всего, таких вот, что не прикасайся к мертвому телу, в принципе, это были, ну, и гигиенические, это санитарные были нормы, а вот фарисеи, они из этого вот выстроили именно ритуальные какие-то.
1: Ну, там все равно было нечто ритуальное и в тех заповедях Божьих, потому что каждый какой-то ритуал, он указывал на какое-то действие Божие или
0: так. На какой-то аспект жертвы Христа.
1: На какой-то аспект спасения что-то, да. Но когда превращаешь все спасение в омовение, то это уже беда. То есть человек может подумать, что зачем мне отношения с Богом? Мне достаточно умываться каждый день. Там по несколько раз. Омываться, все.
0: Ну, понятно. То есть мы сейчас пока говорим с вами о первом горе, да?
1: Да.
0: Из 11 главы.
1: Первое горе, говорится, Иисус упрекнул их в отсутствии любви и правосудия. То есть принципиальности, что ли. У вас, да, принципиальности хоть отбавляй, может быть. Да, вы строго действуете по букве закона, пытаетесь строго действовать. Вы оградили там заповеди своим еще, но у вас абсолютно нет Духа Божьего. Вот в этой вашей религии у вас нет любви Божией. Ее нельзя оставлять. Опять же, видите, не любовь оставляет человека, а он оставляет ее. Мы, то есть, пренебрегаем ей, этим даром Божьим. И вот этого ни в коем случае нельзя делать. Иисус поэтому и говорит, что это принесет горе просто и тебе, и окружающим.
0: Ну что же, очень интересно. Спасибо огромное, Николай Генрихович, Елена Валентиновна. Мы, друзья дорогие, только приступили к размышлениям о том, вот в чем же горе. И пока про одно горе поговорили. Горе вам, которое провозглашает Иисус Христос в 11 главе Евангелия от Луки. На следующей встрече продолжим эти размышления. Мы очень ждем этой встречи. Всего вам самого хорошего. До свидания.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Счастливый день. Рассказывает Ольга Козуля.
1: Мой счастливый день, он, случившийся однажды, повторяется еще не один раз. Сейчас объясню, в чем дело. Я работаю, служу в волонтерском объединении, которое называется «Добрые руки». И в этом объединении волонтеры помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, ну и просто даже не попавшим, те, которые нуждаются в помощи, помогают продуктами, помогают вещами, одеждой, обувью, добрым советом, добрым словом. И одно из направлений волонтерского объединения – это прием одежды от жителей города и, с другой стороны, раздача этой же одежды тем, кто нуждается. То есть мы являемся такой площадкой, где эта одежда и вещи, и обувь, она проходит как река. В эту комнату попадает, и из нее люди выносят те, кому нужно. И вот я являюсь частью этого процесса, и однажды случилось так, что на телефон объединения позвонила женщина и попросила, чтобы, если будет такая возможность, вдруг попадется мольберт для рисования, он ей нужен для занятия с дочерью. А купить новый они не имеют возможности. Ну, я сказала, что на данный момент такого нет, и вообще мы больше специализируемся на одежду и обувь, чем на какие-то предметы. Вот. Ну, и ничем ей помочь не можем. И я не взяла ее телефон, к сожалению, тогда. Каково же было мое удивление, когда буквально через пару дней раздался звонок, тоже на этот же телефон, звонил другой человек, который желал отдать мольберт, краски, кисти после как раз ребенка, который вырос, занимался и уехал. И я тогда подумала, надо же, какое совпадение, что буквально пару дней назад женщина звонила, хотела взять, а вот нашелся человек, который готов отдать. И мы приняли этот мольберт, и он так стоял сиротливо в сторонке, потому что я не взяла контакта с той женщиной. Каково же было мое удивление, когда на очередную акцию волонтерского объединения пришла именно эта женщина. Она говорит, я раньше не приходила, я знаю, что такое существует объединение, но в этот раз меня что-то побудило, и я пришла. И я, говорит, здесь нашла мольберт. Я подумала, что это совпадение, и как-то со временем этот случай замылся. Потом произошел второй подобный случай, когда у одного знакомого родился ребеночек. Мы были этому очень рады, и ему нужно было помочь. Кроватка, коляска, пеленальный столик, в общем, много всяких детских таких моментов. И тоже на тот момент не было этих вещей. Но здесь уже я поступила предусмотрительнее, говорю, оставь телефончик свой, если вдруг появится, я покажу, где это лежит, позвоню. И где-то внутри у меня была уже такая, уверенность и, может быть, надежда, что скоро это появится. И действительно, через буквально очень короткий срок позвонила женщина, которая именно эти вещи хотела отдать. И привезла она их как раз в тот день и буквально за час до того, как люди могли забрать. То есть я почувствовала, что какая-то невидимая сила руководит процессом распределения вещей и вот этих благ над нами. И я, как верующий человек, конечно, поняла, что это Бог. И поблагодарила его тогда в молитве за то, что он лично руководит вот такими моментами, что для него нет ничего мелкого, может быть, неважного, что он заботится об этих людях даже вот в таких мелочах. И потом я завела блокнотик, куда стала записывать нужды, просьбы людей, которым были нужны какие-то, может быть, необычные или не так часто попадающиеся вещи, которые приносят нам в комнату гуманитарной помощи. И вот сейчас я уже живу в этом процессе, переживая вот этот счастливый день, когда я поняла, что Бог этим руководит, живу постоянно. То есть кто-то звонит, спрашивает, есть ли вот это. Я уже с уверенностью говорю, пока нет, но, возможно, это появится в ближайшее время, оставьте свой телефон. Вещи самые необычные спрашивают иногда. Какие-то там украшения для аквариумов, сам аквариум. ну, одежду определенного размера, или нужно было несколько одинаковых футболочек там для выступления, да. И вот, понимаете, приходит несколько одинаковых футболочек именно того размера, который нужен той женщине для выступления вот спортивных там, ребят по спортивным состязаниям. В общем, вот такой удивительный процесс. И счастливый день для меня тот, когда я вот на таких моментах вижу, что Бог руководит этой работой, Он благоволит к ней, и больше всего Он благоволит к тем людям, которые нуждаются в чем-то, и к тем людям, которые могут слышать Его голос, приносят, жертвуют. Это ведь тоже жертва, потому что они могли бы выставить куда-то на какой-то сайт и продать, но они приносят и отдают даром. Вот. И для меня это, ну, это здорово. Это счастливый день, который повторяется. Слава Богу.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Нет границ в исследовании библейского текста.
4: Но Слово Божие пребывает вовек, оно раскрывается новым поколением.
5: И что мне нравится в Библии? Она дает нам надежду.
1: В этой программе «Книги царств. Авторство. История. Содержание». Герои книг царств, логика книг о царях, строительство храма, чудеса в книгах царств.
4: История царей. Им посвящены книги, которые так и называются – книгами царств. В этих книгах мы мысленно переносимся в 11-10 века до нашей эры, до Рождества Христова. И первая книга царств – это первая книга в канонической Библии, которая открывает историю царей в Израиле.
1: В 928 году до Рождества Христова древний Израиль разделился на два царства – Северное и Южное. Северное царство сохранило название Израиль. Оно состояло из 10 колен. Южное царство стало носить название Иудея и состояло из 2 колен.
4: Книг царств у нас 4. В русском переводе, соответственно, называется первая, вторая, третья, четвертая книга царств. Первая книга царств описывает начало истории царей, связанная с именами Самуила, судьи пророка, и Саула, первого царя. Надо заметить, что их имена говорящие. Самуил, еврейское Шмуэль, Бог услышал, а Шауль – избранный Богом. Да? В еврейской традиции первая и вторая книга царств называются книгами Самуила. Наверное, потому что в них упоминается Самуил. Третья и четвертая книга царей. По стилю содержания книги царств похожи на предшествующие книги Иисуса Навина и Судей. Кто когда написал эти книги, неизвестно. Но сам Самуил не мог быть автором, его смерть описана в середине первой книги. Вообще, когда мы говорим «книга Самуила» или «книга Руфи», это не значит, что книгу написал этот человек, а это просто книга, которая может быть посвящена Руфи и Самуилу. Еврейская история описывается обычно по крупным событиям в истории народа израильского. Вокруг чего эта история строится? Ну, первое – возникновение монархии. Эпоха трех первых царей, в которых Израиль существовал как единое государство, это Саул, Давид и Соломон. Саул первый царь, Давид второй, Соломон последний царь Израильского царства. Это 10 век. В 928 году заканчивается правление Соломона, но с этой даты уже можно что-то ее как-то соотнести с чем-то в истории. Да? Вот когда государство разделилось на две части, на северную и южную, то северное Израильское царство просуществовало с 928 по 722 год, 200 лет. Иудейское царство простояло чуть больше, до 586 года. Вот вся эта история описана в книгах царств, а затем в книгах летописного цикла в греческом дополнении к написанному. И звучит это как «паралипоменон». Вот такое длинное название в книге «паралипоменон». Но вот эти книги, с 1 по 4 царств и 2 книги «паралипоменон», они дуплетные, в том смысле, что в некоторых книгах «паралипоменон», написанных после плена, повторяются истории, записанные в этих первых 4 царствах. Следующее событие – Вавилонский плен. Он продолжался с 598 года по 539. Ну, те 70 лет плена, о которых очень часто говорят пророки. Эта история описана отчасти в книге пророка Даниила. А уже поствавилонская история, когда евреи возвращаются обратно в землю израильскую из Вавилонского плена, к этому разделу относятся книги Эзры, Неемии и Эсфири.
1: Основные вехи в истории Древнего Израиля. Первый этап. Возникновение монархии. Эпоха трех первых царей. Царь Саул, царь Давид, царь Соломон. Второй этап. Разделенное царство. Северное Израильское царство, Южное Иудейское царство. Описание этих двух этапов содержится в 4 книгах царств и в книгах «Паралипоменон». Третий этап – Вавилонский плен. Его история отчасти описана в книге пророка Даниила. Четвертый этап – «Поствавилонская история». Она описана в книгах Ездры, Неемии и Есфири. К этому же периоду относятся книги пророков Агея, Захарии и Малахии.
4: Теперь попробуем выяснить, о ком же больше всего говорится в книгах царств. То есть, когда мы о ком-то много читаем, то значит, это очень важно. Вот герой, о котором говорится в книгах царств, Самуил, да, о нем упоминается в 25 главах первой книги царств. А Сауле, которого Бог отверг уже в 15 главе, о нем говорится в 23 главах книг царств. О Давиде говорится первая книга царств, вторая царств полностью ему посвящена, и начале третьей царств, о нем говорится в 42 главах. То есть, получается, самый главный герой – это Давид. И Соломон, о его рождении говорится во второй книге царств, но ему посвящено всего 11 глав. Две знаменательные личности – это два пророка, которые действовали в то время. Этих пророков зовут Илия и Елисей. О Илии говорится в 8 главах, об Елисее в 17 главах. То есть самые значительные герои книги царств. Их всего, этих героев, давайте просто посчитаем. Первый герой – Самуил, второй – Саул, третий – Давид, четвертый – Соломон, пятый – Илия, шестой – Елисей. То есть вот шесть героев, на которых, собственно, надо обратить внимание, когда вы читаете книги царств.
1: Самуил рожден благочестивой матерью для служения Богу. Ему была предназначена пророческая миссия. Пророк – это человек, с которым разговаривает Бог, через которого Бог передает предостерегающую и воспитывающую весть народу.
4: Еще мы вспоминали о судьях Израиля. Так вот, Самуил был и судьей, то есть вождем народа израильского. В седьмой главе первой книги царств написано, что он судил сыновей Израилевых в городе Массифе. По-еврейски это место называется Мицпа. То есть в Мицпе была первая резиденция Самуила. И был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей, сказано в той же 7 главе. В какой-то мере Самуил напоминает Моисея нам. Он был и пророком, и вождем народа. Он был водим Духом Божьим. Поразительно, что сыновья Самуила при этом не повторяют путь отца, они не годны к высокому служению. Если бы мы сегодня использовали современное слово, они коррумпированы, они берут взятки. Более того, там после святилища творится что-то такое не очень благочестивое в отношении женщин. То есть они там еще и с женщинами спят. Народ требует от пророка поставить над ними царя. И здесь самый неожиданный парадокс этой книги. То есть без царя Израиль не способен жить по заповедям, жить мирно и правильно. Но сама просьба народа о том, чтобы поставить царя, есть отвержение Бога. Такой парадокс.
1: «И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними».
4: Период правления до царей – это период так называемый теократический, когда Бог правит народом. После того, как царь ставится на царство, это другой период, когда уже не Бог управляет государством, а царь. Царем по воле Божьей был избран никому неизвестный юноша по имени Саул из колена Вениаминова. Состоявшийся выбор еще не означает, что избранный человек окажется достоин своего предназначения. То есть первый блин может быть

0: силами и вызвать якобы дух мертвых людей на спиритическом сеансе. Для наших людей, для людей, живущих в России, очень хорошо известен фильм «Привидение», где как раз Вупи Голдберг играет женщину, которая может связываться с беседовать с людьми, которые умерли. Ну, вот. И она не лишена никаких способностей, она не шарлатанка, она пытается действительно связываться. Сам Саул не видит Самуила. Умершего Самуила он не видит. Он беседует с его духом. И, скорее всего, он беседует даже не с его духом через этого медиума, он беседует, скорее всего, каким-то дьявольским наваждением. Самуила дух через женщину возвестил ему гибель в результате отступничества. Саул проявляет неверие Богу, и последняя глава повествует о его гибели, гибели сына на войне. Битва проиграна, погиб сам царь, погибли его наследники. С этого страшного поражения начинается рассказ о самом главном царствовании в истории Израиля – правлении Давида. Собственно, вся первая книга царств, с первой главой до последней, это предисловие к великой и славной истории царя Давида, основателя единственной царской династии Израиля, праотца Спасителя. Библейский автор не без основания писал, что требование старейшин назначить народу царя было, их худшим требованием. Но даже в этих обстоятельствах Бог явил свою благодать, дал народу великого царя Давида, который олицетворял мессианский идеал. То есть в Давиде это тот мессия, тот вот таким должен быть мессия.
1: Многие пророчества псалмов Давида исполнились в жизни и смерти Христа. Боже мой, внемли мне, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего, слова вопля моего. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой прильнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Евангелист Матфей сообщает, что Христос – сын Давида, и Он же – Господь. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей Он сын?» Говорят Ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет Его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“». Итак, если Давид называет Его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.
0: Самуила приводит в дом Давида Бог, чтобы помазать нового царя вместо отвергнутого Саула. У отца Давида Иессея 8 сыновей, но на семейной встрече оказывается 7. Их всех, красивых, высоких, взрослых, отец проводит перед пророком.
1: «И сказал Самуил Иессею: „Все ли дети здесь?“ И отвечал Иессей: „Есть еще меньший, он пасет овец“. И сказал Самуил Иессею: „Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда“. И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: „Встань, помажь его, ибо это он“. И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после».
0: Вот по поводу белокурости, это, конечно, очень интересный момент. Дело в том, что в оригинале написано о том, что он красный. Слово «красный» можно перевести, что Давид был либо рыжим, либо у него были красные щеки. То есть либо румяный, либо румяный, либо рыжий. Богобоязненный Давид, даже помазанный, не свергает Саула с престола. Он исполняет волю Божию. Сначала продолжает пасти овец. Но он играет хорошо на лире, и его приглашают к Саулу во дворец, чтобы петь во время его головных болей и даже припадков безумия. Когда Давид играл и пел, Саулу становилось легче. А затем случилось такое событие, что Давид становится оруженосцем царя. Известна история о единоборце из Гефа Голиафе.

0: И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: «Что ты идешь на меня с палкой и с камнями? Разве я собака?» И сказал Давид: «Нет, но хуже собаки». И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою».
1: Когда Давид и все войско израильское возвращалось домой после победы над Голиафом, женщины всех селений израильских выходили на встречу Саулу, царю Саулу, с радостным пением, с бубнами, струнными инструментами, и пели песни, и пританцовывая восклицали: «Саул поразил тысячи, а Давид – десятки тысяч». Вот эта хвала вызывает зависть Саула к Давиду. То есть получается, что Давид оказался более славным царем, славным воином, чем сам Саул. В конце концов, Давиду пришлось убежать из дворца, в котором он стал уже зятем, другом его сына Иоаннафана. Причем Иоаннафан он очень сильно любил, не было лучше друга, чем Иоаннафан. Саул время от времени устраивал походы, чтобы найти и убить Давида. Давид скитался, он знакомился с простыми людьми и жизнью народа. Это было очень важно для его царского образования. Потом этим народом он будет править. И вторая книга царств об этом подробно рассказывает. Став царем у Израиля, Давид основывает столицу. Он отбивает у народа Ивусейского, отбивает город Иерусалим, который находится на перекрестии путей. Ведь благодаря этому городу можно осуществлять связь между северными и южными племенами. То есть этот город находился как раз между землями Иуды и остальных колен. И решение сделать его царской резиденцией религиозного центра означало, что царь стремится объединить племена. И все племена еврейские далеко не всегда уживались друг с другом. То есть Давиду пришлось сражаться не только с внешними врагами, но и внутренними мятежниками. Самым жестоким и вероломным стало восстание, которое поднял его собственный сын Авессалом. И эта война привела к гражданской войне, то есть война с сыном. В этой войне великий царь Израиля оказался бессильным в делах собственной семьи, а победа его обернулась гибелью любимого сына. Причем автор книги излагает причину, по которой это произошло. При дворце царя Давида происходит примерно то же, что при дворах других правителей. Царь, увидев красавицу Версавию, берет ее себе. Но она замужем. Ее мужу, преданного своего воина, посылает на верную смерть. Собственно, семье Давида грозит раздор. Его сыновья враждуют между собой. Один из них насилует сестру, за что становится жертвой братоубийства. А Авессалом, который отомстил за честь своей сестры, поднимает мятеж. И вот когда мы говорим об этом, нам неприятно. Потому что получается, что великий царь Израиля так выглядит неприглядно в этих историях. Но повествователь ведет свой рассказ правдиво и беспристрастно, изображая людей такими, какие они есть. И даже самых великих почитаемых. Вот Давид, как в истории с Иосифом, да, Иосифа продают в Египет. Но это для того, чтобы спасти народ еврейский. Да? То есть эту историю Бог использовал для того, чтобы спасти народ. Давид не идеальный царь, но Бог завета всецело предан Давиду и верен своим обещаниям ему и помазан на царство его потомкам. Временами Давид был страстным, неукротимым, очаровывался женщинам, проливал человеческую кровь. Но когда он пожелал построить рядом со своим царским дворцом храм для Господа, Всевышний отказал ему в этой просьбе. Он говорит: «Ты проливал много крови».
0: Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки».
1: Право построить храм был удостоен следующий царь, сын Давида. И об этом нам расскажут и третья книга царств. Она начинается с царствования, с истории царствования Соломона.
2: «Боже Израилев, прошу, да сбудутся твои обещания, которые ты дал слуге своему и отцу моему Давиду. Богу ли обитать на земле? Если небо и небесам небес вместить тебя не дано, как вместит тебя этот храм, который построил я? Взирай открытыми очами своими на храм этот днем и ночью. И да будет услышана тобой та молитва, которую слуга твой будет возносить на этом месте».
1: Вот так обращается Соломон при освящении храма к Богу. Богу не нужен дворец, как земному правителю. Он не может быть ограничен пределами земного храма. И, кстати, это очень важно, потому что все предыдущие храмы, которые строили язычники, они являются местом обитания этих богов языческих. Да? Бог же посылает в этот храм свою славу. Человек нуждается в священном месте для поклонения своему Создателю. Это храм для человека. И здесь слава Божья обитает. К возведенному Соломоном храму веками будут приходить верующие люди. Священники, пророки сюда устремят свой путь пилигримы, чтобы встретиться с вездесущим Богом и обрести душевный покой. То есть главное дело, которое было завещено Соломону царем Давидом, это строительство храма в Иерусалиме, в столице Израильского царства. В Иерусалимском храме хранится ковчег Завета. Кстати, перед разрушением Иерусалимского храма ковчег был спрятан. И с тех пор никто не знает, где он находится. Первое, что сделал Соломон, когда взошел на царство, он попросил у Бога мудрости, чтобы править этим народом. Нужна мудрость. Мудрость ему была дана. Иллюстрация истории о мудрости царя Соломона в книге царства – это история суда царя Соломона. В Брюсселе, в Дворце правосудия, находится памятник этому суду. То есть это первый библейский суд. Царь Соломон сидит на престоле, держит меч в руках. Царь велел разрубить пополам живого ребенка. Две матери пришли к царю за судом. И каждая утверждала, что это ее ребенок. То есть две женщины говорят, это мой ребенок. После решения царя одна из них сразу отказалась от своих слов. Разрубить живого ребенка. И Соломон сказал, это настоящая мать. При всей легендарной мудрости царя Соломона его история становится прологом к падению единого царства. Сам царь не устоял, у него много жен. Он строит рядом с храмом Бога Живого языческие алтари для своих многочисленных жен. Вскоре через пророка Бог доносит на него ошеломляющую весть. «Я вырву царство и отдам твоему слуге». Предсказание сбывается через сына царя Иеровоама, прямого наследника его престола. И один из помощников царя при строительстве храма, Иеровоам, становится царем Северного царства. Пророк вручает ему символ того, что он будет править царством. Желая выглядеть сильнее своего прославленного отца, Иеровоам накладывает на подданных непосильное бремя налогов и трудовой повинности. Суровая мера молодого царя вызывает негодование у народа, и северная часть Израиля, которую возглавляет мятежный раб Иеровоам, отделяется от царя, который правит в Иерусалиме. Под властью остается только колено Иуды и колено Левия при храме. В последних главах Третьей книги царств появляется новый герой, пророк Илия, чье имя означает «мой бог Яхве». Илия, пожалуй, самый грозный из всех ветхозаветных пророков, его служение – это бурепламя. О нем чуть позже. Четвертая книга царств охватывает мрачный период в несколько столетий. Она приводит историю жизни многих царей, как Северного, так и Южного царства. Этих царей и цариц было примерно по 20 в каждом колене, в каждом царстве. Правили они от 7 дней, самое меньше, до 55 лет, Манассея. Да? Эта книга рассказывает об упадке и гибели, потому так печально. О большинстве из царей сказано кратко. Одна и та же формула неизменно повторяется около 10 раз. Он творил то, что было злом в глазах Господа. В результате этого всеобъемлющего кризиса веры и недоверия Богу в конце 8 века до Рождества Христова Северное царство пало под ударами ассирийского войска. Ассирийцы использовали политику депортации. Они берут израильтян и выселяют их в дальние области своей империи. А сюда переселяют другие народы из других концов империи. И Иудея была на грани национальной катастрофы. В начале VI века Иерусалим был взят вавилонянами, да, которые разрушили и храм, и город. А жители выселили Вавилон. Так начинается Вавилонский плен. Если мы вспоминаем про пророка Илию и Елисея, то в жизни каждого из них было величайшее чудо. С Ильей это величайшее чудо случилось на горе Кармил. когда Илия предстал перед царем Ахавом и велел привести всех жрецов Ваалу на гору испытать, чей Бог истинный. Идолопоклонников было 850 человек, соорудили два жертвенника. На них возложили разрубленных бычков для жертвоприношения, но огня не зажгли. Илия говорит:
2: «Вы призовете имя своего Бога, а я призову имя Господа. Какой Бог пошлет в ответ огонь, тот и есть истинный Бог». «Хорошо», — ответил народ.
1: Жертвенник должен загореться сам по себе. То есть должно сойти схождение божественного огня. Народ согласился, и жрецы весь день кричали, призывали Ваала, но ничего не происходило. А Илия велел полить свою жертву даже водой из 4 кувшинов и возвал Господа. И Библия описывает этот случай. «И не спал огонь Господень, и спалил жертву вместе с дровами и камнями, землей и водой в канаве». Когда народ это увидел, сказал: «Господь наш Бог, Господь наш Бог». А все жрецы идолов были убиты. А потом пошел дождь, которого не было 3 года. Илия совершал свое пророческое служение около 20 лет. Своим преемником он назначил Елисея. Елисей пахал землю, пока его не призвал Илия. Причем Елисей хотел быть настоящим преемником Илии и попросил пророка о двойном наследии, в том, что касается сил Илии. Илия возносится в вихре на огненной колеснице на небо, а Елисей стоял и смотрел и восклицал: отец мой, колесница Израиля и конница его». И больше Елисей его не видел. Елисей поднял накидку Илии, чтобы творить чудеса и обличать нечестие. И самое известное чудо Елисея, которое описывается в Библии, это чудо с исцелением царедворца Наимана. 5 глава 4 книги Царств рассказывает нам о том, что Наиман, сирийский военачальник, человек уважаемый, при этом был болен проказой. Есть пророк в Израиле, Елисей, он может вылечить от проказа. Он отправляется к Елисею.
2: «И выслал к нему Елисей слугу сказать: „Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист“. И разгневался Нейман, и пошел и сказал: „Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?“ И обратился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: „Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: „Омойся, и будешь чист“». И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божьего, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился».
1: Надо представить себе, как выглядит Иордан. Это такая довольно мутная, почти коричневого цвета речка, шириной не больше 30 метров, в половодье больше, в засуху меньше. То есть не очень широкая речка, да? Он с дарами вернулся к пророку и сказал, что верит в Бога, именем которого исцелил его пророк. Дары Елисей не принял, ему дорого была Божья победа над городом военачальником. Елисей провозглашает волю Божию. Это самый важный урок из его жизни. Царство не вечное. Исчезают с лица земли города и рушатся храмы. Но Слово Божье пребывает вовек, оно раскрывается новым поколением и исполняется в наши времена.
3: И что мне нравится в Библии, она дает нам надежду, но она нас не обманывает. Она не говорит, что это пилюля вот такая, почитай Библию, и сразу все твои проблемы решатся. Но она указывает путь, по которому тебе идти, чтобы ты со временем вышел на решение проблемы. Это процесс.
4: Знаю я сладких 4 отрады. Первое — в радость сознания жить. Птицы и тучи, и призраки рады, рады на миг и для вечности быть. Радость вторая — в огнях лучезарна, строфы поэзии и смысл бытия, тютчева песни и думы верхарна, вас поклоняясь, приветствую я. Третий восторг — то восторг быть любимым, ведать бессменно, что ты не один, связаны, скованы словом незримым, двое летимы над страхом глубин. Радость последняя — радость предчувствий, знать, что за смертью есть мир бытия, сны совершенства — в мечтах и в искусстве. вас поклоняясь, приветствую я.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Ведущая Юлия Синицына.
4: Здравствуйте. Мы не понимаем и побаиваемся их. Их поведение часто нас возмущает. И порой они кажутся нам обитателями другой планеты. Подростки. Как их понимать и как с ними общаться, а также как помочь им взрослеть? Сегодня это тема нашего разговора. И на наши вопросы помогает нам найти ответ школьный психолог Екатерина Валеева. Катя, здравствуйте. Рада вас
5: приветствовать.
4: Здравствуйте,
5: Юлечка.
4: Катя, давайте вначале определимся с тем, какие возрастные рамки у подросткового возраста.
5: Ну, сейчас принято считать подростковым возрастом от 10 до 15 лет.
4: Даже так рано, от 10.
5: Да, но просто 10-11 лет, они немножко размыты, черты подросткового возраста, они больше от младшешкольного присутствуют. А 15 лет, 14 лет, там уже юношеский возраст вкрадывается. А в основном самые яркие черты подросткового возраста – это 12-13 лет. Но вообще период с 10 до 15 подростков.
4: То есть более широкий.
5: Да, с 10 до 15. А
4: важно вообще знать родителям, чей ребенок, ну, например, уже достиг рубежа 10 лет. Это, наверное, ранний подростковый возраст. Да,
5: да, да.
4: Важно знать, какие особенности у этого возраста. То есть чего им вообще ждать теперь от своего чада.
5: Очень важно. И проблема в том, что незнание родителей может усугубить взросление ребенка. Родители многие считают своего 10-летнего ребенка тем же 9-8-летним мальчиком или девочкой. Но 10-летний ребенок – это уже совершенно другая личность. Во-первых, происходит изменение на телесном уровне. Развивается организм, развивается половая сфера у ребенка, выделяются определенные гормоны. Причем мальчики и девочки взрослеют по-разному физически, изменения физиологические происходят. Мальчики больше в летний период вытягиваются. Если вы замечали, приходит ребенок в школу после лета намного выше, мальчик. А девочки же больше растут в зимний период. Тоже интересный момент. В организме все происходит тоже неравномерно. Сначала растут руки, иногда, вот, может быть, вы слышали, подросток стоит и говорит, у меня руки как у обезьяны длиннющие. Это тоже проблема, когда они видят, что что-то в их организме меняется, и не могут понять, почему. Что-то отрастает, что-то становится меньше. У девочек меняется фигура, у мальчиков меняется голос. Все это происходит изменение на телесном уровне. Также происходит изменение на психологическом уровне. Очень важный момент, потому что на психологическом уровне меняются нравственные ценности, жизненные позиции. Отношение к окружающим, отношение к себе меняется. Очень важный момент, учитывать это тоже родителям. На социальном уровне у них происходят изменения. Главная черта в их жизни приобретается общение.
4: То есть больше для, общения.
5: Для них сейчас главным элементом жизни становится общение. Учеба уходит на задний план. Для них становится очень важным стать своим, для сверстников. Пользоваться уважением. И если у них в отношениях, в общении со сверстниками идут проблемы, то никакие другие успехи не заменят этого. Вот общение играет огромную роль для подростков.
4: То есть если мальчика подрастающего, например, беспокоят проблемы в отношениях, не принимают его в компании, да, где бы ему хотелось присутствовать, то это для него, ну, можно сказать, трагедия.
5: Это трагедия, это глобальная проблема, потому что она может затмить все остальные проблемы, которые могут быть у него, о которых мы еще будем с вами говорить, о проблемах подросткового возраста.
4: Вот, Катя, вы сказали, что меняются нравственные ценности, цели. Что вообще происходит вот с нравственными ценностями? Насколько вот я знаю по опыту, мой сын еще не достиг пока подросткового возраста, но это все ждет нас впереди. Но много мы знаем о подростковом возрасте, видим подростков, как они себя ведут. Ведут они себя часто невыносимо. То есть получается, что их нравственные ценности, они, ну, как обесцениваются, что ли, ухудшаются? Что это за ценности вообще такие, что ребенок перестает подчиняться авторитетам, он огрызается, дерзит, он становится ленивым, он не хочет делать домашние задания, ему лишь бы сидеть в интернете или шататься там на улице со своими сверстниками.
5: Вообще кризис 13 лет, его еще так иногда называют, можно сравнить с кризисом 3 лет. Вот если, вот, может быть, вы вспомните своих детей в 3-летнем возрасте, до этого ребеночек был шелковый, может быть, да, и делал свои дела, которые для него были уже поручены, собирал игрушки, а в 3-летнем возрасте он начинает бунтовать. Вот то же самое происходит в 13 лет. До этого он все был, делал хорошо, и уроки делал, и слушался вас. И тут вдруг начинается какой-то бунт. Вообще кризис может протекать двумя разными путями. Кризис неподчинения, скажем так, независимости. И кризис подчинения, зависимости. Вот подростков с кризисом зависимости их меньше. Может быть, это и к лучшему.
4: Сейчас объясню.
5: Да. Кризис независимости – это когда ребенок начинает гневаться, вставать в противовес какому-то родительскому мнению, как-то бунтовать, скажем. Да, вот то, что вы сейчас назвали, это самое распространенное поведение. А кризис зависимости, он наоборот становится слишком подчиняющийся родителям, например, он податливый, он молчит, он более становится замкнутым, он хочет быть как все, то есть он вот боится каких-то изменений и боится выделиться, может быть, да. Это, кстати, не есть хорошо, потому что именно бунт, именно какой-то вот эта взрывность, она помогает подросткам легче пережить вот, взросление и становление личности. Как-то Выгодский, это выдающийся психолог 20-го столетия, сказал такую фразу, что в структуре личности подростка нет ничего статичного. Все течет, все изменяется. Вот это как раз об этом возрасте.
4: Вот это, наверное,
5: У них нет конкретных ценностей. Вот вы сейчас говорите, они как будто бы все ломаются. Но у них идет как бы задел на будущее. Они понимают, что вот это хорошо, вот это плохо. Они хотят вот так поступать. Вы знаете, даже есть подростки, которые заводят тетради и записывают себе в тетради, что бы они хотели во взрослой жизни, как воспитывать своих детей. Когда они видят, что папа или мама нехорошо к нему поступили, они записывают: «Я буду делать вот так». Я знаю лично таких подростков, которые работают над своей личностью.
4: Но это ведение дневника, можно так сказать.
5: Можно так сказать.
4: Наброски,
5: можно.
4: Записки.
5: Да, можно так сказать. То есть, по идее, они начали думать о своей будущей жизни. Они начали думать о своей будущей семье, о своем избраннике. До этого возраста их это особо не волновало. Сейчас они взрослеют. На социальном уровне они становятся в таком возрасте между ребенком и между взрослым. Он и не ребенок, он еще и вроде не взрослый. И вот это вот состояние его, конечно, пугает. И нам, как родителям, нужно оказать ему поддержку вот в этот период.
4: Катя, вот вы сказали о том, что есть поведение детей, ну, бунт, да, явный такой подростковый кризис, да, к которому мы привыкли. Но бывает, что подростки ведут наоборот себя. Тише воды, ниже травы, подчиняются, не выделяются. Почему это хуже? Обычно родителям, взрослым, ну, педагогам это очень нравится. Посмотрите, какой прекрасный мальчик, да он совсем не изменился, он такой же послушный, каким и был в первом классе, да?
5: На самом деле он очень изменился. И есть же такая пословица, да, в тихом омуте. В тихом омуте это опасней. Ребенок замыкается, в нем происходят гормональные изменения, как я уже говорила, да, все изменения в нем происходят, но он замкнулся, он молчит, он об этом не говорит, он подчиняется, даже если это противно его какой-то натуре, он все равно это сделает. Но почему он так сделает? Или же из-за страха родителей, может быть, в семье, да, авторитарной семьи, где он боится родителей, где хочет не связываться с ними. Такие, кстати, дети не очень хорошо заканчивают впоследствии, потому что девочки беременеют очень рано, они хотят убежать из семьи, да, и они молчат, они скрывают все, и они попадают в неловкие ситуации, иногда пропадают такие дети. Дети, которые наоборот, более активны. Их видно, что с ними происходит. Более понятно, что у него проблемы, и более как будто бы видно, как помочь этому ребенку. А в классе, если такой ученик попадается, его начинают дразнить. Когда он более замкнутый, когда он более тихий, он еще больше замыкается. Потому что я уже сказала, что для подростка очень важно это общение. И об этом мы чуть попозже с вами еще поговорим.
1: Принято считать.
4: Катя, получается, что замкнутым детям намного сложнее, чем детям более активным, бунтующим, да, построить отношения со сверстниками. А это очень важная составляющая.
5: Так просто, и есть. Да? Так и есть. В общении с замкнутым, вы сами понимаете, намного сложнее. А это для них так важно. Для них общение приобретает, ну, скажем так, колоссальную, как сказать,
4: значимость,
5: да, колоссальную значимость. И замкнутые, естественно, начинают и в классе оставаться на задних рядах, и дома они замыкаются, и некуда вылить свое состояние, рассказать. Таким детям может помочь школьный психолог, вот мне приходится работать с такими детками. Но, к сожалению, мамочки, которые должны бы, может быть, рядом показаться в этой ситуации, не могут помочь своим деткам. Вот очень хотелось бы, чтобы мамочки научились помогать деткам в подростковом возрасте.
4: Вот как раз мы сейчас будем и говорить о том, как могут родители и мамы, и папы в том числе помогать своим детям пережить этот кризис. Да, но вот мне хочется еще заострить внимание на том, что вот вы сказали про общение. Ведь часто родители думают, что это блажь. То, что ему нужно постоянно с друзьями, он постоянно на телефоне, постоянно что-то пишет, смс-ки в социальных сетях, они гуляют допоздна. Это важно. То есть надо понять родителям, что это не просто развлечение, делать ему нечего. Это важно. Он происходит у взрослеющего человека становление его в социуме. Правильно?
5: Так и есть, так и есть. Как для ребенка маленького важна игра, это его ведущая деятельность, игра. Потом становится учеба, да? Дальше ребенок, когда начинает ходить в школу, для него это вот важно, учеба. А когда он становится подростком, учеба уходит на задний план и становится общение. Здесь вот, когда мы с вами будем говорить на тему проблемы подростков в одной из других программ, да, мы с вами коснемся, как вот это вот общение может, конечно, помешать учебе и другим моментам его жизни. Но очень важно действительно его не лишать общения. Это можно как-то корректировать это общение, можно научить его правильно общаться, но лишать ни в коем случае этого нельзя.
4: Понятно, случае. Катя. Итак, как же вести себя с нашими взрослеющими детьми?
5: Ну, во-первых, мы должны понять одну вещь, что не с 10 лет начинаются хорошие отношения в семье, да? То есть отношения хорошие в семье должны сложиться раньше, чтобы к возрасту подростковому у вас в семье была любовь, у вас в семье было взаимопонимание. Потому что для подростка очень важно, чтобы его любили. Чтобы вы любили даже бунтующего. Может быть, вы будете недовольны его поведением, но не его личностью, да? Вы любите его и его хвалите. Для него очень важно иметь доверие, чтобы вы ему доверяли, и он вам. Взаимное доверие для ребенка очень важно. Общение. Общение уже не только со сверстниками, но и с вами. В семье должно быть постоянное общение. А если будет общение, то вы будете его понимать. Понимание для ребенка тоже играет большую роль. Понимание его проблем, что это не мелочь. Большие уши – это не мелочь. Для него это очень глобально может быть. И после понимания – поддержка. Кто, как не вы, можете поддержать своего подростка, вдохновить его на взросление. Только взрослые, только родители, только близкие люди могут это сделать. Ребенок от вас ожидает понимания своих проблем, от вас ожидает поддержки и помощи. И вы, как родитель, можете пойти двумя путями – мирным или конфликтным. Конфликтный путь, когда вы не принимаете его как взрослую личность. Конфликтный путь, когда вы всячески ему препятствуете в этом и говорите ему: «Ты ребенок, прекрати себя так вести, ты должен подчиняться». И вы всячески его приводите к состоянию конфликта. Мирный путь – Вы признали его взрослым, вы признали его личностью, и вы впускаете его во взрослую жизнь, вы делегируете ему какие-то обязанности, вы позволяете ему быть в вашей семье, можно сказать, на равных с вами, то есть он уже взрослая личность, и он чувствует себя комфортно, ему нравится, что с ним считаются, и он начинает с вами сотрудничать. В этой семье тогда уже вот этот подростковый бунт, он сойдет на нет. И более того, начнутся взаимопонимание и начнется взросление мирным путем. Угу. Тогда он уже не будет с вами воевать.
4: Но это не значит, что вообще у нас не будет конфликтов?
5: Конечно, не значит. Но просто как выходить из конфликтных ситуаций, мы с вами еще поговорим, да, в другой программе. Но нам важно сейчас тоже запомнить вот три основных правила. Во-первых, в подростковом возрасте мы должны с подростком оговорить его физиологические изменения. Мамы с девочками, папы с мальчиками. Ну, если нет папы и мамы, то кого-то из родителей, да, то есть одному из родителей приходится это делать. Обязательно объясните физиологические особенности, что изменилось в его состоянии и что еще изменится. Это очень важно, чтобы ребенок почувствовал себя, чтобы он понимал, что будет
4: что
5: дальше,
4: его ожидает,
5: что его ожидает. Да, да. Если вы делаете какое-то замечание, ни в коем случае в грубой форме и приказном порядке, вы должны это делать очень доброжелательно, радушно, без ярлыков и ни в коем случае не при посторонних. Даже трехлетний ребенок начинает вставать на дыбы, когда при посторонних людях ему сделано замечание. Тем более подросток. Ни в коем случае не делайте такие, не хвалите своего подростка за то, что у него растут усы при другом, при посторонних людях, потому что для них это наоборот, это для них очень стеснительно. И происходит изменение во внешности, он чувствует себя очень некомфортно. И также не нагружайте ребенка опекой чрезмерной и контролем. Он вырос. И мы должны понять, ребенку 10 лет, он уже взрослеет. Помогите ему повзрослеть, помогите ему понять эту взрослую жизнь, устройство этой взрослой жизни и войти в нее, не воюя ни с кем, а наоборот, строя отношения правильно.
4: Угу. Катя, я благодарю вас за участие в программе. Тема очень нужная, необходимая родителям. И не только родителям, наверное, бабушкам, дедушкам, педагогам, да. Всем, педагогам, кто имеет отношение к подросткам, кто общается с ними, учит их. Мы еще продолжим разговоры наши о подростках, о том, как они растут и как мы можем в этом им помочь. Спасибо.
5: Спасибо вам.
4: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Мы беседовали со школьным психологом Екатериной Валеевой. Всего вам доброго. До свидания.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Пожалуй, самая вечная вещь из древности – это Библия.
4: Задача, наверное, Бога в написании Библии – это раскрыть себя.
5: «Песнь песней» – книга не столько о земной любви, даже не только о земной любви, но и о любви Божьей к человеку.
1: В этой программе «Что такое поэтические книги?» Структура книги Иова, особенности книги Псалтирь, образы поэтических книг, особенности и символика книги «Песнь песней».
5: Познакомившись с Новым Заветом и познакомившись с Пятикнижием Моисеевым и историческими книгами, мы можем перейти к поэтическим книгам или к поэтическому разделу Ветхого Завета. Этот раздел еще называют литературой премудрости или учительными книгами. Название, конечно, когда мы говорим поэтические книги, название в определенной степени условно, потому что поэтические книги и отрывки в Библии их предостаточно в других местах. Один из древнейших гимнов, например, «Песнь Деборы», он встречается в книге «Судей». В наш раздел учительной литературы входит 5 книг от Иова до «Песни песни». Что касается названия книги, мы говорим «Иов» – это славянское произношение, «Иов» – это русское произношение. Поэтому и так правильно. Да? В книге Иова 42 главы, в книге Псалтырь в ней 150 глав, в книге Притчи 31 глава, в Екклезиасте 12, а в книге «Песнь песни» 8 глав. Из всего этого раздела очень легко одолевается в чтении книги Екклезиаста. Не значит, что ее легко понять, но, по крайней мере, входит легко. В каждой главе не больше 30 стихов. Ее можно прочитать почти за неделю, то есть по 2 главы в день читать. А книга Притчи читается за месяц. У нее удобное количество глав, 31 глава. Книга ее очень большая, но она устроена весьма логично. Я сейчас говорю о формальной стороне, а не об идее. В ней 2 главы вводные, последний эпилог. А вот посередине 3 череды диалогов. Иов разговаривает со своими друзьями по очереди. При этом порядок следования речей он не меняется. То есть с 4 по 14 главу это первая череда, с 15 по 21 вторая череда диалогов, потом третья череда диалогов с 22 по 27 главы. И потом небольшая вставочка, это такие речи, речи еще одного героя, который прежде не упоминался, это Элиуй. И в главах с 38 по 41 с Иовом разговаривает сам Господь. Об Иове, кстати, вы, наверное, слышали, о нем говорят как о человеке многострадальном, то есть человеке, который пережил в своей жизни много бед. Поэтому его история – это история страдания. В книге ставится тот главный вопрос, который беспокоит каждого человека на земле. Почему на земле случаются беды, горести? Кто за все это в ответе? И когда всему этому наступит конец? Ну, то есть это практическая книга такая. Эти вопросы задает сам Иов. Он говорит Богу.
6: «Опротивила мне жизнь моя, жалобам своим дам волю, горечь души моей не залью. Скажу Богу, не осуждай меня. Объясни, от чего ты враждуешь со мной? Какой тебе прок притеснять меня? Творение собственных рук отвергать и свет изливать на совет нечестивых? Разве глядишь ты очами смертного? Разве взор твой, как у человека? Разве дни твои дни людские, а годы твои, что мужа дни? Что ты ищешь во мне порок и допытываешься о грехе моем? Ты ведь знаешь, что я не виновен, но никто не избавит меня от руки твоей».
5: Прочтение книги Иова требует приложения напряжения сил, большой работы ума. То есть к этой книге лучше, конечно, подходить после знакомства с достаточно большой частью Библии. Отдельно о книге «Псалтырь» надо сказать, потому что в этой книге глав много. По-русски они называются «Псалмами». Книга на Руси была одна из самых любимых чтений, по ней учились читать. Некоторые псалмы у нас на слуху. Первый псалм, 22-й, 50-й, 90-й. «Живы в помощи». Те, кто давно читает книгу, могут назвать другие псалмы. Самый длинный, 118-й псалом, 176 стихов. И самый короткий, 116-й, в нем два стиха. Кому-то нравится 18-й псалом о небесах, что проповедует слава Божию. Эту книгу можно читать по велению души, потому что одна из особенностей такого раздела, этого раздела книг – это, условно говоря, бессюжетность. Начинайте с любой главы, с любого места, что-то вам обязательно откроется. Кстати, не всегда легко определить, если в этих книгах есть диалоги, кто говорит в данный момент. Если это специально не обозначено, как, например, в книге Иова. Там, «И сказал Иов», «И сказал Вилдат из Элифаза», и так далее. То есть там упоминается, кто говорит. Сначала об авторстве этих книг. Еврейская традиция считает, что 3 из 5 названных нами книг написал Соломон. «Песнь» была написана Соломоном в юности, «Притчи» в зрелом возрасте, «Экклезиаст» в старости. Ну, как предположение, да? Трудность восприятия поэтических текстов состоит в том, что слова, которые записаны в них, нужно понимать не так, как они записаны. То есть в русской поэзии, например, сердце – это орган, который отвечает за чувства. У Пушкина «я думал, сердце позабыло, способность легкую страдать. Я говорил тому, что было, уж не бывать, уж не бывать». Или вы помните советского периода «Лебедев-Кумач»? «Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить». А в еврейской поэзии сердце – это орган мышления, то есть его правильно переводить именно как разум, ум. И частое выражение «сказал в сердце своем» – это «просто подумал». Мы переводим это так, чтобы сохранить этот образ «сказал сам в себе», да? «Сказал сам в себе», то есть проговорил про себя. Образы из еврейской поэзии не очень нам близки, вот, потому что непонятны. Вот в Псалме первом, известный псалом, рассказывается про нечестивых. Написано, что они как прах, возметаемый ветром. Здесь заменен образ. Переводчики Синодальной Библии заменили непонятное слово «моц», «полова», «мекина», «отбросы», после обмолота зерна, на прах. То есть, когда у зерна отделяется шелуха, вот эта шелуха называется как раз вот это «полова». Да? При этом образ они частично сохранили, то есть его провеивают на таку, вот. И картинка, образ, который держал в голове автор, она исчезла. Зерно веет на такую, его подбрасывают лопатой, легкая шелуха, мекина, при этом уносится ветром. Тяжелое зерно падает обратно. А в стихах важен именно этот образ, который, может быть, нам не близок. Но песни песней тоже их картинки, которые нас могут даже шокировать, если мы вдумаемся в них. Первая глава, стих 8. «Кобылице моей в колеснице фараоновой уподобил я тебя, возлюбленная моя». Сомнительный комплимент женщине сегодня назвать ее кобылой, пусть даже и фараоновой колесницей. Смысл отдельных образов от нас ускользает за непонятными словами. Кисть кипера, кипера с нардами. Кстати, не что иное, как хна. Или в 4 главе 1 стихе написано такой образ. Мы говорим про песню, книгу «Песнь песней». «Ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубины под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской». Ну, если еще каким-то образом козы нам понятны, сходящие с горы, и вот волосы не спадающие так вот. Но что такое глаза голубины? Это маленькие такие глазки, черные, как бусины. Имеется в виду кротость взгляда. То есть голубь – символ кротости, поэтому описывается не внешняя сторона, а глаза твои кроткие, да? Саша Черный в свое время сиронизировал на эту тему, написав поэму «Песнь песней», использовав эпиграф из 7 главы книги «Песнь песней», «Нос твоя башня ливанская, обращенная к Дамаску». Суламита просит Давида, чтобы медник Хирам изваял ее образ из меди. А Давид боится, что если он

0: У евреев было запрещено читать эту книгу до достижения 30-летнего возраста.
1: Как яблоневое дерево среди лесных деревьев, так желанный мой среди юношей. Я склонилась в тени его сладостной, и плоды его так приятны. Он привел меня пировать в свой чертог, надо мною знамя его — любовь. Подкрепите меня изюмом, яблоками освежите. Я любовным недугом больна. Левая рука его под моей головою, правой он обнимает меня. Заклинаю вас, девушки иерусалимские, серными и ланями полевыми, не будите любовь, не пробуждайте, пока сама она того не пожелает. Сплю я, а сердце мое не спит. Вдруг я слышу желанного моего, стучится он в дверь мою.
2: Отвори мне, сестра моя, любимая, светлая моя голубка, голова моя блестит от росы, кудри намокли от ночного тумана.
1: Я платье уже сняла, что же мне вновь надевать его? Я ноги уже омыла, что ж мне вновь их марать? Желанный мой руку просунул в прорезь, и все во мне затрепетало. Встала я дверь отворить желанному, и капала мира с рук моих, из пальцев мира стекала, когда за засов я взялась. Отворила я желанному, а желанный мой ускользнул и исчез. Душа во мне оборвалась, когда он отвернулся. Искала я его и не находила, звала его. Он не отзывался. Тут и стражей я повстречала, что обходят дозором город. Избили меня, изранили, сорвали накидку с меня стражи стен городских. Заклинаю вас, девушки иерусалимские, если встретится вам мой желанный, вот что ему скажите: я любовным недугом больна.
2: Не расставайся со мной, как с печатью, что носят у сердца, как с перстнем на руке твоей, ибо любовь, как смерть, неодолима, как шеол мертвых мир. Без ее жар огненный, пламя Господне. Водам пучины не угасить любовь и потоком бездны ее не залить.
0: В этой книге совсем отсутствует авторская повествовательная речь. От первого до последнего стиха книга наполнена лирическими излияниями и переживаниями персонажей. Причем число персонажей выяснить точно невозможно. Вероятно, это возлюбленный, возлюбленная, которые говорят о своих чувствах. Но здесь еще встречаются иерусалимские девушки. В синодальном переводе «чери иерусалимские». 7 раз они встречаются в этой книге. Мы в нашем переводе, в переводе Института перевода Библии, это обозначено как «жених», «невеста» и «хор девушек». Вот один отрывочек. Невеста говорит: «Пусть войдет мой желанный в свой сад, пусть он вкусит его сочные плоды». Жених: «Я в сад свой вошел, сестра моя невеста, мирры набрался ароматами, вкусил меда из сот, выпил вина и молока». Хор девушек: «Насыщайтесь, друзья, пейте, пьянете от любви». Но вот если мы посмотрим на то, как изображается главный герой в этой книге, то будем озадачены. Возлюбленный жених, он в «Песне песни» и пастух, виноградарь, венчанный царь. А его возлюбленная предстает то пастушкой, то стражем виноградника, то царской дочерью и царицей. Когда они обращаются друг к другу, они называют себя брат или сестра, жених и невеста, муж и женой. Немало противоречий внутри самого сюжета. Возлюбленная и несовершенна, и совершенна. Несмотря на близость к своему возлюбленному, она не знает, где он. Ищет его ночью по темным улицам города при участии толпы иерусалимских женщин. При этом городские сторожа ее избивают и раздевают. Полностью понять, проникнуть в содержание, значение этой книги сегодня едва ли преодолимая трудность. Просто книга «Песнь песни» – одна из самых необычных и даже загадочных книг Священного Писания. Не только эти возвышенные смелые слова любви, но и все собранные в этой книге песни считаются по праву величайшими страницами в истории мировой христианской культуры. Говорить о любви всегда сложно, рискованно. Ты всегда находишься между двух огней. Можно впасть в банальность или даже в пошлость.

0: Но автор не стыдится своих переживаний и образов, поскольку мыслит пламенную, чистую любовь юноши и девушки, жениха и невесты, как отражение любви Господа, Бога к своему народу и особый дар Творца своему созданию. На протяжении веков в иудейской и в христианских традициях песнь всегда вызывала различные толкования. Одни богословы склонялись к буквальному пониманию текста, другие – к аллегорическому. Еще в древности раввины толковали поэму иносказательно, как повествование о любви Бога Яхве к избранному израильскому народу. Исследователи, которые не разделяли аллегорического толкования, они указывают на то, что любовь, воспетая в песнь, это влечение, страстное желание. Но когда мы видим, что это любовь, которая возникает между двумя молодыми людьми, Суламифью и безымянным ее героем, ее возлюбленным, она не имеет ничего общего с похотью, потому не богопротивными. «Поцелуй меня, напои, слаще вина твоей ласки». Так начинается книга. Вспомним Пушкина. В свои 26 лет он написал несколько пробных переводов начала книги «Песнь-песни».
1: «В крови горит огонь желания, душа тобой уязвлена. Лобзай меня, твои лобзанья мне слаще мира и вина. Склонись ко мне главою нежной и допочию безмятежной, пока дохнет веселый день и двигнется ночная тень».
0: Сотворив первого человека, Адама, Бог сказал: «Нехорошо человеку быть одному», и создал Еву, которую тот полюбил. И стали двое одной плотью, одной семьей. Они открыли в своей близости отношения в Едемском саду «Любовь и счастье». Этот вот прикровенный мотив Эдема многие исследователи находят и в книге «Песнь-песни». Запахи, ароматы, нарты, шафран, имбирь, корица, со всеми растениями благовонными, мирра, алоэ с лучшими ароматами. Четвертая глава описывает нам вот эти запахи.
2: «Светил, как солнце желанное мой, и румян, краше 10 000 других. Голова его – золото червонное, кудри – цвета вороного крыла вьются, как лианы на пальмах. Глаза его, словно голубки у потоков воды, у рек молочных, среди изобилия. Щеки его, цветник благоуханный, гряда благовонная. Губы его, нежные лилии, источают текучую мирру».
0: Но это такое прочтение не исчерпывает всех смыслов песни-песни. Всегда мы говорим про древнего иудея, который читает эту книгу, да, и он видит через эти образы любовь вечного к земному. Обращаясь к поэме «Песни-песни», необходимо учитывать и более широкий культурный контекст. Принципиальное различие между библейской литературой и литературой народов, которые окружали древний Израиль, ближневосточная лирика шумерская, аккадская, она сакральная лирика, религиозная, но в ней отражены ритуалы плодородия, которые чужды литературе Ветхого Завета. Они категорически осуждаются пророками. Но в Ветхом Завете, в книгах пророков, взаимоотношения Бога Яхве и древнего иудея сравниваются с супружескими отношениями. Это своеобразный способ говорить на доступном языке об отношениях между Богом и человеком. То есть в основе этого союза принципы верности и нравственной чистоты. Вот эта метафора брака является смыслообразующей. «Супруг твой, создатель твой», Исаия. «Я властелин ваш», а буквально «супруг» в книге Иеремии, 3 главе. Так обращается Господь к израильскому народу. И мы видим, что здесь и супруг, и используется тот же самый язык. В тексте песни нам встречается ряд стихов, которые напоминают нам язык завета или союза, который Бог заключил с человеком. «Желанное мой мне принадлежит, а я ему». Уже 2 глава. Этот стих вот косвенно он где-то потом отразится у пророка Исаии, который говорит о том, что Бог говорит: «Я милость свою явлю, живущую в немилости. Тем, кто был не моей, скажу: ты народ мой, а он мне скажет: ты мой Бог». Когда мы следуем такой традиции толкования, раннехристианские авторы и христианские богословы, они видели в этой книге отражение союза Христа с Церковью, даже единение отдельного верующего человека со Христом. В этом принципиально ином контексте, учитывая духовную метафору брака, «Песнь-песней», книга не столько о земной любви, даже не только о земной любви, но и о любви Божьей к человеку.
3: Красивая поэтическая книга о любви Да, это интересно. Вот какую цель ставил Бог, когда вдохновлял Соломона на написание этой книги, и потом она попала вот в канон Священного Писания. То есть это говорит об отношении Бога там, к браку, об отношении Бога к любви, об отношении Бога к этим отношениям. Это интересно, потому что не весь христианский мир разделяет то, о чем говорит книга «Песнь-песни». Можно сказать, что центральной личностью Библии задача, наверное, Богом написания Библии – это раскрыть себя. Раскрыть себя, свое отношение к людям и, как сказать, открыть свою спасительную волю, свою спасительную инициативу, показать это.
4: Верю в солнце завета, вижу зори вдали, жду вселенского света от весенней земли. Все, дышавшее ложью, отшатнулось дрожа. Предо мной к бездорожью золотая межа. Заповеданных лилий прохожу я леса, полный ангельских крыльев надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи. Верю в солнце завета, вижу очи твои.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова вместе с вами. И мы очень рады вам, ведь у нас в гостях сегодня Настенька, Славик и моя племянница Веселинка.
5: Здравствуйте, здравствуйте, профессор.
4: Здравствуйте,
5: Матричок.
4: Моя самая лучшая помощница.
5: Это не
4: Веселинка,
5: то.
4: Ты, наверное, что-то ищешь.
5: Да, профессор Бодрячок?
4: Скажи.
5: Я ищу рецепт. Ты, наверное, нас хочешь угостить.
4: О, правильно! Славик, нас ждет угощение. Ну что же, я думаю, что помогу тебе. Вот книга кулинарных рецептов. И я думаю, ты здесь можешь найти то, что тебе хочется.
5: Книга хорошая, профессор Бодрячок. Но я ищу рецепт, как прожить долго. Вот.
4: Вот оно что. Тебе нужен рецепт долголетия.
5: Вот, именно. Мне мама обещала сготовить что-то вкусненькое, если я найду такой рецепт.
4: Да.
5: Но вот в какой книге его найти, не сказала, и я не знаю. Вот где его найти?
4: Вот Веселинка.
1: Потому что она, наверное, не знает.
4: Да.
1: Какой?
4: Какой? А я могу подсказать, в какой?
5: Да.
1: Библия.
4: Есть эта книга, совершенно верно.
5: Библия?
4: Да.
5: Рецепт долголетия.
4: Рецепт долголетия. Совершенно верно. Да. Дорогие ребята.
1: Надо молиться, наверное.
4: Правильно. Но рецепт долголетия немножко другой. И я вам сейчас его прочитаю.
5: Так.
4: И вы будете знать рецепт долголетия.
5: Так, давайте я запишу.
4: Давайте, давайте. Угу. Итак, сейчас я найду. Так, о,
1: тебе.
4: Вот как раз. Так, почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле.
5: И все?
4: Да, и все. Нужно почитать, любить маму и папу, и Бог обещает продлить жизнь.
5: А я очень люблю маму и папу. Очень
4: вот
5: люблю. А вы, ребята, любите маму и папу?
1: Да.
4: Хорошо.
5: Вот. А я ее так, я их так люблю, что они, когда приходят домой, я бегу им навстречу, чтобы обнять их, поцеловать. И собачка-здоровулька бежит, когда дверь открывается. Но я ее все равно обгоняю.
4: Молодец.
5: Вот.
1: Буся очень послушная. Оно же, когда дверь открывается, оно тоже выбегает встречать.
5: Маму когда... и папу, да?
1: Да. А когда мы их выбегаем встречать, она сразу отбегает.
5: Она знает, что вы ее обгоните.
4: Вы знаете, мне тоже очень приятно, когда я прихожу домой, и меня кто-то встречает. Это всегда очень хорошо.
5: Да.
4: Веселинка, но дело не в том, что вот ты хорошо умеешь бегать, а вы, ребята, очень хорошо делаете, когда показываете своей маме и папе, как вы их любите. Ведь если вы не покажете им, как вы их любите, то как же мама и папа узнают, что вы их любите?
5: И правда. А как еще показывать, что мы любим маму и папу? Вот, Настя, как ты показываешь?
4: Как ты любишь маму и папу?
1: Да.
4: Вот и как ты показываешь?
1: Я обнимаю к ним целовать.
4: Ой, ты моя хорошая.
5: А Славик?
1: Я им показываю, я им делаю всякие поделки.
5: О, какой молодец! Я тоже делаю поделки. А еще я убираю игрушки.
4: Да. Молодец. Я думаю, что для начала нужно просто побольше проводить вместе время. Поиграть во что-нибудь.
1: А я тут еще нашла какой-то рассказ про любовь.
4: О, отлично, Библия – это удивительная книга. Но сегодня мы поговорим о любви к маме и папе.
5: А ее в Библию, кстати, можно прочитать с мамой и папой вместе.
4: Да.
5: А еще я знаю игру, которой можно поиграть вместе с мамой и папой. Хотите, я вас научу?
1: Да.
4: Научи нас этой игре. Веселинка, учи.
5: Для игры нам понадобится вот такой красивый мячик.
4: Чудесно.
1: У меня такой же дома есть, только побольше и с рисунком.
5: Отлично. Я оранжевый. Приноси его к нам в веселую школу.
1: Я оранжевый.
4: Он тоже пойдет.
5: Да.
4: Так, и наш.
5: Тот, кому попадет этот мячик в руки, должен назвать один фрукт или ягоду.
4: А, фрукт или ягоду.
1: А, я знаю такую.
5: Знаешь?
4: Фрукт или ягоду. Фрукт или ягоду. Ну, давай.
5: Давай, Настя. Вишня Кузька.
4: Ой, что-то такого не бывает. Ну, ладно, давай дальше. Фрукт или ягоду? Давай. Ягоду или фрукт?
5: Апельсин.
4: Да.
1: Апельсиновый сок.
4: Ну, ладно, сок.
5: Хорошо. Манго.
4: Ух ты! Давай мне.
1: А сейчас яблоко.
4: Яблоко. Яблоко.
5: Молодец. Я тоже люблю яблоки.
4: Яблоко. А я скажу персик.
1: Арбуз.
5: Ух ты!
4: Вот. А я такой скажу кизил. Это ягода такая есть. На юге растет красненькая, длинненькая.
1: Угу. Я виноград.
5: Ух ты, виноград. Так. Крушанка.
4: Слушай, это уже первый раз. Веселинка, ты неправильно называешь фрукты и ягоды. Таких не бывает.
5: Зато вот какие яблоки бывают. Смотрите, сколько их
4: опадало. Конечно, ведь это же дерево яблоня.
5: Конечно, по яблокам-то я и узнала, что это яблоня.
4: Вот. Как хорошо, что эта яблоня принесла свои плоды.
5: Да.
4: Вот точно так же и вы, дорогие ребята, можете показать маме и папе, как вы их любите.
5: Да.
4: И тогда Бог обещает продлить вашу жизнь.
5: Смотрите, профессор Бодрячок, смотрите, ребята, а яблоки-то необыкновенные.
1: Да.
5: Смотрите.
4: Дайте посмотреть.
5: Давайте.
1: Давайте прочитаем.
5: Так.
4: Подождите.
1: А то тут слишком мелко.
4: Так. Ага. Так, эти яблоки могут о многом нам рассказать. Только для начала их надо собрать.
5: А давайте их соберем.
4: Так, подарить. Вот тут есть подносик.
1: Подарить.
5: Лади сюда, пока Настя читает.
4: Сейчас мы вместе их почитаем, а потом проведем что?
1: Эксперимент!
4: Верно. Ну что же, посмотрим.
5: Какой ты сильный.
4: Да.
5: Кладем яблоки.
4: Чему они
5: так,
4: нас могут
5: научить? Пойдемте на наш,
4: пойдемте.
5: За наш столик.
4: Да, садитесь. Итак, дорогие ребята, давайте посмотрим, что нам могут сказать эти яблоки? Они непростые.
5: Так, давай-ка,
4: Настя.
5: Давайте
1: прочитаю.
4: Давай. Сделать и подарить подарок.
5: А я люблю делать подарки. Так,
1: я тоже.
5: Вот Славик тоже любит делать поделки для мамы.
4: Маме
5: и
4: папе можно сделать и подарить подарок. Ну, как-нибудь поделки, наверное.
5: Да.
1: Я маме сделала целую поделку. А потом ее разобрала.
4: Вот, очень хорошо.
1: Из пластилина. Слоник, там, птичку, ягодки. Смотрите, какой он пластилин бывает. Не простой, не соленый. А его лепишь... потом он засыхает, его отлепить нельзя.
5: Вот. Целая фигурка получается плотная, да. Я люблю так.
1: Это глина.
4: А
1: это
4: еще
1: глина?
4: Лепят из, да, муки с солью, и еще из глины, из разных таких поделки можно делать из разных материалов.
5: Ой, приходите ко мне в гости, я вас научу поделкам.
4: Да, да. Следующее яблоко. Так, что нам оно расскажет? Настя, ну, помогать.
5: Ой, я тоже люблю помогать.
4: А как можно помочь маме и папе?
1: Убраться дома.
4: Правильно. Да, а еще как?
5: Помыть посуду. А
1: помыть полы.
4: Да?
1: Мою пол в коридоре.
5: Ничего себе! Да.
1: Вытирать пыль с подоконника.
4: Вот. Ребята, оказывается, много можно сделать.
1: Поливать рассаду.
4: Да, для мамы и папы поливать рассаду. Правильно?
5: Отлично.
1: Заправлять кровать.
4: Вот.
5: Ух ты.
4: Очень много добрых и прекрасных.
5: Ты молодец.
1: Подметать.
5: Молодец.
1: Ну, убирать игрушки.
4: Убирать игрушки.
5: Я всегда убираю игрушки.
1: Я тоже.
4: Так, следующее яблоко. Что там написано?
1: Говорить добрые слова.
4: Говорить добрые слова.
5: А какие добрые слова?
4: Да. А какие вы знаете добрые слова, Славик? Какие-то?
1: Я тебя люблю.
5: Пожалуйста.
4: Пожалуйста.
1: Я тебя люблю.
5: Пока.
4: Пока.
5: Спокойной ночи.
4: Спокойной ночи. Да. А если мама приготовила вкусный обед, то надо сказать...
1: Спасибо за вкусный обед.
4: Мои хорошие.
5: Или приятного аппетита.
4: Добрые слова – это и есть добрые дела для мамы и папы.
5: Славик нашел.
4: Так, быть довольным.
5: Всегда быть довольным.
4: Да, а что, если родители не купили вам... Ну, игрушку, которую бы вы хотели, вот чтобы они вам купили.
5: И всегда быть довольным?
4: Да, и быть довольным при этом. Это же не так просто.
5: Ну, это да.
4: Да, но зато мама и папа увидят, какие вы довольны. Обязательно купят вам игрушку.
5: Это здорово.
1: Которую вы хотели.
4: Да, ведь, может быть, у них просто...
1: Слушаться. Слушаться.
4: Так.
1: Слушаться, мама?
4: В самом деле, слушаться.
5: Но это сложнее. Но этому можно научиться. Да, ребята?
4: Веселинка, но ты же слышала, сколько добрых дел могут делать наши ребята. И помыть полы в коридоре, и убрать пыль с подоконника.
1: Туда вопным
4: вот.
1: Написано.
4: Много.
1: Довольным надо.
4: Быть довольным, да. Быть довольным.
5: Так.
4: Очень.
5: Ну, вон, что Славик все нашел.
4: Славик. Ну, улыбнуться маме и папе.
5: Ой, а мы это умеем.
4: Да, ребята, это очень просто, улыбнуться маме и папе. Но как часто мы забываем это делать? А это очень важно, улыбнуться маме и папе.
1: А я каждый день маме и папе улыбаюсь.
5: Какая молодец. Да. Профессор Бодрячок, а что будет, если всего этого не делать?
4: Вот давай проведем эксперимент.
5: Эксперимент?
4: Да, эксперимент. Сейчас мы проведем и выясним, что так будет, если этого не делать. Сейчас я буду называть добрые дела,
5: так,
4: которые можно сделать и для мамы, и папы, и кому угодно. А ты, Веселинка, будешь их выполнять.
5: Ой, я люблю добрые дела.
4: Ну, я постараюсь. Хорошо. Хорошие добрые дела, не очень сложные. Итак,
5: так,
4: я очень люблю Настю и хочу подарить ей яблоко.
5: Яблоко.
4: Так. Дари яблоко.
5: Настенька, это да, тебе. Да.
1: Так.
4: Вот, вот молодец, Веселинка. Не захотела, она подарила. Вот
5: так.
4: Молодец, вот Настенька, я вот. Я так сильно люблю Славика, что хочу подарить и ему тоже яблоко.
5: Вот. Держи, Славик, самое красивое. Да.
4: Вот. А теперь, дорогие ребята, представьте, что Веселинки у нас нет. Она куда-то пошла.
5: На полянку.
4: Да, на полянку. Вот да. Где-то я. Да. А я остался один. И вот я хотел бы сделать доброе дело, но не делаю. А Веселинки нет. То что тогда получится?
5: Да. Профессор Бодрячок, да, так ребята тогда останутся без яблок.
4: Вот-вот. Они не просто останутся без яблок. Они не узнают о том, как сильно я их люблю и всегда хочу поделиться с ними чем-нибудь вкусненьким.
5: Я, кажется, поняла.
4: Да.
5: Я, кажется, поняла. Добрые мысли нужно превращать в добрые дела.
4: Правильно, совершенно верно.
5: Вот.
4: Так Бог нам завещал, чтобы мы делали добрые дела для мамы и папы. Тем, кто так поступает, он обещает долгую жизнь.
5: Так давайте сделаем доброе дело прямо сейчас.
4: С удовольствием, правильно.
5: Да, это будет поделка, подарок
4: для мамы и папы.
5: Точно. Для поделки нам понадобится цветная бумага.
1: Мой?
5: Красного, желтого и зеленого цвета. Держите. Из этой бумаги мы будем с вами вырезать яблочки. Смотрите, это тебе.
1: А мне?
5: Не переживайте, у меня на все хватит. Это вам. Вот вам ножницы. Вот нам ножницы.
1: Отлично.
5: Клей нам тоже понадобится, но позже. Сначала мы вырезаем.
1: Я уже вырезаю.
5: Молодец.
4: Ну, давай.
5: Я буду вырезать красное яблочко. Славик у нас будет вырезать желтое яблочко. Так. Когда мы вырежем оба яблочка, я вам расскажу, что нужно дальше делать. Аккуратненько.
1: Склеить.
4: Я врезаю.
5: А вот ты нет.
1: Да. Надо будет их на какую-то бумажку, что ли, приклеить.
5: А вот и нет.
1: Подвеску сделать сейчас как-то.
5: А вот и нет.
1: Ну а что?
5: Вот сейчас мы вырежем, я вам расскажу. Вот. Это яблоко-сюрприз.
1: Вот так.
5: Нет, а вот и не так.
1: Спасибо, что мне листик вырезал профессор Бондарчук.
4: Пожалуйста, пожалуйста.
5: Вы можете пока листик вот приклеить вот таким образом. Вот, давайте.
1: Таким
5: пока.
1: Вот?
5: Да. Только не задевайте серединку. Вот. Вот, нет, вот так вот приклей сбоку. Вот здесь. Давайте, пока мы с вами.
1: На любом яблоке?
5: Лучше на красном. Давай, на красном.
1: Лучше на желтом, конечно.
4: Ну, можно и на желтый, наверное.
5: Да?
4: И желтые можно. Яблоки тоже бывают.
5: Да.
4: И зеленые тоже.
5: Старайтесь бывают. Только серединку яблочка не. Вот, вот видите, как я.
1: Вот, я вырезал.
5: Молодец.
1: Ровно.
5: Да. А вы? Молодец. Смотрите, как Славик ровно вырезал яблоко.
4: Здорово.
5: Молодец. Смотрите, теперь мы берем сначала красное яблочко. Так. Тот, кто резал красное яблочко, берет ножницы. И снизу, вот здесь вот, до середины делает разрез. Вот так вот. Только до середины.
4: Ага.
5: Вот только до середины.
4: Вот мы сделали.
1: Отлично. Вот до середины.
5: Теперь берем желтое яблоко.
1: И снизу.
5: Да, вот ну, если вот
1: снизу
5: так вот, то
1: середины.
5: Сверху, да. То если вот так, то сверху. Разрезай до серединки. Давай.
1: И вот так вот.
4: Веселинка, а зачем же нужно было разрезать? А, вот оно зачем.
5: Вот, вот, смотрите, что получилось у Насти. Вот такое необыкновенное яблоко должно получиться. Вот смотрите, придете домой.
4: Да, очень хорошая поделка.
5: Это яблоко подарите папе, это подарите маме. Они соединят эти яблоки.
4: И получится одно.
5: Вот такое красивое яблоко.
4: Очень хорошая поделка. С таким вот получается? Интересным таким вот смыслом.
5: Да. Эту поделку
1: получается,
5: вы
1: покажете. Что и у желтого можно сложить еще
4: да.
1: Вот так.
4: Эту поделку, ребята, можно подарить маме и папе. И
1: одновременно.
4: Да, они соединят эти яблоки, у них будет одна.
1: И можно написать одну на одной половинке маме, а на
4: можно.
1: Другой половинке
4: да,
1: папа,
4: да.
1: Папе.
4: Ведь любовь и добрые дела к маме и папе продлевают жизнь.
5: Да.
4: Ну а сейчас нам пора прощаться. До свидания, ребята. До новых встреч. Пока.
5: Пока, ребята.

Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Верующие люди в Иисуса Христа все свои надежды ассоциируют со вторым пришествием Христа на нашу землю. Христиане ожидают второе пришествие Иисуса Христа, возвращение нашего Господа. И очень многие из них сильно переживают о том, что второе пришествие Христа будет зависеть от их посвященности. Зависеть от того, насколько они готовы к встрече с Нему, насколько они посвящают Ему свою жизнь, насколько их некое там совершенствование характера, может быть, происходит, да, насколько они готовы к встрече с Ним. И поэтому появляется некий такой комплекс или страх о том, что если вдруг я не буду готов, или я что-то не так сделаю, что-то не то, там, может быть, будет в моей жизни, то пришествие Иисуса Христа будет откладываться все дальше и дальше. В связи с этим я хочу прочитать одну очень, тоже историю, известную, знакомую из Евангелия от Марка, 1 главы. Здесь написано: «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков: вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Здесь написано, конечно, не о втором пришествии Иисуса Христа, а о первом. Но я хочу обратить внимание, ваше внимание, вот на эти глаголы из этого текста. Смотрите: вот я посылаю. Да? Кто послал? Вот я – это кто? Речь идет о Боге, о Боге Отце, да? Вот я посылаю ангела моего. Чей ангел пришел готовить мир к первому пришествию Иисуса Христа? Чей? Ангел Божий написано. Ангела моего приготовить путь твой пред кем? Путь твой пред тобою. Второй текст говорит о том, что в первом пришествии Христа на нашу землю первое пришествие Христа на нашу землю полностью зависело от действий Господа. Вообще практически не зависело от человека. Бог все сам сделал в свое время. Но здесь дальше написано в третьем тексте: «Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение для покаяния грехов». Многие считают, что Иоанн приготовил путь к первому пришествию Иисуса Христа на нашу землю. Многие считают, что вот он, его служение, да, поэтому мы на себя проецируем это и говорим, что мы церковь последнего времени, мы те люди, которые должны приготовить путь ко второму пришествию Иисуса Христа. А если вдруг у меня что-то не получается? Друзья, вот эта история для меня является обетованием. Все в Божьих руках. Второе пришествие Иисуса Христа зависит исключительно от Него, от Его действий и решений. И Он найдет в нужное время нужных людей, которые будут в этом задействованы и будут готовить к мир ко второму пришествию Иисуса Христа на нашу землю, как это было при Иоанне Крестителе. Иоанна Крестителя никто не отменял. Да, он был. Да, человек был вот в этом процессе. Но то, какой это человек, когда он появился – и что он проповедовал, да, и как люди откликались на его проповедь, уже зависело не от него, а зависело от того, что Бог всем этим руководил. Господь обещал в своем слове, что он обязательно вернется второй раз на нашу землю. И очень хорошо и правильно, что верующие люди ждут его возвращения, христиане ждут его возвращения. Друзья, надо доверять Богу. То, что он обещал, он обязательно исполнит. И пришествие Христа будет, несмотря ни на что. И оно не будет зависеть от моей веры, от моих убеждений, от моих действий, может быть, от какой-то даже моей посвященности. Но если у меня будет вера и посвященность, я могу быть в центре этих событий. Я могу быть тем, через кого Бог будет готовить этот мир к второму пришествию. Друзья, Маранафа, Господь грядет. Будем ждать Его пришествия. Будем продолжать верить и надеяться. И пусть эта надежда согревает наши сердца.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
5: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте, здравствуйте. Ведущий Вадим Сорокин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Скажите, вести активный образ жизни – это полезно? Я полагаю, вы ответили «да». Потому что мы так привыкли отвечать, потому что так нужно отвечать. А теперь давайте вспомним, кто из вас сегодня делал зарядку или когда в последний раз посещал спортивный зал. Малоактивный образ жизни, личный транспорт, отдых между телевизором и холодильником – вот обратная сторона цивилизации. В последнее время все четче видна граница между теми людьми, кто физически активен, и между теми, кто мечтает об этом лежа на диване. Какая же сила скрывается в движении? Если нет особых проблем со здоровьем, стоит ли тратить на это время? Сегодня мы обсудим эту тему с нашим экспертом, специалистом в области физической культуры и спорта, профессиональным спортсменом Владимиром Берча. Владимир, добрый день.
4: Здравствуйте.
3: Спасибо, что вы нашли время приехать к нам.
4: Пожалуйста.
3: Благодарю. Расскажите, пожалуйста, о своей спортивной карьере.
4: Ну, вы знаете, спортивная карьера уже давно закончилась.
3: Так вот.
4: Да, я уже перешел к обычной жизни, жизни труда, забот семейных. А спортом я начал увлекаться еще со школьной скамьи. В третьем классе я пошел в спортивную секцию по баскетболу, которая была при школе, и начал заниматься баскетболом. Затем поменял вид спорта, пошел в футбольную секцию, вернулся опять. Но серьезно заниматься этими видами спорта начал в университете. Там же были серьезные соревнования. Но в определенный промежуток времени я понял, что профессиональный спорт, он приводит к ухудшению здоровья, травмы. Все это сказывается с годами. И в итоге я оставил спорт и перешел на положительный эффект физической культуры. Я начал заниматься общественным здравоохранением и использовать это в работе с людьми.
3: А можно чуть-чуть поподробнее рассказать, чем вы сейчас занимаетесь, чему ваше сердце принадлежит?
4: На данный момент я занимаюсь организацией Центра здорового образа жизни, так, где физические упражнения будут основным способом влияния на состояние здоровья человека.
3: Я так понимаю, что то, к чему вы пришли, все это вам дал спорт и физические упражнения?
4: Ну, знаете, спорт дал мне то, что я научился преодолевать трудности.
3: Угу.
4: На протяжении всей спортивной карьеры ты сталкиваешься с тем, что нужно преодолевать нагрузки, противостоять утомлению, нужно бороться с усталостью, нужно заставлять себя. И вот эти навыки, эти волевые качества, они по жизни потом помогают.
3: Угу.
4: Я считаю, что это самое главное.
3: Я всегда удивляюсь, когда смотрю на альпинистов, сколько они сил прилагают к тому, чтобы подняться на определенную высоту. Я так думаю, если бы мы все в жизни пытались добиваться результатов, поставленных результатов таким вот образом, я думаю, что, наверное, мир был бы немножко другой.
4: Вы знаете, зачастую мотивация у спортсменов, она связана где-то с деньгами, где-то желание славы. Если мы ту же самую мотивацию, те же усилия направили в развитие нашего здоровья, то были бы очень хорошие успехи у каждого из нас.
3: Сегодня мы говорим о культуре, но не просто культуре, а о физической культуре. Вот это слово само по себе очень емкое. Это понятие можно применить к многим сферам жизни. А как быть, каким образом быть физически культурным?
4: Знаете, очень интересный термин, который впервые мы встречаем еще в школе. Предмет физкультура, физра, всем нам знаком.
3: Так.
4: И что мы привыкли видеть на уроках физической культуры? Что мы вспоминаем, когда вспоминаем физическую культуру в школе?
3: Я вспоминаю, оставил сменку, сидишь на скамье запасных.
4: Да, такое тоже бывает. Но зачастую у нас ассоциации связаны с прыжками, каким-то бегом, играми, эстафетами.
3: Соревнованиями,
4: да. Но физическая культура – это гораздо больше. Термин «физическая культура» – это часть общей культуры. Это не просто бег или прыжки. Это наука, которая изучает, как управлять телом, как развивать тело, как развивать физические качества. У нас есть 5 физических качеств. Это выносливость, сила, быстрота, гибкость.
5: Выносливость, сила, быстрота.
4: Гибкость и сила. Также это понятие включает в себя содержание тела в надлежащем состоянии. Это гигиена.
5: Так.
4: Это не просто побегать, а после занятия обязательно принять душ, чтобы все отработанные вещества, которые вышли с потом, были смыты. Поэтому это понятие очень глубокое и очень много себя включает.
5: Владимир, я только при подготовке к этой программе для себя открыл, что, оказывается, существует учебник по физической культуре. И там, причем, очень много чего написано такого полезного. О развитии качеств личности. Это тоже связано с физкультурой?
4: Ну, любое качество, любая цель, которая достигается нами, она требует особенных моральных качеств. Таких. И физические упражнения, физическая культура не исключение. Когда мы ставим перед собой определенную цель, развить определенные физические качества или там, научиться подтягиваться, делать выход силой или какие-то другие действия, то это требует от нас определенного настроя, определенной мотивации, определенной концентрации на том, что мы делаем. Это умение ставить цель и добиваться ее. Это также входит в предмет физической культуры.
5: Давайте перейдем вот более к практическим таким моментам. Вот я человек здоровый, периодически выезжаю на природу, что-то могу на даче потяпать, в течение дня много хожу. Можно ли сказать, что я веду активный образ жизни, здоровый образ жизни?
4: Знаете, я вам скажу, есть такая пословица: стабильность – признак мастерства.
5: Так.
4: Если вы в этом стабильны, если вы постоянно делаете физические упражнения, если у вас активная жизнь, если вы ходите пешком, а не пользуетесь, по ступенькам, а не пользуетесь лифтом, если вы ходите пешком на работу, то это можно назвать физически активным образом жизни. Если вы посещаете спортзал, тренажерный зал, то это есть активный образ жизни. А если вы от раза к разу возвращаетесь к физическим упражнениям, раз в неделю или в месяц выезжаете на природу и что-то делаете, или на дачу, то это нельзя назвать физически активным образом жизни.
5: Можно сделать маленький такой промежуточный вывод. Постоянство в этом, допустим, 2-3 раза в спортзал, к примеру, или каждый день прогулка до 9 или там 5 этажа по возможности, это есть постоянство.
4: Знаете, я бы назвал это не просто какими-то конкретными действиями.
5: Так.
4: Я бы сказал, что это нужно менять образ жизни целиком. По сути, вся жизнь должна стать активной. И возможность сделать какие-то физические упражнения или не быть пассивным, а быть активным, это нужно использовать в течение дня, каждый день.
5: К примеру, какие могут быть примеры? Что вы можете посоветовать? Вот, допустим, человек каждый день садится на автобус, едет на работу обратно, и с работы возвращается на автобусе также домой. А что можно вот в этом вот промежутке времени применить таким образом, чтобы человек стал физически активным хотя бы в этом промежутке времени?
4: Ну, вы правильно обратили внимание, что есть люди, которые ездят на работу, возвращаются с работы, на работе они сидят
5: так.
4: или стоят. Нужно понять, какой род деятельности человека. После этого нужно уже переходить к тому, чтобы какие-то рекомендовать упражнения или программы для занятия. Если человек занят в сфере умственного труда,
5: так, да. сидит за компьютером, что-то
4: день,
5: делает, да,
4: если
5: так.
4: он целый день находится в сидячем положении, то здесь нужно использовать время, которое у него есть после работы, до работы,
5: так.
4: дома. Также существуют направления физической культуры, как производственные гимнастики, которые помогают в течение дня сохранять это работоспособное состояние и чувствовать себя хорошо.
5: Но мы поговорили об офисных сотрудниках. А есть люди, которые постоянно двигаются, может быть, я не знаю, ну, что-то делают, физически активны. Каким им образом можно применить в свою жизнь физическую активность? Что вы можете посоветовать?
4: Всегда нужно искать гармонии. Если человек поднимает тяжести, значит, ему нужно развивать гибкость и выносливость. Если он там, развозит на велосипеде почту и много ездит на велосипеде, у него все нормально с выносливостью, значит, нужно включать упражнения на силу и гибкость.
5: А как быстро приходит эффект от физических упражнений?
4: Знаете, эффект начинается буквально сразу, как только вы начали заниматься физическими упражнениями. И в первую очередь это связано с тем, что начинает улучшаться кровообращение. Угу. Вместе с этим начинается вырабатываться гормон эндорфин, гормон радости.
5: Вы начинаете,
4: как от бананов, да. Вы начинаете себя чувствовать гораздо лучше. У вас поднимается настроение. Увеличивается количество дыхательных движений. Из-за этого больше кислорода попадает в кровь. И это ощущает не только мышцы, это ощущает также наш мозг, и это ощущает весь наш организм.
5: Прямо такая радость получается, да?
4: Можно и так сказать. Это так называемый срочный эффект.
5: Так.
4: Это эффект, который человек начинает ощущать непосредственно в момент того, как он начал заниматься.
5: Съел банан, и радости много.
4: Начал двигаться, и радости много.
5: Отлично.
4: Знак равно.
5: Так.
4: С чем это связано? Это связано с тем, что все органы и системы начинают работать на то, чтобы обеспечить мышцы всем необходимым. И забрать от них все то, что уже не нужно.
5: Угу.
4: По сути, весь организм, все органы и системы начинают работать в более усиленном режиме. Увеличивается количество дыхательных движений.
5: Так.
4: Увеличивается количество сердечных сокращений. Наши артерии становятся более эластичными. Они растягиваются. Кровь проходит гораздо быстрее, гораздо легче. Сердцу гораздо проще толкать эту кровь по кровеносной системе, чем в обычном состоянии.
5: Угу.
4: Происходит также улучшение гормональных функций организма. Улучшаются процессы ката-и-анаболизма.
5: Угу.
4: То есть улучшается весь метаболизм в целом, обмен веществ. Это срочный эффект.
5: Так. А он есть еще какой?
4: Он затрагивает весь организм в целом. И даже пищеварительная система начинает работать лучше. Если мы после еды прогуляемся, угу. то это поможет пищеварению и улучшит перистальтику кишечника.
5: Так.
4: Теперь поговорим о долгосрочном эффекте.

0: Писание. Ребенок Надежда. Казалось бы, что плохого в такой модели отношений с детьми? Все мы в той или иной степени связываем надежды со своим ребенком. Верим в его блестящее будущее, в его успех, мечтаем о его крепком здоровье, об уважительном и заботливом отношении к нам, родителям, на протяжении всей нашей жизни. И, наверное, это правильно. Однако я имею в виду совсем другое. Когда родители в первые годы жизни ребенка, а бывает, что и до его рождения, уже нарисовали себе его будущее во всех деталях. Он пойдет по моим стопам, он достигнет того, чего я не достиг. Такой ребенок часто слышит: «В нашей семье все были отличниками». Или «В нашей семье все много читали». «У нас в роду мужчины никогда не были плаксами». Эти и подобные им установки давят на психику ребенка. Ему как бы предписывается определенный уровень достижений или моральных качеств. Если он оправдывает возложенные на него обязательства, им будут довольны, будут гордиться. На языке ребенка это значит, его будут любить. Но если он не оправдывает родительских надежд, то легко может перейти в низший класс, принять на себя другую роль, которую можно условно назвать «позор семьи». Наверное, отсюда и пошло: «в семье не без урода».
1: Итак, не спрашивайте, почему я люблю вас. Ответ на такой вопрос может дать только обусловленная любовь. Я же люблю вас не потому, что вы имеете ту или иную внешность, или совершаете те или иные поступки, или обладаете теми или иными добродетелями. Спрашивайте только: вы любите меня? И я смогу ответить: да, да, конечно.
0: У меня в группе была одна такая 4-летняя девочка, которую родители буквально затаскали по кружкам и секциям. Вечерами они водили ее куда только можно. На танцы, на английский, на развитие речи в детский центр. Жизнь ее была чрезвычайно тяжела. Она быстро утомлялась, даже от игры со сверстниками. Часто плакала, была капризна. Когда я спросила отца, не многовато ли для такой крохи, его ответ поразил меня: мы возлагаем на Машу большие надежды. Многие дети быстро понимают бесполезность достижения родительского идеала, защищаются болезнью. С больного какой спрос? Так возникают неврозы, бронхиальная астма, гастриты, вегетососудистая дистония. Очень часто такие дети впоследствии становятся людьми озлобленными, поскольку прошли тот этап, когда из блестящего и очень способного ребенка, подающего большие надежды, превратились в надорванного и вполне заурядного взрослого. Но взрослого с огромными амбициями и претензиями к жизни, к окружающим, да и к самому себе. Эти люди одиноки и несчастны.
1: Когда разрушены основания, что сделает праведник?
0: Итак, что нам делать, если в этой модели мы узнали свое отношение к сыну или дочери? Во-первых, не отчаиваться. Уже то, что мы смогли адекватно анализировать и задумываться над этим вопросом – серьезное достижение. Это означает перемену в нашем сознании и готовность меняться. Во-вторых, немедленно прекратить воспринимать своего ребенка как свою собственность. Дети – наследие Божие и принадлежат Господу. Так написано в Священном Писании. Это самостоятельные личности, которые нужно уважать и считаться с их желаниями, решениями и поступками. Не так ли относится к нам всем наш Небесный Отец? Не так ли должны относиться мы к своим детям? Мы по-прежнему ждем от вас писем и звонков. Да благословит вас и вашу семью Господь.
1: Люби своего ребенка любым. Не талантливым, не удачливым, взрослым. Общаясь с ним, радуйся, что ребенок – это праздник, который пока с тобой.
2: Верующий в Сына имеет жизнь вечную. А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день.
2: Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
3: В Евангелии от Матфея, в 5 главе, в Нагорной проповеди Иисус обращается со следующими словами. 7 стих. «Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут». Итак, милость. Такое чувство, что Он хочет людям сказать, «Если ты будешь сеять милость, то вырастет нечто доброе, и ты это пожнешь, и помилован будешь ты, потому что ты тоже был милостив». Но как правильно понять, где нужно быть милостивым, а где нужно быть, ну, например, принципиальным и никакой милости? И вот это очень важно для нас разобраться в этом, чтобы мы все-таки в этих вопросах не отставали и ни в коем случае не склонялись в сторону немилосердия. Почему? Потому что именно милость и милосердие являются большими добродетелями для нас. Вы знаете, я очень высоко оценил одно высказывание. Написано, что оно принадлежит Конфуцию. Если у вас есть возможность явить милосердие, не пропускайте вперед даже учителя. То есть, если ты имеешь возможность проявить милосердие, обязательно это сделай. Поэтому Христос и говорит, что для человека это важно. Посмотрите, как в Новом Завете апостол Павел представляет этот вопрос. Во 2 главе Римлянам, в 4 стихе, он говорит: «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Вы видите, у Бога милость проявляется и благость – это синонимичные слова – для покаяния. Никогда покаяния и за покаяние Бог к тебе поворачивается лицом и проявляет милость. А она, вот эта милость, она ведет тебя к покаянию, она дает тебе возможность переосмыслить, увидеть хороший пример и успеть так принять правильное решение в своей душе, чтобы ты еще и занялся этим в своей жизни на практике. Конечно, для практики Господь посылает нам людей, обычных, таких же спотыкающихся, ошибающихся людей. И поэтому, когда мы имеем возможность проявить милосердие, проявить милость, мы должны это делать. Не надо спешить скорее лекцию читать человеку, как ему правильно жить, как ему на будущее не надо попадать в подобные затруднительные ситуации, чтобы он не довел себя до такого состояния, когда вот ему теперь милость нужна, понимаешь ли, от такого, как я. А придем и на помощь раньше всех. Потому что, помните, как я уже говорил, так бы на нашем месте поступил Иисус. Ну и еще, обратите внимание, есть очень хорошие мысли. Чужой милостью счастлив не будешь. Да, это вроде приятно, к тебе снизошли, смилосердились над тобой и так далее. И ты уже как бы вроде чего-то и добился, и рад. Но большая радость приходит, когда ты начинаешь проявлять эти качества в своей жизни. Высшее милосердие – это милосердие к немилосердным. Вот именно так повел себя Иисус, когда висел на кресте Голгофском, когда вокруг были глумящиеся, смеящиеся люди, которые смеялись, и им было совершенно не больно, а Он висел на жаре, распятый на кресте. И вместо проклятий, вместо того, чтобы сказать, как, знаете, в знаменитом фильме «I'll be back», «Я вернусь», «Возмездие будет», нет, он сказал: «Отче, прости их, они не знают, что делают». И он вернется, но вернется, чтобы в первую очередь забрать своих детей к себе. Это первая причина возвращения Иисуса. И некоторые думают, что первая цель пришествия Христа – это воздать грешникам, наказать зло. Нет, первая цель пришествия Иисуса – это забрать своих детей с этой земли. А потом, конечно, будет и возмездие грешникам. Пусть Господь благословит нас, друзья, чтобы мы были более милосердны друг к другу, чтобы мы проявляли больше терпения, снисхождения каждому, даже к тем, кто ошибается, потому что это хороший пример – И я уверен, он как посев, он вырастет еще много хороших подражателей этому доброму поступку. Пусть вас Господь в этом благословит.
4: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Начало мудрости – страх Господень.
6: Для вас поет Светлана Батурская.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Дорогие ребята, сегодня мы будем вам рассказывать библейские истории.
2: Не волнуйся, у тебя все получится.
1: Ты же знаешь, как трудно начинать.
3: Это папа. Он работает фельдшером в скорой помощи. Когда он приходит со смены, он часто говорит: «Это были тяжелые сутки».
1: Сегодня были тяжелые сутки. Два аппендицита, гипертонический криз и ОРВИ с 39,5. Я срочно уезжаю в сонное царство. Вернусь через 8 часов. Всем пока!
2: Ты ходил в театральный кружок. У тебя есть талант.
3: Это мама. Если бы не мама, мама учит нас всему. Как одеваться?
2: Вита, сними кофту, на улице жарко, ты вспотеешь. Вита, одень шапку, на улице холодно.
3: Куда ходить?
2: Погулять можно только до пруда и обратно.
3: Как ходить?
2: Не надо гулять, на улице дождь.
3: И как далеко ходить?
2: Можно остаться дома и помочь мне помыть посуду.
3: Мама работает мамой. Я бы ни за что не согласилась, чтобы она работала кем-то другим.
4: Привет! Дождь закончился, пойдемте гулять.
2: О, папа, хорошо, что ты пришел. А мы репетируем библейскую историю для детей.
4: А для капитана в отставке найдется роль в этой истории?
3: Это наш дедушка. Он был капитаном корабля. Когда мы идем гулять, он говорит: «Свистать всех наверх!»
4: «Свистать всех наверх! Срочно покидаем камбуз! Скорость один узел!» Как звучит главное правило капитана?
5: Капитан покидает судно последним.
3: Это Тима и Лёлик. Они мои братья. Лёлик любит кататься на велосипеде, а Тима мечтает найти клад. А вот и они.
6: Проходим тихо. За скоростью в один узел.
3: А еще у нас есть Глаша. Это моя сестра. Она всегда помогает мне делать правильный выбор.
7: Я помогаю тебе сделать правильный выбор. Каша полезная, в ней много витаминов. Если ты оденешь сапоги, ты не будешь болеть. В этой кофте тебе будет жарко. Красные бантики лучше, чем синие. Это платье можно запачкать.
3: А вот и Глаша.
7: Привет, а где Вита? Я ее нигде найти не могу.
8: Она за диваном прячется.
3: А это я. Я осталась последней, кто не представился.
2: Ну что ж, уже все собрались. Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем.
1: Дорогие ребята, сегодня мы расскажем вам о том, как появился наш мир.
2: Кто знает, как произошел наш мир?
3: Его сотворил Бог.
1: Правильно! Бог сотворил наш мир из ничего. Ему достаточно было сказать, и стало существовать то, чего раньше не было.
9: Это как? Он просто сказал и все?
4: Бог сказал, и появилась земля. Бог сказал, и появилось солнце.
1: Таким же образом появились и птицы, и рыбы, и звери.
3: И носороги.
2: И носороги.
3: И жирафы.
2: И жирафы.
1: В морях стали плавать рыбы, по небу полетели птицы, а по земле стали гулять слоны, носороги, жирафы, хрюшки, барашки и много-много других разнообразных животных.
3: Ух ты, как здорово у него все это получилось.
1: Но на земле все же кого-то не хватало.
2: Это и не птица, и не рыба, и не пресмыкающаяся. Это...
1: человек.
3: Человек.
9: Точно, человек.
3: Человека тоже создал Бог.
1: И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их.
4: И благословил их Бог. И сказал им Бог: плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными.
2: И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма.
1: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с человеком, которого создал Господь Бог.
10: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
2: В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Юлия Широкова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии кандидат философских наук, доктор богословия Евгений Зайцев.
7: Дорогие друзья, приветствую вас миром и любовью нашего Господа Иисуса Христа. Разрешите предложить вам цикл духовно-нравственных проповедей, озаглавленный «Как жить, если?». Мы очень часто слышим от людей вопросы, которые начинаются именно с этих слов. «Как мне жить, если я потерял близкого человека? Как мне жить, если у меня разрушилась семья? Как мне жить, если меня никто не любит? Если меня давит чувство вины? Если у меня неизлечимое заболевание?» И так далее, и так далее. Вариантов этого вопроса, начинающегося со слов «как мне жить?», бесконечное множество. Сегодня я хотел бы предложить нам попытаться ответить на вопрос, который тоже очень часто задают люди. «Как мне жить, если я не понимаю Бога?» На все эти вопросы, начинающиеся со слов «как мне жить?», мы будем искать ответы в этой удивительной книге, в Библии. Мы позже подчеркнем еще раз, почему эта книга такая необычная, почему она удивительная, почему именно к ней мы будем обращаться и почему именно в ней мы будем находить ответы на свои бесконечные «как мне жить?». Итак, «как мне жить, если я не понимаю Бога?». Вы знаете, с какого вопросительного слова чаще всего начинается вопрос человека к Богу? Это слово «почему?». «Почему?». Почему со мной случилось то-то и то-то? Почему, если Бог есть, Он допустил то-то и то-то? Это очень сложные вопросы. В нашей жизни столько проблем, столько переживаний, даже трагедий, что вольно или невольно мы обращаемся со всеми нашими проблемами и вопросами к Богу. Я никогда не забуду трагической ситуации, которая произошла в жизни молодого человека, с которым я познакомился во время учебы в университете. Он с Африки. Мама при рождении дала ему имя «Траст», что с английского означает «вера», «доверие», «надежда». И представьте себе, как шокированы были мы, студенты, когда однажды узнали о том, что этому молодому человеку врачи поставили страшный диагноз – рак позвоночника. И буквально за короткое время этот молодой, пышущий здоровьем молодой человек, он просто сгорел от этого страшного заболевания, у него началась кахексия, истощение, он оказался прикованным к больничной койке. И невольно у всех нас в голове стоял этот вопрос: «Господи, почему? Почему это случилось именно с ним, с молодым человеком, который посвятил себя на служение тебе? Он приехал получить богословское образование, чтобы потом, вернувшись к тебе на родину, проповедовать о тебе, о твоем спасении, своим соотечественникам. И такое с ним. Почему?» Наверное, и вы встречались в своей жизни с людьми, которые к вам обращались, и вы слышали от них этот вопрос. Почему? Почему Бог допустил такое в моей жизни? Знаете, неспособность ответить на это бесконечное «почему» порождает в людях сомнения в Боге. Вот и многие даже становятся скептиками. Они перестают не то что Богу доверять, они перестают верить в то, что Бог есть. Чтобы нам попытаться хотя бы как-то вот ответить на этот вопрос, связанный с непониманием людьми воли Божией, я хотел бы обратиться к Священному Писанию и прочитать самый первый текст, который записан в древней книге Библии, в книге пророка Исаии, глава 55, 8 и 9 тексты. От имени Бога пророк пишет следующее. «Мои мысли не то, что ваши мысли, пути мои не то, что ваши пути, говорит Господь. Как небо высоко над землей, так пути мои выше ваших путей, и мысли мои ваших мыслей. Как дождь и снег падают с неба, не возвращаясь обратно, но, орошая землю, животворят ее, дабы принесла она сеятелю зерна и хлеба вдоволь, так и слово, исшедшее из уст моих, ко мне не вернется бесплодным, но волю мою исполнит оно и то совершит, ради чего оно было послано мной». Я читаю Библию в современном русском переводе. Ну и из прочитанного ясно, что мы бессильны постичь, мы бессильны понять Бога, Его мысли, да, Его разум, он неисследим для нас, грешных и ограниченных, тварных существ. Конечно же, постичь Бога во всей Его полноте невозможно. Мы это должны признать, мы с этим должны согласиться. И второй текст, на который я хотел бы обратить ваше внимание, он из Нового Завета, из послания апостола Павла к Римской Церкви, 11 глава этого послания, 33 и 34 тексты. Апостол восклицает: «О бездна богатства и мудрости и ведения Божьего! Непостижимы судьбы Его и непознаваемы Его пути! Ибо кто познал ум Господень?» Опять та же самая идея. Пути Господни до конца непознаваемы, непостижимы нами, людьми. Это мы должны признать как некий очевидный факт. Мы бессильны до конца постичь, понять Бога. Второй важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание сейчас вот в связи с этой темой. Вы знаете, в сознании очень многих верующих людей сформировано так называемое ложное богословие. Вот. Их восприятие Бога, оно где-то носит, ну, если можно так сказать, потребительский характер. Многим людям кажется, что если я у Бога попрошу, Он мне обязательно даст. Если я помолюсь, Он мне обязательно ответит. Причем ответит так, как я хочу. Вот. Так, как я как бы проговорил уже это в своей молитве. Ну, конечно же, кто знает то, что нам нужно, лучше нас самих. Мы знаем то, что нам нужно, и поэтому мы со своими просьбами обращаемся к Богу и надеемся на то, что Он нам ответит именно так, как мы того хотим. И когда мы не получаем того, что мы хотим, у нас создается впечатление, что Бог нас не слышит. И Он нам не отвечает. Но это впечатление ложное. Дело в том, что Богу лучше ведомо, что содействует нашему благу. И Он готов ответить на наши молитвы, но ответить именно так, как Его воле угодно. Поэтому, конечно же, этот момент обязательно нужно учитывать и не разочаровываться, и не переживать от того, что мы не сразу получаем ответы на свои вопросы. мы не сразу получаем ответы на свои молитвы. Во всяком случае, мы не получаем ответ так, как мы его как бы в своей молитве уже проговорили. Я хотел бы сейчас снова обратиться к Священному Писанию, книге Иова. Исследователи говорят, что это самая древняя книга в Священном Писании. В этой книге описана судьба ветхозаветнего патриарха, который пережил в своей жизни настоящий кризис. Будучи благополучным человеком, зажиточным, вот, он теряет все. Он теряет имущество, он теряет скот, он теряет детей, он теряет здоровье. Он остается в буквальном смысле слова ни с чем. Вот, сидит в проказе, по восточному обычаю, облаченный в грубую одежду и посыпав голову свою пеплом, сидит, и рядом жена, последний родной и близкий человек, который не может выносить страдания своего мужа, у него страшная болезнь, язвы по всему телу, и она ему говорит: «Похули Бога, похули имя Божие и умри». И мы где-то по-человечески понимаем эту женщину. Конечно, она по неразумению своему говорит эти слова, но она не может больше выносить страдания своего мужа. Лучше умереть, чем так мучиться. И вот на это Иов отвечает: «А мы что, только доброе должны принимать от Бога? Только доброе должны понимать». И в этих словах чувствуется глубокая вера, доверие Богу. Особенно в словах «Бог дал, Бог и взял». То есть даже в этих обстоятельствах Иов как бы видит Бога. Он понимает, что да, не только доброе мы должны принимать от него, но и вот то, что с ним случилось, я тоже должен это принять как должное. Может быть, и это тоже в конце концов обернется для меня благом. Я этого пока не знаю, я не вижу, я ничего не могу понять, я не могу объяснить, почему это произошло именно со мной, но я все равно держусь за Бога. Вот отчасти мы можем почувствовать глубину страданий этого человека из 23 главы этой книги. Давайте прочитаем несколько текстов. 2, 3 стихи и 8 и 9. «Вот и ныне жалобы мои дерзости полны. Под тяжестью руки его я стенаю. Если б только я знал, как найти его, как к престолу его приблизиться, я изложил бы перед ним мое дело. Но, 8, 9 тексты, на восток пойду ли я, там нет его, не отыскать его и на западе. Деяний его на севере не вижу, и как он к югу поворачивает, уследить не могу». Вот здесь образным языком как раз-таки и представлена ситуация человека, который потерял Бога в своей жизни. Он его не видит ни слева, ни справа, ни сзади, ни спереди. Он обращается к нему, но не получает ответа. На какой-то момент Иов вот переживает это состояние богооставленности. Ему кажется, что Бог его оставил. Он его не видит, он его не чувствует, он ничего не может понять, почему это с ним произошло. Но следующие слова этой главы все-таки свидетельствуют о том, что вера этого страдальца, она незыблема. Послушайте, что он говорит. «Но он, то есть Бог, знает мой путь, и пусть испытает меня чистым золотом предстану. Он знает. Я не знаю, но Бог знает. И настанет день, когда для меня откроется, может быть, то, что вот сейчас происходит, и я восславлю и возблагодарю Бога за все. Вот такой интересный опыт представлен в Священном Писании, и он помогает нам лучше понять и смысл библейской веры, которая заключается в полном безоговорочном сохранении доверия Богу, и где-то вот приблизиться к ответу на вопрос, как мне жить, если я не понимаю Бога. Вы знаете, я не знаю, почему страдают невинные, а чаще всего именно такой вопрос звучит из уст людей. Почему невинные страдают? Почему дети страдают? Но я знаю, что Бог всегда рядом с тем, кто страдает и кто доверяется Ему всецело. Должен подчеркнуть, что скорбь и испытания, страдания – это неотъемлемая часть жизни любого человека, в том числе и человека верующего. Ничего странного в том, что и верующие люди страдают и переживают. Нет. Мы должны серьезно относиться к словам Господа Иисуса Христа, которые Он когда-то сказал ученикам Своим, они записаны в Евангелии от Иоанна, в 16 главе. «В мире будете иметь скорбь, но, Иисус Христос продолжает, мужайтесь, я победил мир». О том же пишет и апостол Петр в своем первом послании в 4 главе, тексты 12 и 13. «Дорогие мои, пусть не покажется вам странным, что постигает вас огонь страданий для испытания вашего. Не думайте, что нечто необычное с вами происходит. Напротив, радуйтесь, что и вы сподобились разделить страдания Христовы». Интересно, апостол призывает человека, страдающего, радоваться. Это звучит как-то необычно, парадоксально. Можно ли радоваться в страдании? Оказывается, с христианской позиции, с библейской позиции, да, можно испытывать эту внутреннюю радость даже тогда, когда ты страдаешь, потому что ты понимаешь, что эти страдания тебя чему-то учат, эти страдания тебя воспитывают, они тебя готовят к чему-то лучшему, к чему-то большему. Есть место страданию и в жизни верующего человека. И мы не должны потребительски относиться к Богу и рассчитывать на то, что вот если я обращусь к Богу, если я покаюсь, приду к Богу, поверю в Него, то все в моей жизни наступит полоса вот, одних побед, вот, одних удач, Бог даст мне все, что я у Него не попрошу. Это слишком поверхностный и, как я уже сказал, потребительский подход к Богу. Итак, что нам обязательно следует помнить, что нам нужно учитывать, когда мы пытаемся ответить на этот вопрос, задаваемый достаточно часто людьми вокруг нас, как мне жить, если я не понимаю Бога? Первое. Бог участвует в нашей жизни, даже тогда, когда нам кажется, что Он далек от нас, что Он не слышит нас. Показателен в этом случае пример двух учеников Иисуса Христа, которые после распятия Господа Иисуса Христа брели понурые, вот какие-то отчаявшиеся по дороге из Иерусалима в Эммаус. И они настолько были погружены в эти свои печальные размышления, что не заметили как их Господь и Учитель, воскресший, подошел к ним и пошел рядом, объясняя им все то, что произошло на Голгофе из Священного Писания, Танаха или Ветхого Завета. Но они настолько были заняты вот этим своим горем, своими переживаниями, что даже не заметили того, что Господь идет рядом с ними. Вот очень часто в нашей жизни бывает такое, что какая-то проблема, она нас давит так, мы настолько вот сосредоточены на этой проблеме, что перестаем видеть Бога в своей жизни, перестаем видеть Его рядом, хотя Он рядом, Он никуда не девается. Мы как бы вот создаем определенную стену препятствия для общения Его с нами, потому что мы погружены в себя, в свои переживания внутренние и забываем о том, что Бог-то нас никогда не оставлял. Он всегда рядом. Это очень важный момент. Второй. Божий ответ может быть не таким, каким мы его ожидаем. Мы уже это отметили. Но Бог лучше нас знает, что содействует благу нашему. Поэтому мы не должны как бы навязывать Богу свой ответ, который кажется нам наилучшим в этой ситуации. Бог лучше знает, что обернется для нас благом впоследствии. И поэтому Его ответ, Он всегда приходит вовремя. Его ответ всегда для нашего блага. Следующий важный момент. Мы должны помнить о том, что страдания, которые мы переживаем в нашей жизни, учат нас смирению и бескорыстному отношению к Богу. Мы не должны думать, что вот для верующего человека жизнь – это вот такой широкий проспект, по которому Господь наш идет впереди человека с такой огромной метлой и разметает этот проспект, удаляя с него все трудности, все проблемы. Нет, Иисус Христос еще напоминает нам о тернистом пути. Путь верующего человека – это путь узкий и тернистый. Да. Следующий важный момент, который мы обязательно должны учитывать, когда пытаемся ответить на этот вопрос, как мне жить, если я не понимаю Бога. Страдания учат нас умению сочувствовать другим. Если мы что-то пережили, мы способны будем сопереживать другому человеку, который тоже проходит через череду каких-то страданий. Но если мы не были никогда вот в положении страждущего, мы не способны будем понять этого человека. Поэтому страдания нужны и нам, чтобы мы приобрели эту способность понимать другого человека страждущего, чтобы мы способны были сопереживать, сочувствовать. Это очень важно в плане воспитания нашего характера. Наконец, еще один очень интересный момент. Страдания могут спасти нас для жизни вечной. Я хочу рассказать вам об опыте малоизвестного русского поэта Ивана Козлова. Это современник Жуковского, Пушкина. Он и похоронен в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, рядом с Жуковским. Их могилы рядышком. Правда, на могиле Жуковского очень большой, красивый памятник. Вот, а на могиле Ивана Козлова очень скромненький. Очень скромненький. Ну, действительно, малоизвестный поэт. Но почему я обращаюсь к его опыту? Этот человек, дворянин по своему статусу, сделал очень хорошую карьеру. Вот. Казалось бы, жизнь удалась, у него хорошая семья, дети. И, будучи еще сравнительно молодым человеком, он оказывается прикованным к больничной койке, его парализует, и буквально через год он теряет зрение, он слепнет. В этой ситуации, казалось бы, человек готов руки на себя наложить, спиться. Вот. Но Иван Козлов находит в себе силы, конечно же, с помощью Божией, писать стихи. И из-под его пера выходят потрясающие по своей силе, духовной силе стихи. И одно из них называется «Моя молитва». Начинается это стихотворение со слов «О ты, кого хвалить не смею». В этом стихотворении есть такое четверостишье. «Меня не крест мой ужасает, страдание верою цветет, сам Бог кресты нам посылает, а крест наш Бога нам дает». Меня вот удивляют эти слова «сам Бог кресты нам посылает, а крест наш Бога нам дает». Вот она, эта настоящая бескорыстная вера. Иван Козлов понимает, то, что с ним случилось, это по воле Божией, и это ему нужно. Для чего? Да для того, чтобы эта светская жизнь не увлекла его окончательно, и он не потерял жизнь вечную. Он приходит именно к такому выводу. Бог послал ему это все в его жизни для того, чтобы спасти его для жизни вечной. Поэтому, когда мы слышим от наших друзей, может быть, родственников, этот вопрос, как мне жить дальше, если я Бога не понимаю, мы должны вот обратить внимание этих людей на те основные моменты, которые были сейчас вот отмечены мною в этой проповеди. И я думаю, это поможет многим людям пересмотреть свое отношение к Богу и отношение к себе, к тому, что с ними происходит в этой жизни. Пусть Господь благословит всех вас и поможет из вас, каждому из вас с помощью Священного Писания все-таки найти ответ на этот вопрос. Как мне жить, если я не понимаю Бога?

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
2: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Хорошо известно, что качественная и правильно подобранная пища – это лекарь для нашего организма. А полезные сладости – бывает ли такое? Еще как бывает! Необычные рецепты исключительно полезных конфет и вкусное, как ни странно, полезное домашнее мороженое – все это нам предстоит узнать сегодня.
1: Конфеты-сюрприз. 300 граммов фиников. Очистить от косточек, мелко нарезать. 150 граммов мякоти кокосового ореха натереть на мелкой терке. Полстакана миндаля замочить на ночь. Затем измельчить в блендере. 1 стакан пророщенных зерен пшеницы измельчить в блендере или несколько раз пропустить через мясорубку. 200 граммов сухого несладкого печенья натереть на терке или измельчить в блендере. Смешать все продукты, добавить 1 чайную ложку цедры лимона, 1 столовую ложку кунжута и 2 столовые ложки сока апельсина. Все тщательно перемешать.

0: постепенно помешивая, варить до загустения. Снять с огня. Добавить чайную ложку цедры лимона, 2 чайные ложки растительного масла без запаха и 1/4 стакана лимонного сока. Перемешать. Каждый кусочек банана облить глазурью, обвалять в измельченном арахисе. Положить в морозильную камеру на 2 часа.
1: Такие конфеты я бы хотела есть каждый день и угощать им не только гостей, но и своих близких. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
0: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Делитесь с нами впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии священнослужитель Михаил Варенов.
2: Есть один фильм, он называется «Заплати другому». И в этом фильме очень оригинально подается способ выражения благодарности. Его основная идея такая: «Я оказал услугу тебе, а ты взамен отблагодари не меня, а троих других людей, которые будут нуждаться в твоей помощи. Каждый из них, в свою очередь, отблагодарит еще троих, и так дальше, дальше, дальше доброта будет разрастаться и распространяться по всему миру». Такой амбициозный план придумал главный герой фильма, мальчик, который хотел изменить мир. В этом фильме для нас есть один важный урок. Если к тебе отнеслись по-доброму, то тебе тоже следует по-доброму отнестись к кому-то другому. Не благодарить взамен своего благодетеля, а проявить доброту к тому, кто, может быть, вообще этого не заслуживает. Интересно, что подобный урок мы можем извлечь из притчи Иисуса о немилосердном взаимодавце. Притча о том, как слуга, которому простили огромный долг в 10 тысяч талантов, в то же время требовал от своего должника уплаты гораздо меньшего долга – в 100 динариев. И мы уже размышляли над этой притчей и говорили, что она учит нас прежде всего прощать другим людям их проступки против нас, точно так же, как и Бог прощает нам наши проступки, которые мы совершаем против Него. И если нам Бог простил, то и мы просто не имеем морального права ставить крест на человеке, который нам самим причинил боль. Это самый прямой и очевидный урок этой притчи. Но на эту притчу можно посмотреть несколько под другим углом. Не сосредоточиться только на аспекте прощения, но выделить сам принцип, который лежит в его основе. Принцип такой: если к тебе отнеслись по-доброму, то и тебе следует отнестись по-доброму к кому-то другому. Не только принимать человека, когда он приходит к тебе с покаянной. То есть идти самому на опережение, самому проявлять доброту кому-то другому. Если тебя Бог чем-то одарил, ты можешь выразить ему за это свою благодарность, когда одаришь чем-то, может быть, меньшим, кого-то другого. Это и будет твоя благодарность Богу. Вообще, это не совсем логично – направлять благодарность как бы не по адресу, то есть не в адрес своего благодетеля. Как-то странно и непонятно, зачем, если тебя к этому никто и ничто не принуждает. И очень часто мы выражаем кому-то свою благодарность, просто таким образом отдариваемся. Муж и жена рассуждают между собой: «Нам эта семья настолько помогла, надо бы им какой-то подарочек сделать». Ты чувствуешь обязательство как-то поблагодарить за добро. Или тебе сделали подарок на день рождения, и тебе уже неудобно не отплатить тем же. И важно, чтобы стоимость подарка была не меньшей. В противном случае в душе возникает дискомфорт. И зачастую борьба с вот этим чувством дискомфорта является главным движущим мотивом, когда мы кого-то благодарим. Нам просто неудобно бывает не отблагодарить. Но не про это ли говорил Иисус одному из уважаемых людей, когда тот позвал его к себе в дом? «Ты, — говорит, — когда делаешь обед или ужин, не зови друзей, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они потом не позвали тебя, и не получил ты воздаяние». Не то чтобы нужно отгораживаться от своих близких и друзей. Иисус просто показывает на вот эту закономерность. Человеку всегда свойственно отдариваться. И порой это просто заложено в культуре, а вовсе не идет от сердца. Просто так надо, так принято, так у нас заведено. А ты попробуй-ка позвать тех, кто не сможет оказать тебе такого же гостеприимства. Но зачем это делать? Зачем лишний раз напрягаться, если тебя к этому ничто и никто не принуждает? И часто благодарность идет не от сердца, а из чувства долга. Такие уж мы люди. Но чтобы благодарность шла от сердца, нужно создать для этого определенные условия. Нужно, чтобы тебя к этому ничто не обязывало, чтобы не возникало ощущения, будто ты кому-то что-то должен. Поэтому лучше всего это сделать опосредованно. Выразить благодарность не напрямую своему благодетелю, а какому-то вообще другому человеку, который ничего особенного для тебя не сделал и перед которым ты не чувствуешь никаких обязательств. И точно так же Бог учит нас выражать Ему свою благодарность. Лично Ему от нас ничего не надо. Он самодостаточен. Поэтому, чтобы выразить свой восторг, свою благодарность, чтобы поблагодарить Бога, лучший способ сделать это опосредованно, не Ему напрямую, а какому-то другому человеку. Тогда это будет непринужденно, ведь Бог этого от нас не требует. Он дает, дает, дает, не ожидая от нас ничего взамен. Христос говорит: «Отец ваш Небесный повелевает солнцу восходить и над злыми, и над добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных». Или, как сказано в другом Евангелии, более сжато: «Он благ и к неблагодарным, и к злым». Он всех одаривает своим благословением, не ожидая взамен ничего. Он от нас совсем ничего не требует. И тут испытывается наше сердце. Если от нас никто ничего не требует, то зачем тогда что-то давать? И благодарное сердце всегда ищет возможности дать кому-то частицу того благословения, которое ты сам получил. У тебя просто такое состояние, что тебе хочется как-то это выразить. Выразить в материальном виде, хочется кому-то сделать доброе. Ты благодарен Богу, но тебе хочется поблагодарить людей, которые вокруг тебя. Бывает же такое состояние. Я хотел бы привести одну историю из Ветхого Завета. Историю о царе, об израильском царе Давиде. Вот когда Давид еще не был царем, но он укрывался от преследований Саула, однажды, когда он возвратился со своими людьми в Сикилаг, Сикилаг – это город, который подарил Давиду филистимский царь Анхос. Этот город потом в дальнейшем стал резиденцией Давида. Так вот, оказалось, что на этот город напало полчище амаликитян. Они разграбили этот город, а всех женщин и детей взяли в плен, в том числе и двух жен Давида. И люди Давида настолько были подавлены, что похитили их жен с детьми, что даже хотели побить Давида камнями. Ведь это он увел их из этого города, это им из-за него пришлось оставить свои дома. И Давид взмолился Господу, он говорит: «Идти ли мне зна амаликитян, и одолею ли я их?» И Господь ответил ему: «Иди, все разграбленное ты вернешь себе обратно». Давид берет своих воинов, 600 человек, и они отправляются в погоню. Но преодолев около 20 километров, дойдя до потока Васор, 200 человек из его воинов настолько устали, что не могли двигаться дальше, и остались там, у потока. И вот 400 человек, самых крепких, добрались до земли амаликитян. А те разбрелись по своей стране и праздновали, сколько добычи им удалось награбить у филистимлян, у израильтян и в других землях. Какая радость, какое веселье! И тут приходит Давид и застает их врасплох. И сказано: «И поражал их Давид от сумерек до вечера другого дня, и никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них. Все возвратил Давид. И взял Давид весь мелкий и крупный скот, и гнали его перед своим скотом, и говорили: это добыча Давида. И пришел Давид к тем 200 человек, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока Васор. И вышли они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить: за то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет». Насколько крупной была эта добыча? Ведь они и свое забрали, ничего у них не пропало. И то, что амаликитяне награбили в других местах, они тоже отняли. И теперь некоторые из воинов не хотят делиться с теми, кто остался. Понять их можно. Это, что называется, дорвались. Столько пришлось натерпеться, когда они скитались вместе с Давидом от Саула. Во всем себе приходилось отказывать. Они жизнями своими постоянно рисковали. И вот, наконец, удалось сорвать большой куш. Это как выиграть большую сумму денег в лотерею. Наконец-то заживем. Уже начали строить планы, как этим всем распорядиться. А тут, понимаешь, надо отстегнуть теперь от своей доли тем, кто на этот раз просто отсиделся. Ведь это мы рисковали. Мы бились, мы все изранены. Это мы отняли всю добычу. Но Давид смотрит по-другому. Он говорит: «Не делайте, братья мои, так. После того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наши полчища, приходившие против нас. И кто послушает вас в этом деле, какова часть сходившим на войну, такова должна быть часть и оставшимся при обозе. На всех должен разделить». Давид смотрит шире, чем его люди, и видит больше, чем видят они. Он видит, что за этой победой стоит Господь. Это Он даровал нам эту победу. Это Он дал нам всю эту добычу. Не мы сами. Давид способен разглядеть в своей победе Божий промысел. А остальным кажется, будто это они так изловчились. Увернулись от меча противника. Это сила их ног помогла им добраться. Это сила их мышц почти сутки поражала амаликитян направо и налево. И люди всегда усматривают взаимосвязь между собственными усилиями, своим напряжением, своими стараниями, своим вкладом и полученным результатом. Это кажется так очевидно, так естественно. Оно вроде бы вот на поверхности. Ты хорошо потрудился, ты заработал, ты это заслужил. Но верующий человек способен проникать вглубь и видеть, что за всем этим стоит Бог. Даже за моими стараниями и за моими усилиями. И Давид был таким человеком. Он умел видеть в своих достижениях, в своих победах Божий промысел. Многократно он воспевает это в своих псалмах. Он говорит: «Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, Ты возносишь голову мою, Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. Ложусь, я сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». Давид умел замечать Божий промысел, казалось бы, в естественных вещах. И в этой истории Давид знал, что это Господь даровал ему победу. И поэтому он хочет как-то выразить свою благодарность Господу и делиться своей добычей с другими. И не только с этими 200 воинов. Он еще посылает подарки старейшинам дружественных ему городов. Как написано дальше: «И пришел Давид в Сикилаг и послал из добычи к старейшинам иудиным, друзьям своим, говоря: вот вам подарок из добычи, взятый у врагов Господних». И дальше перечисляется несколько городов, в которые он отправляет в качестве подарка части своей добычи. Вот какая реакция человека, который понимает, что за его успехом и благополучием стоит Бог. Ему хочется не просто возблагодарить Бога, вознеся Ему жертвы. Ему хочется отблагодарить Бога через других людей. Ему хочется сделать приятное другим людям. Каждый, кто имеет благодарное сердце, от радости хочет делать приятное другим людям. Но проблема в том, что мы не всегда способны разглядеть в своей повседневной жизни, в повседневных обязанностях, в этой рутине промысел Божий, Его заботу о нас. Все как бы само собой идет. Мы ко многому в нашей жизни относимся как к естественным процессам. Ничего особенного же не происходит. Но когда Иисус говорит о том, что Бог изливает свои благословения на всех людей, добрых и злых, Он говорит о дожде, который Бог посылает на землю. Даже дождь – это благословение Божье. Для нас это как бы нечто естественное. Мы объясняем это естественным процессом, круговорот воды в природе. Но Иисус даже в этом естественном процессе видит руку Божью, видит, что за этим естественным процессом стоит Бог. Что же такого особенного в дожде? Есть дождь, значит, есть урожай, значит, будет что покушать. Большинство же из нас сегодня к этой возможности относятся как к чему-то обыденному. Мы не испытываем такой острой нужды в пище, как это было в древние времена. Даже напротив, порой нам приходится подсчитывать калории, чтобы не набрать лишнего. У нас сегодня нет такой острой нужды в пище и питье, и поэтому трудно за это благодарить Бога. Но Библия учит нас, что даже восполнение наших естественных потребностей – это все Божий дар. Просто мы его не всегда ценим, но за это стоит быть благодарными. Но бывает, случается в жизни что-то такое, чему ты прямо особенно радуешься. Что-то неординарное, необычное, и ты говоришь: «Слава Богу! Надо же, как мне повезло! Как все удачно теперь складывается!» И можете быть уверены, именно по этому случаю у вас обязательно подвернется возможность сделать такое же добро, может быть, в меньших масштабах кому-то другому. Бывает, внезапно прибавилось денег. На карту кто-нибудь перечислил. Или на работе удалось как-то хорошо подзаработать, заказов было много. И ты чувствуешь какое-то облегчение, какую-то финансовую защищенность. И тут тебе на глаза в переходе или возле гипермаркета попадается человек с табличкой. Просит милостыню. И ты чувствуешь: ну меня же Бог благословил. И даешь ему крупицу своего благословения. Бывают и другие ситуации. Едешь по дороге, час пик, и нечаянно оказался в другом ряду. Надо перестроиться, но влезать, когда ты уже всех обогнал, теперь как-то нагловато. Но что делать? Включаешь поворотник, и тебя пропускают. А потом другой кто-нибудь делает то же самое перед твоим носом. И в другой раз ты бы его специально не пустил. А тут думаешь: ну меня же впустили. И уступаешь. Благодарное сердце хочет себя как-то реализовать. Оно хочет тоже сделать добро. И ситуации в повседневной жизни могут быть разные. Нужно только уметь их замечать. Тебе помогли какую-то проблему решить. И ты помоги кому-то в том, что умеешь. В чем у тебя есть талант. Здесь важен принцип: если с тобой обошлись по-доброму, то и ты сделай добро кому-то другому. Тем самым мы можем быть благодарными Богу в повседневных мелочах, просто проявляя такую же доброту другим людям, направляя свою благодарность не по адресу, словесно, но на деле тем, кто в ней нуждается. И даже когда нам тяжело, и обстоятельства складываются совсем не на руку, мы можем не сомневаться, что Господь поддерживает нас и теперь. Нам просто очень трудно это разглядеть. Но Он уже позаботился и дал нам очень много, когда послал в мир Своего Сына, предав Его на поругание и смерть. Как пишет апостол Павел, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Когда мы того не заслуживали, когда мы были Ему врагами, Он тогда уже одарил нас Своим благословением, подарив бесценный дар – вечную жизнь. И Он надеется, что мы будем благодарны Ему за Его щедрость. Он надеется, что какой-то крохотной частицей этой любви мы поделимся с другими, даже если они того не заслуживают. Ведь Бог сделал для нас нечто гораздо большее. И Христос учил: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас. Они этого не заслужили, а вы их любите, просто потому что Отец возлюбил вас еще больше. Ведь только так вы можете сказать Ему за это спасибо.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе.
3: Он был знаменитым римским оратором. Ученики были от него без ума. Все привлекало в нем молодежь. Он сам был молод, не по годам умен и начитан, прекрасно владел словом, обращенным к сознанию и к сердцу. Блаженный Августин – одна из самых интересных исторических личностей.
2: Он написал «Исповедь», историю своего обращения в христианство. Это произведение – шедевр мировой культуры. Спустя 1000 лет знаменитый Петрарка, плача над страницами «Исповеди», говорил: «Мне кажется, что я читаю историю собственных заблуждений». Отзвуки «Исповеди» мы находим у Данте, Паскаля, Руссо, Толстого.
3: Августин родился 13 ноября 354 года в Тагасте, небольшом городке на севере Африки. Семья его имела средний достаток, и он не смог бы закончить образование, если бы не помощь одного мецената.
2: Юный Августин был натурой живой и чуткой, до крайности восприимчивой. Ему было 16 лет, когда за недостатком семейных средств он оказался предоставлен самому себе. Праздность к добру не ведет. Он тут же связался с дурной компанией, и его захлестнул, как он пишет, клокочущий жар нечистых вожделений.
3: Успехи на поприще учебы преисполнили его гордыней. Ведь он был всему обязан не деньгам и не семье, а собственному таланту. Религия матери казалась ему бабьими россказнями, но неверие было для него мучительным. Читал ли он Библию?
2: Да, но она показалась ему слишком простой и недостойной даже сравнения с достоинством цицеронова стиля. Августин увлекся манихейством. Сначала Августин с восторгом приобщился, но затем потерял вкус к этой мифологии с ее путанным вероучением.
3: Милан стал важнейшим периодом на пути Августина к Богу. Туда к нему приехала и его мать Моника. Она заставила его порвать отношения с женщиной, родившей ему сына. Любил ли он ее? В исповеди о ней не сказано ни одного проникновенного слова. Впрочем, это еще ничего не доказывает. Но, скорее всего, он не изведал истинной любви, знал лишь беззаконное сожительство.
2: Чем ближе к Богу, тем гуще вехи. Жизнеописание святого Антония глубоко потрясло Августина и открыло его мысленному взору идеал монашеской жизни. Решение созревало, осталось сделать лишь шаг. «Удерживали меня сущие негодницы и сущая суета, эти старинные подруги мои. Они тихонько дергали мою платяную одежду и бормотали: ты бросаешь нас с этого мгновения, мы навеки оставим тебя. С этого мгновения тебе навеки запрещено и то, и это». «То и это», — сказал я. «А что предлагали они мне на самом деле? Что предлагали? Боже мой! От души раба твоего отврати это милосердием твоим! Какую грязь предлагали они! Какое безобразие!» И опять, будто голос: «Будь глух к голосу нечистой земной плоти твоей, и она умрет. Спор этот шел в сердце моем обо мне самом и против меня самого».
3: В исповеди есть сцена, которая соблазнила воображение многих живописцев. Августин ищет уединение в саду возле своего миланского дома. Он плачет, испытывая глубокое сердечное смятение. И вот он слышит голос из соседнего дома, будто мальчика или девочки, часто повторяющий нараспев: «Возьми, читай, возьми, читай».
2: Он понял это как божественное веление – открыть книгу и прочесть первую главу, которая попадется. «Ни в пирах и в пьянстве, ни в спальнях и в распутстве, ни в ссорах и в зависти. Облекитесь в Господа Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Он не захотел читать дальше, да и не нужно было. После этого текста, как он пишет, «сердце мое залили свет и покой, исчез мрак моих сомнений».
3: Августин преподавал еще несколько недель, а затем оставил поприще ритора. он принял крещение, распродал отцовское имущество и в окружении избранных друзей повел монашескую жизнь, упражняясь в аскезе и размышляя о своем призвании. Что же нас так трогает, что так привлекает через столько веков в августиновских произведениях? То, что в них нам открывается человек, покоренный Богом и воздевающий к Нему ослепленные и благодарные очи.
2: Господи, Боже мой, дай, чтобы сердце мое Тебя желало, желая искало, ища нашло, найдя любило. Любя, очистила себя от грехов, очистив, уже не повторяла их. Даруй, Господи, Боже мой, сердцу моему покаяние. Прещедрый Боже, молю Тебя через Твоего возлюбленного Сына, даруй мне совершить дела милосердия и проявить любовь к людям, подражать добрым, остерегаться злых, стремиться к добродетели, отвергать пороки. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Даруй мне в несчастье терпение, в благополучии воздержание, к земному презрение, к небесному жажду. Аминь.
4: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Какие воскрешения описаны в Библии, кроме воскрешения Иисуса Христа? Очень интересный вопрос. На самом деле, некоторые люди удивляются, когда узнают, что помимо воскресения Иисуса Христа в Библии описано еще 9 воскрешений. 3 из них приходятся на Ветхий Завет. Это воскрешение мальчика, бедной вдовы, Илии пророком. Также воскрешает пророк Елисей. Еще мы видим очень необычное воскрешение, когда тело мертвого человека хоронят там, где лежат кости Елисея, умершего пророка, и когда тело падает, то человек оживает. То есть очень необычный такой сюжет. Ну и, конечно же, оставшиеся описания воскрешений разных, они встречаются в Новом Завете. Больше из них совершает Иисус Христос, когда Он исцеляет дочь начальника синагоги Иаира, когда Он воскрешает сына бедной вдовы, ну и также, когда Иисус воскрешает Лазаря, одного из своих близких друзей, незадолго до своей смерти. После того, как Иисус воскрес, в сам момент именно воскресения Иисуса тоже становится очень таким ярким событием, поскольку вместе с воскресшим Иисусом воскресает еще и некие святые, которые приходят в город Иерусалим и являются своим родственником. Ну и, конечно же, мы видим чудесные воскрешения, которые совершают апостолы. Например, апостол Петр воскрешает Тавифу, которая занималась благотворительностью. И апостол Павел воскрешает молодого юношу, который падает с третьего этажа, Евтиха, если я не ошибаюсь. И вот мы видим вот эти чудесные явления. Конечно, всегда возникает вопрос, что же вообще означают вот такие чудеса и явления? В отношении самого Иисуса Христа это понятно, потому что воскрешение Иисуса это является сосредоточим христианской веры, это вера в победу над силами зла, грехом и смертью. Но как объяснить другие воскрешения? Если мы говорим о раннехристианских воскрешениях, то нужно понимать, что они всегда были вызваны по Божьей воле, это очень важно. И совершались они силой Божьей. То есть это не сколько нечеловеческая заслуга или человеческое усилие, это действительно была Божья сила. В случае с Петром, когда он исцеляет, когда он воскрешает в Тавифу, то там через эту женщину Бог действительно творил удивительные дела. Она шила одежду, занималась большой благотворительностью, и, видимо, ну, по милости Божией, да, Бог дал возможность этой женщине еще прожить оставшуюся жизнь и служить своими делами. Но есть некоторые дела, которые совершает Бог, они действительно нам, ну, не всегда понятны, почему в том или ином случае Бог поступает так и нужно именно воскресить. Воскрешение – это вообще любое событие, которое мы читаем в Библии, это всегда сила Божия. Там, где заканчивается человеческое усилие, всегда начинается безграничная сила Божья. И именно по этой причине воскрешение в те времена, они всегда давали людям вот именно это понимание, где мы не способны что-либо сделать, способен сделать Бог. В то же время вообще по себе воскрешение – это всегда некая надежда. Если мы говорим о христианском воскрешении, то это всегда надежда, что однажды Бог подарит мне новую жизнь в Царстве Своем, когда Он придет и все восстановит. Но конкретные локальные воскрешения, они не всегда, может быть, достаточно хорошо объяснимы. И поскольку люди читают вот такие истории, они начинают жить какой-то такой верой, что они тоже могут воскрешать. Я еще раз подчеркну, что любое воскрешение, которое описано в Библии, это всегда, в первую очередь, сила Божия, а во-вторых, это Божие решение. Почему в том или ином случае Бог распорядился именно так? Это Его воля, это Его желание. В наших случаях мы, может быть, не видим таких проявлений, потому что мы очень часто или хотим очень часто сделать именно так, не учитывая Божьей воли, не учитывая какого-то определенного контекста или обстоятельств. Поэтому здесь важно избегать каких-то крайностей, но жить вот этой верой и надеждой, что если верующий человек и умрет, он оживет. И именно это надежда, и пусть будет в наших сердцах.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы продолжаем цикл бесед в тему, как обрести уверенность, победу. Может быть, в вашей жизни были какие-то ситуации, когда вы пытались достигнуть своей цели, но у вас ничего не получалось. Используя те программы, элементы, о которых мы будем вести беседу, они помогут вам избавиться навсегда от алкогольной зависимости и получить уверенность в победе и достичь ее. Решающим в борьбе с алкогольной зависимостью является следующий факт – настроиться на полную победу и окончательное выздоровление. Сегодня уже не оспаривается токсичное воздействие алкоголя и его производных, образующих в процессе расщепления. И даже не отрицается факт, что губительное воздействие проявляется уже с первой рюмки. Алкоголь сокращает продолжительность жизни на 10-20 лет. Да и вот эту продолжительность сократительную он превращает в рабство. Ослабляет иммунную систему, способствует возникновению множества заболеваний и в большинстве случаев изменяет сознание и разрушает личность человека. Помимо физического здоровья и экономии, значительные суммы денег, отказ от алкогольных напитков означает еще и приобретение самоуважения и свободы. Разве не унижает достоинство человека рюмка алкоголя, манипулирующая им, заставляющая его чувствовать стыд и при ее употреблении вызывает чувство ничтожности, никчемности в ее отсутствии? Освобождение от рабства алкоголя означает обретение счастья, а для этого стоит приложить любые усилия. Почему же так тяжело больше не употреблять алкоголь? Определенно не нужно сверхусилий, чтобы стать алкоголиком. Их не нужно и при отказе от алкоголя. Сложность от отказа от алкоголя состоит не в абстинентных страданиях, то есть физиологически вот эти дискомфорт и ломка, а в постоянном желании опрокинуть рюмку и в сомнениях относительно правильности принятого решения. Друзья, для облегчения полного отказа от употребления алкоголя специалисты дают следующие рекомендации. Можете записать. Никогда не думайте: «Мне больше не позволено пить». Такое мышление создаст у вас впечатление лишения и разочарования. Напротив, отправляйтесь в этот путь с чувством: «Как прекрасно! Моя жизнь больше не находится под контролем чего-то меня, того, что разрушало. Наконец-то я свободен». Второе. Приняв единственное правильное решение, никогда не ставьте его под сомнение. Иногда бывает сложно взвесить все «за» и «против». Но что касается алкоголя, есть только один вариант ответа – отказ без каких-либо сожалений. Сомнения относительно правильности решения означают переход в лагерь проигравших. Помните, апостол Павел сказал такие слова: «Мне все позволительно, но не все полезно». Иногда людям, которым запрещают, что тебе нельзя, срабатывает такое: значит, надо. Тебе нельзя, как говорит, запретный плод сладок. Итак, можно ли пить алкоголь? Можно. Вопрос: а нужно ли? Не старайтесь избавиться от мысли, что вы больше не будете употреблять алкоголь. Помните историю о запрете думать о красной обезьяне? Знаете, что произойдет, когда вы начнете переживать о том, что не сможете уснуть этой ночью? Правильно. Чем больше вы будете переживать, тем больше шансов, что вы действительно не уснете. Скажите себе: «Я свободен». И чем больше вы будете думать об этом, тем более счастливым будете становиться. Четвертый пункт, который необходимо усвоить. Важно понимать и осознать, что в течение нескольких дней вы будете замечать некого в кавычках «монстра» в своем естестве, который желает получить свое питание. Питание – это яд. Вы можете чувствовать, как он настойчиво требует хотя бы одну рюмочку любимого алкогольного яда. Запомните, безобидных доз алкоголя не существует. Алкоголь, он убивает, ломает вашу жизнь. Поэтому, если у вас есть отношение какое-то вот к этому яду, я вам покажу, где его место. Его место в вашем мусорном ведре. Но точно... не в вашем организме. Это будет вас убивать. Если вы не похороните алкоголь, то настанет момент, когда алкоголь похоронит вас. Пусть он найдет свое место в вашем мусорном ведре или унитазе. Не поддавайтесь на эти уловки. Напомните себе о всех страданиях, через которые вы уже прошли, пока вы употребляли алкоголь, и о том, что хочет этот маленький тиран, и что он еще жив, но он скоро умрет. В какой-то момент вы заметите, что монстр теряет силу, и что именно вы принимаете решение, а не кто-то другой. Вы становитесь свободным. Не переживайте, если в какой-то момент вы забудете, что уже не потребляете алкоголь. Это вовсе не означает, что изредка можно себе позволить опрокинуть стаканчик другой. Мы видели, что произошло только что. Возникающее желание выпить алкоголь – это только агония монстра внутри вас, который еще не умер. Когда такое происходит, сразу же напоминает себе, что в прошлом вы свернули на дорогу, по которой уже не хотите идти, и которая принесла вам столько горя. Любое серьезное изменение жизни требует времени для привыкания. Вполне возможно, что в следующие несколько дней вы будете чувствовать себя сбитым с толку, не будете находить себе места. Не сдавайтесь. Оставайтесь твердым в принятом решении. Только так можно победить это зло. Также будьте уверены, что вы освободились. Напоминайте себе, что вы не отказались от жизни, не оставили что-то хорошее. Напротив, многие годы вы были в заложниках, а сейчас, наконец, стали свободным. И ни за что на свете вы туда не вернетесь, в эту тюрьму и в это рабство. Следующее, принимайте во внимание тот факт, что абсолютно у всех бывают и хорошие, и плохие дни.

именно вы тот, кто решает. У вас полная свобода, чтобы напомнить самому себе, что вы освободились от кошмара, и та свобода, которая у вас сейчас есть, наполняет вас радостью, и алкоголю там места нету. Неприятные ощущения первых дней воздержания достаточно просто были преодолены большинством тех, кто решил избавиться от порока, поработившего разум и тело. Справитесь и вы. И пусть Господь вам поможет в этом. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Олег Криворотов.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: «И будет в последние дни. Гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами. И потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и Он научит нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Гора Дома Господня. Сейчас мы стоим на месте, с которого очень хорошо видна эта гора. Гора Мориа. Гора, на которой когда-то Авраам приносил в жертву своего сына Исаака. Здесь располагался Дом Господень. Однако, как вы видите, гора – это не самое высокое. Иерусалим находится как бы в чаше между несколькими горами. Здесь мы находимся на горе Елеонской. Она намного выше этого холма Мориа. Чуть дальше, слева от меня, находится гора Скопус. Две эти гряды образуют такую чашу, внутри которой находится гора Мориа, которая представляет собой небольшой холм. Но Господь говорит через пророка Исаию: гора, на которой стоит Дом Господень, поднимется выше других гор. Почему? Дело в том, что Исаия писал эти слова во времена царя Ахаза. Этот царь был очень грешным. В его времена процветали культы всевозможных языческих религий здесь, в Иерусалиме. И народ, как пишет нам автор книги царств, приносил жертвы на высотах. Это здесь. На горе Елеонской располагались капища, которых люди служили языческим богам. Остатки этих языческих святилищ находят и по сей день. Однако Исаия говорит: так не должно быть. Вот истинный храм Господень. Гора Дома Господня должна была подняться выше всех гор. Для чего? Для чего Бог повелел царю Соломону построить храм? А вот для чего. Написано: пойдут многие народы и скажут: придите, взойдем на гору Господню. Есть такое мнение, что Ветхий Завет – это книга, написанная для евреев. Это книга, исключительно являющаяся основой иудаизма. Но здесь мы видим, это не так. Господь через пророка Исаию объясняет смысл, для чего нужен был этот храм. Этот храм не нужен был только для евреев, только для Израиля. Этот храм нужен был для того, чтобы через него люди научились истине Божьей. Люди во всем мире. Этот храм служил как бы наглядным пособием для того, чтобы можно было проиллюстрировать план спасения. Все жертвы, приносящиеся в этом храме, служили для того, чтобы указать на Иисуса Христа, которому надлежало понести грехи всего мира. Праздники, совершавшиеся в этом храме, указывали на события в истории христианской церкви, которым надлежало произойти. Народу Божьему, народу израильскому было велено учить все народы остальные истинам Божьим. Именно поэтому Господь говорит: «О дом Иакова, придите, будем ходить во свете Господнем». Однако, к сожалению, этого не произошло. Этого не случилось. Исаия с сожалением пишет: «Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока». Пророчество, которым пишет Исаия, практически начало исполняться во времена царя Соломона. Многие цари приходили сюда, и Соломон учил их премудростям истин Божьих. Однако потом Соломон пал. Он взял себе жен из языческих народов, которые принесли свои языческие обряды сюда, на эту землю. И вот почему эта гора, Елеонская, стала в духовном плане выше горы Дома Господня. Потому что здесь совершались языческие ритуалы. К сожалению, это закончилось трагедией. Первый храм был разрушен, и народ ушел в вавилонский плен.
0: Земля обетованная.
1: «Но ты отринул народ твой, потому что они много переняли от Востока». Трагично закончилась судьба первого храма. Народ Божий, вместо того, чтобы показать другим окружающим народам красоту плана спасения, заимствовал у них языческие ритуалы. Поэтому народ этот пошел в плен, а храм был разрушен царем Вавилонским в 586 году до нашей эры. У пророка Исаии есть слова: «И будут одиноко воздыхать ворота столицы». Вот здесь мы стоим на месте входа в храм. Вот что осталось от его ворот. Вся остальная стена, к сожалению, имеет возраст всего 600 лет. Однако, находясь в Вавилонском плену, народ не терял надежды, потому что Господь послал им пророка. Пророка Иезекииля, который, обличив народ за их беззаконие, передал народу Божье предсказание о восстановлении храма. В одном из своих видений Иезекииль был перенесен снова на место, где храм был разрушен. И там он увидел ангела, который стоял посреди развалин с измерительным инструментом. И он начал отмерять. Он пошел и начал отмерять размеры стен, которые должны были быть. Эти размеры были грандиозны. Храм, который их показывал Иезекиилю ангел, превосходил храм Соломоновый по своим размерам в 5 раз. Все в этом храме должно было быть великолепно. огромный жертвенник, стол для хлебов предложения, семисвечник, жертвенник курения, ковчег, все было на месте. Слава Божья, как показал Бог в видении Иезекиилю, снова вошла в этот храм. Она вошла северными воротами, которые находились бы на противоположном конце этой структуры, возле которой мы сейчас с вами стоим. И двери были навсегда закрыты. Слава Божья не должна была покинуть этот храм. Новый храм, который хотел построить Господь. Что удивительного было в этом храме? А было вот что. Там, у восточной стены его, был небольшой такой поток. Он вытекал прямо из-под жертвенника и углублялся, углублялся, углублялся, нисходя на восток. Отправимся же по дороге, куда направлял нас пророк. Отправимся по тем местам, куда должен был течь этот поток, для того, чтобы выяснить план Божий, что Бог хотел показать в этом храме.

из-под храма этот небольшой ручеек начал течь на восток. Вот как идет эта дорога. Можно представить себе, что это такой вот водный поток. Но что самое удивительное, что видел пророк, вот что сказано. «И повел меня обратно к берегу потока, и когда я пришел назад, вот на берегах потока много было дерев по одну и по другую сторону». Какой парадокс! Трудно поверить, что вот в этой пустыне могут расти хоть какие-то плодовые деревья. Однако об этом говорит пророк. Парадокс, но факт. Господь может сотворить чудо. Он может преобразовать эту пустыню. И пустыня сделается садом.

0: Итак, куда же движется этот поток дальше? Мы можем проследить движение этого потока, описанного пророком Иезекииля, следуя глазами по дороге, ведущей из Иерусалима в Иерихон. И ведет эта дорога несколько дальше, потому что написано так. Эта вода течет в восточную сторону земли и сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровы. И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровы. И куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле рыбаловы от Энгеди до Иглайма, и будут закидывать сети, и рыба в своем виде, как в большом море, рыбы будет там весьма много. Невероятно, когда читаешь эти слова, поверить, что это произошло в этой голубизне, которую мы сейчас очень хорошо можем с вами наблюдать. Это прозрачная вода не несет в себе никакой жизни. Там нет ни одной рыбы. Здесь рядом находится город, о котором здесь написано, Энгеди. И там к югу, на другом конце моря, находится Иглаим. Но никто никогда с времен существования этого моря не закидывал сети в надежде поймать хотя бы одну рыбу. Чтобы доказать этот факт, могу рассказать очень комичный случай. Когда-то я привез сюда группу людей, и ходили туристы по вот этому берегу, и камешки людям здесь понравились. Один мой знакомый решил подобрать несколько камешков для того, чтобы привезти и положить их в аквариум своей дочери. Когда он мне рассказывал после этого, жена его, женщина умная, решила эти камни прокипятить. Она кипятила их 4 часа в воде. После этого аккуратно положила их в аквариум. В течение нескольких минут вся рыба в аквариуме всплыла брюхом кверху. Вот это отравляющая сила, которая заложена здесь. Однако для Бога возможно все. Бог может и воды этого мертвого моря сделать здоровыми. И здесь, на этих безжизненных камнях, могут произрастать сады и виноградники. Бог создал это море таким, как суд над Содомом и Гоморой. Бог может обратить этот процесс вспять.
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Выполнил ли Господь обещание свое, которое Он дал пророку Иезекиилю? Обещание о восстановлении храма после Вавилонского плена. С одной стороны, да. Второй храм был восстановлен. Вот мы находимся сейчас на месте, которое было южной стеной храма. Мы находимся в археологическом заповеднике Офель. И здесь интересная табличка. Дворец халифа Умайяда. Развалины дворца. Как так? Почему на месте этого прекрасного храма вдруг оказался этот дворец. Почему второй храм был разрушен? Нам предстоит поразмышлять и ответить на этот вопрос.

0: Мы находимся с вами в Кесарии. Город этот связан со многими событиями, происходившими в Новом Завете. Однако само его название говорит о том, что он так именован в честь римского императора. Это были ворота Римской империи в ближневосточном регионе. Ирод построил этот город специально, чтобы угодить кесарю римскому. Там, на берегу моря, находился ипподром. Чуть дальше находился цирк. Здесь, на этой центральной улице, находились статуи римских императоров и вельмож, и богов. Именно они послужили яблоком раздора и началом страшной войны 66 по 70 год. Иудейской войны, так называемой, которая послужила началом 2000-летнего рассеяния израильского народа. Определенные экстремистские группировки не устраивал тот факт, что на святой земле находятся статуи. Они хотели поднять восстание. Когда Иисус Христос пришел на эту землю, они думали, что Он будет исполнять их политический заказ, что Он, как генерал, станет во главе армии, подобно тому, что произошло 160 лет до того, освободит народ от иго римских поработителей. Однако Иисуса Христа это не устраивало. У него была совершенно другая цель. Он смотрел в корень проблем. Отвечая Пилату на его вопрос, он сказал прямо: «Царство мое не от мира сего». Слова его были настолько искренни, что Пилат, которому всегда было легче казнить, нежели миловать, сказал: «Я не вижу никакой вины за этим человеком». Иисус предупреждал о последствиях этой страшной войны, которая произошла 34 года после того, как его распяли. Итак, мы находимся с вами у основания второго храма. Посмотрите на эти мощные каменные блоки, которые составляют крепостную стену храма, построенную Иродом. Ирод ставил две цели, когда он строил этот храм. Он ставил, во-первых, цель угодить различным религиозным партиям, поэтому он не скупился в средствах. Он строил дорого, он брал самые дорогие материалы, он строил много, желая показать, как он любит израильский народ. Однако, с другой стороны, Ирод ставил и политические цели. То, что находится перед нами, вот это вот кусочек обрушенной стены, называется аркой Робинсона. Вот здесь находится ее основание. Мы стоим сейчас с вами в глубоком рву, который отделял крепостную стену храма от Иерусалима. Вот эта часть, которая увенчана сейчас зданием мечети Аль-Акса, называлась двором язычников. Вот эта арка, по остаткам мы можем видеть, насколько мощная и тяжелая была эта конструкция, вела на галерею, которая была размером с вот эту мечеть Аль-Акса, и она была намного выше, чем небольшое здание храма, которое выстроил Зарававель, и которое казалось буквально маленьким-маленьким домиком внутри крепостной храмовой стены, которую построил Ирод. Эта арка вела в так называемый двор язычников. Сюда заходили римляне, чтобы посмотреть на то, как иудеи совершали ритуалы жертвоприношений в храме. Было ли это повелением Божьим? Хотел ли Бог строить себе такой грандиозный храм? Внутри храма образовалось очень много свободного пространства. Но место долго не пустовало. К сожалению, оно превратилось в торжище. В огромный базар, на котором меняли деньги на специальную храмовую валюту, продавали жертвенных животных за эту храмовую валюту, стоял шум, гам, и все это было рядом с тем местом, где находилось присутствие Божье. Мы читали с вами об огромном, грандиозном храме, который Бог обещал народу своему через пророка Иезекииля. Является ли Иродов храм тем храмом, который слава Божья не покидала? Вот ответ Божий, сказанный в словах Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Матфея, 23 глава. «Се остается дом ваш пуст». Не тот храм построил Ирод, не того желал Господь.
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: В книге Откровения, 22 глава. «И показал он мне чистую реку, воды жизни, жизни светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, по ту и другую сторону реки, дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья для исцеления народов». Вы видите, Бог исполняет свой план. Из-под его престола так и будет вытекать река, река, дающая жизнь. Но престол этот будет на новой земле, в новом Иерусалиме. Храма, как написано у Иоанна, здесь в книге Откровений, тут не будет. Ибо Господь Бог Вседержитель будет храмом там. Ожидаем ли мы сегодня новой земли? Является ли это нашим упованием? Или мы хотим просто, чтобы жизнь наша оборвалась и на этом конец? Стоит задуматься. Может быть, есть альтернатива.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.